тебе нары заменит. Пусть вальс сытой жизни кого-то там кружит, а ты поднимись и встань на колени. Привыкший командовать в лагерных драках, как мало ты знаешь, насколько ты дорог не здесь, на земле, не в тюремных бараках, а там, где тебя ждет заоблачный город. Как мало ты знаешь о Боге Всевышнем, о том, что Он рядом, незримою тенью, Он помнит и видит, Он знает и слышит. Пред Божьей любовью склонись на коленях. Когда тебе больно, когда тебе страшно, когда одинока душа и смятенна, попробуй прощения за путь твой вчерашний просить у того, кто владеет вселенной. Как тяжек твой путь, как ты скор на падение, он знает. Он тот, кто к кресту пригвожден был. Он принял твой грех, став твоим искуплением. Свободу небес он приносит прощенным. Галина

как я попала в тюрьму. Он ушел, чтобы не вернуться. Счастливое, безмятежное детство. Хоть и без папы, он умер незадолго до того, как она появилась на свет. Мама и бабушка заменили ей отца, и она никогда не осознавала его отсутствия. Любила выскакивать под теплый летний дождь. Просторный двор и широкая деревенская улица давали достаточно места для беззаботных игр и развлечений. Два брата и сестра росли вместе с ней. Играли самодельными куклами и собирали коллекцию из осколков зеркал и фарфоровой посуды. Ссор и скандалов в семье не было, а детство сохранилось в памяти в образе девочки, танцующей под летним дождиком. Запомнились два негативных события. Однажды вечером она не пришла вовремя домой, и мать уже закрыла дверь изнутри. В ответ на стук мать ей ответила, чтобы она шла ночевать туда, где играла. Она вернулась к подруге и легла у нее спать. Но уснуть не смогла и через час пошла домой со слезами. Мать, конечно, пустила ее домой, но урок запомнился. После все вместе смеялись над этим происшествием, но в тот момент девочке было не до смеха. Второй запомнившийся момент — это когда она вступила в пионеры. Она помнит, как за кем-то повторяла торжественное обещание, которое почему-то так и не смогла выучить наизусть. И то, как по дороге домой сняла галстук и спрятала его в портфель. Знала, что сегодня очень сильно огорчила маму, которая не хотела, чтобы она вступила в пионеры. Юность тоже не принесла особых огорчений или бед, но почему-то просторный двор и широкая улица стали казаться тесными. Из книг, газет и радио она уже знала, что есть другой мир. Бывая в райцентре и прогуливаясь там, цокая каблучками по асфальтированным тротуарам, она воображала, что это и есть предел блаженства. Сейчас, спустя много-много лет, это ее желание исполнилось. Она живет за асфальтированной Германией, но болят ноги, и асфальт не в радость. Оказывается, ходить босиком по деревенской улице намного полезнее, чем по этому вожделенному асфальтобетонному покрытию. Трудности начались, когда девочка выросла, влюбилась и из этой своей детской идиллии вышла замуж. Не зная практической семейной жизни, она перенесла в свою семью опыт жизни с мамой и бабушкой. Она любила мужа, он был для нее чем-то совершенно особенным. Привыкшая много и тяжело работать, она и тут впряглась в работу, стараясь угодить мужу и не ударить в грязь лицом перед односельчанами. Да и как иначе в деревне? Тут действовало одно правило — надо. И вот на этом «надо» споткнулось семейное счастье. Муж вырос единственным ребенком в семье, и этого «надо» не знал, вернее, знал, но не был научен этому. Он пытался, он очень хотел быть хорошим семьянином, но как трудно это давалось практически. Вставать рано утром, когда ох, как не хочется, но надо, ведь работа ждет, или заставить себя оторваться от книги и идти копать картошку, или закидывать солому сейчас немедленно, ведь пойдут дожди, а солома никак не должна намокнуть. И сотни таких «надо». А она шла, зная, что надо, шла с маленькими детьми, которые ей помогали, как могли. И ему было трудно, невыносимо трудно. Постоянная борьба с собой, постоянные проигрыши в этой борьбе ломали его. Мысли о своей неполноценности давили его.
Воспитанный родителями, честным и порядочным, он очень трудно мирился с действительностью, где надо было ловчить и хитрить. Ведь большинство вещей, нужных в хозяйстве, невозможно было приобрести без блата и Магарыча. Непонятно, но уже в юности он не хотел жить. Он надеялся, что семейная жизнь изменит его мышление. Ведь семья — это ответственность. Но нет, именно ответственность оказалась ему не под силу. Алкоголь особенно усугублял положение. Безнадежность и безысходность, трагедия и заколдованный круг. А она, та девочка, теперь жена и мать, работала до изнеможения, до конца своих физических и душевных сил. Днем работа, дети, хозяйство, а ночью допоздна разговоры с нежелающим и не умеющим жить мужем. Ножи, веревки, электричество. Она оберегала его, чтобы он не покончил с собой, оберегала от самого себя, но не уберегла. Он сделал это, когда ее не было рядом. Он сделал это далеко от дома, в поле, на одиноком дереве. Он прожил на этом свете 35 лет. Ей тогда было 34, детям 6, 8 и 10 лет. Она проиграла эту битву. Он ушел в мир иной. В какой? Об этом они тогда не думали и на эту тему разговоры не вели. Хотя разговоры о смерти, о его смерти, были обычной темой их ночных разговоров. Выросшая девочка рожала детей, а по ночам уговаривала мужа не умирать. Она знала о Боге только то, что его нет, наивно, воспринимая верой все то, чему ее учили в школе, она просто не могла думать иначе. От обезьяны так от обезьяны. Встреча с этим несуществующим Богом произошла, когда ей исполнилось 52 года. На часах жизни этой девочки сейчас без 5:12. Может, чуть больше, может, чуть меньше. Бог знает. А вопросы остались и остаются. Почему человек в расцвете сил не хочет жить? Что она сделала не так, чтобы помочь ему? Что было бы, если бы не атеистическое воспитание? Как было бы, если бы она знала тогда Бога? Если бы вопила к Нему, а не выла бы, как волчица от бессилия на луну и звезды, которые не могли ей помочь? Ответов нет и сейчас. Но есть возможность молить Бога о других, о тех, кто сегодня запутался в своей жизни, о тех, кому трудно, о тех, кому невыносимо. Молиться о тех, кто еще сам не умеет молиться. Молиться о том, чтобы и они научились этому, научились уповать на Бога и знать, что Он совершит. Он поможет. Он даст сил вынести то, что сам определил нам. Поэтому и для этого она и ходит в тюрьму, идет со Словом Божиим и с упованием на Бога. Без этого ей там делать нечего. Без Бога она и там проиграет любую битву, как проиграла когда-то свою. Первая молитва. Когда-то, после очередной попытки самоубийства мужа, им было очень трудно снова показаться на людях. На этот раз получилось так, что об этой попытке узнало все село. Понадобились скорая помощь и больница. Выручил их один человек, ее бывший одноклассник, верующий. Он запросто пришел к ним, протянул мужу, как ни в чем не бывало, свою руку, посидел с ними. Она даже не помнит, о чем они тогда говорили. Это был самый простой, обыкновенный разговор. Но они воспряли духом. Они поняли, что не отвержены, что им нечего стыдиться, что с ними разговаривают, как и прежде. Этот же человек по ее приезду в Германию навестил ее с детьми. Время было обеденное, и когда они сели
за накрытый стол, он попросил всех встать и поблагодарил Бога за пищу. Это была первая молитва в ее семье. И еще один случай. Муж умер в июле, когда его хоронили, стояла очень жаркая погода. Когда гроб опускали в могилу, ее силы подошли к концу. Еще немного, и она бы упала, но вдруг ей в лицо повеяло легким ветерком. Стоящая рядом родственница махала перед ее лицом платочком. Этого было достаточно, чтобы опять вдохнуть полной грудью и выстоять. И сейчас, идя к людям в нужде, она хочет быть этим платочком, хочет быть той, протянутой навстречу рукой, этой произнесенной молитвой. За решетку добровольно. Ну а теперь ответ на вопрос о том, как она, то есть я, попала в тюрьму. Началось все, как в старой доброй сказке. Однажды в моей квартире раздался телефонный звонок. Звонила редактор газеты «Забытый алтарь» Галина Вольф. Без обиняков она предложила мне вести в газете раздел «Ключ к капкану». Я опешила, я и тюремщики, я, выросшая в деревне, где появление милиционера было сверхъестественным явлением, где наибольшим преступлением было, когда корова забредала на чужой огород, и где вызов в сельский совет считался позором, я отказалась. Я недоумевала, как она вышла на меня. Не знаю я этого и по сей день. Через некоторое время Галина Вольф позвонила снова. Она попросила меня набрать несколько писем из тюрем. Больше ничего. Я согласилась. Первые письма из раздела «Ключ к капкану», которые я набирала, печатала, были письма-отклики на письмо Григория Иоффе «Не лезьте в самое нутро». Отклики меня потрясли. Так пишут христиане. Очень метко мои тогдашние чувства выразил впоследствии Сергей Горьков. Сергей, прочитав эти отклики, написал: «Я чуть не растворился под этой кислотой. Что-то подобное испытывала и я. Накинулись на человека, который понятия не имел о российских немцах, да еще в то время он был неверующим. А может, просто мы с Сергеем не так отреагировали? Ведь Григорий, уже когда покаялся, ответил: „Я вас всех люблю. Бог нам всем судья“». Набирая на компьютере эти письма, я увидела жизнь пульсирующую. Считаю, что весь алтарь — очень живая газета и держит руку на пульсе жизни. Я сама покаялась над забытым алтарем и знаю, какая в нем сила для неверующего и счастливо принимать участие в его издании. Ну а ключ к капкану — это вообще сама жизнь, без прикрас. И если бы не цензура, мы бы еще больше знали об этой жизни, о жизни отверженных обществом людей. Тот, кто читает Библию, знает, что Моисей же был человек, кратчайший из всех людей на земле. Числа 1:2-3. А ведь Моисей — убийца, да еще сбежавший с места преступления. Тот Моисей, который вел народ израильский в обетованную землю. Это то, что Бог сделал из него. Каждый преступник имеет шанс на такую будущность. После Григория Иоффе в мою судьбу стали входить друг за другом другие имена. Некоторые уже знакомые по прежним публикациям, многие пишут нам и сегодня. Мы знаем о них. Саша Ишимов, Галя Исупова, Альбина Александрова, Андрей Кунц, Эдуард Ханьков, Максим Меркулов и многие, многие другие. Ваши письма проходят через мои руки и через мое сердце. Где вы? Как вы? Наберитесь терпения. В своем повествовании я уже приближаюсь к воротам тюрьмы. Для меня самой до сих пор остается непонятным,
как я там оказалась? Человек, через которого Бог нашел меня, с первых же слов указал мне на связь между евреями, Израилем и Библией. Чтобы лучше понимать Библию, я стала вникать в историю еврейского народа и Израиля. В поиске молитвенного кружка за Израиль я попала в группу, где познакомилась с молодым человеком, ведущим тюремную работу. И мне дали номер телефона еще одного человека, бывшего заключенного, а ныне добровольно идущего в тюрьму. Буквально через неделю мне рассказали еще об одном человеке из этой группы и дали его номер телефона. Так я узнала Библь Гешпрех Крайс. В тюрьме города Мюнстера я не искала, но нашла. Я познакомилась с этими людьми, чтобы узнать, как ведется в Германии христианская работа в тюрьмах. Они рассказали и объяснили, как попасть в тюрьму добровольно. Для меня это оказалось совсем просто. Написала заявление, и все. Я оказалась там, как по приготовленной Богом дорожке. Сейчас я чувствую себя в тюрьме как дома. Каждую неделю библейский кружок и еще плюс личные посещения. Со звонка Галины Вольф прошло чуть больше 2 лет. Немного, но я узнала очень много интересного и полезного. Подготовила презентацию о развитии христианского тюремного душепопечительства, начиная от Христа и до сего времени. Хотелось бы поделиться узнанным, но работа объемная, и на страницах алтаря все не вместить. Я выковыряла изюминки, вот они. Моей тюрьме 150 лет. То, что мы называем тюрьмой на официальном немецком языке, официально называется JFA – Justizvollzugsanstalt. Это не прокуратура и не суд. Это здание и люди, которые в нем работают, служат для того, чтобы привести в исполнение приговор нарушившего закон. Они исполнители. Эти две функции – вынесение приговора и его исполнение – разделили лишь в 12 столетии. До этого это был один орган, и случалось, что сам судья приводил вынесенный им смертный приговор в исполнение. Несколько слов о тюрьме, предшествующей той, о которой я хочу рассказать. Это была каторжная тюрьма, цвинга или цухтхаус. В ней наравне с криминальными мошенниками и разбойниками содержались и бродяги, игроки, бродячие фокусники и все те, которые считались ненужными обществу. Их клеймили, наказывали телесно, а при повторном нарушении казнили. Нищие, бродяги, проститутки и трудные дети заключались туда и приговаривались к тяжелому труду. Они ткали, пряли, копали землю и насыпали валы для городского ограждения. Целью тюрьмы было дисциплинировать тех людей, которые оказались вне общества. Через 50 лет со дня основания Мюнстерской тюрьмы власти потребовали от судей, чтобы они делали различия между действительными уголовными преступниками и остальными осужденными. В 1826 году вместо 80 человек в этой тюрьме находились 196 мужчин, 51 женщина и 2 детей. Через 20 лет осужденных стало вдвое больше. Тюрьма стала местом ужаса. Передвигаться можно было только ползком с помощью рук. В 1844 году по планам Карла Фердинанда Буссе началось строительство новой тюрьмы. Она должна была быть темным, угрюмым местом для виноватых. Считалось, что заключенному нужно ровно столько света, сколько требуется для чтения Нового Завета. В полном безмолвии он должен был прийти к осознанию своей вины и покаянию. Тюрьма должна была
восстановить отношения заключенного с Богом. Разговаривать с заключенным было запрещено. Во время ежедневной получасовой прогулки они должны были двигаться в быстром темпе и на расстоянии 5 шагов друг от друга. Любые контакты были запрещены. Непослушание наказывалось 30 ударами плетью. Камеры были без воды, отапливались через трубы водяного отопления. Спали заключенные на соломенных подушках и матрацах. В каждой камере была керосиновая лампа. В огромных чанах и баках в камеры приносилась вода и еда. Баки, которые использовались как туалет, опорожнялись 2 раза в день. Все было построено по военному образцу. Военная дисциплина, военная муштровка. При разговоре с начальником руки держались по швам. Такова была действительность новой тюрьмы на Гартенштрассе. Катарина Никель, ведущая раздела «Ключ к капкану». Продолжение следует.

Последний гром, последняя гроза. Желание. У меня одно желание на земном посту, до последнего дыхания послужить Христу, послужить душе голодной, верой ободрить, не терять стези Господней золотую нить. Ложного нет обещания на устах души, и одно влечет желание правде послужить. Чувствуем ли боль Христову, сросшейся с крестом? Это Он, наш грех, готовый в сердце сжечь огнем. Тем огнем, что жизнь дарует именем Христа, и живое сердце чует, как любовь чиста. И Он ждет, Господь предвечный, по Своей любви на холме Голгофском встречи с каждым, чтоб спасти. Ждет Он всех обремененных грязью лживых слов, грузом дней отягощенных ободрить готов. И служить Ему желание мне не заглушить, Он всей жизни сущий зданье, для Него мне жить, для Него и жить, и славить все Его дела, не грешить и не лукавить, чтоб любовь цвела. У креста склонить колени, сердце страх унять, обретя души нетленье Божью благодать, и появится желание на земном посту до последнего дыхания послужить Христу. Альфред Анзельм.

Сердце жалось, глядя на тебя. Где твой образ светлый потерялся? Кто же так, безжалостно губя, из души твоей похитил счастье? Словно дом без окон и дверей, разгороженный шалаш в пустыне. Чем помочь больной душе твоей, если ты не веришь в Божья Сына? Знаю, что под маской вражды прячешь ты израненную душу. Божье слов, обильные дожди, ты напрасно не желаешь слушать. Он стоит в безмолвной тишине, для него твои закрыты двери. Долго ли он будет в стороне? Виноват ли он в твоем неверии? Посмотри сегодня на себя. Некогда прекрасен, словно роза, как же покалечил грех тебя. Ты лежишь, а я роняю слезы. Поднимись из омута греха. Время Бог дает для примирения. И в его протянутых руках, верю, есть тебе благословение. Возвратись на светлый узкий путь, чтоб твою ладью в житейском море не бросало бури как-нибудь, но вело уверенно к покою. Только шаг, и ты в его руках. Промедление, увы, опасно. Мудрым будь, преодолей свой страх. Так легко не откажись от счастья. А. Касимова, Казахстан. Приготовиться. Приготовь себя к переселению, чтоб, когда услышишь трубный зов и, внимая Божьему веленью, смог подняться выше облаков. Ныне же освободись от груза своих дел и мелочных грехов, чтобы не было тебе обузой воспринять душой тот чудный зов. Ты омойся кровью Христовой, и одежды белые одень, и душою чистою и новой воспоешь победу в славный день. Пусть богатство здесь тебя не манит, без обиды брось его за борт, одолеешь бурь житейских тяжесть, бросишь якорь в тот небесный порт. Не стремитесь, братья, за наживой, за кордон богаче, чтобы жить. Думать нужно, чтобы только выжить и награду в небе получить. Слышен шум шагов Христа сегодня, здесь и там, во всех концах земли, но еще звучат слова Господни: «Дверь открыта, грешник, опреди». Он твои все раны уврачует, даст одежды белые, как снег, и прощенье, и венец дарует, и блаженство вечных своих лет. Так немедли, поспеши скорее и склонись к подножию креста. Ты получишь визу в край спасенья и прощенье Господа Христа. Раиса Бабко, Беларусь.

0: Что со мной случилось позаранку? Почему в глазах стоит печаль? Вывернул меня ты наизнанку, чтоб смотрела внутрь себя, не вдаль. С болью головною припадаю, что сказать не хочешь этим ты? То и это я предполагаю, что я вижу, кроме пустоты. Подскажи, где мысли мне поправить, сердце как любовью облечь, как пути негодные оставить, дар твой драгоценный как сберечь? Научи, о, как бы я хотела, чтобы я, смотря по сторонам, видеть отражение умела всем своим поступкам и словам. Я глаза свои в мольбе закрою, внутрь пусть устремится гордый взор. Поросло все сорную травою, затуманил взгляд стыдом позор. Вид печальный, что я источаю, милости прошу, не осуждай. Помоги подняться, обличая, мира твоего мне в сердце дай. Только подскажи, я замечу, постараюсь все, как есть, принять, чтоб могли друзья мои при встрече радость твою в взгляде увидать. Надежда, целовальник. Утешайтесь надеждою, в скорби будьте терпеливы, в молитве постоянны. Римлянам 12:12. Не плачь и не рыдай, когда постигнет горе, ведь трудности нас ждут на жизненном пути. Молитве открывай тому, кто может вскоре, как самый лучший друг, к тебе на зов прийти. Не плачь и не рыдай, но радуйся и помни, что ты прощен Христом, и ты спасен теперь. А лучше прославляй, и пусть враг строит козни, мы смело в бой пойдем и выйдем без потерь. Не плачь и не рыдай, такая наша доля, страдания нести на проклятой земле, но есть на небе рай, и там мы будем вскоре, где сможем обрести навеки мир душе. Евгений Михайлов, Россия.
1: Просите, ищите, стучите, не стоит сдаваться в бою, любовью вы зло победите и будете с Богом в раю. Любите, прощайте, дарите вы людям свою доброту, от сердца всего послужите на этой земле Христу. О, люди, скорей пробудитесь, не стоит беспечно дремать, сердцами пред Богом смиритесь, Он дал вам свою благодать. Прославьте Спасителя жизнью своей и подарит венец в небесной святой отчизне. Вам верный и добрый Отец. А в небе вас ждет награда, что Бог приготовил вам. И только лишь верить надо Его святым словам. Татьяна Полищук, Украина.

0: Последний гром, последняя гроза напомнили об уходящем лете. Завесой темною закрыты небеса, и листья рвет свирепый ветер. И дух во мне мой трепетал, велик, могуч хозяин всей вселенной. Он молнию ладонью прикрывал, щадя людей любовью неизменной. В его хранилищах лежат снега, он называет звезды именами. Земной коры касается его нога. Он в радостях и в бедах вместе с нами. Он знает все о нас, он наш Творец. В его руках живое, неживое. Склонитесь, люди, перед Богом, наконец, и от судов своих собою вас прикроет. Последний гром, последняя гроза напомнили об уходящем лете и плакали о людях небеса. Да кто из человеков это все заметил? Галина Негорова.
1: Мне хочется плакать, а я улыбаюсь, и боль я свою показать не хочу. От боли душевной в мучениях маюсь. Ну кто же излечит мне душу мою? И как я страдаю, никто не заметит, ведь в душу мою заглянуть не дано. Шучу, улыбаюсь и с виду приветлив, а как я терзаюсь, не знает никто. Душа истомилась, вся в ранах кровавых, и, кажется, выхода мне не найти. О, как кровоточат греховные раны! Ну кто же мне может помочь и спасти? О, как тяжело описать состояние, и чувства мои передать не могу. А может быть, жаждет душа покаяния, а я все упрямей от Бога бегу. Ольга Май.

Когда из дома выхожу, себе всегда одно твержу: ты как себя людей люби, от Бога взгляд не отводи. А в транспорте полно народу, смотрю на лица у людей. О, если б знали, кто свободу несет им в милости своей! Какое напряжение в лицах, усталость, зло, тревога, грусть! От Слова Божьего питаясь, вхожу я в транспорт, улыбаясь тоскливым, равнодушным лицам, и если место есть, сажусь и слышу: на земле так много людей несчастных и больных, тех, кто живет, не зная Бога, так помолись же ты о них. И с состраданием Его я тихо Господу молюсь за тех, кто так далек от Бога. Ольга Богданова.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.

Дорогие друзья, мы представляем вам возможность пополнить наши музыкальные передачи вашими звукозаписями христианских песен. Присылайте их по адресу: миссия «Волна надежды»,

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

Уважаемые радиослушатели, мы весьма рады каждой встрече с вами и сегодня сердечно приветствуем вас. Сегодняшнее рассуждение мы хотим направить на такое явление, как лицемерие. Эта тема является логическим продолжением наших рассуждений о распятии плоти. Кроме того, она как-то подстегнута и той дискуссией, вот, которая развернулась в газете «Афиша Плюс». Для начала я прочту краткую мысль из книги Иова. Это 8 глава, 13 стих. «Надежда лицемера погибнет». И прочту почти всю главу, 23 глава Евангелия от Матфея. Вы, наверное, догадываетесь, чему она посвящена. Но я прочту ее для того, чтобы сконцентрировать наши мысли на этой теме. Итак, 23 глава с 1 стиха. «Тогда Иисус начал говорить народу и ученикам Своим и сказал, «На Моисеевом седалище сели книжники и фарисеи. Итак, все, что они велят вам соблюдать, соблюдайте и делайте. По делам же их не поступайте, ибо они говорят и не делают. Связывают бремена тяжелые, неудобоносимые, возлагают на плеча людям, а сами не хотят и перстом двинуть их. Все же дела свои делают с тем, чтобы видели их люди. Расширяют хранилища свои и увеличивают воскрылие одежд своих. Также любят предвозлежания на пиршествах и председания в синагогах и приветствия в народных собраниях, и чтобы люди звали их учитель, учитель. А вы не называйтесь учителями, ибо один у вас учитель, Христос. Все же вы, братья. И отцом себе не называйте никого на земле, ибо один у вас Отец, который на небесах. И не называйтесь наставниками, ибо один у вас наставник Христос. Больше из вас, да будет вам слуга. Ибо кто возвышает себя, тот унижен будет, а кто унижает себя, тот возвысится. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что затворяете Царство Небесное человеком, ибо сами не входите и хотящих войти не допускаете. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что поедаете домы вдов и лицемерно долго молитесь, зато примете тем большие осуждения. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что обходите море и сушу, дабы обратить хотя одного, и когда это случится, делаете его сыном гиены, вдвое худшим вас. Горе вам, вожди слепые, которые говорите, если кто поклянется храмом, то ничего, а если кто поклянется золотом храма, то повинен, безумные и слепые. Что больше, золото или храм, освящающий золото? Также, если кто поклянется жертвенником, что ничего, то ничего. Если же кто поклянется даром, который на нем, то повинен, безумные и слепые. Что больше, дар или жертвенник, освящающий дар? Итак, клянущийся жертвенником клянется им и всем, что на нем. И клянущийся храмом клянется и им, и живущим в нем. И клянущийся небом клянется престолом Божиим и сидящим на нем. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что даете десятину смяты, аниса и тмина, и оставили важнейшие в законе – суд, милость и веру. Сие надлежало делать, и того не оставлять. Вожди слепые, оцеживающие комара, а верблюда поглощающие. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что очищаете внешность чаши и блюда, между тем, как внутри они полны хищения и неправды. Фарисей слепой, очисти прежде внутренность чаши и блюда, чтобы чиста была и внешность их. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что уподобляетесь окрашенным гробам, которые снаружи кажутся красивыми.

красивыми, а внутри полны костей мертвых и всякой нечистоты. Так и вы по наружности кажетесь людям праведными, а внутри исполнены лицемерие и беззаконие. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что строите гробницы пророкам и украшаете памятники праведников, и говорите: если бы мы были во дни отцов наших, то не были бы сообщниками их в пролитии крови пророков. Таким образом, вы сами против себя свидетельствуете, что вы сыновья тех, которые избили пророков. Дополняйте же меру отцов ваших. Змии, порождение ехиднины, как убежите вы от осуждения в гиену? Ну, из прочитанного мы понимаем пагубность такой линии поведения, как лицемерие. Причем прочитанное говорит об этом явлении не вообще в человеческом обществе, а в обществе служащих Богу. Мы хотим это подчеркнуть. Мы сегодня говорим о лицемерии людей, исповедующих Бога, о лицемерии людей верующих. То есть этот вопрос имеет самое прямое, самое непосредственное отношение к нашему обществу, к нам. И цель сегодняшней беседы состоит в том, чтобы привлечь наше внимание к этому явлению, к этой проблеме, да-да, проблеме, и выработать для себя линию поведения, чтобы не попасться самому в эту ловушку дьявола. И если вы серьезно вдумаетесь в суть этого явления, в его сатанинскую изощренность, тонкость, вы поймете, сколько раз вы уже попадались на эту приманку. Итак, прежде всего, давайте четко сформулируем для себя суть этого явления – лицемерие. Ну, мы не станем прибегать к толковым словарям, а вот постараемся выразить суть лицемерия, исходя из того смысла, который вкладывает в него Священное Писание. Следуя этому правилу, мы определили бы суть явления лицемерия следующим образом. Слушайте. Лицемерие – это неискренность, непрямота, нечестность, выражающаяся в словах, действиях, взглядах, направленная на создание в нашем окружении впечатления о нас, нашего образа, отличного от действительного, фактического и, как правило, в сторону желаемого, более привлекательного, более правильного, более веского, более праведного и святого. Давайте еще раз я повторю вот эту формулировку, а вы внимательно вдумывайтесь и сопоставляйте со своим поведением. Так я еще раз хочу повторить. Лицемерие – это неискренность, непрямота, нечестность, выражающаяся в словах, действиях, во взглядах, и направлена она на создание, ну, в нашем окружении, впечатления о нас, нашего образа, отличного от действительного, от фактического, ну и, как правило, конечно, в сторону желаемого, более привлекательного, более правильного, более веского, более праведного и даже святого. Первое, на что я хочу обратить ваше внимание, это тонкость, неуловимость границ между лицемерием и естественным, благородным, нормальным желанием быть лучше. Все наши беседы, все ваши старания, вся воля Божья именно в этом и состоит. Но как хитро и как тонко здесь пристраивается дьявол. Второе. Как трудно уловить различия, вот уловить и различить вот само лицемерие в других, но не только в других, но и в самом себе. И если за других мы не в ответе, то за себя-то надо будет отвечать. Поэтому следует знать, следует заострить свое внимание, свое сознание на этой уловке сатаны, чтобы не попадаться на нее в своей жизни. Не попадаться, потому что надежда лицемера погибнет. Лицемер не пойдет пред лицо Господа. Говоря проще, лицемер Царствия Божия не наследует. Учесть вот эти детали...
и осознать их, это очень важно. Это очень важно, потому что нужно понять, что участь лицемеров в озере огненном месте и во главе с, ну так сказать, с генеральным лицемером, обманщиком, дьяволом, который никогда не является, не предстает в своем истинном обличии, а всегда рядится в образ Христа. И те, кто ему в этом подражают, именуются лжецами. И, в общем-то, это и правда. Лицемерие – это изощренная, благородная, ну, в кавычках, конечно, благородная форма лжи. Ибо, и вот есть такое место, ибо таковые лжеапостолы, лукавые делатели, принимают вид апостолов Христовых. И неудивительно, потому что сам сатана принимает вид ангела света, а потому невеликое дело, если и служители его принимают вид служителей правды. Но конец их будет по делам их. Это записано во втором послании к Коринфянам, в 11 главе, 13-15 стихи. И сказанного выше, прежде всего, нужно сделать для себя, хоть и страшный, но верный вывод. Лицемеры спасения не получат, они обречены на вечную гибель. А мы, вернее, Писание говорит о верующих лицемерах. Именно о верующих лицемерах. Мы уже говорили об этом. Это такая скрытая форма греха, за которую никто никогда не брал на замечание, не отлучал. С этим грехом можно спокойно жить до самой погибели. Провожающие последний путь будут торжественно провозглашать добродетели, праведность, святость, говорить о вечном успокоении, а человек, лицемер, прямая жертва ада. Это страшная истина. Здесь можно испугаться, но и возмутиться. Но как же так? Ведь мнение людей, окружающих о человеке, складывается по совершенно конкретным фактам, поступкам, словам. А вся суть в том, что учитываются мотивы поступков не в их внешнем проявлении, а в побудительных причинах этих поступков. Здесь речь идет о понятии честности. Христианин должен быть честным, внутренне, в духе. Истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине, ибо таких поклонников Отец ищет себе. Это слова Христа, вы помните, из Евангелия от Иоанна, 4 глава, 23 стих, который по своей божественной сущности, зная, что в человеке, так строго, но так точно оценил поклонение высших религиозных чинов Израиля, книжников и фарисеев. Мы просто должны понимать объективную закономерность. Бог видит, знает подлинную нашу духовную сущность. И Он не терпит никакого притворства, никакой фальши, никакой игры, как бы она красиво ни выглядела, никаких масок, никакой искусственности. Ему нужна подлинная наша духовная сущность, ее истинность, прямота и честность. Вот почему христианин должен быть всегда естественным. Он должен быть самим собою, таким, каким он есть на самом деле. И быть святым и праведным на самом деле, а не на виду людей, во мнении людей. Нельзя играть на публику. Нужно быть таким, каким надлежит быть нормальному христианину. Вы чувствуете, я не хочу переходить на разбор частностей, на разбор конкретных проявлений лицемерия, потому что в этом таится подвох. Всех его проявлений я не сумею перечислить, да и не в них дело. Они производные, они следствие фактического состояния моего духа. Мой разум, моя совесть должны тончайше улавливать соблазн лицемерия во мне самом и рубить его на корню, или под корень, как будет вернее выразиться. Это та постоянная область внутренней работы человеческого естества, которая свойственна нормальному христианину, которая является нормой его бытия в своей духовно-материальной раздвоенности. Сегодня все трезво и возрожденное христианство отчетливо осознает вот эту объективную закономерность.
этой внутренней раздвоенности, внутренней борьбы, постоянного контроля освященной совести над мыслями, желаниями, чтобы уберечь христианина от всего беззаконного, противного установлениям, заповедям Божьим, а говоря попросту, принципам элементарной порядочности человека. Речь идет о распятии плоти со страстями и похотями ее, о чем мы уже говорили раньше, и вначале я уже сказал, что эти мысли, которые сегодня вам предлагаются, они являются логическим продолжением той беседы. Лицемерие является одним из утонченнейших проявлений нашей греховной, недоброй сущности, и надо действительно обладать величайшей, и высочайшей степенью трезвости, чтобы распознавать его и распинать в себе. Нам представляется, что эта проблема находится в тесной связи, а вернее является главной составной частью понятия простоты христианина. Христианин по своему характеру, по своей духовной сути должен быть прост, естественен, бесхитростен, честен, потому что хитрость – это качество сатанинское. Нашему прагматическому разуму такое поведение кажется опасным, кажется невыгодным, но Христос говорил: «Вот я посылаю вас, как овец среди волков. Итак, будьте мудры, как змии, и просты, как голуби». Простота – это антипод лицемерию. Проблема лицемерия связана также с вопросом самоисследования, самооценки. Нормальный христианин должен хорошо знать себе цену, но не в общепринятом в мире смысле этого слова, а в евангельском. Не думайте о себе более, нежели должно думать, но думайте о себе скромно, по мере веры, какую каждому Богу делил. Если вы возьмете симфонию и выберете все места, где Священное Писание говорит о лицемерии, вы увидите, как оно многолико, как оно пронизывает все стороны духовной жизни человека. Поэтому действительно нужна высочайшая мудрость от Бога и бдительность, чтобы не попадаться на эту наживку дьявола. Для примера я прочту об одном случае из жизни апостолов. Это в послании апостола Павла к Галатам во 2 главе 11-14 стихи. «Когда же Петр пришел в Антиохию, то я лично противостал ему, потому что он подвергался нареканию, ибо до прибытия некоторых от Иакова ел вместе с язычниками. А когда те пришли, стал таиться и устраняться, опасаясь обрезанных. Вместе с ним лицемерили и прочие иудеи, так что даже Варнава был увлечен их лицемерием. Но когда я увидел, что они не прямо поступают по истине евангельской, то сказал Петру при всех: если ты, будучи иудеем, живешь по-язычески, а не по-иудейски, то для чего язычников принуждаешь жить по-иудейски?» Зная эту утонченную, благородную опасность нашему служению в духе истине, постараемся проверить себя и сегодня, и впредь быть бдительными и внимательными к своему духовному состоянию и к своему поведению в любом обществе. Нам хотелось бы подчеркнуть, в любом обществе. Мы говорим о лицемерии верующих людей, но оно может проявляться как в среде верующих, так и в среде неверующих. То есть оно может проявляться в любом месте, потому что мы от себя уйти не можем. Значит, иногда лицемерие принимает такую искаженную форму, будем говорить, свой отрицательный вид. Когда верующий человек, он знает, как он должен вести себя, каким он должен быть среди неверующих, но он не хочет себя обнаружить. И он вынужден где-то подыгрывать, будем так говорить, подыгрывать миру. Это уже не так, потому что он действует против своей совести. Но когда он попадает в верующую среду и чувствует, что он не такой, каким должно быть,
И для того, чтобы казаться лучшим, казаться таким, как должно быть, опять начинает, как говорится, играть, опять начинает представлять себя не таким, каким он есть на самом деле. Какой же выход? Вы чувствуете, выход один. Нужно быть нормальным христианином, рожденным свыше, способным быть служителем Нового Завета. То есть, как это ни страшно иногда кажется слышать, думать, христианин должен быть святым и праведным человеком. Его внутренний мир должен быть освященным. Его внутренний мир должен быть чистым. Его внутренний мир должен быть неоскверненным. Его поведение внешнее... Помните, мы говорили, что праведность – это реализованная святость. Его внешнее поведение, его слова, его действия, его поступки, все, что он делает, все, чем он внешне себя проявляет, должно быть в полнейшем согласии с внутренним состоянием, святым и чистым, святым. Тогда это будет подлинная праведность. Это будет та праведность, которая от Бога, которая по вере, которая не является самоправедностью, которая является подлинной праведностью, потому что праведным быть нужно. Лицемерие – это скрытая форма игры в праведность. Это утонченная форма. Поэтому так Писание строго и предупреждает. Вы помните, есть же выражение. Христос сказал, что если ваша праведность не превзойдет праведность книжников и фарисеев, то вы не увидите Царствие Божие. Потому что внешне фарисеи, книжники действительно были праведными. Они действительно делали так, как казалось бы нужно. Причем усиливали это действие, долго молились, постились, вот перед людьми казались. Вот. Но это все было не выражением их внутренней сущности, а внутри они были беззаконники и лицемеры. Вот, вот где опасность. Нужно быть самим собой. Это правильно, но когда стыдно быть самим собой, нужно, чтобы наша сущность была достойной, достойной звания христианина. И вот тогда не стыдно будет проявлять эту сущность. Тогда не будет необходимости лицемерить, не будет повода, не будет причины, дьявол будет обезоружен. Он не сможет к нам подойти с этим тонким грехом, тонким, как мы выразились, благородным, красивым на первый взгляд, и, казалось бы, не таким уж страшным. А вот Богу как раз это очень не нравится, потому что Бог видит нашу сущность и хочет, чтобы она была естественной, доброй, святой и чистой, такой, какой Он хочет видеть в каждом христианине.

Друзья, вы слушали программу русского радио WMNB города Сакраменто «Нормальная жизнь христианина». Программа подготовлена и записана в студии миссии «Слово к России» Ярославом Дерденко и Владимиром Таряником.

0: Дорогие радиослушатели, вы прослушали передачу из архива нашей студии.
1: Волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.
2: Христиана и ее дети. Благодать ушла выполнить просьбу отца. Его друзья вскоре пришли и сели за стол. «Любезные соседи», — обратился к ним Насон, — «я хочу познакомить вас с пилигримами, которые пришли издалека и отправляются на гору Сион. Как вы думаете, кто она?» — указал он на Христиану. «Это жена того знаменитого пилигрима-христианина, который со своим собратом верным пережили столько тяжелого в нашем городе». Соседи удивились. «Мы никак не думали, получив твое приглашение, что увидим здесь христиану. Это для нас приятная неожиданность». Затем они спросили ее, как она себя чувствует после длинного пути, и кто сии юноши? Не сыновья ли? Получив утвердительный ответ, они обратились к пилигримам со словами: «Царь, которого вы возлюбили и которому служите, да поможет вам жить, как жил отец ваш, и да приведет вас туда, где он ныне в мире». Честный стал расспрашивать, готов покаяться о том, что творится в городе. «Должен сказать, — ответил тот, — что наш город, благодаря ярмарке, находится в постоянном волнении. Нелегко уберечь сердце свое и ум свой от всех соблазнов. Кто живет в таком городе, как наш, и имеет дело с такими людьми, как обитатели нашего города, чувствует острую необходимость в силе, удерживающей его и постоянно предохраняющей от сетей лукавых. Но ваши соседи стали спокойнее». «Да, в настоящее время они стали гораздо тише. Вы знаете, как жестоко они поступили с христианином и верным. Но с тех пор они приутихли. Кровь верного тяжелым камнем лежит на их совести, и они с той поры никого более не сжигали на кресте. В то время нам опасно было проходить по улице. Теперь же мы можем везде показываться. Тогда имя Христа вызывало ярость. Ныне, в особенности в некоторых частях города, а вы знаете, как он велик, вера даже в большом почете. Но расскажите про свое путешествие». «Мы – пилигримы. Иногда путешествие наше проходит спокойно, иногда оно полно тревог и опасностей. Мы никогда не знаем, что нас завтра ожидает. Не всегда попутный ветер дует нам в спину, и отнюдь не всякий встречный нам друг. Уже немалую долю трудностей мы вынесли и не ведаем, что нас ждет впереди. Мы пришли к выводу, о котором давно твердят люди: хороший человек всегда встречает горе на своем пути». «А много вам встретилось трудностей на пути?» – спросил, готов покаяться. «Раза три или четыре нам пришлось отразить нападение врагов», — ответил дух мужества. И он подробно рассказал о всех их приключениях и о том, как им удалось убить великана Бей-Добро. «Отправляющиеся в странствие, — сказал безупречный, — должны запастись верой и неустрашимостью. Если они трусливы, им будет трудно в пути, а если они не остерегаются зла, то пятнают само имя пилигрима. Я уверен, что к вам это не относится, но на свете есть немало людей, которые, желая идти по истинному пути, порочат это святое имя», — заметил Люби братьев. «Конечно, такие люди ничем не похожи на истинных пилигримов», — сказал Несмилгать. «Они идут скользким путем, походка их неуверена, словно на них дурная обувь, один сапог жмет, а другой прохудился. Одеяние также беспорядочно. Тут прореха, там лохмотья, и все это бесчестит их учителя. Следовало бы им, по крайней мере, раскаяться, ибо нельзя добиться успеха в духовном развитии, если не выпрямить того, что скривлено, и не устранить то, что служит преградой, заметил кающийся. Так проговорили они до самого ужина. Потом поели, чтобы укрепиться телесно, и отправились на покой. Пилигримы довольно долго прожили в доме Мнасона. Впоследствии Мнасон выдал свою дочь благодать за Иосифа, а вторую – Марфу, за Иакова, младших сыновей христианы. Действительно, со времен христианина многие жители города суеты изменились к лучшему, и пилигримы со многими познакомились и старались быть им полезными. Любовь продолжала шить одежду для неимущих и была всегда готова помочь им в нужде, а те благодарили ее за это. Остальные три невестки христианы не уступали первой в добродетели, и каждая исполняла свою обязанность с примерной добросовестностью. Они все ждали потомства. Мать со всеми друзьями радовалась, что род их будет продолжен. В это время в ближайшем лесу появилось чудовище, которое наводило ужас на жителей города. Оно уносило в свою пещеру детей и вскармливало их своим молоком. Никто в городе не осмеливался напасть на чудовище, но все с ужасом убегали от него, завидев его издали. Никакой земной зверь не мог сравниться с этим драконом с 7 головами и 10 рогами. Это чудовище диктовало свои законы людям, и тот, кто свою жизнь предпочитал спасению души, покорялся ему беспрекословно. Дух мужества и несколько добрых знакомых Мнасона набрались храбрости и решили напасть на чудовище, чтобы спасти от него жителей города. Они отправились к его жилищу, прихватив с собой оружие, подошли к нему и потребовали сдаться. В ответ чудовище презрительно поглядело на них. Тогда они с разных сторон ринулись на него и принудили его к бегству. После этого они вернулись в дом Мнасона. Однако чудовище не прекратило своих нападений. Оно лишь более тщательно выбирало время, чтобы уносить детей из города. Но храбрецы, как правило, отражали и эти его нападения. В конце концов, чудовище получило столько тяжелых ран, что начало терять силы и было обречено на смерть.

0: Все это способствовало славе христиан во всей округе. Жители стали уважать их, хотя и следует заметить, что в этом городе число жителей, умеющих ценить истинное достоинство, было еще невелико. Пилигримов стали принимать с большим почетом. Однако все еще находились люди, которые вместо того, чтобы ценить их неустрашимость и самоотверженность, продолжали насмехаться над ними и презирать их. Пришло время расставания с гостеприимным хозяином. Пилигримы стали готовиться к отъезду и, желая посоветоваться с друзьями, послали за ними. Они провели несколько часов в дружеской беседе и совместной молитве. Горожане снабдили пилигримов на дорогу съестными припасами и всем необходимым. Наконец, пилигримы пустились в путь, а друзья вышли их проводить. Расстались они, поручая себя милости своего владыки. Итак, пилигримы продолжали свое странствие, имея верного проводника. Каждый шел в меру своих сил. Слабодушные и хромоногие на своих костылях не отставали от остальных. Дойдя до того места, где был сожжен верный, они остановились, чтобы воздать хвалу тому, кто дал своему служителю силу принять мученическую смерть ради истины. За разговором о христианине и верном они незаметно прошли очень большое расстояние и дошли до холма Выгода. Тут они вспомнили, что там находится серебряная руда, из-за которой Димас вообще отказался от дальнейшего странствования. Впоследствии из Выга тоже остановился посмотреть на руду и, как полагают, погиб. Эти воспоминания заставили их прибавить шагу, и вскоре они увидели соляной столб, в который превратилась жена Лота. И они, как и прежние пилигримы, удивлялись, что люди, одаренные умом и вооруженные знанием Слова Божия, могут дойти до такого нравственного падения, что в этом месте сворачивают с истинного пути. Однако при дальнейшем размышлении они пришли к выводу, что беда и горе других не делают человека умнее, особенно если соблазн так велик. Глава 10. Отрадные горы. И вот увидел я их, идущими по дороге к реке, протекающей у подножия отрадных гор. По берегам реки росли чудные деревья, листья которых обладали целебными свойствами. Позади простирались вечно зеленые луга, где пилигримы могли в безопасности отдохнуть. Вдалеке виднелись овчарни. Жил здесь и тот, кто пас овец. Кто любил ягнят, собирал их, когда они разбредались, прижимал их к груди, когда им нужно было тепло. Неподалеку от овчарин стояли домики, где жили дети пилигримов. Он также нежно любил и лелеял эти маленькие создания. Христиана посоветовал своим снохам вручить ему своих младенцев, чтобы ни один из деток не погиб, но имел жизнь вечную. «Здесь, — говорила она, — дети получат отличный уход, их будут холить и лелеять, и они никогда не пропадут. А если случится, что один ягненок или дитя заблудится, он сразу же отправится его искать, и если заметит рану, то сам сделает перевязку. Здесь пастбища всегда сочные, родники неиссякаемые, и нет недостатка в одежде. Он предпочтет положить жизнь свою, лишь бы не потерять ни одного веренного ему ягненка. Ягнят здесь приучают ходить по прямым стезям. В этой стране воды чисты, пища отличная, здесь благоухают цветы, плодоносят деревья. Здешние плоды сочны и живительны. Они укрепляют здоровье и исцеляют немощи. Все молодые женщины согласились вручить ему своих младенцев. Они в душе возрадовались, найдя на своем пути такой чудный приют для детей. Они пошли дальше и дошли до луга возле изгороди. Когда-то христианин и уповающий перелезли через эту изгородь и были взяты в плен великаном отчаяния и заперты в замок сомнения. Пилигримы решили сесть, передохнуть и обсудить дальнейший план. Так как их было много, и они имели бесстрашного проводника, не лучше ли было им вместо того, чтобы продолжить путь, направиться прямо в замок, взять его штурмом, разрушить его, напасть на самого великана и, победив его, выпустить на свободу пленных, томящихся в заточении? Мнения пилигримов разделились. Одни находили, что не следует ступать на неосвященную землю, другие утверждали, что можно, ибо цель якобы оправдывает средства. Хотя это последнее суждение далеко не всегда верно, однако я получил приказ бороться со злом и побеждать его. Против кого же мне сражаться, если не против великана отчаяния? Поэтому я намерен убить его и разрушить замок сомнения. «Кто из вас хочет идти со мной?» — спросил проводник.
1: «Я охотно с тобой пойду», — ответил честный.
0: «И мы тоже!» — воскликнули в один голос все четыре сына-христианы, сильные и здоровые молодые люди. Они решили оставить женщин, слабодушного и хромоногого, будучи уверены в том, что им не угрожает никакая опасность. Только бы не сходили они с пути, тогда и малое дитя сможет их повести вперед. Наши храбрые бойцы двинулись по направлению к замку сомнения. Дойдя до ворот, они громко постучали. Великан отчаяния с женой недоверия явились на стук.
2: «Кто это дерзнул побеспокоить великана отчаяния?» — крикнул хозяин замка.
0: «Это я, дух мужества», — ответил проводник. «Я один из проводников, которых Царь Небесной страны посылает сопровождать пилигримов во время их путешествия. Приказываю тебе отворить ворота и готовиться к бою. Я пришел сюда с тем, чтобы снести твою голову с плеч и разрушить замок сомнения». Великан воображал, что победить его невозможно, потому что он великан, когда-то одержал победу над ангелами. Поэтому он счел проводника пилигримов за безумного наглеца. Вооружившись, он вышел на бой. На голове его был шлем, на груди огненные латы, обувь железная, а в руках огромная дубина. Его разом окружили со всех сторон 6 наших бойцов. Тогда жена великана недоверия, заметив опасное положение мужа, поспешила к нему на помощь. Но честный одним ударом меча повалил ее на землю. Тут бой начался не на жизнь, а на смерть. И после упорной борьбы великан отчаяния свалился с ног. Дух мужества нанес ему в этот момент смертельный удар. Великан еще долго боролся со смертью. Трудно ему было умирать. В нем словно тлело несколько источников жизни, которые гасли один за другим. Наконец, дух мужества отсек ему голову. После этого наши бойцы ринулись в замок сомнения и в течение 7 дней разрушили его. Среди развалин они нашли 2 едва живых пилигримов, уныние и дочь его, пугливую, и освободили их. Но, увы, какую груду человеческих костей увидели они во дворе замка и высокой тюрьме! То были останки бедных пилигримов, которые не смогли освободиться из плена, потому что не запаслись ключом обетования, и не было у них такого проводника, как дух мужества. Убедившись, что больше живых узников нет, взяв уныние и дочь его с собой, они предали тела погибших пилигримов земле. Голову великана они торжественно понесли своим друзьям. Узнав подробности этого подвига, все обрадовались. Христиана заиграла на гуслях, любовь на цитре, а пугливая пустилась в пляс. Что же касается ее отца, уныния, то ему было не до пляски. Он еле держался на ногах от голода, которым морил его великан во время заточения. Христиана дала ему глотнуть вина и предложила немного легкой пищи, чтобы у него не разболелся желудок. Вскоре старик почувствовал себя лучше и повеселел. Проводник же насадил отрубленную голову великана отчаяния на длинный шест, который он вбил в землю на самой обочине дороги. Рядом стоял столб, установленный христианином в предостережение пилигримам не избирать искушающей боковой тропинки, ведущей в замок сомнения. На мраморном камне, лежавшем неподалеку, дух мужества начертал следующее. «Это голова того, чье имя приводило в трепет пилигримов. Замок его разрушен, и жена его недоверие убита. Дух мужества освободил от оков уныние и дочь его пугливую». После очередного бесстрашного подвига духа мужества пилигримы снова отправились в путь и дошли до отрадных гор, где христианин и уповающий когда-то отдохнули душевно. Радушно встретили пилигримов пастыри этой страны. Когда пастыри увидели проводника, которого хорошо знали, они спросили его: «Любезный друг, что это за люди с тобой?» «Первой идет Христиана, а при ней ее 4 сына с женами. Одна цель и одна мысль заставила всех их стать пилигримами. Мир царит в их душах. От греха перешли они к благодати. Бог их не покидает. За ними идут старик честный и хромоногий на костылях, люди твердые и искренние. Таков и слабодушный, не захотевший отстать от прочих. Вот и старец уныния плетется за ним. При нем дочь его пугливая. Все кроткие, смиренные люди. Можем ли мы надеяться на ваше гостеприимство?» «Милости просим, друзья», — ответили пастыри. «Милости просим к нам. Чем богаты, тем и рады. У нас найдется все необходимое, как для сильного, так и для слабого. Наш царь заботится обо всем, в чем нуждается каждый из малых его. Поэтому немощь не может быть помехой». С этими словами они указали на распахнутые двери своего дома. «Входите, входите все! И ты слабодушный, и ты хромоногий, и ты уныние с дочерью пугливой, и ты христиана, и твое большое семейство». Наиболее слабых они назвали по имени для ободрения. «Вижу, — ответил проводник, — милость на ваших лицах, вы истинные пастыри моего господина, ибо вы слабых не отталкиваете, а принимаете их наравне с сильными». Все вошли в дом в сопровождении духа мужества. Когда пилигримы расселись по местам, пастыри в первую очередь принялись угощать тех, кто был слабее. Они расспрашивали их о наклонностях, чтобы вернее узнать, что им всего полезнее. Ибо говорили они: «Здесь слабые должны найти поддержку, чересчур смелые – предостережение». Поэтому им была приготовлена легкая и приятная на вкус пища, которая их укрепила. После ужина все отправились на отдых, каждый на приготовленное ему место. На другое утро, после завтрака, они отправились осматривать окрестности. Горы были очень высоки, и день ясный, а пастыри, по традиции, вызвались показать им все достопримечательности их мест. Первое, что они увидели, была гора чудес. Вглядываясь в нее внимательно, они вдали заметили человека, одно слово которого приводило в движение горы. За разъяснением они обратились к пастырям. «Этот человек – сын великой милости», – ответили они. «Он упоминается в первой части путешествия пилигрима. Он – символ того, что верою можно преодолеть любые встречающиеся на пути преграды. «Я его знаю», — добавил проводник. «Он из числа немногих избранных». Потом пастыри повели их на другую гору, гору Невинность. Здесь увидели они человека в белом одеянии, а подле него двух человек по имени Предубеждение и Недоброжелательность, которые кидали в первого грязью. Но эта грязь, которой они старались его запачкать, к нему не прилипала, так что одеяние человека оставалось белоснежным. «Что это значит?» – спросили пилигримы. «Этот человек в белом праведный, и белое его одеяние символизирует чистоту жизни. Кидающие в него грязью ненавидят добрые дела. Но, как вы сами можете убедиться, грязь их к праведному не пристает. И всякий, избравший в мире безупречный образ жизни, может смело рассчитывать на это. Те же, которые будут его осмеивать, могут быть уверены, что стараются не напрасно, ибо Бог в скором времени даст невинности и праведности заблистать под лучами солнца». Следующая гора называлась Благотворительность. Здесь пастыри указали на человека с рулоном сукна в руках. Этот человек каждый раз отрезал достаточно сукна, чтобы одеть бедных людей, со всех сторон окруживших его, а сукно, между тем, не убывало. Пастыри объяснили это так: тот, кто помогает бедным, никогда сам ни в чем не будет нуждаться. После этого пастыри показали пилигримам безумного и бессмысленного, которые пытались отмыть Эфиопа. Но чем больше они старались, тем чернее он становился. Пастыри объяснили и это. Сколько бы ни оправдывался и не обелял себя человек порочный, попытки эти бесподлинного раскаяния лишь усугубляют его вину. Доказательством тому может служить история фарисеев. Так будет всегда со всеми лицемерами. В эту минуту Любовь попросила осмотреть подземное обиталище, или, как его называли, преддверие ада. Пастыри повели Любовь к двери в склоне горы –

Здесь они велели ей слушаться в слова, долетавшие из глубины. Она прислушалась. «Да будет проклят мой отец!» — слышен был голос. «Что удерживал меня от пути мира и жизни?» Другой взывал. «О, если б я мог ныне вернуться назад! Как остерегался бы я грядущих мучений!» Третий вопил. «Увы! Лучше дать растерзать себя на куски, чем потерять душу!» Молодой женщине показалось, что земля стонет и дрожит под нею. Она побледнела и дрожащим голосом сказала: «Блажены те, которым удастся избегнуть этого ужасного места вечного страдания». Потом пастыри с пилигримами вернулись в дом. Тут Любви захотелось получить в подарок один предмет, но она стеснялась спросить об этом самих пастырей. Свекровь, заметив ее смущение, подумала, что ей не здоровится, и спросила, что с ней. «Проходя через столовую, — ответила она, — мне приглянулось зеркало. Мне кажется, я заболею, если не получу его в подарок. Я спрошу пастырей, и я почти уверена, что нам не откажут. Если не подарить, то, может быть, они могли бы продать нам это зеркало?»

Студия «Волна надежды» составляет передачи из имеющихся в наличии радиопрограмм. Звукооператор Петр Гам. Ваши отзывы, комментарии и предложения вы можете сообщить нам по телефону 052 31 65 0 715. Повторяю номер телефона 052 31 65 0 715. В рабочее время с 10 до 12 часов.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Уважаемые радиослушатели, представляем вашему вниманию часовую библейскую школу. В первой половине передачи вы услышите чтение Библии, а во второй — лекцию по страницам Библии. Изучая данное местописание, взятый текст будет повторяться в каждой передаче.
2: Третья книга Моисея, Левит, глава 11. «И сказал Господь Моисею и Аарону, говоря, «Скажите сынам Израилевым, вот животные, которые можно вам есть из всего скота на земле».

не прикасайтесь, нечисты они для вас. Из всех животных, которые в воде, ешьте сих, у которых есть перья и чешуя в воде, в морях ли или реках, тех ешьте. А все те, у которых нет перьев и чешуи, в морях ли или реках, из всех плавающих в водах и из всего живущего в водах, скверны для вас. Они должны быть скверны для вас, мяса их не ешьте, и трупов их гнушайтесь. Все животные, у которых нет перьев и чешуи в воде, скверны для вас. Из птиц же гнушайтесь сих, орла, грифа и морского орла, коршуна и сокола с породою его, всякого ворона с породою его, страуса, совы, чайки и ястреба с породою его, филина, рыболова и ибиса, лебедя, пеликана и сипа, цапли, зуя с породою его, удода и нетопыря. Все животные, пресмыкающиеся, крылатые, ходящие на четырех ногах, скверны для вас. Из всех пресмыкающихся, крылатых, ходящих на четырех ногах, тех только ешьте, у которых есть голени выше ног, чтобы скакать ими по земле. Сих ешьте из них, саранчу с ее породою, салам с ее породою, харгол с ее породою и хагаб с ее породою. Всякое другое пресмыкающееся, крылатое, у которого четыре ноги, скверно для вас. От них вы будете нечисты. Всякий, кто прикоснется к трупу их, нечист будет до вечера. И всякий, кто возьмет труп их, должен омыть одежду свою, и нечист будет до вечера. Всякий скот, у которого копыта раздвоены, но нет глубокого разреза, и который не жует жвачки, нечист для вас. Всякий, кто прикоснется к нему, будет нечист. Из всех зверей четвероногих те, которые ходят на лапах, нечисты для вас. Всякий, кто прикоснется к трупу их, нечист будет до вечера. Кто возьмет труп их, тот должен омыть одежды свои, и нечист будет до вечера. Нечисты они для вас. Вот что нечисто для вас из животных, пресмыкающихся по земле. Крот, мышь, ящерица с ее породою, анака, хамелеон, летаа, хамет и тиншемет. Сии нечисты для вас из всех пресмыкающихся. Всякий, кто прикоснется к ним мертвым, нечист будет до вечера. И все, на что упадет которое-нибудь из них мертвое, всякий деревянный сосуд, или одежда, или кожа, или мешок, и всякая вещь, которая употребляется на дело, будут нечисты. В воду должно положить их, и нечисты будут до вечера, потом будут чисты. Если же который-нибудь из них упадет в какой-нибудь глиняный сосуд, то находящийся в нем будет нечисто, и самый сосуд разбейте. Всякая пища, которую едят, на которой была вода из такого сосуда, нечисто будет. И всякое питье, которое пьют, во всяком таком сосуде, нечисто будет. Все, на что упадет что-нибудь от трупа их, нечисто будет. Печь и очаг должно разломать, они нечисты, и они должны быть нечисты для вас. Только источник и колодец, вмещающий воду, остаются чистыми. А кто прикоснется к трупу их, тот нечист. Если что-нибудь от трупа их упадет на какое-либо семя, которое сеют, то оно чисто. Если же тогда, когда вода налита на семя, упадет на него что-нибудь от трупа их, то оно нечисто для вас. И когда умрет какой-либо скот, который употребляется вами в пищу, то прикоснувшийся к трупу его нечист будет до вечера. И тот, кто будет есть мертвечину его, должен омыть одежды свои, и нечист будет до вечера. И тот, кто понесет труп его,

Во должен омыть одежды свои, и нечист будет до вечера. Всякое животное, присмыкающееся по земле, скверно для вас, не должно есть его. Всего ползающего на чреве и всего ходящего на четырех ногах, и многоножных из животных, присмыкающихся по земле, не ешьте, ибо они скверны. Не оскверняйте душ ваших каким-либо животным, присмыкающимся, и не делайте себя через них нечистыми, чтобы быть через них нечистыми. Ибо я Господь Бог ваш. Освящайтесь и будьте святы, ибо я свят. И не оскверняйте душ ваших каким-либо животным, ползающим по земле. Ибо я Господь, выведший вас из земли египетской, чтоб быть вашим Богом. Итак, будьте святы, потому что я свят. Вот закон о скоте, о птицах, о всех животных, живущих в водах, и о всех животных, присмыкающихся по земле, чтобы отличать нечистое от чистого, и животных, которые можно есть, от животных, которых есть не должно. Третья книга Моисея, Левит, глава 12. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Скажи сынам Израилевым, если женщина зачнет и родит младенца мужского пола, то она нечиста будет 7 дней, как во дни страдания ее очищением она будет нечиста. В 8-й же день обрежется у него крайняя плоть его, и 33 дня должна она сидеть, очищаясь от кровей своих, ни к чему священному не должна прикасаться, и к святилищу не должна приходить, пока не исполнятся дни очищения ее. Если же она родит младенца женского пола, то во время очищения своего она будет нечиста 2 недели, и 66 дней должна сидеть, очищаясь от кровей своих. По окончании дней очищения своего за сына или за дочь она должна принести однолетнего агнца во всесожжение и молодого голубя или горлицу в жертву за грех ко входу скинии собрания к священнику. Он принесет это пред Господа и очистит ее, и она будет чиста от течения кровей ее. Вот закон, родивший младенца мужского или женского пола. Если же она не в состоянии принести агнца, то пусть возьмет 2 горлиц или 2 молодых голубей, одного во всесожжение, а другого в жертву за грех, и очистит ее священник, и она будет чиста. Третья книга Моисея, Левит, глава 13. «И сказал Господь Моисею и Аарону, говоря, когда у кого появится на коже тела его опухоль или лишаи или пятно, и на коже тела его сделается как бы язва проказы, то должно привести его к Аарону священнику или к одному из сынов его священников. Священник осмотрит язву на коже тела, и если волосы на язве изменились в белые, и язва оказывается углубленную в кожу тела его, то это язва проказы. Священник, осмотрев его, объявит его нечистым. А если на коже тела его пятно белое, но оно не окажется углубленным в кожу, и волосы на нем не изменились в белые, то священник, имеющего язву, должен заключить на 7 дней. В 7-й день священник осмотрит его. Если язва остается в своем виде и не распространяется язва по коже, то священник должен заключить его на другие 7 дней. В 7-й день опять священник осмотрит его, и если язва менее приметна и не распространилась язва по коже, то священник должен объявить его чистым. Это лишаи. И пусть он омоет одежды свои и будет чист.
Если же лишаи станут распространяться по коже после того, как он являлся к священнику для очищения, то он вторично должен явиться к священнику. Священник, увидев, что лишаи распространяются по коже, объявит его нечистым. Это проказа. Если будет на ком язва проказы, то должно привести его к священнику. Священник осмотрит, и если опухоль на коже бела, и волос изменился в белый, и на опухоли живое мясо, то это застарелая проказа на коже тела его. И священник объявит его нечистым и заключит его, ибо он нечист. Если же проказа расцветет на коже и покроет проказа всю кожу больного от головы его до ног, сколько могут видеть глаза священника, и увидит священник, что проказа покрыла все тело его, то он объявит больного чистым, потому что все превратилось в белое, он чист. Когда же окажется на нем живое мясо, то он нечист. Священник, увидев живое мясо, объявит его нечистым. Живое мясо нечисто. Это проказа. Если же живое мясо изменится и обратится в белое, пусть он придет к священнику. Священник осмотрит его, и если язва обратилась в белое, священник объявит больного чистым. Он чист. Если у кого на коже тела был нарыв и зажил, и на месте нарыва появилась белая опухоль, или пятно белое, или красноватое, то он должен явиться к священнику. Священник осмотрит его, и если оно окажется ниже кожи, и волос его изменился в белый, то священник объявит его нечистым. Это язва проказы. Она расцвела на нарыве. Если же священник увидит, что волос на ней не бел, и она не ниже кожи, и притом малоприметна, то священник заключит его на 7 дней. Если она станет очень распространяться по коже, то священник объявит его нечистым. Это язва. Если же пятно остается на своем месте и не распространяется, то это воспаление нарыва, и священник объявит его чистым. Или если у кого на коже тело будет обжог, и на зажившем обжоге окажется красноватое или белое пятно, и священник увидит, что волос на пятне изменился в белый, и оно окажется углубленным в коже, то это проказа. Она расцвела на обжоге. И священник объявит его нечистым. Это язва проказы. Если же священник увидит, что волос на пятне не бел, и оно не ниже кожи, и притом малоприметно, то священник заключит его на 7 дней. В 7-й день священник осмотрит его, и если оно очень распространяется по коже, то священник объявит его нечистым. Это язва проказы. Если же пятно остается на своем месте и не распространяется по коже, и притом малоприметно, то это опухоль от обжога. Священник объявит его чистым, ибо это воспаление от обжога. Если у мужчины или у женщины будет язва на голове или на бороде, и осмотрит священник язву, и оно окажется углубленную в коже, и волос на ней желтоватый, тонкий, то священник объявит их нечистыми. Это паршивость, это проказа на голове или на бороде. Если же священник осмотрит язву паршивости, и она не окажется углубленной в коже, и волос на ней не черный, то священник, имеющего язву паршивости, заключит на 7 дней. В 7-й день священник осмотрит язву, и если паршивость не распространяется, и нет на ней желтоватого волоса, и паршивость не окажется углубленной в коже, то больного должно остричь, но паршивого места не остригать, и священник должен паршивого вторично заключить на 7 дней. В 7-й день священник осмотрит паршивость,
если паршивость не распространяется по коже и не окажется углубленной в коже, то священник объявит его чистым. Пусть он омоет одежды свои и будет чист. Если же после очищения его будет очень распространяться паршивость по коже, и священник увидит, что паршивость распространяется по коже, то священник пусть не ищет желтоватого волоса, он нечист. Если же паршивость остается в своем виде и показывается на ней волос черным, то паршивость прошла, он чист. Священник объявит его чистым. Если у мужчин или у женщины на коже тела их будут пятна, пятна белые, и священник увидит, что на коже тела их пятна бледно-белые, то это лишай, расцветший на коже. Он чист. Если у кого на голове вылезли волосы, то это плешивый. Он чист. А если на передней стороне головы вылезли волосы, то это лысый. Он чист. Если же на плеше или на лысине будет белое или красноватое пятно, то на плеше его или на лысине его расцвела проказа. Священник осмотрит его, и если увидит, что опухоль язвы бела или красновата на плеше его или на лысине его, видом похожей на проказу кожи тела, то он прокаженный, нечист он. Священник должен объявить его нечистым, у него на голове язва. У прокаженного, на котором эта язва, должна быть разодрана одежда, и голова его должна быть не покрыта, и до уст он должен быть закрыт и кричать «Нечист, нечист!». Во все дни, доколе на нем язва, он должен быть нечист, нечист он. Он должен жить отдельно, вне стана жилища его. Если язва проказы будет на одежде шерстяной или на одежде льняной, или на основе, или на утоке из льна или шерсти, или на коже, или на каком-нибудь изделии кожаном, и пятно будет зеленоватое или красноватое на одежде, или на коже, или на основе, или на утоке, или на какой-нибудь кожаной вещи, то это язва проказы. Должно показать ее священнику. Священник осмотрит язву и заключит зараженное язвой на 7 дней. В 7-й день осмотрит священник зараженное, и если язва распространилась по одежде, или по основе, или по утоку, или по коже, или по какому-либо изделию, сделанному из кожи, то это проказа едкая, язва нечистая. Он должен сжечь одежду или основу, или уток шерстяной или льняной, или какую бы то ни было кожную вещь, на которой будет язва, ибо это проказа едкая, должно сжечь на огне. Если же священник увидит, что язва не распространилась по одежде, или по основе, или по утоку, или по какой бы то ни было кожаной вещи, то священник прикажет омыть то, на чем язва, и вторично заключит на 7 дней. Если по омытии зараженной вещи священник увидит, что язва не изменила вида своего и не распространилась язва, то она нечиста, сожги ее на огне. Это выеденная ямина на лицевой стороне или на изнанке. Если же священник увидит, что язва по омытии ее сделалась менее приметна, то священник пусть оторвет ее от одежды или от кожи, или от основы, или от утока. Если же она опять покажется на одежде, или на основе, или на утоке, или на какой-нибудь кожной вещи, то это расцветающая язва. Сожги на огне то, на чем язва. Если же одежду, или основу, или уток, или какую-нибудь кожную вещь вымоешь, и сойдет с них язва, то должно вымыть их вторично, и они будут чисты. Вот закон о язве проказы на одежде шерстяной или льняной, или на основе и на утоке,
или на какой-нибудь кожной вещи, как объявлять ее чистою или нечистою. Третья книга Моисея, Левит, глава 14. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Вот закон о прокаженном, когда надобно его очистить». Приведут его к священнику. Священник выйдет вон из стана, и если священник увидит, что прокаженный исцелился от болезни прокажения, то священник прикажет взять для очищаемого двух птиц живых чистых, кедрового дерева, червленую нить и иссопа. И прикажет священник заколоть одну птицу над глиняным сосудом, над живою водою. А сам он возьмет живую птицу, кедровое дерево, червленую нить и иссоп, и омочит их и живую птицу в крови птицы, заколотой над живой водою. И покропит на очищаемого от проказы 7 раз и объявит его чистым, и пустит живую птицу в поле. Очищаемый омоет одежды свои, острижет все волосы свои, омоется водою и будет чист. Потом войдет в стан и пробудет 7 дней вне шатра своего. В 7-й день обреет все волосы свои, голову свою, бороду свою, брови, глаз своих, все волосы свои обреет, и омоет одежды свои, и омоет тело свое водою, и будет чист. В 8-й день возьмет он 2 овнов без порока и 1 овцу однолетнюю без порока и 0,3 частей ефы пшеничной муки, смешанной с елеем в приношение хлебное, и 1 лог елея. Священник, очищающий, поставит очищаемого человека с ними пред Господом у входа скинии собрания. И возьмет священник 1 овна и представит его в жертву повинности и лог елея, и принесет это, потрясая пред Господом. И заколет овна на том месте, где заколает жертву за грех и всесожжение, на месте святом, ибо сия жертва повинности, подобно жертве за грех, принадлежит священнику. Это великая святыня. И возьмет священник крови жертву повинности, и возложит священник на край правого уха очищаемого, и на большой палец правой руки его, и на большой палец правой ноги его. И возьмет священник из лога елея, и польет на левую свою ладонь, и омочит священник правый перст свой в елей, в который на левой ладони его, и покропит елеем с перста своего 7 раз пред лицом Господа. Оставшийся же елей, который на ладони его, возложит священник на край правого уха очищаемого, на большой палец правой руки его и на большой палец правой ноги его, на места, где кровь жертвы повинности. А остальной елей, который на ладони священника, возложит он на голову очищаемого, и очистит его священник пред лицом Господа. И совершит священник жертву за грех, и очистит очищаемого от нечистоты его. После того заколет жертву всесожжения, и возложит священник всесожжение и приношение хлебное на жертвенник, и очистит его священник, и он будет чист. Если же он беден и не имеет достатка, то пусть возьмет и 1 овна в жертву повинности для потрясения. Если же он беден и не имеет достатка, то пусть возьмет 1 овна в жертву повинности для потрясения, чтобы очистить себя, и 0,1 часть ефы пшеничной муки, смешанной с елеем, в приношение хлебное и лог елея, и 2 горлиц или 2 молодых голубей, что достанет рука его. 1 из птиц в жертву за грех, а 2 во всесожжение, и принесет их в 8-й день очищения свое к священнику ко входу скинии собрания пред лицо Господа.
Священник возьмет овна жертвы повинности, и лог, и елея, и принесет это священник, потрясая пред Господом. И заколет овна в жертву повинности, и возьмет священник крови жертву повинности, и возложит на край правого уха очищаемого, и на большой палец правой руки его, и на большой палец правой ноги его, и нальет священник елея на левую свою ладонь, и елеем, который на левой ладони его, покропит священник с правого перста своего 7 раз пред лицом Господним.

Мы продолжаем вещание на русском языке. В эфире программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте!

0: Мы продолжаем изучение книги Левит, в частности, 11 главы этой книги, в которой речь идет о чистых и нечистых животных. По свидетельству римского историка Тацита, иудейские законы о чистой и нечистой пище воздвигли великое средостение между иудеями и другими народами древности. Для чего же Бог дал своему народу эти законы? Выделив израильский народ в качестве предмета своей особой заботы, Бог хотел, чтобы эти люди, в отличие от окружающих народов, жили по данному им закону. Однако прежде чем начать жизнь по новому закону, народ израильский должен был избавиться от всякого рода нечистоты. К числу последней относилось употребление определенных животных в пищу, нечистота, связанная с продолжением рода, и нечистота, вызванная различными заболеваниями, в частности проказой. Законы обо всем этом были даны Моисею, а также Аарону, так как именно священники были обязаны заботиться о том, чтобы научить сынов Израилевых отличать чистое от нечистого, священное от несвященного. Что касается разделения животных на чистых и нечистых, то сообщение об этом мы встречаем в Библии задолго до Синайского закона. Бог повелел Ною взять с собой в ковчег чистых животных и нечистых. А после окончания потопа Ной принес жертву всесожжения, взяв от чистых животных. Нечистота физическая служила прообразом нравственной нечистоты. Требуя от своего народа святости, Бог запрещал не только употребление в пищу, но даже и прикосновение к нечистому. Эти постановления должны были выделять народ Божий из среды других народов. Кроме того, это должно было воспитывать в них особую бдительность и чуткую осторожность ко всевозможным осквернениям. Итак, давайте вместе с доктором МакГи продолжим изучение 11 главы книги «Левит». Текст лекции читает Владимир Сорокин.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем чтение 11 главы книги «Левит», где рассказывается о чистом и нечистом. Речь пойдет о том, как трупы нечистых животных могут осквернить предметы, с которыми соприкасаются. Я читаю 37 и 38 стихи. «И если что-нибудь от трупа их упадет на какое-либо семя, которое сеют, то оно чисто. Если же тогда, как вода налита на семя, упадет на него что-нибудь от трупа их, то оно нечисто для вас». Сейчас мы, образно говоря, выходим из кухни и отправляемся в поле. Сухое семя, готовое к посеву, не осквернялось соприкосновением с трупом нечистого животного. Если, однако, зерно было мокрое, то в него могла проникнуть скверна, и в этом случае оно становилось нечистым. Вот почему детям Божиим необходимы доспехи и щит. В 11 стихе 6 главы послания к Ефесянам говорится: «Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козни дьявольских». Теперь прочтем 39 и 40 стихи. «И если умрет какой-либо скот, который употребляется вами в пищу, то прикоснувшийся к трупу его нечист будет до вечера, и тот, кто будет есть мертвечину его, должен омыть одежды свои, и нечист будет до вечера. И тот, кто понесет труп его, должен омыть одежды свои, и нечист будет до вечера». Любое чистое животное, умершее естественной смертью или от болезни, становилось нечистым. В 8 стихе 1 главы книги пророка Малахии говорится о том, что Бог запретил приносить в жертву хромых и больных животных. Бог не принимает ничего второсортного. Далее читаем стихи с 41 по 43. «Всякое животное, пресмыкающееся по земле, скверно для вас, не должно есть его. Всего ползающего на чреве и всего ходящего на четырех ногах из многоножных, из животных, пресмыкающихся по земле, не ешьте, ибо они скверны. Не оскверняйте душ ваших каким-либо животным пресмыкающимся, и не делайте себя через них нечистыми, чтобы быть через них нечистыми. Все, что пресмыкается или ползает на брюхе, нечисто. Бог далее объясняет, почему нельзя быть нечистым. Прочтем 44 и 45 стихи. «Ибо я Господь Бог ваш, освящайтесь и будьте святы, ибо я свят. И не оскверняйте душ ваших каким-либо животным, ползающим по земле, ибо я Господь, выведший вас из земли египетской, чтобы быть вашим Богом. Итак, будьте святы, потому что я свят». Все пресмыкающиеся были нечисты, потому что они связаны с грехопадением человека. Именно тогда змей был проклят и в наказание стал ползать на брюхе. В заключение давайте прочитаем последнюю часть главы, в которой приводится составленная самим Богом классификация чистых и нечистых животных. Стихи 46 и 47. «Вот закон о скоте, о птицах, о всех животных, живущих в водах, и о всех животных, пресмыкающихся по земле, чтобы отличать нечистое от чистого, и животных, которых можно есть, от животных, которых есть не должно». Именно Бог проводит резкую границу между чистым и нечистым. Чистота и святость крайне важны даже в мелочах. Это является серьезным испытанием для всех без исключения людей Божьих. Бог говорит: «Я ваш Господь, я свят, будьте и вы святы». Друзья мои, вы должны сами принять решение, хотите ли вы жить с Богом и для Бога в этом оскверненном мире. Таков урок этой главы о чистом и нечистом. А сейчас мы с вами начинаем изучение 12 главы книги Левит. Речь в этой главе пойдет о законах, касающихся материнства, передачи греха по наследству, а также о природе греха. В предыдущей главе, где мы видели, как можно оскверниться даже при простом прикосновении, особое внимание уделялось внешней природе греха, который переполняет мир, в котором мы живем. Данная же глава подробно рассматривает внутреннюю природу греха. Мы не только можем стать грешниками, соприкоснувшись со грехом, мы, собственно говоря, родились грешниками. И вот глава эта содержит законы о материнстве и о передаче греха при рождении. Дело в том, что мы при рождении наследуем падшую греховную природу Адама. В 7 стихе 50-го псалма Давид говорит: «Вот я в беззаконии зачат, и во грехе родила меня мать моя». Таким образом, глава эта в основном посвящена, выражаясь научным языком, акушерству, тогда как предыдущая рассматривала диетологию и педиатрию. Наш Господь – великий врачеватель, и лучше Него никто не разбирается во всех этих областях. Языческие народы были суеверными, со множеством предрассудков, в соответствии с которыми женщина во время рождения ребенка считалась грязной и оскверненной. Мало того, язычники считали женщину низшим существом по сравнению с мужчиной. Моисеев же закон весьма далек от всех этих представлений, потому что его заповеди возвышали женщину и облагораживали материнство в противоположность примитивному язычеству, которым был окружен народ Израиля. В Моисеевом законе нет даже тени языческих суеверий, и вы в этом сейчас убедитесь. Ясно, что соблюдение божественных законов было весьма полезно с точки зрения гигиены, как мы уже убедились на примере с диетой. Бог заботился о физическом здоровье своего народа, но в то же время Он учил их и учит нас великой духовной истине о том, что все мы родились во грехе. Сегодня учение Библии, которое утверждает, что человек полностью греховен и порочен, почти повсеместно отвергается. Но ведь люди его всячески подтверждают и постоянно демонстрируют. достаточно посмотреть хотя бы выпуски теленовостей. Какие еще вам нужны доказательства порочности человека? В 12 стихе 5 главы послания к римлянам говорится: «Посему, как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем все согрешили». Для всего мира символом невинности, добродетели и благости является изображение молодой матери с нежным младенцем на руках. Однако в этой главе книги Левит Бог рисует другую картину, прямо противоположную этой. Молодая мать также держит своего драгоценного малыша, но этот младенец совсем не является воплощением невинности и безгрешности. Он здесь средоточие скверны греха. А что же произошло? Мать родила грешника. И это неудивительно, ничего другого она и не могла родить. Ведь она сама грешница, как, впрочем, и отец ребенка. Доктор Келлок так говорит об этом: «В рождении ребенка первозданное проклятие женщины достигает в глазах закона своего апогея и полного и окончательного завершения. Ибо греховное состояние, в которое первая женщина повергла своим первоначальным грехом всю женскую половину человечества, выражается более всего в том, что сейчас женщина теми силами, которые ей даны для добра и благословения, может принести в мир только дитя греха». Вспомните, что сказал Бог первой женщине в 16 стихе 3 главы книги «Бытие». «Умножая, умножу скорбь твою в беременности твоей. В болезни будешь рождать детей, и к мужу твоему влечение твое, и он будет господствовать над тобою». Теперь женщина не только будет рожать в муках, теперь ребенок станет ее болью, поскольку он грешник. Именно это, как мне кажется, имел в виду Павел, когда установил определенные правила для поклонения женщин Богу. В 12 стихе 2 главы 1 послания к Тимофею он говорит: «А учить жене не позволяю, не властвовать над мужем, но быть в безмолвии». Павел говорит о месте, которое должны занимать мужчины в семье и в церкви. И, как мне кажется, причина этого требования двояка. Во-первых, Адам был сотворен первым. И, во-вторых, именно женщина была введена в заблуждение, когда был совершен первородный грех. Следующие два стиха той же главы, 13 и 14, гласят: «Ибо прежде создан Адам, а затем Ева. И не Адам прельщен, но жена, прельстившись, впала в преступление». Это совсем не означает, что мужчина выше женщины. Это скорее вопрос порядка и субординации. Женщина, кроме того, как мы уже увидели, первая впала в грех и была тогда, если можно так сказать, лидером. Тот факт, что женщины, принимающие спасение Христа, тоже рожают детей в муках, свидетельствует о наказании Божьем. Но это, однако, ни в коем случае не означает, что они лишаются своего спасения, когда приносят грешников в этот мир. 15 стих той же главы гласит: «Впрочем, спасется через чадородие, если пребудет в вере и любви и в святости с целомудрием». Заметьте, женщина спасается не чадородием, но через чадородие. Другими словами, она не становится нечистой и не лишается спасения от того, что приносит грешника в мир. Свидетельство ее спасения в ее вере, любви и святости. Нечистота, обозначенная в законе, напоминала ей, что она рождает грешника. Муки чадородия напоминают пребывающей в благодати матери, что она родила грешника, хотя она сама и верующая. Когда апостол Павел сказал темничному стражу в 31 стихе 16 главы книги «Деяний святых апостолов»: «Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой», то он, конечно же, не имел в виду, что вся семья стража спасется только потому, что он сам уверует в Господа. Не значит это также, что все наши дети автоматически спасутся только потому, что мы сами верующие. Во многих семьях в Америке сегодня дисциплина из рук вон плохая как раз потому, что многие родители уверены, будто они растят драгоценный благоухающий цветок, тогда как на самом деле они растят зловонный сорняк. Да, друзья мои, мы именно таковы, и таких детей мы рождаем в этот мир. Я постоянно спрашиваю свою дочь: «Ты действительно доверяешь Христу? Ты действительно спасена?» И вот однажды она меня спросила: «Зачем ты все время спрашиваешь меня одно и то же?» Я ей ответил: «Я хочу быть полностью уверенным, ведь у нее моя природа. А уж мне-то хорошо известно, что эта природа заблудшая, греховная. И то, что я сам христианин, да еще и проповедую Евангелие, вовсе не означает, что моя дочь спасена». Тут возникает другой вопрос. Если мой ребенок, родившись грешником, умирает в младенчестве, значит ли это, что ему не удалось спастись, и он потерян навсегда? Нет, все умерли в Адаме, и как раз поэтому умер ваш младенец. Но Господь Иисус сказал в 10 стихе 18 главы Евангелия от Матфея: «Смотрите, не презирайте ни одного из малых сих, ибо говорю вам, что ангелы их на небесах всегда видят лицо Отца Моего». Слово «ангелы» здесь следует перевести как «духи». Их духи всегда видят лицо Отца. Другими словами, когда умирает младенец, дух его идет к Отцу. Почему? Потому что Христос пришел и умер за грешников. А младенец ведь еще не достиг того возраста, когда может отвечать за свои поступки. Как только он достигает этого возраста, тогда он сам должен принимать решение, быть ли ему со Христом или нет. Итак, если люди умирают из-за греха, то они все грешники. И если дорога в рай пролегает через святые дела, то нам туда не попасть. Но на страницах Святой Библии мы находим выход. Люди должны умереть и умирают за грех Адама. Но благодаря тому, что за них умер и воскрес Христос, они могут снова получить жизнь. Теперь давайте рассмотрим основные пункты 12 главы, в которой говорится о детях, рождающихся в народе Божьем. Стихи с 1 по 4 говорят об очищении матери при рождении младенца мужского пола. 5 стих говорит об очищении матери при рождении младенца женского пола. А стихи с 6 по 8 говорят об очищении матери принесением жертвы. Я читаю об очищении матери при рождении младенца мужского пола. Вот 1 и 2 стихи. «И сказал Господь Моисею, говоря: скажи сынам Израилевым: если женщина зачнет и родит младенца мужеского пола, то она нечиста будет 7 дней. Как в одни страдания ее, очищением она будет нечиста. Мать нечиста, потому что она принесла в этот мир грешника. Ева в свое время считала, что принесла в мир Спасителя, когда родила Каина. На самом же деле она принесла грешника, первого убийцу. И сейчас этот левитский обряд должен напомнить женщинам, что они приносят в мир таких же младенцев, каких некогда приносила Ева. Эти младенцы ничего хорошего сделать не могут, они могут только грешить. Нечистота женщины разделена на 2 периода. Первый период длится 7 дней. В следующем стихе мы увидим, что младенца мужского пола обрезали на восьмой день. А обрезание – это, как нам известно, знамение завета с Богом, данное в свое время Аврааму. Я прекрасно понимаю, что этот постулат о нечистоте женщины противоречит популярному представлению о материнстве и младенчестве. Но мы должны понимать, что все, без исключения младенцы, которые рождаются в этот мир, грешники. Они будут плохо себя вести, они станут революционерами, они все увлекутся новой моралью, которая есть не что иное, как старый грех. Вся наша философия жизни оказалась совершенно неправильной и ложной. Мы должны начать воспитывать детей по Писанию, а не по доктору Споку. Во время своего пасторского служения я видел тысячи родителей, которые воспитывают своих детей не по Божьему закону, а в духе современных веяний. И уж поверьте мне на слово, насмотрелся я проблем и бед в таких семьях. Теперь давайте прочтем 3 и 4 стихи. «В восьмой же день обрежется у него крайняя плоть его, и 33 дня должна она сидеть, очищаясь от кровей своих, ни к чему священному не должна прикасаться, и к святилищу не должна приходить, пока не исполнятся дни очищения ее». Мы уже сказали, что нечистота женщины делится на 2 периода. Первый период длится 7 дней, а затем на 8-й день у младенцев мужского пола обрезали крайнюю плоть. На еврейского младенца не распространяется завет до тех пор, пока его не подвергли обрезанию. Каждый израильтянин был прежде всего сыном Адама, и потому рождался вне завета. Именно об этом говорит апостол Павел в 6 и 7 стихах 9 главы послания к римлянам. «Ибо не все те израильтяне, которые от Израиля, и не все дети Авраама, которые от семени его». Естественное рождение само по себе не приводит человека в нужное отношение с Богом. Естественное рождение только отделяет человека от Бога. Бог ведь ничего нам не должен. Он послал своего сына по своей благодати. Второй период нечистоты матери длился 33 дня, а всего нечистота, как мы видим, сохранялась 40 дней. Этим подтверждается, что обряд обрезания имел очищающее значение. Заповедав обрезание, Бог говорил этим в Ветхом Завете: «Пустите детей приходить ко мне и не препятствуйте им». Обрезание младенца мужского пола снимало часть греха с матери. Принятие младенца Богом означало также и принятие ее. Но ей напоминают, что она все еще грешна, и что для очищения ей нужны еще 33 дня. Интересно отметить, что Христа тоже обрезали на 8-й день. А затем, когда исполнились дни очищения Марии по закону Моисееву, его принесли в храм. Так говорится в стихах с 21 по 23 3 главы Евангелия от Луки. Мария принадлежала к грешному человеческому роду, несмотря на то, что она принесла в мир безгрешного Спасителя. Его рождение ее не спасало. Спасти ее могло только ее новое рождение через принятие Христа как Спасителя. Иисус был обрезан, чтобы исполнить закон Моисеев. Как видим, Он пришел, чтобы исполнить, а не нарушить закон. Он был рожден под законом и жил по закону. Таким образом, Он полностью причислял Себя к Своему народу. Прочтем теперь про очищение матери по рождении младенца женского пола. Вот 5 стих. «Если же родит она младенца женского пола, то во время очищения своего она будет нечиста 2 недели, и 66 дней должна сидеть, очищаясь от кровей своих». Как видим, при рождении девочки время очищения удлиняется в 2 раза. Я точно не знаю, почему это было именно так, но, по-видимому, обрезание младенца мужского пола каким-то образом сокращало время очищения и облегчало бремя проклятия. Итак, закончилась очередная беседа по материалам книги Левит. В следующий раз мы продолжим изучение 12 главы книги Левит.
0: Вы прослушали лекцию серии передач «По страницам Библии», подготовленную по материалам доктора МакГи Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин. Слушайте нас ежедневно с понедельника по пятницу в это же время. Сегодня мы говорили о законах, которые Бог дал народу израильскому в отношении чистых и нечистых животных. Мы говорили, что именно Бог провел эту границу между чистым и нечистым, и о том, что святость важна даже в мелочах. Бог говорит: «Будьте святы, потому что Я свят». В противоположность этому человеческая природа крайне испорчена со времен грехопадения человека, и поэтому каждому из нас необходимо очищение от греха и прощение. Человек рождается в мир, и хотя он еще ничего не успел сотворить плохого, но по природе своей он склонен ко греху. И поэтому скольких усилий стоит воспитать ребенка в благочестии и почитании Бога? Причем простое образование или воспитание не сможет улучшить греховную человеческую природу. Здесь нужно как бы новое рождение. Библия называет это рождением свыше. Известно изречение президента Соединенных Штатов Эйзенхауэра: «Без духовного возрождения человечество не сможет обойтись без Голгофы и Третьей мировой войны. И причина этого – испорченная грехом человеческая природа». В 3 главе Евангелия от Иоанна записаны слова Иисуса, которые Он сказал образованному и влиятельному человеку своего времени – Никодиму, начальнику иудейскому: «Если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие». Родиться свыше означает уверовать в Иисуса Христа как личного Спасителя, обратиться к Нему с молитвой покаяния и получить силу Святого Духа для праведной жизни. Уверены ли вы в спасении? Рождены ли вы свыше? Если нет, еще есть время задуматься над этим.

Дорогие друзья, если у вас возникли вопросы или вы хотите узнать, как объяснить трудные места из Библии, пишите нам. Наш адрес 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Я повторю, 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39. В адресе обязательно указывайте «Трансмировое радио». Напоминаем, что программы «Трансмирового радио» транслируются

Вспомни же, враг поносит Господа, и люди безумные хулят имя Твое. Не предай зверям душу горлицы Твоей, собрание убогих Твоих не забудь навсегда. Презри на завет Твой, ибо наполнились все мрачные места земли жилищами насилия. Да не возвратится угнетенный посрамленным, нищий и убогий, да восхвалят имя Твое. Восстань, Боже, защити дело Твое, вспомни вседневное поношение Твое от безумного. Не забудь крика врагов Твоих, шум восстающих против Тебя непрестанно поднимается. Псалом 74. Начальнику хора не погуби. Псалом Асафа, песнь. Славим Тебя, Боже, славим, ибо близко имя Твое, возвещают чудеса Твои. Когда изберу время, я произведу суд по правде. Колеблется земля и все живущее на ней, я утвержу столпы ее. Говорю безумствующим, не безумствуйте, и нечестивым не поднимайте рога. Не поднимайте высоко рога вашего, не говорите жестоковыйно, ибо не от востока и не от запада, и не от пустыни возвышение, но Бог есть судья, одного унижает, а другого возносит. Ибо чаша в руке Господа, вино кипит в ней, полное смешение, и Он наливает из нее. Даже дрожжи ее будут выжимать и пить все нечестивые земли, а я буду возвещать вечно, буду воспевать Бога Иаковлева. Все роги нечестивых сломлю, и вознесутся роги праведника. Псалом 75. Начальнику хора на струнных орудиях. Псалом Асафа, песнь. Ведом в Иудее Бог, у Израиля велико имя Его. И было в Салиме жилище Его и пребывание Его на Сионе. Там сокрушил Он стрелы лука, щит и меч и брань. Ты славен могущественнее гор хищнических. Крепкие сердцем стали добычею, уснули сном своим и не нашли все мужи силы рук своих. От прещения Твоего, Боже, Иакова, вздремали и колесница, и конь. Ты страшен, и кто устоит пред лицом Твоим во время гнева Твоего? С небес Ты возвестил суд, земля убоялась и утихла, когда восстал Бог на суд, чтобы спасти всех угнетенных земли. И гнев человеческий обратиться во славу Тебе, остаток гнева Ты укротишь. Делайте и воздавайте обеты Господу Богу вашему, все, которые вокруг Него, да принесут дары страшному. Он укрощает дух князей, Он страшен для царей земных.

Псалом 76. Начальнику хора Идифумова псалом Асафа. Глас мой к Богу, и я буду взывать. Глас мой к Богу, и Он услышит меня. В день скорби моей —

ищу Господа. Рука моя простерта ночью и не опускается. Душа моя отказывается от утешения. Вспоминаю о Боге и трепещу, помышляю, и изнемогает дух мой. Ты не даешь мне сомкнуть очей моих, я потрясен и не могу говорить. Размышляю о днях древних, о летах веков минувших. Припоминаю песни мои в ночи, беседую с сердцем моим, и дух мой испытывает. Неужели навсегда отринул Господь и не будет более благоволить? Неужели навсегда пристала милость Его и пресеклось слово Его в род и род? Неужели Бог забыл миловать? Неужели во гневе затворил щедроты свои? И сказал я: вот мое горе, изменение десницы Всевышнего. Буду вспоминать о делах Господа, буду вспоминать о чудесах Твоих древних, буду вникать во все дела Твои, размышлять о великих Твоих деяниях. Боже, свят путь Твой, кто Бог так великий, как Бог наш? Ты, Бог, творящий чудеса, Ты явил могущество Свое среди народов, Ты избавил мышцею народ Твой, сынов Иакова и Иосифа. Видели Тебя, Боже, воды, видели Тебя воды и убоялись, и вострепетали бездны, облака изливали воды, тучи издавали гром, и стрелы Твои летали. Глаз грома Твоего в круге небесном, молнии освещали вселенную, земля содрогалась и тряслась. Путь Твой в море, и стезя Твоя в водах великих, и следы Твои неведомы. Как стадо вел Ты народ Твой рукою Моисея и Аарона. Псалом 77. Учение Асафа. Внимай, народ мой, закону моему, преклоните ухо ваше словам уст моих. Открою уста мои в притче и произнесу гадания из древности, что слышали мы и узнали, и отцы наши рассказали нам. Не скроем от детей их, возвещая роду грядущему славу Господа и силу Его, и чудеса Его, которые Он сотворил. Он постановил устав в Иакове и положил закон в Израиле, который заповедал отцам нашим возвещать детям их, чтобы знал грядущий род, дети, которые родятся, и чтобы они в свое время возвещали своим детям, возлагать надежду свою на Бога и не забывать дел Божиих и хранить заповеди Его, и не быть подобными отцам их, роду упорному и мятежному, неустроенному сердцем и неверному Богу духом своим. Сыны Ефремовы, вооруженные, стреляющие из луков, обратились назад в день брани. Они не сохранили завета Божия и отреклись ходить в законе Его, забыли дела Его и чудеса, которые Он явил им. Он пред глазами отцов их сотворил чудеса в земле египетской, на поле Цаан, разделил море и провел их через него, и поставил воды стеною, и днем вел их облаком, а во всю ночь светом огня. Рассек камень в пустыне и напоил их, как из великой бездны, из скалы извел потоки, и воды потекли, как реки. Но они продолжали грешить пред Ним и раздражать Всевышнего в пустыне, искушали Бога в сердце своем, требуя пищи по душе своей.
и говорили против Бога и сказали: «Может ли Бог приготовить трапезу в пустыне?» Вот Он ударил в камень, и потекли воды, и полились ручьи. Может ли Он дать и хлеб? Может ли приготовлять мясо народу своему? Господь услышал и воспламенился гневом, и огонь возгорелся на Иакова, и гнев подвигнулся на Израиля за то, что не веровали в Бога и не уповали на спасение Его. Он повелел облакам свыше и отверз двери неба, и одождил на них манну в пищу, и хлеб небесный дал им. Хлеб ангельский ел человек, послал он им пищу до сытости. Он возбудил на небе восточный ветер и навел южный силою своею, и как пыль одождил на них мясо, и как песок морской птиц пернатых, поверг их среди стана их, около жилищ их, и они ели и присытились, и желаемое ими дал им. Но еще не прошла прихоть их, еще пища была в устах их, гнев Божий пришел на них, убил тучных их и юношей Израилевых низложил. При всем этом они продолжали грешить и не верили чудесам Его. И погубил дни их в суете и лета их в смятении. Когда Он убивал их, они искали Его и обращались, и с раннего утра прибегали к Богу и вспоминали, что Бог их прибежище, и Бог Всевышний избавитель их, и льстили Ему устами своими, и языком своим лгали пред Ним. Сердце же их было неправо пред Ним, и они не были верны завету Его. Но Он, милостивый, прощал грех и не истреблял их, многократно отвращал гнев свой и не возбуждал всей ярости своей. Он помнил, что они плоть, дыхание, которое уходит и не возвращается. Сколько раз они раздражали Его в пустыне и прогневляли Его в стране необитаемой, и снова искушали Бога и оскорбляли святого Израилева. Не помнили руки Его дня, когда Он избавил их от угнетения, когда сотворил в Египте знамения Свои и чудеса Свои на поле Цоан, и превратил реки их и потоки их в кровь, чтобы они не могли пить, послал на них насекомых, чтобы жалили их, и жаб, чтобы губили их. Земные произрастения их отдал гусенице, и труд их саранче, виноград их побил градом, и сикоморы их льдом, скот их предал граду, и стада их молниям, послал на них пламень гнева своего, и негодование, и ярость, и бедствие, посольство злых ангелов, уравнял стезю гневу своему, не охранял души их от смерти, и скот их предал моровой язве. Поразил всякого первенца в Египте, начатки сил в шатрах хамовых, и повел народ свой, как овец, и вел их, как стадо пустыни, вел их безопасно, и они не страшились, а врагов их покрыло море, и привел их в область святую свою, на гору сию, которую стяжала десница его. Прогнал от лица их народы, и землю их разделил в наследие им, и колено Израилевы поселил в шатрах их. Но они еще искушали и огорчали Бога Всевышнего, и уставов Его не сохраняли. Отступали и изменяли, как отцы их, обращались назад, как неверный лук. Огорчали его высотами своими и истуканами своими возбуждали ревность его. Услышал Бог и воспламенился гневом и сильно вознегодовал на Израиля.
отринул жилище в Силоме, скинию, в которой обитал он между человеками, и отдал в плен крепость свою и славу свою в руки врага, и предал мечу народ свой, и прогневался на наследие свое. Юношей его поедал огонь, и девицам его не пели брачных песен. Священники его падали от меча, и вдовы его не плакали. Но как бы от сна воспрянул Господь, как бы исполин, побежденный вином, и поразил врагов его, в тыл вечному сраму предал их. И отверг шатер Иосифов, и колено Ефремова не избрал, а избрал колено Иудина, гору Сион, которую возлюбил. И устроил, как небо, святилище свое, и как землю утвердил его навек, и избрал Давида, раба своего, и взял его от дворов овчих, и от доящих привел его пасти народ свой Иакова и наследие свое Израиля. И он пас их в чистоте сердца своего, и руками мудрыми водил их.

Псалом 78, Псалом Асафа. Боже, язычники пришли в наследие Твое, осквернили святой храм Твой, Иерусалим превратили в развалины. Трупы рабов Твоих отдали на съедение птицам небесным, тела святых Твоих зверям земным. Пролили кровь их, как воду, вокруг Иерусалима, и некому было похоронить их. Мы сделались посмешищем у соседей наших, поруганием и посрамлением у окружающих нас. Доколе, Господи, будешь гневаться непрестанно, будет пылать ревность Твоя, как огонь. Пролей гнев Твой на народы, которые не знают Тебя, и на царства, которые имени Твоего не призывают. Ибо они пожрали Иакова, и жилище его опустошили. Не помяни нам грехов наших предков, скоро да предварят нас щедроты Твои, ибо мы весьма истощены. Помоги нам, Боже, Спаситель наш, ради славы имени Твоего, избавь нас и прости нам грехи наши ради имени Твоего. Для чего язычникам говорить, где Бог их? Да сделается известным между язычниками пред глазами нашими отмщение за пролитую кровь рабов Твоих. Да придет пред лицо Твое стенание узника, могуществом мышцы Твоей сохрани обреченных на смерть. Семикратно возврати соседям нашим в недра их поношение, которым они Тебя, Господи, поносили. А мы, народ Твой и Твоей пажити овцы, вечно будем славить Тебя и в род и род возвещать хвалу Тебе. Псалом 79. Начальнику хора на музыкальном орудии Шашаним Эдув. Псалом Асафа. Пастырь Израиля, внемли, водящий, как овец Иосифа, восседающий на херувимах, яви себя. Пред Ефремом и Вениамином и Манассию воздвигни силу Твою и приди спасти нас. Боже, восстанови нас, да воссияет лицо Твое, и спасемся. Господи, Боже сил, доколе будешь гневен к молитвам народа Твоего? Ты напитал их хлебом слезным и напоил их слезами в большой мере. Положил нас в пререкание соседям нашим, и враги наши издеваются над нами. Боже сил, восстанови нас, да воссияет лицо Твое, и спасемся. Из Египта перенес Ты виноградную лозу, выгнал народы и посадил ее, очистил для нее место и утвердил корни ее, и она наполнила землю. Горы покрылись тенью ее, и ветви ее, как кедры Божии. Она пустила ветви свои до моря и отрасли свои до реки. Для чего разрушил Ты ограды ее, так что обрывают ее все проходящие по пути? Лесной вепрь подрывает ее, и полевой зверь объедает ее. Боже сил, обратись же, призри с неба, и возри, и посети виноград сей. Охрани то, что насадила десница Твоя, и отрасли, которые Ты укрепил себе. Он пожжен огнем, обсечен, от прищения лица Твоего погибнут. Да будет рука Твоя над мужем десницы Твоей, над сыном человеческим, которого Ты укрепил себе. И мы не отступим от Тебя, оживи нас, и мы будем
призывать имя Твое, Господи, Боже сил, восстанови нас, да воссияет лицо Твое, и спасемся. Псалом 80. Начальнику хора на Гефском орудии псалом Асафа. Радостно пойте Богу, твердыни наши, восклицайте Богу Иакова. Возьмите псалом, дайте тимпан, сладкозвучные гусли с псалтырью, трубите, ибо душа моя насытилась бедствиями, и жизнь моя приблизилась к преисподней. Я сравнялся с нисходящими в могилу, я стал, как человек без силы, между мертвыми брошенный, как убитые, лежащие в гробе, о которых ты уже не вспоминаешь, и которые от руки твоей отринуты. Ты положил меня в ров преисподней, во мрак, в бездну, отяготела на мне ярость твоя, и всеми волнами твоими ты поразил меня. Ты удалил от меня знакомых моих, сделал меня отвратительным для них. Я заключен и не могу выйти. Око мое истомилось от горести, весь день я взывал к тебе, Господи, простирал к тебе руки мои. Разве над мертвыми ты сотворишь чудо? Разве мертвые встанут и будут славить тебя? Или в гробе будет возвещаема милость твоя и истина твоя вместе тления? Разве во мраке познают чудеса твои и в земле забвения правду твою? Но я к тебе, Господи, взываю, и рано утром молитва моя предваряет тебя. Для чего, Господи, отреваешь душу мою? Скрываешь лицо Твое от меня. Я несчастен и истоеваю с юности, несу ужасы Твои и изнемогаю. Надо мною прошла ярость Твоя, устрашения Твои сокрушили меня. Всякий день окружают меня, как вода, облегают меня все вместе. Ты удалил от меня друга и искреннего, знакомых моих не видно.

Волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.

0: Здравствуйте! В эфире программа «Вечная истина». Мы рады, что имеем возможность нести в мир Слово Божье. Слушайте пастора Геннадия Строкова.
1: Добро пожаловать на занятия радиопередачи «Вечная истина». Изучая Библию, мы обращаемся к книге пророка Иеремии, которая представляет собой плач из 52 глав. Он называется «Книгой Иеремии». После этого послания Иеремия пишет дополнение к пророчеству, которое мы называем «Плачем Иеремии». Она является продолжением книги пророка Иеремии. На протяжении 52 глав Иеремия сокрушается. Причиной этому было пленение Израиля Вавилоном, а также ужасные последствия этого конфликта. Иеремия видел победу Вавилона и рабство евреев в пророческом откровении. Он находился в Иерусалиме, когда все это произошло. Книга Иеремии заканчивается тем, что Иеремия остается на земле иудейской после того, как большинство евреев, за исключением старых и больных, было уведено в рабство. Ему было разрешено остаться в стране. Потом он, очевидно, эмигрировал в Египет, а потом, в соответствии с традиционным взглядом, кто-то считает, что там его замучили до смерти. А кто-то говорит, что оттуда он отправился в Вавилон проповедовать народу, который он так горячо любил. Другие же говорят, что он провел свои последние дни в Иудее, на руинах того, что от нее осталось. Книга «Плач Иеремии» была написана пророком после того, как народ был уведен в плен. К тому моменту Иерусалим по-настоящему опустел. Так что название книги выбрано как нельзя кстати. И снова плачущий пророк рыдает, на этот раз от того, что земля завоевана, а оставшийся народ, который не был вырезан до конца и который Иеремия так горячо любил, были угнаны в плен и стали рабами в далекой стране. Одним из его глубочайших переживаний, описанных и в книге «Плача Иеремии», а также у пророков Иезекииля и Даниила, были связаны с храмом. Они верили, что там обитало присутствие Божье. На самом деле Божья слава, Шекина, в прямом смысле этого слова, обитала в святой святых храма Соломона в Иерусалиме. Где же находится Бог народа Божьего, который живет в Вавилоне? Ведь Бог, которого они любят и которому поклоняются, остался в Иерусалиме. Именно поэтому Даниил молился, повернувшись лицом к Иерусалиму. Он верил в то, что его Бог остался там. Одной из проблем для находящихся в этом рабстве было то, что пророки были разделены с Богом. Для них Иерусалим на самом деле был городом Господним. Поэтому они ощущали свою изолированность как от святого города, так и святого Бога. Книгу «Плача» Иеремия писал, сидя на горе. Сегодня это место называется пещерой Иеремии. Интересен тот факт, что эта пещера находится на горе, именуемой «Лобное место». На той самой Голгофе, где Иисус умер за грехи всего мира. Традиционно считается, что именно здесь Иеремия написал эту маленькую книгу под названием «Плач». Для меня это исключительно важный факт, потому что именно здесь Иеремия молился такой молитвой. «Кто восстановит тебя, о Иерусалим?» Бог пришел на эту землю и восстановил не только Иудею, но и весь мир через смерть за наши грехи. Это произошло на том же самом месте, на котором Иеремия молился этой молитвой. Один лишь этот факт делает книгу «Плача» совершенно необыкновенной. Книга «Плача Иеремии» как художественная работа представляет собой произведение поэтического искусства. Все ее 5 глав являются поэмами или элегиями. Каждая из них представляет собой законченное произведение. 4 из них написаны акростихом. В произведении, написанном акростихом, первый стих начинается с буквы А, второй с буквы Б, третий с В. Так перечисляются все буквы алфавита вплоть до Я. В акростихе Иеремии все основано на еврейском алфавите. В 3 главе вы сталкиваетесь с ним 3 раза. 5 глава акростихом не является. Но все главы вместе взятые представляют собой красивейшую поэму, что делает книгу «Плача Иеремии» настоящим произведением искусства. Но какой бы восхитительной ни была бы художественная форма книги «Плач Иеремии», именно ее богодухновенное послание делает ее достойное место в библиотечке духовной литературы. Вдохновенная, главная мысль этого послания – это сосредоточение на ужасной трагедии, связанной с вавилонским порабощением и пленом. Эта мысль выражена прямым текстом и ярко эмоционально окрашена. «Горько рыдает она», так сказано о любимой стране Иеремии. «Отверг Господь жертвенник свой, отвратил сердце свое от святилища своего, предал в руки врагов стены чертогов его. В доме Господнем они шумели, как в праздничный день. Господь определил разрушить стену чрева Сиона, протянул верфь, не отклонил руки своей от разорения. истребил внешние укрепления, и стены вместе разрушены. Ворота ее вдались в землю. Он разрушил и сокрушил запоры их, царь ее и князья ее, среди язычников. Не стало закона, и пророки ее не сподобляются видений от Господа. Сидят на земле безмолвно старцы дщери Сионовой, посыпали пеплом свои головы, припоясались вретищем, опустили к земле головы свои девы иерусалимские. Истощились от слез глаза мои, волнуется во мне внутренность моя, изливается на землю печень моя от гибели дщери народа моего, когда дети и грудные младенцы умирают от голода среди городских улиц. Матерям своим говорят они, где хлеб и вино? Умирая, подобно раненым, на улицах городских, изливая души свои в лона матерей своих. Что мне сказать тебе, с чем сравнить тебя, дщерь Иерусалима? Чему уподобить тебя, чтобы утешить тебя, дева, дщерь Сиона? Пророки твои провещали тебе пустое и ложное, и не раскрывали твоего беззакония, чтобы отвратить твое пленение, и изрекали тебе откровения ложные и приведшие тебя к изгнанию. Руками всплескивают о тебе все проходящие путем, свищут и качают головою своею от дщери Иерусалима, говоря, «Это ли город, который называли совершенством красоты, радостью всей земли?» Иеремия описывает агонию пленения и рабства еще более детально. «Как потускло золото, изменилось золото наилучшее. Камни святилища раскиданы по всем перекресткам, евшие сладкое истоевают на улицах, воспитанные на багрянице жмутся к навозу. Наказание нечестия дщери народа моего превышают казнь за грехи Содома. Тот низринут мгновенно, и руки человеческие не касались его. Жен бесчестят на Сионе, девиц в городах иудейских, князья повешены руками их, лица старцев не уважены. Юноши берут к жерновам, и отроки падают под ношами дров. Старцы уже не сидят у ворот, юноши не поют. Прекратилась радость сердца нашего, хороводы наши обратились в сетование. Упал венец с головы нашей, горе нам, что мы согрешили. От сего-то изнывает сердце наше, от сего померкли глаза наши. От того, что опустела гора Сион, лисицы ходят по ней. О Господь, Ты вчера, сегодня и вовеки тот же, престол Твой пребывает вовеки, обратись и обрати нас опять, это наша единственная надежда, верни нам прежнюю радость. А вот таково послание книги «Плач Иеремии», очень печальное послание. Когда я совершаю обзор книг Библии, я уже привык говорить, это моя любимая книга Библии. За какую бы книгу я ни брался, она является моей любимой. Но этого не скажешь о книге «Плач Иеремии». Я не думаю, что найдется человек, для которого она станет любимой книгой Библии. Но не забывайте, это относится ко всем пророкам типа Иеремии, что в самое печальное, мрачное, судьбоносное время несчастий, бед и трагедий Иеремия удивит вас. В самом темном месте его мрачного приговора внезапно прорезается луч света, и мы находим прекрасное откровение или пророчество, которое обычно говорит о Мессии. Именно так и происходит в третьей главе книги «Плач Иеремии». В третьей главе своего плача Иеремия находится на самой удручающей точке. Он говорит, «Он присытил меня горестью, напоил меня полынью, сокрушил камнями зубы мои, покрыл меня пеплом, и ударился мир от души моей. Я забыл о благоденствии, и сказал я, погибла сила моя и надежда моя на Господа. Помысли о моем страдании и бедствии моем, о полыни и желчи. Твердо помнит это душа моя». И падает во мне. Все это похоже на то, как если бы Иеремия попал так глубоко, как это только возможно. Но вот он снова обретает позитивный взгляд на мир. По милости Господа мы не исчезли, ибо милосердие его не истощилось. Оно обновляется каждое утро. Велика верность твоя. Господь, часть моя, говорит душа моя, и так буду надеяться на него. Благ Господь к надеющимся на него, к душе, ищущей его. Благо тому, кто терпеливо ожидает спасения от Господа. Благо человеку, когда он несет иго в юности своей, сидит уединенно и молчит, ибо он наложил его на него. Полагает уста свои в прах, помышляя, может быть, есть еще надежда. Подставляет ланиту свою бьющему его, присыщается поношением, ибо не навек оставляет Господь, но послал горе и помилует по великой благости своей. Ибо он не по изволению сердца своего наказывает и огорчает сынов человеческих». Видите, что Иеремия делает в середине третьей главы? Вот он сидит в той самой пещере на горе, которую называют Голгофа, в абсолютном отчаянии. Он сокрушается о рабстве и о захвате страны Вавилоном. И прямо здесь, на глубине отчаяния, он получает откровение от Бога. Он говорит, что есть один единственный луч надежды. Что это за луч? Один из переводов этого места звучит так. «Бог никогда не прекращает любить нас. Его сострадание никогда не прекратится». Или это переводится еще и так: «Его любящая доброта обновляется каждый день». Именно это и было открыто Иеремии, сидящему в маленькой пещере. Бог никогда не перестает любить нас. Мы никогда не сможем заглушить любовь Бога к нам своими грехами. Он говорит: «Наша надежда – любовь Бога». И когда пленников вот-вот должны были увести в рабство, Иеремия напутствовал их потрясающей вестью. Он говорил: «Богатый, мудрый, сильный, не превозноси своим богатством и силой, мудростью или образованием. Прославляй Бога. Единственное, настоящее, которое у вас осталось – это Бог. Вы должны познать Его сейчас и найти в Нем всю полноту». Он объясняет им, что делать, такими словами: «Вы можете познать Бога на земле через Его черты. Эти черты на земле являются отражением того, каков Бог на небе». А потом он перечисляет эти черты. Иеремия говорит, что это справедливость, праведность и непрекращающаяся любовь. Именно так вы сможете познать Бога. Именно это и было надеждой израильтян, когда они шагали в Вавилон в качестве рабов. Бог никогда не перестанет любить нас. Сейчас, наверное, не так интересно, в каком месте Иеремия получил откровение о непрекращающейся любви Божьей. Но именно из-за этого откровения о вечной любви Бога мы можем надеяться на то, что однажды, каким-либо образом, в один прекрасный день, Бог освободит нас. И прямо там, на самой глубине, эта истина была открыта Иеремии. Мы можем быть маловерами, мы можем не доверять Богу, но это не означает, что Бог станет неверным. Это не значит, что Он перестанет верить в нас. Бог верен всегда. Он абсолютно надежен. Вы можете на это рассчитывать. Он любит всегда и во всех обстоятельствах. Я знаю одного пастора, у которого есть две декоративные тарелки. На большей из них написано: «Бог любит тебя, несмотря ни на что». У этого пастора 5 детей. Иногда эти дети поздно возвращаются домой в то время, в которое они должны уже быть дома. Иногда они делают что-то, чего им делать не следовало. Первое, на что этот пастор обращает их внимание, когда они открывают входную дверь, это: «Бог любит тебя в любых обстоятельствах». Возможно, к тому времени он уже спит, но он все равно хочет, чтобы они знали наверняка. Что бы они ни натворили, Бог все равно их любит. Как только они включают свет, они видят вторую тарелку. Там в красивом обрамлении красными буквами на белом шелковистом фоне написано: «Я люблю тебя в любых обстоятельствах». Именно об этих двух вещах пастор хотел сказать своим детям, когда они возвращаются домой поздно вечером. «Бог любит тебя, несмотря ни на что. Я люблю тебя, несмотря ни на что». Именно это Бог говорит нам: «Я люблю тебя, несмотря ни на что». Сегодня скажи Его любви «Да». Вот и все, что я хотел сказать вам сегодня. Обязательно присоединяйтесь ко мне на следующем уроке. Мы постараемся взять от этого великого пророка Иеремии великое послание от великого Бога. Дорогой радиослушатель, может, твое сердце сокрушено, ты не имеешь мира в душе своей, ты хотел бы пойти за Христом, но не уверен, что у тебя хватит сил, тогда ты должен услышать слова Господа, сказанные Иеремии: «Любовью вечной я возлюбил тебя». Бог любит тебя, Бог очень сильно любит тебя и будет любить всегда. Склонимся перед Ним. Боже, я благодарю Тебя за Твою великую и вечную любовь. Я благодарю Тебя, что я знаю Тебя и что я верю в такого милосердного Бога. Мое сердце наполнено хвалой, и я хочу вечно славить Тебя, вечного Бога, Отца и Сына и Духа Святого. Аминь.
0: Любви откройся вечной и великой, найди в своей душе ее исток, и время Божьим озарится ликом в тревожной суете земных дорог. Это была программа «Вечная истина». До свидания.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

Здравствуйте, дорогие друзья-радиослушатели! Вас приветствует коллектив радиостанции «Волна надежды». В эфире очередной выпуск рубрики «Музыкальные приветы».

0: 3 сентября у сестры Ольги Зарядюк из церкви Хоенло интересная дата. Ей исполнилось 66 лет. Братья и сестры из Хайден-Ольдендорфа от всей души поздравляют ее с днем рождения и хотят пожелать душевного покоя, духовного и физического здоровья. Пусть Господь наполнит любовью и благополучием все дни и годы жизни, данные тебе Богом. Все больше дней рождений на счету, все дальше то, что в прошлом пережили. Когда под ним проводим мы черту, то кажется, как будто и не жили. И все же не напрасно ты жила, ты сердце доброту дарила людям, ты делала все то, что ты могла, а по делам таким о людях судим. Крупицы это были там и здесь, улыбка, просто добрый жест участия, но в этом жизни лучшее и есть, и это и зовется словом счастье.
1: Я есмь лоза, а вы ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода. Ибо без меня не можете делать ничего.
0: Евангелие от Иоанна, 15 глава, стих 5. А сейчас для Ольги Зарядюк прозвучит песня под названием «Изобильная виноградная лоза».

0: Сегодня, 4 сентября, день рождения у сестры из церкви Хоенло Хелены Шиц. И для нее сегодня звучат слова поздравления с ее новой жизненной датой и пожелания. Пусть истинная Божья любовь дарует тебе силы и вдохновение для свершения благих деяний. Благослови тебя, Господь, во все дни твоей жизни. Дай Бог тебе благословенный путь, чтоб ты на нем была кому-то светом, смогла поддержкой стать кому-нибудь или помочь смогла благим советом. Дай Бог тебе в дорогу много сил, чтобы тебе их и тогда хватало, когда размах ослабнет твоих крыл, чтоб благодать тебя тогда держала.
1: И мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали в нее. Бог есть любовь. И пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем.
0: Первое послание Иоанна, 4 глава, стих 16. Песня «Там, где молится душа» сегодня тоже звучит для сестры во Христе Хелены Шиц.

0: 8 сентября сестре Елизавете Бобер исполняется 67 лет. Коллектив «Волны надежды» сердечно поздравляет ее с днем рождения и выражает ей свою благодарность за многие годы верного служения на этой радиостанции. Пусть Господь благословит и дальше твое рвение помогать нуждающимся и быть полезной в Божьем деле. Пусть воздаст тебе во сто крат за твои благодеяния. Храни тебя Его рука на всех твоих путях. Мы желаем тебе, чтобы сбылись желания твои, чтобы радость несли тебе будни и не было боли. Пусть спокойно пройдешь через все предстоящие дни по благой, совершенной и угодной Всевышнему воле.
1: Пошлет Господь тебе благословение в житницах твоих и во всяком деле рук твоих, и благословит тебя на земле, которую Господь, Бог твой, дает тебе.
0: Второзаконие, 28 глава, стих 8. Мы также включили в нашу сегодняшнюю программу для Лизы Бобер песню. Она называется «Семена любви».

0: Дорогие радиослушатели, в эфире христианская радиостудия «Волна надежды». Мы продолжаем рубрику «Музыкальные приветы». Время бежит быстро. Вот и пришла пора попрощаться с жарким летом.
1: Впредь во все дни земли сеяние и жатва, холод и зной, лето и зима, день и ночь не прекратятся.
0: Бытие, 8 глава, стих 22. Светлана Шатохина, ты уходишь, не простившись. Ты уходишь, не простившись, растворяешься в закатах, виновато улыбаясь, сердцу шепчешь, верь, так надо. Незаметно ускользаешь, пряча летний зной в карманах, место жительства меняешь, отдохнешь на океанах. Бескорыстно ты дарила звездопады в темном небе, теплый ветер, птичье пение, цвет ромашек, хлебный стебель. Поутру росинок капли, землянику в чистом поле, шепот речки, шелест листьев, волны на бескрайнем море. Подарила также вишню, абрикос и яблок короб, сливы, сочные арбузы. Каждый твой подарок дорог. Отдохни за океаном, соберись ты с новой силой и весной к нам возвращайся со своей улыбкой милой. Вновь исполнишь Божью волю, радуя людей плодами. До свидания, наше лето, провожу тебя цветами.

0: А сейчас для вас прозвучат 4 стих из 15 главы Откровения и новая песня на стихи Кати Панчак под названием «Ты один, святой и безупречный».
1: Кто не убоится Тебя, Господи, и не прославит имени Твоего, ибо Ты един свят. Все народы придут и поклонятся пред Тобою, ибо открылись суды Твои.

Дорогие радиослушатели, вы слушали рубрику «Музыкальные приветы». На сегодня она подошла к концу. Ваши заказы вы можете присылать на наш адрес в интернете info@hoffnungswelle.org. А по номеру телефона 052 31 701 7275 вы можете прислать ваш заказ через WhatsApp. Набрав похожий номер телефона 052 31 701 7509, можно оставить заказ с музыкальным приветом и в наше отсутствие в студии. Он запишется на автоответчик, и мы прослушаем его при первой же возможности. Также у вас есть возможность слушать рубрику с исполнением ваших заявок и ее повторение по следующему номеру телефона 03-45-483-412-587 с каждой новой пятницы по четверг последующей недели. И на нашей странице в интернете без ограничения времени суток. В подготовке и проведении сегодняшней программы принимали участие Галина и Павел Кнауц. Техническую обработку произвел оператор Петр Гам. До свидания. До следующей встречи на волне надежды.

Говорят, что надежда умирает последней. Но знаете ли вы живую надежду, которая никогда не умирает? Слушайте радио «Волна надежды».

0: А теперь, дорогие ребята, подошло время послушать детские рассказы. Желаем вам приятного времени и Божьих благословений.
1: Здравствуйте, мои дорогие слушатели! Я рада вас приветствовать и провести это время вместе с вами. Сегодня я расскажу вам историю, которая называется «Первый миссионер Индии». Однажды три женщины были сожжены вместе с трупами своих мужей на одном погребальном костре недалеко от дома миссии. Каре больше не мог этого вынести. Он собрал команду заслуживающих доверия индийцев и послал их собирать факты. Они сообщили, что около 400 вдов были сожжены в течение года по соседству с Калькуттой, и что по приблизительным данным во всей Бенгалии около 10 тысяч погибли за один год, следуя этому бесчеловечному обычаю сати. Каре передал эти данные на рассмотрение мистеру Адни, чтобы представить их генерал-губернатору. Он также еще раз просмотрел священные книги индусов и обнаружил, что этот обычай не является обязательным предписанием индусской религии. Лорд Уэлсли передал эти сведения на рассмотрение судьям, но они постановили, что британское правительство не должно вмешиваться в религиозные ритуалы народов колониальных стран. Срок полномочий лорда Уэлсли окончился, и он вернулся в Англию. Его преемники придерживались постановления судей. Однако Каре не мог смириться и продолжал привлекать к бессмысленным самоубийствам внимание правительства. Он учил индийских христиан, что жизнь их свята перед Богом, и что христианские вдовы должны продолжать вести добропорядочную жизнь и после смерти их мужей, вместо того, чтобы умирать с ними на погребальном костре. Но христиан-индусов было очень мало, и сердце Карея болело, когда он думал о сотнях женщин, умиравших каждый год мучительной смертью. 20 лет спустя, ранним воскресным утром, Каре сидел в своем кабинете в Зирампуре, просматривая материалы, приготовленные к дневному богослужению. К его удивлению, прибыл курьер от генерал-губернатора. Он принес официальное донесение с пометкой «Срочно». Он вручил депешу Карею. «Привет от губернатора!» – начал он. «Он просит, чтобы вы немедленно перевели этот приказ совета на бенгальский». «Переводить правительственные указы в воскресенье?» Каре нахмурился. Он хотел было отказаться. Но это оказался указ, запрещающий самоубийство индийских женщин во всех британских владениях Индии. Каре ждал этого дня 20 лет. Он вскочил на ноги, сбросил с себя черное воскресное пальто и схватил ручку, почувствовав, что не смеет задерживаться с переводом ни минуты. «В церковь я сегодня не пойду», – решил он, отправил посыльного к одному из своих миссионеров, попросив его провести службу вместо него, и сел переводить. «Если я промедлю хоть на час с переводом и опубликованием его», – беспокоился он, «жизнь многих вдов может быть принесена в жертву». Он работал над ним весь день и закончил его к вечеру. Сначала новый закон встретил сопротивление, но постепенно индусы смирились. Практика самосожжения вдов в Индии, обычая сати, прекратилась. Глава 11. Пожар. Каре решил перевести Библию на многие языки с тем, чтобы народы Востока могли читать Священное Писание на своих родных языках и таким путем прийти к Христу. Миссионер обладал блестящими способностями к изучению языков. Он выучил латинский, будучи еще школьником. Затем самостоятельно освоил греческий и древнееврейский. После этого он овладел французским, датским и итальянским. Работая сапожником, он каждое утро прочитывал главу Библии. «А как переводится эта глава на другие языки?» Бывало, интересовался он и прочитывал главу на уже известных ему языках. Он советовал своим коллегам и ученикам работать тем же методом, сравнивая различные языковые варианты и уточняя свои переводы на восточные языки так, чтобы они были как можно ближе к оригиналу. Без этих людей Корей не смог бы осуществить свою программу переводов. Некоторые из них работают над текстом Библии на своем родном языке так много, что уже знают полный текст почти наизусть, — говорил он. Много времени Корей теперь уделял и Калькуттскому колледжу, так что когда он бывал дома в Зеранпуре, ему приходилось работать с раннего утра и до поздней ночи. И случалось, что в полночь он все еще прорабатывал очередную главу Библии на каком-нибудь из индийских языков. В то время как он, Маршман и ученые-индусы готовили рукописи, уточняя тексты, Уорд обеспечивал выпуск изданий. Феликс уже больше не работал с Уордом в типографии. Он уехал в Бирму миссионером и прислал домой в Зеранпур рукописи бирманской грамматики, которую он составил, чтобы помочь в переводе Библии на бирманский язык. Корей радовался тому, что благодаря кропотливой работе, которую выполнил его сын, Евангелие узнают и в Бирме. У Уорда в типографии было теперь гораздо больше рабочих, чем в те дни, когда они с Феликсом впервые установили печатный станок. Большинство индийских служащих жили рядом с миссией в маленьких домиках. Однажды вечером в марте 1812 года Уорд закрыл типографию, отпустив большинство индийских рабочих. Несколько слуг остались, чтобы подмести и привести все в порядок к следующему дню. Корей находился в колледже. Уорд не пошел домой, а остался проверять счета в конторе. Немного погодя, он почувствовал, как его горло сдавило, и он сухо кашлянул. В воздухе появился зловещий запах. Дым! Он вскочил и побежал в наборный цех. Все было так, как оставили рабочие. Наборы, сделанные наполовину, рукописи на многих языках, отпечатанные листы, ждущие переплета. Ничего подозрительного. Но запах становился все сильнее и сильнее, и он все чаще кашлял. Он поспешил в кладовую, где хранились запасы бумаги. 12 000 пачек были уложены одна на другую на полках. Этот груз прибыл недавно. Он открыл дверь, и к его ужасу облако белого дыма вырвалось наружу. Весь запас бумаги тлел, готовый вспыхнуть пламенем в любую минуту. Уорд закричал: «Пожар! Пожар!» Люди бежали со всех сторон. Они хватали все, что могли найти пригодное для воды. Недалеко была река, и все устремились туда. Уорд закрыл все окна и двери, чтобы прекратить тягу воздуха. Он взобрался на крышу и сделал дыру в ней, прямо над хранилищем, где тлела бумага. В течение 4 часов трудились мужчины, обливаясь потом от жара огня и духоты вечера. Одни бегали то вниз к реке, то вверх к типографии. Другие передавали ведра на крышу. Там опорожняли их и отдавали обратно. Наконец огонь затих. Бумага была повреждена. Но Уорд вздохнул с облегчением. Типография, как ему казалось, была спасена. Однако радовался он слишком рано. В возбуждении один из индийцев открыл окно в типографии, чтобы удостовериться, что огонь не распространился. Тотчас сквозняк раздул тлеющую бумагу, и через несколько секунд огонь вырвался из-под контроля. В наборном цехе стояли деревянные ящики для шрифтов и деревянные столы, которые подпитали пламя. Драгоценные рукописи сгорели за секунду. Обезумевшие спасатели в спешке открыли еще окна, чтобы вылить воду на пламя, и сильный сквозняк раздул пламя еще больше. Одна хорошая бочка воды со шлангом могла бы спасти здание вначале, но в Зирампуре не ввели в практику шланги. Пламя рвалось сквозь все окна. В полночь крыша обрушилась с ужасным грохотом. В ту ночь никто не думал о сне. Утром миссионеры и индийцы с болью смотрели на почерневший остов здания. «Я поеду в Калькутту и сообщу горькую новость брату Корею», — сказал Маршман. «Для него это будет печальное возвращение домой. Многие годы работы перечеркнуты, манускрипты невозможно возместить. Как я скажу ему об этом?» Пока Маршман спускался в лодке по реке, Уорд с работниками копались в тлеющих руинах, надеясь еще что-то спасти. Обнаружили полусгоревшую книгу. Один из индийцев нес ее очень осторожно, чтобы не упустить, и положил в безопасное место. Другой спас массу промокшей бумаги. Они вынуждены были пробираться через груды металла, разбросанные всюду на земляном полу. Это были остатки 3,5 тонн металла для отливки шрифта, который расплавился в огне и превратился в горячую массу. «А где мои наборы?» – с надеждой спросил Уорд. «Ищите, пока не найдете», – попросил он. В течение 4 часов они расчищали дорогу на пожарище, пока не пробрались к печатному цеху. Уорд, пересилив себя, решился, наконец, взглянуть внутрь. «Слава Богу!» – закричал он, когда добрался к стеллажам со шрифтом и обнаружил, что его драгоценные наборы матрицы и пуансон из книг, которые печатались на многих языках, оказались почти неповрежденными, хотя деревянные полки, на которых были шрифты, сгорели. Индийским мастерам понадобились годы, чтобы вырезать эти шрифты. Некоторых из умельцев уже не было в живых. Корей, узнав о пожаре, немедленно вернулся. Он стоял с болью, глядя на руины своего титанического труда. Он думал о своем великом полиглоте, словаре всех языков, основанных на санскрите, который пропал. Его перевод индийской книги «Рамахна» на английский, сделанный впервые, тоже был уничтожен. Та же судьба постигла переводы священного писания на маратхи, ория, телугу, панджаби, асами и другие индийские языки. Как много теперь нужно было сделать, чтобы хоть отчасти восстановить утраченное? В тот же день Корей, Маршман и Уорд строили планы, как дальше работать и жить. «Мы будем пользоваться свободным зданием на территории миссии, пока восстановим типографию», — решил Корей. «Я найду людей, чтобы перенести туда металл», — продолжал Уорд. «Мы сможем немедленно начать отливку и, работая днем и ночью, добьемся того, что типография будет готова через несколько недель». Корей написал своему другу Фуллеру, секретарю миссионерского общества, в Англию. «Потери тяжелые, но путешествующие по дороге второй раз обычно совершают это с большей легкостью и уверенностью, чем когда путешествовали первый раз. И я верю, что наша первоначальная работа не потеряла своей реальной ценности. Мы не расхолодились, подготовка рукописи уже возобновилась на каждом языке. Мы удручены, но не отчаиваемся». Церкви в Англии собрали 10 тысяч фунтов стерлингов для компенсации убытков, причиненных пожаром в Зирампуре. Христиане из Калькутты также помогли. Одна из здешних газет написала, что типография, подобно фениксу древности, восстанет из пепла и поднимется еще выше. Итак, работа над печатанием Евангелия началась снова, и спустя год Корей мог сказать: «Типография сейчас более действенна, чем когда-либо прежде, и мы сделали лучшие переводы вместо некоторых из тех, которые уничтожил огонь. К 1832 году миссионерская типография издала в полном объеме Библию, а также Новый Завет и другие отдельные книги Священного Писания на 44 восточных языках и наречиях. Корей не взял никакого вознаграждения за свою титаническую работу редактора, переводчика и языковеда. Удовлетворение он получал от другого. «Я могу корпеть!» Я могу проявлять упорство в любом необходимом занятии. Этому я обязан всем. Глава 12. В саду. Состарившись, Вильям Корей стал быстро уставать, но по-прежнему упорно трудился над своими переводами Библии, пересматривая, проверяя и исправляя рукописи. Затем он, бывало, оставлял работу и выходил в сад, где сидел среди своих цветов. Он создал в Зирампуре удивительный сад. Куратор ботанического сада подарил ему прекрасные образцы тропических растений и кустарников. Феликс прислал семена из Бирмы, друзья передавали ему растения из дальних стран. Вильям с любовью высаживал их в своем саду, заботился о них, и они цвели волшебным цветом. Признанием его мастерства садовника и глубоких познаний в области местной флоры стало избрание Вильяма Корея президентом сельскохозяйственного общества Индии. Но он никогда не забывал дикорастущих цветов, норгемптонских лугов и больше всего в своем индийском саду любил растения, присланные ему из Англии, особенно английскую маргаритку с родного поля. Он попросил своих друзей в Англии, чтобы те прислали луковицы и корни крокусов, подснежников, даже крапивы и чертополоха, напоминающие ему английские тропинки, которые он никогда не увидит больше. Сидя среди своих цветов в конце своей жизни, он вспоминал и благодарил Бога за все то прекрасное, что Он посылал в его жизни. «Мои мальчики, — думал он, — Феликс и Вильям теперь миссионеры. Они стали хорошими тружениками для Бога. А мои коллеги Маршман и Уорд, как хорошо мы работали вместе втроем, никогда не ссорились за эти годы!» Он улыбнулся. «В Калькутте нас прозвали Зирампурская триада». Он с чувством удовлетворения думал о простых, на величавых и прекрасно спланированных зданиях Зирампургского колледжа, который он и Маршман основали для обучения индийцев с тем, чтобы христианская церковь в Индии могла иметь мудрых руководителей среди своего народа. Живы были также его воспоминания о битвах, в которых он сражался и побеждал. Длительная борьба спасла детей, которых бросали речной богине, вдов, которых клали на костры. То был радостный день для вдов, когда был принят закон, запрещающий их сожжение вместе с мертвыми телами мужей. Он вспомнил и трагический день пожара в типографии. Теперь на ее месте поднялись новые здания. Мужчины и женщины во многих частях этой великой страны читают на родных языках Священное Писание, напечатанное в основанной им типографии. Он представлял себе группы индийских христиан в деревнях, как они встречаются на богослужениях каждое воскресенье, остаются верными Иисусу Христу, несмотря на преследования, посылают своих детей в миссионерские школы, читают Евангелие, напечатанные в Зирампуре. «Я принял участие во многих судьбах», – думал он. «Мои бывшие студенты из правительственного колледжа разъехались по всей Индии. Как я нервничал в тот первый день, когда меня назначили профессором. Но мои братья молились за меня, и Бог был со мной». 8 июня 1834 года, за несколько недель до того, как Вильям Корей тихо умер в Зирампуре, Энергичный молодой шотландский миссионер Александр Дафф навестил его. Он был полон планов работы в Индии и радовался тому, что старый ветеран поддержал его. «Доктор Карей, что вы думаете об этом? Доктор Карей, вы согласны? Доктор Карей, что бы вы посоветовали?» Нетерпеливо сыпал Дафф свои вопросы. Когда он уже собрался уезжать, то услышал спокойный голос, зовущий его назад. «Да, доктор Карей!» – отозвался он. «Вы зовете меня?» Старец улыбнулся. «Мистер Дафф», – сказал он, – «вы тут все говорили о докторе Карее. Прошу вас, когда я уйду, ничего не говорите о докторе Карее. Говорите о спасителе доктора Карея». В Иисусе Христе был источник его жизненной силы. Вот и закончилась замечательная повесть о Вильяме Карее, основателе миссионерского общества в Англии, посвятившем свою жизнь обращению индийского народа в евангельскую веру. А сегодня будет новый золотой стих. «Господи, Ты слышишь желания смиренных». Псалом 9, 38 стих.

0: Привет, ребята! Давайте послушаем увлекательные истории. Царю Навуходоносору не спалось. Он беспокойно вертелся в постели. Наконец, он решил позвать к себе одного из слуг.
1: «О, царь, вовеки живи! Чем могу я послужить тебе?»
2: «Немедленно вызови сюда всех моих советников и гадателей!» «Мне приснился сон, который очень меня беспокоит. Расскажите мне его смысл».
3: «Ваше Величество, вы расскажите нам сон, и мы вам объясним его смысл».
2: «Нет, вы должны мне рассказать этот сон. Я повелеваю вам, если вы расскажете мне этот сон и его смысл, то я вас награжу. Если же нет, то я велю казнить вас».
3: «Пусть Ваше Величество расскажет рабам своим сон свой, и мы объясним его смысл».
2: «Это все пустые слова. Вы просто хотите выиграть время».
3: «Мы умеем толковать сны, но нет на всей земле человека, который бы мог рассказать вашему высочеству, что вам снилось. Это невозможно!»
0: Царь разгневался.
2: «Я велю казнить вас всех!»
0: Этот случай потряс и Даниила с его друзьями. Но Даниил не боялся. Узнав причину столь ужасного приговора, он пошел к друзьям.
4: «Нам нужно молиться. Наш Бог знает все. Он может рассказать нам сон царя».
0: Только Бог мог помочь им. И он помог. Он показал Даниилу во сне сон царя.
4: «Ты прекрасный Бог! Ты все знаешь! Благодарим тебя! Ты знаешь и отвечаешь на наши молитвы!»
0: Даниил попросил, чтобы его отвели к царю.
2: «Ты и вправду можешь рассказать мне мой сон?»
4: «Это веление царя не под силу никому из людей, но живой Бог может открыть все тайны. Он возвестил тебе во сне, что произойдет в будущем. Царю приснился большой и страшный истукан. Голова его была из чистого золота. Она означает «твое царство», самое великое и могущественное. А после тебя придут другие царства, все меньше и меньше. В конце царство разделится. И тогда Бог воздвигнет свое царство, которое будет стоять вечно. Этот сон вещий».
2: «Твой Бог, царь царей».
0: Царь был впечатлен этим толкованием его сна. Он дал Даниилу много даров и сделал его богатым. А в следующей передаче мы с вами узнаем, что он сделал дальше. Пока! До новых встреч, ребята! Пусть Господь вас благословит! Меня зовут Виктория.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

Дорогие наши друзья-радиослушатели, вы слушаете ежедневную евангельскую христианскую радиопрограмму «Новые Нивы».

Помолимся, друзья. Иисус Христос, слава Тебе за Твою любовь и милость к нам. Ты спас нас, Ты оправдал нас, Ты омыл нас Твоей святой кровью от греха и зла. Ты дал нам вечную жизнь, Ты создал церковь Твою и обещал, что и врата ада не одолеют ее, и Ты сделал нас членами этой чудной церкви. Благослови, пожалуйста, каждого нашего слушателя хранить единство в Тебе и в церкви Твоей. Слава Тебе за то, что Ты сделаешь это. Аминь.

прочитаем из первого послания к Коринфянам, глава 1, стих 10. «Умоляю вас, братья, именем Господа нашего Иисуса Христа, чтобы все вы говорили одно, и не было между вами разделений, но чтобы вы соединены были в одном духе и в одних мыслях». Бог призвал нас к единству. Единство верующих – это отличительная черта Церкви Христовой. Бог един, един и Спаситель наш Господь Иисус, един Дух Святой, живущий и действующий в Церкви Христовой. Одна вера, действующая любовью, спасительная и животворящая, вера в Бога Отца, Сына Его Иисуса Христа и Духа Святого. Одна Библия, живое Слово Бога нашего. Один ум Христов, одна общая цель служения Богу, святой жизни и почести вышнего звания во Христе Иисусе. Одна побудительная причина – любовь Христова, Духом Святым излившаяся в сердца наши. Вот что связывает и скрепляет нас воедино. Все эти качества присущи только Церкви Христовой, состоящей из членов возрожденных, освященных, призванных Богом. Поэтому мы и говорим, что единство – это отличительная черта Церкви Господа нашего Иисуса Христа. И поэтому, как написано, «не устоят нечестивые на суде и грешники в собрании праведных». Ну, а что, если находятся в некоторых поместных церквях люди, сеющие разлад и вносящие разделения? По-видимому, эти люди чужды Духа Христова, чужды всего того, что делает церковь церковью, и потому чужды единства верующих. Для верующих жизненно важно соблюдать и хранить единство, ибо в единстве – жизнь, а Церковь Христова – это Церковь живая. Различные члены нашего организма только до тех пор сотрудничают друг с другом, пока они живы. И они живут только до тех пор, пока сотрудничают друг с другом. Единство верующих свидетельствует о наличии у них жизни вечной. Бог есть жизнь, и еще больше, Он – источник всякой жизни. Следовательно, единство, как свойство жизни, от Бога. Присутствие Божье в жизни верующих всегда выражается в единстве духа и мысли. Единство верующих свидетельствует о господстве Духа Святого в Церкви. Ну, а если какой-то человек чувствует себя неуютно в Церкви, где царит единство и любовь, тогда нужно посмотреть, спасет.

Он ли вообще этот человек? Знает ли он Иисуса Христа как своего личного Спасителя? Омыт ли он святой и пречистой кровью Господа нашего Иисуса Христа? Как единство – жизнь, так разделение – это смерть. Сатана, этот старый враг Бога и душ человеческих, не может оставаться спокойным, видя любовь и единство детей Божьих. О, в таком случае он становится весьма активным. Он находит человека, через которого можно нарушить единство. Ну, а раз такой человек выполняет задание сатаны, его и назвать можно служителем сатаны. От производящих разделение нужно уклоняться, как от сеющих смерть и разорение. Смерть приходит по-разному, но следствие смерти всегда одно – разложение. Какими бы подвигами ни отличался человек в прошлом, если он сегодня сеет разделение, он сеет смерть. А это не от Бога. В таком человеке действует другая сила, не сила Духа Святого. Он не от Бога пришел и не к Богу направляется. Апостол Павел в свое время остерегал против таких людей. Читаю его слова из послания к римлянам, 16 глава, 17 и 18 стихи. «Умоляю вас, братья, остерегайтесь производящих разделения и соблазны, вопреки учению, которому вы научились, и уклоняйтесь от них, ибо такие люди служат не Господу нашему Иисусу Христу, а своему чреву, и ласкательством, и красноречием обольщают сердца простодушных». Такие люди сами отчуждены жизни Божьей, и других заражают и отравляют смертоносным учением. Дорогие мои слушатели, кто из вас сторожит спасением души своей и делом Божьим, уклоняйтесь от таких ангелов смерти. Опасность тлетворной работы со стороны производящих разделения тем более видна для Церкви Христовой, что эти люди являются внутренними врагами. Если на чужих людей мы как бы автоматически смотрим с недоверием или, по крайней мере, настороженно, то своим хотим доверять. Когда сатана направляет свои стрелы против Церкви снаружи, их легче отражать, чем если он посылает своих слуг вовнутрь церкви и изнутри старается разрушить ее. Проникнув в церковь, такие люди обычно начинают свою работу с того, что сеют сомнения и недоверие к передовым членам церкви. И если верующие не бодрствуют, врагу душ удается посеять недоверие, которое со временем способно перерасти во вражду и принести христианам много горя и слез. Бросается в глаза, что такие люди всегда лучше всех других, по крайней мере, в своих собственных глазах. Они думают о себе очень высоко, хотя другие их так не видят. Они самые мудрые люди в своих собственных понятиях. А считают они себя мудрейшими потому, что когда они увидят человека больше себя, они его не узнают. Их ум так узок и мелок, что ни одна великая мысль не может туда вместиться, хотя бы масса их мозгов была больше, чем у лошади. Характер у них как музыкальный инструмент. Струны этого инструмента называются — гордость, самомнение, тщеславие, пустословие, самохвальство, надменность, самоуверенность и упрямство, достойное осла. Чудный музыкальный инструмент, и сатана прекрасно на нем играет. Но благодарение Богу, что таких людей мало в церквах, дал бы Бог милость, чтобы церкви могли полностью освободиться от них. Без таких людей и небо синей, и солнце ярче, цветы красивее, и птицы поют звонче, воздух чище и аппетит лучше. Такие люди думают о себе, что они самые верные и правильные христиане. Они говорят, что служат Богу живому, но вы только коснитесь их золотого тельца, и они, эти благочестивые нечестивцы, закричат так, что хоть уши затыкай. Они кричат, потому что им действительно больно, когда вы трогаете золотого тельца.
Касаясь золотого тельца, вы касаетесь их сердца, и они кричат от боли. Между тем, они говорят, что отдали свои сердца Богу.

Церковь Христова принадлежит Христу. Христос царствует в Церкви Своей. Христос чужд греху, но Он свой Церкви. И это сатане ой как не нравится. Христос пришел разрушить дела дьявола. Дьявол же старается где только может разрушать дело Христова. Поэтому он и ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. А то в другой раз говорит, как хитрый змей, а иногда появляется, как ангел света. Дьявол ходит, как рыкающий лев, там, где церковь можно взять страхом. Где страх не действует, там он пускает в ход змеиный яд хитрости или яд змеиной хитрости. Ну, а где и это не действует, туда он приходит в виде ангела света. Эти три способа весьма отличаются друг от друга. Когда дьявол ходит, как рыкающий лев, все видят, что он враг, и притом опасный, внешний. В таком виде можно было увидеть действия сатаны во время гонений на так называемых крещенцев в 15 и 16 веках, да и в более поздние времена в Голландии, Германии и других европейских странах. Многие из моих слушателей испытали буйство дьявола на своей спине в 20 веке в Советском Союзе. Да и сегодня еще, например, в Китае, живая вера в Бога несет в себе состав преступления. Но действуя таким путем, сатана может принести только лишь ограниченный вред, так как его действия видны очень ясно. Во время упомянутых гонений миллионы христиан погибли от рук гонителей, которыми управлял сатана. В одном стихотворении русские христиане говорят: «Но, посеяв в страданиях зерно, убеждается Божий народ, если кровью полито оно, обязательно плод принесет». Сатана стараниями своими может причинить телу церкви много вреда, но не духу ее. Когда же он пускает в действие яд змеиной хитрости, тогда он может, если члены церкви не бодрствуют, заразить или отравить внутреннюю духовную жизнь церкви. Любимое оружие сатаны, змеи, это тайный грех. Сперва он шепчет: «Да нет в этом ничего худого, ты только попробуй раз». А если человек не устоит и сделает по наущению сатаны, тогда этот старый обманщик начинает стращать: «Да что ты сделал? Да если твои христиане об этом узнают, тебе будет не сдобровать». А от тайного греха одного члена страдает зачастую вся поместная церковь. Вспомним, как было у Ахана. Один Ахан потихоньку украл небольшое количество, аккуратно закопал. Казалось бы, никто не видел, никто не узнает, но Бог видел, и пострадал весь народ. О, эти хитросплетенные басни дьявола! Скольким людям они послужили к падению! Да, назначение змеиной хитрости в том, чтобы разлагать и разделять церковь изнутри. Ну а там, где не помогает ни то, ни другое, сатана приходит в виде ангела света. Светлый ангел, брат, какие речи, сколько мудрости и знания! И он привлекает неопытные души. Только привлекает их не к Богу, а к себе. Змеиная хитрость действует тайно, чтобы красть людей из церкви, а ангел света действует явно, открыто, рассчитывая на то, что своим величием он увлечет верующих. Есть лжехристы и есть лжехристиане. Когда сатана принимает вид ангела света, он только кажется светлым, природа же его от этого не меняется. Точно так же и лжехристиане, хотя и прикрываются именем Христа, но в самой сущности своей являются носителями тьмы. Такие люди приносят с собой разногласия и разрушения. Когда чуждые Богу элементы уходят из церкви, это можно только приветствовать. Плохо только, если возрожденные дети Божьи уходят вслед за ними». Дети Божьи, где бы они ни были, как бы их ни называли, призваны в общение Сына Божьего Иисуса Христа, Господа нашего.
Быть в общении со Христом влечет за собой и потребность быть в общении с Церковью Его, а это значит жить в любви, в мире, в единстве с другими христианами. Живущие в мире с Богом живут в мире и единстве и с Церковью Его. Противящийся и не повинующийся Церкви Божьей противится и не повинуется установлению Божью, противится и не повинуется Богу, ибо Церковь – это установление Божье. Есть люди, которые противятся Богу, сами не сознавая этого. Мои дорогие слушатели, следите за собой, чтобы никто из вас не оказался Бога-противником. Храните единство и мир. Бог есть любовь, а любовь создает единство. Без любви единство невозможно. Где царит любовь, там будет и единство. Любящие друг друга ищут общения и стремятся к нему. Любовь не разгоняет людей, она их соединяет. Где Бог, там любовь, а где любовь, там единство. Ну, а там, где нет Бога, нет и любви. А где нет любви, там три человека, собравшись вместе, организуют шесть групп. Кто из вас видел человека, который говорил, что любит Бога, но враждует с Церковью Божьей? Могу сказать вам, что вы видели лицемера и лжеца. Апостол Иоанн написал так: «Мы знаем, что мы перешли из смерти в жизнь, потому что любим братьев. Не любящий брата пребывает в смерти». Любящие Бога любят любящих Бога, любят Церковь Христову и дело Божье. Пребывать в Боге – это значит пребывать в любви, а пребывать в любви – это значит пребывать в единстве. Для верующих, возрожденных от Духа Святого, спасенных, естественно, хранить единство Духа в союзе мира. Кто этого не имеет, тот вносит разногласия и разделения в церкви. Тот свидетельствует о себе, что он мертв. А наилучшее место для мертвых – на кладбище, а не в церкви. Кто же решается идти за мертвецом, тот раньше или позже придет к могиле, ибо путь мертвеца ведет к могиле. По этой причине вновь и вновь хочу призвать каждого слушателя следовать за Иисусом Христом, Господом единства мира, а не идти по следам ходящих мертвецов. В гробах находятся мертвые, а живым место в Церкви Христовой. Поэтому живые, воскресшие со Христом, оставайтесь в Церкви, в общении с Церковью и с Господом нашим Иисусом Христом. Иисус умер, чтобы Церковь Его жила. Перед Своей смертью за грехи каждого человека в отдельности и всего человечества Иисус в так называемой первосвященнической молитве о верующих в Него сказал следующие слова: «Отче Святый, сохрани их во имя Твое, тех, которых Ты мне дал, чтобы они были едино, как и мы. Не о них же только молю, но и о верующих в Меня по слову их, да будут все едино, как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, так и они, да будут в нас едино, да уверует мир, что Ты послал Меня». Как-то мне пришлось услышать, как среди верующих пало выражение: «Нас разделяет кровь Христа». Какая великая ложь! Кровь Иисуса Христа, омыв меня от всех моих грехов, возродила меня Духом Святым к жизни вечной и сделала меня Детем Божьим. И это же самое она сделала с миллионами моих братьев и сестер по всему лицу земли. Эта святая кровь, пролитая для нашего спасения, объединяет нас, а не разделяет. Так будем же послушны Господу нашему Иисусу Христу, будем служить Ему в любви и единстве. Будем любить друг друга, потому что Он любит каждого из нас. Будем любить Его, потому что Он прежде возлюбил нас.

Дорогие наши друзья, радиослушатели, прощаясь с вами, мы желаем вам обильных благословений от Бога. Слушать наши программы вы можете ежедневно, в это же время и на этой же волне. Ваши письма, пожелания, заявки, замечания вы можете направлять по адресу Новые Нивы, почтовый ящик 210-246, почтовый индекс 5-16-28, город Гуммерсбах, Федеративная Республика Германия. До новых встреч в эфире, ваши во Христе сотрудники на Ниве Господней.

0: волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, волна вашей надежды.
1: Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Виктория Фаст. В эфире передача «Беседы по душам», подготовленная в радиостудии «Волна надежды». Мы продолжаем цикл передач по книге Нэнси Демос «Ложь, в которую верят женщины». Тема передачи «Убеждения определяют образ жизни».

Нэнси Деймос, женщина сострадающая и проницательная, осмелилась исследовать глубины женских иллюзий, заблуждений, их надежд, страхов, неудач и печалей. Многих из них не существовало бы вообще, если бы не лавина ложных убеждений, которая обрушилась на женщин. «Все в твоих руках. Не попадись на удочку жалости. Мы можем все, что могут мужчины, и даже лучше». Ну, конечно, это ложь, и только истина может преодолеть такую ложь. В наших предыдущих передачах, размышляя над историей Евы, мы определили, что в несчастье этой женщины не были виноваты ни муж, ни дети. В противовес к современному феминизму, который утверждает, что в женских проблемах повинны мужчины, жизнь Евы разрушил не мужчина. Ева также не могла винить в этом свою среду. Напротив, в тех условиях легко было достичь успеха и быть счастливой. У Евы и ее мужа не было ни финансовых проблем, ни проблем на работе, ни неприятных соседей, ни сорняков в саду. У них не было даже проблем с тещей или свекровью. Ева никого не могла обвинить в случившейся беде. Проблема началась с нее самой. Ева сделала свой выбор. В этом некого винить. Это решение лишило ее свободы и навлекло ужасную беду на нее, ее семью и все следующие поколения.

Наше общество старательно проповедует эту ложь девушкам и женщинам еще с младенческого возраста. Эта ложь звучит везде – на телевидении, в фильмах, песнях, журналах, книгах и рекламе. Нас уверяют, что внешняя красота важнее всего в жизни. Женщины верят их словам. Да, главное – красота, физическая красота. Даже родители, братишки и сестренки, учителя и друзья иногда неосознанно подпевают этому хору. Хорошенькие детки получают свой адрес охи и ахи и привлекают всеобщее внимание, в то время как менее симпатичные дети могут стать объектами неприятных замечаний, равнодушия и даже открытого отвержения. Рассмотрим 11-ю ложь. Внешняя красота важнее внутренней. Я верю, что увлеченность внешностью появилась еще у первой женщины. Помните, что привлекло Еву в запретном плоде? И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз и вожделенно, потому что дает знания, и взяла плодов его и ела. Бытие 3:6. Плоды дерева были полезны, дерево было хорошо для пищи. Они также обещали Еве желанную мудрость, но не менее важен был тот факт, что они были приятны для глаз, они были физически привлекательны. Враг заставил женщину ценить физическую привлекательность больше, чем менее очевидные качества, такие как доверие и послушание. Проблема была не в красоте дерева, таким создал его Бог. Ева могла наслаждаться красотой Божьего творения, но она слишком увлеклась внешним. Она поверила лжи и действовала на ее основании. Даже самые блистательные, прекрасные женщины признают, что они не чувствуют себя красивыми. Одна из фавориток Голливуда, Мэг Райан, говорит: «Я думаю, что выгляжу несколько странно. Если бы я могла изменить свою внешность, то хотела бы иметь длинные ноги, маленькие ступни и маленький нос». Каждая из этих женщин, которые будут о себе говорить, поверили в определенную ложь о красоте. Это изменило их взгляд на самих себя, соответственно, изменилось их поведение, и в конечном итоге они оказались в рабстве. Я поверила, что женщина должна быть прежде всего красивой внешне, а потому никогда не считала себя красивой. Я стыдилась шрамов на спине и ногах. У меня огромные шрамы через всю спину и на ногах после операции из-за сколиоза. У меня очень прямая спина, но мне всегда казалось, что это лишает меня какой-то особой красоты. Я считала себя некрасивой и стеснялась. Я верила, что внешняя красота, мое тело, самая главная часть меня, особенно в глазах мужчин. Я решила воспользоваться этим, чтобы привлечь к себе внимание, в котором так нуждалась. Я стала сексуально озабоченной. У меня красивая сестра, которую я обожаю, но я сама некрасива. Я всегда верила, что я хуже, чем другие, и должна из кожи вон лезть, чтобы меня принимали. Я вижу, что красивым людям всегда везет. Я прекрасно понимаю, что у меня такого никогда не будет, и живу в рабстве собственного представления о своей внешности. Всю жизнь я верила, что моя ценность измеряется моей внешностью. И, конечно, я никогда не выглядела так, как требует мир. И поэтому у меня всегда была низкая самооценка. Я стала неправильно питаться, у меня появилась склонность к обжорству и проблемы в браке, потому что я считала себя непривлекательной, и мне казалось, что мой муж всегда смотрит на женщин, которые красивее меня. Сравнение себя с другими, зависть, соперничество, безнравственное поведение, нездоровый интерес к сексу, неправильное питание, нескромная одежда, кокетство и заигрывание с мужчинами,
далеко не полный список последствий неправильного представления о красоте. Что может освободить женщин из этого рабства? Только истина может преодолеть ложь, в которую мы поверили. Божье Слово открывает нам истину о приходящей природе физической красоты и о важности красоты неприходящей, внутренней. Миловидность обманчива, и красота суетна, но жена, боящаяся Господа, достойна хвалы. Книга Притчи, 31 глава, 30 стих. Да будет украшением вашим не внешнее плетение волос, не золотые уборы или нарядность в одежде, но сокровенный сердце человек в нетленной красоте кроткого и молчаливого духа, что драгоценно перед Богом. Так некогда и святые жены, уповавшие на Бога, украшали себя. Первое послание Петра, 3 глава, с 3 по 5 стих. Эти стихи не утверждают, что физическая красота греховна сама по себе, или что вообще нельзя уделять внимание своему внешнему виду. Такое представление так же ошибочно, как и утверждение о том, что внешняя красота главная в жизни. Нигде Писание не осуждает внешнюю красоту и не говорит, что внешность не имеет никакого значения. Оно порицает человека, который слишком гордится Богом данной красотой, придает физической красоте чрезмерное значение или заботится о физических нуждах в ущерб потребностям сердца. Мы, женщины, в чьем сердце живет Христос, должны стремиться отражать красоту, порядок, великолепие и благодать Бога в нашем внутреннем и внешнем человеке. Жена-христианка имеет еще больше причин искать в этом вопросе необходимый баланс. Добродетельная жена из книги Притчей была в хорошей физической форме и хорошо одета. Она приносила славу своему мужу. Если жена одевается неряшливо и неопрятно, если она совсем не заботится о своей внешности, то она позорит своего мужа и своего небесного жениха. Более того, если она не предпринимает никаких попыток быть привлекательной для своего мужа, то можете быть уверены, что его внимание попытается завоевать другая женщина. Когда апостол Павел писал Тимофею о том, как все должно быть устроено в церкви, то написал также и о том, как следует одеваться женщинам. Его указания помогают нам найти равновесие между внутренним миром женщины, ее сердцем и ее внешним видом и поведением. Павел побуждает женщин, чтобы они в приличном одеянии, со стыдливостью и целомудрием украшали себя ни плетением волос, ни золотом, ни жемчугом, ни многоценную одеждою, но добрыми делами, как прилично женам, посвящающим себя благочестию. Первое послание Тимофею, 2 глава, с 9 по 10 стих. Слова, переведенные в этом тексте как «украшать» и «приличный», означают «аккуратный», «хорошо продуманный», «достойный». Имеется в виду гармоничное устроение. Внешний вид христианки должен отражать простое, чистое сердце. Ее одежда и прически не должны отвлекать или привлекать к себе внимание своей экстравагантностью, быть экстремальными или неприличными. Тогда она будет отражать состояние своего сердца и отношения с Господом. Дорогие друзья, в конце передачи мы обобщим нашу беседу и назовем несколько мест из Писания. Если вы хотите их записать, то можете во время музыкальной паузы приготовить тетрадь и ручку. Вы слушаете передачу «Беседы по душам», подготовленную в радиостудии «Волна надежды». Тема нашей передачи – убеждения определяют образ жизни. Как только
только мне исполнилось 40 лет, мне стали высылать каталоги для тех, кому за 40, в которых рекламируются различные средства против старения. Они обещают, что моя кожа будет выглядеть моложе и чище. Морщин будет меньше, под глазами исчезнут синяки, будет больше сил, ногти и волосы станут красивее, а зрение и слух улучшатся. Подразумевается, что с возрастом самой главной цели женщины становится выглядеть и чувствовать себя моложе. Но я все-таки старею, а значит, мое тело постепенно разрушается. Я смотрю в зеркало и вижу морщины, которых не было 10 лет назад. Я уже посидела, а мне пришлось купить Библию с крупным шрифтом. И несмотря на регулярные физические упражнения и диету, я все равно не в такой хорошей физической форме, как 20 лет назад. Но я отказываюсь верить лжи, что это трагедия, и что стрелки на моих биологических часах можно повернуть назад. Я не пытаюсь ускорить свое физическое старение, но и не собираюсь с головой уходить в битву с неизбежным. По мере старения я хочу больше думать о том, что важнее всего по мнению Бога. Например, позволяю ли я Святому Духу взращивать во мне доброе, мудрое и благодарное сердце? Независимо от того, какие напитки или таблетки я покупаю, чьими услугами пользуюсь, я знаю, что в моем теле происходит процесс, который не обратить вспять. Верить в обратное значит обманывать себя. Но я также знаю, что стезя праведных, как светило лучезарное, которое более и более светлеет до полного дня. Притча, 4 глава, 18 стих. Это означает, что в жизни есть особое измерение, в котором мы можем становиться богаче и краше, несмотря на то, что наши тела слабеют. Истина в том, что если мы тратим свои усилия и время на то, чтобы оставаться стройными, красивыми, молодыми и сохранять хорошую форму, то можем достичь этой цели на короткое время. Но придет день, когда мы пожалеем, что не развивали в себе ту внутреннюю красоту, характер и сияние, которые угодны Богу и остаются с нами навечно. Ложь 12. Все мои желания обязательно должны исполняться. Это еще одна ложь, ошибочное восприятие жизни. В нашем обществе царствует философия, согласно которой каждое желание должно исполняться. По возможности, быстро и легко. Эта философия призывает нас определяться в своих желаниях и как можно быстрее делать все необходимое, чтобы восполнить эти нужды. Таким образом, если вы голодны, поешьте. Если вы хотите то, что не можете себе позволить, возьмите в долг. Если вы жаждете романтики, одевайтесь и ведите себя так, чтобы мужчины заметили вас. Если вы одиноки, излейте душу женатому мужчине на работе. В следующий раз, когда вы будете в магазине, обратите внимание на женские журналы и книги, которые обычно продаются у входа. Их обложки кишат обещаниями удовлетворить все ваши желания. 99 способов выглядеть лучше и наслаждаться жизнью. Как сбросить лишний вес, не отказывая себе в еде? Как выглядеть на все 100, когда на улице плюс 30? Побалуйте себя. Длинные волосы в мгновение ока. Красивый загар в домашних условиях. Привычка, которая сохранит вашу фигуру, улучшит цвет лица и даст вам много сил. Легкая жизнь, интересная работа, сногсшибательные платья, безумные мечты и разумные решения. Любовный роман, поход по магазинам, поездка, новая прическа, одежда, дом, духи, работа или муж, огромная пицца, щедро сдобренная расплавившимся сыром. В лучшем случае, подобное мышление не оправдывает ожиданий женщин и не исполняет их желаний.
Они продолжают блуждать в поисках того, что заполнит их внутреннюю пустоту. В худшем случае эта ложь причиняет невероятную боль и крадет свободу. Именно она становится причиной беспокойства, обиды и депрессии. Эта ложь заставила многих девушек отдать свою девственность взамен на тепло в постели и обещание дружбы. Она привела многих замужних женщин в объятия коллеги, который якобы понимает, что чувствует женщина. Эта ложь заставила многие молодые пары обвенчаться по совершенно неправильным мотивам. А затем большая часть этих пар развелась. И все из-за желания удовлетворить глубокие внутренние потребности. Вот куда завела эта ложь женщину, которую мы назовем Кармен. Я верила, что не должна жить с неисполненными желаниями. Я добивалась того, чего мне хотелось и когда мне этого хотелось. Одежда, путешествия в Европу, выходные дни за границей – все это я приобретала в кредит или брала деньги в долг. В результате, к тому времени, когда мне исполнилось 22 года, у меня накопилось 10 тысяч долларов долга. Еще я думала, что мне обязательно нужен мужчина, а потому встречалась с теми, кто мне даже не очень нравился. С теми, кто хотел просто переспать со мной. Иногда я сама вступала в интимные отношения только для того, чтобы почувствовать себя желанной. История другой женщины, Эйлин, показывает, какое мощное эмоциональное и душевное разрушение несет в себе эта ложь. Я не получала сексуального удовлетворения в браке и верила, что в этом виноват мой муж. Я обвиняла его и искала другого мужчину, который удовлетворил бы меня в интимном плане. Я называла это любовью, зная, что это всего лишь похоть. Но я верила, что имею на это право и что мой муж обязан удовлетворять меня. Поначалу это было здорово, но потом, когда все раскрылось, на меня обрушились стыд, чувство вины и ощущение непоправимой беды. Я ощутила боль, которой не стоило никакое мимолетное удовольствие. Бог сотворил сексуальное желание. Хорошо удовлетворять эту потребность, но только в браке. Помните, что брак далеко не всегда избавляет от одиночества. Я знаю множество замужних женщин, которые живут с глубоким чувством одиночества и своей изолированности. Дело в том, что ни один мужчина на земле не в состоянии удовлетворить глубочайшие желания женского сердца. Я разговаривала со многими незамужними женщинами, замечательными христианками, которые преданы Богу. Они рассказывали, как трудно справляться с одиночеством. Замужем вы или нет, необходимо понимать, что желания – это неплохо и нехорошо. Они не определяют степень нашей духовности. Нужно научиться принимать такие желания, отдавать их Богу и ожидать от Него их исполнения. Бог создал нас так, что никто и ничто никогда не удовлетворит нас, кроме Него самого. Мы увидели, что неверное представление о Боге провоцирует неверное представление о себе. И ложь в любой из этих ключевых областей влияет на нашу жизнь. Вера в ложь о Боге или самой себе неизбежно приведет ко греху. Практическое применение. Противопоставьте ложь истине. Ложь. Внешняя красота важнее внутренней. Истина. Внешняя красота временна, рано или поздно она исчезнет. Для Бога важнее всего моя духовная красота и характер.
ложь. Все мои желания обязательно должны исполняться. Истина. И на земле большинство моих желаний будут оставаться неисполненными. Глубочайшие нужды моего сердца не может удовлетворить ни одно творение. Если я признаю свои нужды, то буду больше нуждаться в Боге и стремиться к небесам. Первый шаг. Согласитесь с Богом. В какую ложь о себе поверили вы? Второй шаг. Возьмите ответственность на себя. Как вера в эту ложь повлияла на образ вашей жизни? Третий шаг. Провозгласите истину. Прочитайте вслух каждую истину из приведенных выше. Какая из них сейчас особенно актуальна для вас? Обновите свой разум Словом Божьим. Прочитайте вслух следующие отрывки. Что эти стихи говорят о том, как Бог воспринимает вас? Псалом 138, с 13 по 18 стих. Послание Ефесянам, 1 глава, стихи 3 по 8. Послание к Римлянам, 5 глава, с 6 по 8 стих. И послание к Римлянам, 8 глава, стихи 1, 2, 13 и 15 по 17. Четвертый шаг. Действуйте на основании истины. Какие шаги вам нужно предпринять, чтобы ваша жизнь соответствовала истине? Пятый шаг. Попросите Бога помочь вам ходить в истине и помолитесь. Отец, спасибо, что ты искал отношений со мной, когда я была далека от тебя и отвергала тебя. Я знаю, что во мне самой нет ничего доброго. Спасибо, что не отказываешься от меня. Спасибо, что любишь меня безгранично и безусловно. Спасибо, что отдал за меня своего сына, что он взял на себя наказание за мои грехи и умер вместо меня. Спасибо, что ты избрал меня своей дочерью и считаешь меня сокровищем. Спасибо, что Святой Дух обитает в моем теле. Спасибо, что преображаешь меня в образ Иисуса. Помоги мне сотрудничать с тобой. Пожалуйста, преображай меня в образ Христа. Подари мне его сердце, характер и жизнь. Я молю тебя во имя Его. Аминь.

сегодня я прощаюсь с вами. Буду рада вновь встретиться в нашей следующей передаче. У микрофона Виктория Фаст, звукооператор Петр Гам. Программу подготовила Ольга Эрленбуш. До свидания. До следующей встречи в эфире.

эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.

Мир вам, дорогие друзья, братья и сестры во Христе, все наши уважаемые радиослушатели. Вы слушаете радиопрограмму «Луч надежды». Меня зовут Виктор Серпевский, я веду передачи из города Ванкувера, штата Вашингтон. Сегодня вашему вниманию предлагаю послушать две песни в исполнении Марины Громовой и Бориса Бережного. Песни на пасхальную тему. Вы сегодня также будете слушать проповедь на тему «Я есмь воскресение и жизнь» слова Господа нашего Иисуса Христа. Итак, друзья мои, усаживайтесь поудобнее у ваших приемников и слушайте радиопрограмму «Луч надежды». Нашу программу начинает Борис Бережной пением «Повсюду благовест звезд».

Дорогие друзья, дорогие во Христе братья и сестры, читаем место Священного Писания из 24 главы Евангелия Луки. Позже буду читать из 11 главы Евангелия Иоанна. С 1 стиха 24 главы Луки мы читаем: «В первый же день недели очень рано, неся приготовленные ароматы, пришли они ко гробу, и вместе с ними некоторые другие, но нашли камень отваленным от гроба, и вошедшие не нашли тела Господа Иисуса. Когда же недоумевали они об этом, вдруг предстали пред ними два мужа в одеждах блистающих. И когда они были в страхе и наклонили лица свои к земле, сказали им: «Что вы ищете живого между мертвыми? Его нет здесь, он воскрес. Вспомните, как он говорил вам, когда был еще в Галилее, сказывая, что Сыну Человеческому надлежит быть предану в руки людей грешников и быть распяту, и в третий день воскреснуть». И вспомнили они слова его, и, возвратившись от гроба, возвестили все это 11 и всем прочим. Читаю второе место Священного Писания, Евангелие от Иоанна, 11 глава, начинаю читать 21.

Глава Евангелия от Иоанна повествует нам о воскрешении Лазаря, когда Господь Иисус Христос пришел к гробу своего друга и сказал: «Лазарь, выйди вон». И мертвый человек, уже 4 дня находившийся в гробе, воскрес из мертвых и вышел самостоятельно. Мы прочли с вами, что Марфа, родная сестра Лазаря, как и Мария, сказала Господу: «Господи, если бы ты был здесь, не умер бы брат мой, но вот тебя здесь не было, а то бы ты его исцелил, и он бы не умер». Господь говорит ей: «Я есть воскресение и жизнь. Верующий в меня, если и умрет, оживет». Итак, друзья мои, тема нашего рассуждения сегодня – воскресение и жизнь. Воскресение, которое дарует Господь теперь нам, всем верующим в Него. Прошло уже много-много лет, когда произошли эти великие события там, у гроба Иисуса. Истинные свидетели воскресения Господа нашего Иисуса Христа описали об этом в своих Евангелиях, в своих повествованиях. Дорогие друзья, тема сегодняшнего нашего рассуждения – воскресение. Воскресение и жизнь. Обращаю ваше внимание на некоторые моменты, которые мне хотелось бы раскрыть в нашей сегодняшней беседе. Есть истины, мимо которых пройти нельзя никому. Есть факты, которых невозможно отвергнуть никакому человеку. Бог, Творец, создал мир прекрасным. Он создал и человека безгрешным. Он определил ему вечную жизнь, полную счастья и радости на земле. Это первая и главная истина. Вторая истина есть та, что человек согрешил, и смерть через согрешение человека вошла в жизнь его, и человек получил осуждение от самого Создателя. Третья мысль или третья истина заключается в том, что Бог, возлюбив человека, пожертвовал для его спасения своим собственным единородным Сыном. Итак, пред нами творение, грех, смерть, осуждение и спасение человека через веру в искупительную жертву Иисуса Христа Спасителя. Есть места, которые сами собой свидетельствуют о величайших событиях. Перед нами Едемский сад, там, где Господь беседовал с человеком. Едемский сад является колыбелью всего человечества, но там же произошло и несчастье человека. Там он вступил в полосу смерти для себя и для всех своих потомков. Перед нами гора Синай, где Господь дал закон для всех верующих в Него. Перед нами чудесное место, называемое Вифлеем. Вифлеем – место рождения Господа нашего Иисуса Христа Спасителя. Перед нами знакомый Назарет, где Иисус Христос провел 30 своих лет. Перед нами Иерусалим. Тот Иерусалим, который считался центром вероисповедания, центром всех евреев. Иерусалим, который побивал пророков, который делал очень неугодное перед лицом Господу руками книжников и фарисеев. Перед нами Гефсиманский сад, где Иисус Христос молился Отцу Своему и лучшие минуты жизни в молитве проводил вместе с учениками там, на этом месте. Перед нами Голгофа, где Господь Иисус Христос был распят, принял мученическую смерть, чтобы освободить всех людей от такого наказания. Перед нами пещера, могила, куда был положен Иисус. Перед нами гора, гора Елеонская, ожидающая ноги Иисуса Христа, когда Он придет в великой славе Своей. Итак, есть места, которые сами собою свидетельствуют о величайших событиях древности. И эти события радуют сердце всякого верующего человека. Рождение Иисуса, Его святая жизнь, полная чудес, Его голгофская смерть, а главное Его воскресение и вознесение – вот что вызывает благоговение и чувство благодарности всех верующих людей. Мы прочли с вами, друзья мои: «Я есть воскресение и жизнь, говорит Христос. Верующий в Меня, если и умрет, оживет. И всякий живущий и верующий в Меня не умрет вовек». «Веришь ли этому?» – спрашивает Господь Марфу.

Сегодня этот вопрос стоит перед нами. Верим ли мы этому? Да, поистине. Многие-многие люди верят этому и за эту веру отдали свою жизнь. Сила воскресения или оживления умерших – одно из величайших свойств самого Господа Бога. Об этом мы читаем во многих-многих местах Священного Писания. Давайте мы прочтем из 2 послания к Коринфянам, из 1 главы, 9 стих. Апостол Павел, утешая своих близких, говорит: «Сами в себе мы имели приговор к смерти, для того, чтобы надеяться не на самих себя, но на Бога, воскрешающего мертвых». Эту же самую мысль подтверждает апостол Павел в послании Римлянам в 4 главе. Как написано: «Я поставил тебя отцом многих народов перед Богом, которому он поверил, животворящим мертвых и называющим несуществующее, как существующее». Речь идет о великом человеке Божьем Аврааме, который поверил, и Господь эту веру вменил ему в праведность. Он рассматривал Бога тоже как животворящего мертвых. Значит, он надеялся получить жизнь в будущем веке. Такова была вера Авраама. И Господь Иисус сам подтверждает эти слова: «И всякий живущий и верующий в Меня не умрет вовек». Так говорит Господь для каждого верующего в Него. Если апостолы, писавшие свои Евангелия, являются свидетелями воскресения Господа нашего Иисуса Христа и рассказывают о воскресении Господа так, как они видели, как слышали, как понимали, то апостол Павел не был свидетелем воскресения Господа, и однако же Господь Духом Святым открыл ему, и он записал в своем повествовании в разных посланиях и стал апологетом воскресения, стал защитником воскресения нашего Господа. Но давайте обратимся сейчас к самому факту воскресения и к явлениям Господа нашего Иисуса Христа в той хронологической последовательности, которая имела место. Итак, самой первой Господь явился Марии, Марии Магдалине, которая стояла у гроба и плакала, потому что не нашла Господа своего, которого она любила всем сердцем своим. Далее Господь явился женщинам, которые шли ко гробу, и они были поражены свидетельством воскресения Господа. Им было сказано слово, что Иисус Христос воскрес. Им было сказано повеление, чтобы они сказали ученикам о воскресении Господа. Далее Господь явился сраженному горем Петру, одному из самых лучших учеников Иисуса Христа. Как рад был Петр видеть воскресшего Иисуса Христа! В этот же день Господь явился еще и другим ученикам, эммаусским ученикам, когда они шли в свое селение. После того, как Господь открылся им, они вернулись в Иерусалим и засвидетельствовали о воскресении нашего Господа. Пятый раз явился Господь всем ученикам, слушающим эммаусских учеников, когда они рассказывали о явлении Господа. И тогда многие из них были поражены. В шестой раз Господь явился всем ученикам и Фоме. Это уже было через неделю. Несколько позже ученики на Тивериадском озере увидели Иисуса Христа, когда Он предложил им пищу. Это было седьмое явление Господа своим близким. В восьмой раз Господь явился послушным поклонникам там, в Галилее. В девятый раз Господь явился огромному количеству людей. Более 500 братьев в одно время увидели Иисуса Христа воскресшего. Далее слово нам говорит, что Иакову Он явился и другим ученикам. В одиннадцатый раз мы читаем: Господь явился избранным свидетелем Его воскресения. И далее самому апостолу Павлу, апологету воскресения Иисуса Христа, явился Господь лично. Об этом апостол Павел многократно говорил в своих посланиях. 513 свидетелей, причем 12 из них видели Иисуса несколько раз. А сколько было женщин, сколько было детей, сколько было тех простых людей, которые были свидетелями воскресения и проповедовали об этом воскресении. Слово Божие говорит нам, что и Стефан увидел Господа стоящего в день его смерти. Апостол Павел, будучи Савлом, видел его уже прославленного.
Воскресение Иисуса Христа доказывает всему миру, что сила смерти сломлена, и нам дарована победа над смертью, о чем мы читаем в первом послании Коринфянам 15 главе. Евангелист Ветхого Завета Исаия, пророк, в 53 главе пишет о Господе нашем, принявшем мученическую смерть за нас. «Он взял на себя наши немощи и понес наши болезни, а мы думали, что он был поражаем и наказуем и уничижен Богом, но он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наши. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились. Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на него грехи всех нас». Если Бог воскресил из мертвых того, кто понес грехи всех нас, то, конечно же, Он имеет силу воскресить любое количество уверовавших в Него людей. И Господь Иисус со страниц Священного Писания говорит нам: «Я есмь воскресение и жизнь. Верующий в Меня, если и умрет, оживет, и всякий живущий и верующий в Меня не умрет вовек». Так говорит Сам воскресший Иисус Христос. Христос воскрес славою Отца, и как Он был предан смерти за грехи наши, так Он и воскрешен был силою и славою Отца для оправдания нашего. Мне хотелось бы рассказать вам небольшой пример из жизни моей в Лос-Анджелесе. Я там прожил более 2 лет. Мне приходилось посещать многих людей. Я пришел в дом одной нашей молодой верующей сестры, которой объявили, что она скоро умрет. Да, действительно, она была больна неизлечимой болезнью. И она знала это. И горе, и печаль были в ее глазах. Когда она приходила на собрание, вид у нее был подобно тени. Но вот настало время, когда уже она не могла выйти из своего дома. Дьявол настолько сильно разрушал ее веру, что жизнь ее казалась сплошным мучением. Но в этот момент сам Господь помог ей Духом Святым. И она пришла к сознанию, что она имеет жизнь вечную, она имеет радость, она имеет будущее, она имеет все необходимое для того, чтобы сказать сатане: «Отойди от меня». И когда последний раз уже перед смертью ее я посещал этот дом, я говорил ей: «Сестра дорогая, знаешь ли ты, что ты пойдешь в вечность? Знаешь ли ты, что Господь сам ожидает встретить тебя? Знаешь ли ты, что тебе предстоит великое будущее с церковью в Боге?» Она плакала, и глаза ее светились великой радостью. Она говорила: «Теперь я хочу умереть. Хочу умереть, потому что я знаю, что смертью не заканчивается моя жизнь. Я буду жить вечно, потому что Бог силою Своею воскресит меня в нужный и Его славный день». И так с глубокой верой она отошла к Господу. И теперь я думаю, как сильны слова Иисуса Христа, говорящего: «Я есмь воскресение и жизнь. Верующий в Меня, если и умрет, оживет». Слава Господу за это. И хотя мы недостойны по своим преступлениям и грехам подойти к лику Божьему, все-таки мы знаем, что нетленным серебром или золотом мы искуплены от суетной жизни, но драгоценной кровью Христа, как непорочного и чистого Агнца. Он умер за грехи наши, но и воскрес для оправдания нашего. Итак, чем же является Христово воскресение для нас, да и для всех людей? Каждому понятно, что воскресение Христа является центром мировых событий. Оно является гранью, границей старого и нового времени. Воскресение Христово является залогом добытой победы, праведности над грехом, жизни над смертью, света над тьмою, Иисуса Христа над дьяволом. Итак, Иисус Христос есть воскресение и жизнь. Господь говорит: «Верующий Меня, если и умрет, оживет. Всякий верующий в Него не умрет вовек». Вот 3 главных истины, которые Господь нам дал вместе с обетованием. Воскресение во Христе – само собой разумеющееся явление для всякого, кто является членом Его тела, ибо Он – глава этого тела, а мы порознь, как читаем в Писании, члены. Это наша надежда, это наше чаяние. Когда-нибудь настанет день, когда все мертвые воскреснут. Все люди, всех племен, всех поколений воскреснут
и предстанут пред Господом. Но всем ли людям воскресение тела и будущая жизнь вечности принесет великое счастье? Нет, нет, далеко не всем. Поэтому те, кто не желают этого признавать, говорят: нет воскресения мертвых. Поэтому они не принимают проповеди нашей о воскресении мертвых. А что говорит нам апостол Павел? Давайте обратим свое внимание на 15 главу 1 послания к Коринфянам. «Если же о Христе проповедуется, что Он воскрес из мертвых, то как некоторые из вас говорят, что нет воскресения мертвых? Если нет воскресения мертвых, то и Христос не воскрес. А если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна, тщетна и вера ваша. Притом мы оказались бы и лжесвидетелями о Боге, потому что свидетельствовали бы о Боге, что Он воскресил Христа, которого Он не воскрешал, если, то есть, мертвые не воскресают. Ибо если мертвые не воскресают, то и Христос не воскрес. А если Христос не воскрес, то вера ваша тщетна, вы еще во грехах ваших. Поэтому и умершие во Христе погибли. И если мы в этой только жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех человеков. Но Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших. Ибо как смерть через человека, так через человека и воскресение мертвых. Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут. Каждый в своем порядке. Первенец Христос, потом Христовы, пришествие Его. Неверующие в воскресение могут сказать: ну, нас это не касается. Мы не хотим воскресать. Нам не нужно ваше небо. Нам не нужна ваша вечная жизнь. Мы хотим умереть, и все. Но апостол Павел говорит в послании евреям: человеком положено однажды умереть, а потом суд. Да, человеком положено однажды умереть, и люди все умирают, а суд ожидает в будущем. Он действительно будет, и как страшно будет столкнуться неверующему человеку с этим страшным фактом. И это не сказка, это не выдумка, это великая истина, которую отвергнуть никак нельзя. Слово Божие нам говорит: у Бога не останется бессильным никакое слово. Господь бодрствует над Словом Своим, чтобы оно исполнилось, мы читаем. С 31 стиха 25 главы Матфея мы читаем: «Когда же придет Сын Человеческий во славе Своей, и все святые ангелы с Ним, тогда сядет на престоле славы Своей. И соберутся пред Ним все народы, и отделит одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов, и поставит овец по правую свою сторону, а козлов по левую. Тогда скажет царь тем, которые по правую сторону его: «Придите, благословенные отца моего, наследуйте царство, уготованное вам от создания мира». Тогда скажет и тем, которые по левую сторону: «Идите от меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его». И пойдут они в муку вечную, а праведники в жизнь вечную. Это слова самого Господа Иисуса Христа, который сказал: «Я есть воскресение и жизнь». Осужденные люди будут говорить: «Горы, падите на нас, и холмы, покройте нас от лица сидящего на престоле и от гнева Агнца». Но это уже не совершится, потому что каждый человек понесет свое за то, что он сделал на земле, доброе или худое. И сегодня, в этот день праздника, в этот день воскресения, мне хочется сказать всем нашим дорогим братьям и сестрам, уверовавшим в Господа: если мы и умрем до пришествия Господа нашего Иисуса Христа, все-таки мы оживем. Таковы обетования самого Иисуса Христа. Апостол Павел говорит: не все мы умрем, но все изменимся, вдруг во мгновение ока, при последней трубе, ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся. Ибо тленному сему надлежит облечься в нетление, и смертному сему облечься в бессмертие. Когда же тленное сие облечется в нетление, и смертное облечется в бессмертие, тогда сбудется слово написанное: «Поглощена смерть победою». Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа? Жало же смерти – грех, а сила греха – закон. Благодарение Богу, даровавшего нам победу, Господом нашим Иисусом Христом.
Итак, братья мои возлюбленные, будьте тверды, непоколебимы, всегда преуспевайте в деле Господнем, зная, что труд ваш не тщетен пред Господом. Какая великая радость, какое великое торжество! Что ожидает нас? Это невозможно описать никакими словами. Апостол Павел говорит: не видел того глаз, не слышало ухо, не приходило на сердце даже человеку. Даже в мыслях этого не было ни у кого, что приготовил Господь любящим Его. Для всех наших уважаемых радиослушателей, кто еще не принял Иисуса Христа как личного Спасителя, скажу: знайте, Бог сотворил вас, Бог возлюбил вас, Бог пожертвовал Сыном Своим, чтобы спасти вас. Он умер за каждого человека на Голгофском кресте, но Он воскрес для того, чтобы дать оправдание уверовавшим в Него. И если ты не принимаешь Его жертвы, если ты не веришь в Его искупительную смерть, тогда ты очень несчастен. Тогда тебя ожидает мрак и вечный позор. И потому лучший совет для таковых – примите Иисуса Христа, пока еще есть время. Тысячи христиан принимали мученическую смерть с радостью. Почему? Потому что они уверены были в воскресении своем. Воскресение – это рубеж жизни, прошлой и будущей. Вот почему для каждой верующей души дороги слова самого Господа: «Я есмь воскресение и жизнь. Верующий Меня, если и умрет, оживет. И всякий живущий и верующий Меня не умрет вовек». Господь спрашивает каждого из нас: веришь ли этому? Если веришь, ты блажен. Если не веришь, ты несчастен. Пусть Бог поможет нам и вразумит нас, чтобы то, что было преподано сегодня, мы сохранили в сердцах своих, чтобы это принесло благословение всем нам, всем слушающим Слово Господне, Слово о воскресении и жизни вечной. Слава за все Господу. Аминь.

Дорогие друзья, закончилось время нашей радиопередачи «Луч надежды». Всего вам доброго. До новых встреч в эфире.

0: Приветствуем вас, друзья! Приглашаем вас послушать очередной выпуск радиопередачи Международного заочного библейского института «Семья Каратаевых». Анти с Наташей вернулись с поездки. Вместе с Адамом Павловичем они пришли навестить Каратаевых.
1: Вера, не дразни Мишку. Вы мешаете нам разговаривать. Такой шум стоит в доме.
2: Ну, Верочка, ты теперь, наверное, самый счастливый человек на свете. Ведь у тебя такая красивая, пушистая собачка.
3: Да. Жалко, что Мишка не умеет разговаривать. Только все лает и лает.
4: Вере страшно хочется научить Мишку говорить «да» и «нет». У нее же кое-что получается.
2: Неужели?
3: Но говорить у Мишки никак не получается. Я, наверное, 100 раз повторила ей эти слова, а она только лает.
2: Наверное, ей надо сначала алфавит выучить. Ты попробуй с буквы «А».
3: Да нет. Она даже «А» не может никак сказать.
4: А ты, Вера, когда была маленькая, никому и слова не давала сказать. Очень здорово тараторила.
5: Животные тоже бывают умными.
6: Они не могут говорить, но очень многое понимают и чувствуют.
7: Да.
5: Я встречал знакомых удивительно умных собак. Mm-hmm. Хотя, конечно, этот собачий ум нельзя сравнить с разумом человека. Mm,
7: конечно.
8: Его, наверное, можно сравнить с аппаратурой ЭВМ.
2: Что ты имеешь в виду?
8: Ну, я имею в виду конструкционные свойства ЭВМ, которые основаны на микросхемах. Это как бы уровень аппаратуры, в отличие от операции, которые оператор может вести в ЭВМ.
2: Ну, а если говорить об уровне развития людей, то здесь, я думаю, многое зависит от врожденных способностей или врожденных наклонностей. У человека есть способность научиться, но самих знаний и понятий у него нет.
7: Да, это так.
2: Человек приобретает их.
7: Да, это так, правильно.
2: У животных же другая степень развития, и у них ограничена способность учиться. Поэтому Мишка не научится говорить. Хоть учи его 1 000 000 лет. Да.
9: Вот так, и ничего, Верочка, не сделаешь. Так запрограммировано свыше.
7: Да.
10: А мы люди тоже ведь запрограммированы свыше Богом.
7: Да.
2: Мы обладаем нервной системой, с помощью которой мы воспринимаем все, что видим, слышим, чувствуем, а затем фиксируем свой опыт.
8: Такую информацию мы получаем из окружающей нас среды, от общества. И заполняем ей свой головной мозг. Mm-hmm. Если бы не было информации, то есть впечатления, то ни капельки разума и не было бы.
7: Как это понять? Что ты имеешь в виду?
6: Да вот помнишь ребенка, о котором писали? Ну, который вырос вместе с волками. Он ведь ничему человеческому не научился. Был как животное и бегал на четвереньках.
7: Да, газеты писали об этом.
10: Да.
7: Интересный случай.
10: Мы тогда, в отличие от животных, имеем свободу, как вы теперь это назвали, программировать свой разум по своему выбору. И эта свобода нас ко многому обязывает.
2: Ты прав, отец. Мы, верующие, несем большую ответственность за это.
5: Я, конечно, не знаток. Я слышал, что человек получает свою способность обучиться речи по наследству через гены.
9: И у человека, по-моему, широкие возможности.
7: Да, мы ведь способны научиться говорить на любом языке.
9: И знать не только один язык. Одна девочка с самого рождения слышала сразу несколько языков. В 5-летнем возрасте она говорила уже на 8 языках.
3: Да. Правда?
9: Правда.
3: Вот если бы я тоже знала так много языков.
9: Так что ж, у тебя, Верочка, как раз есть все возможности для этого.
4: Да, я... Хватит и 2, а то нам всем тогда молчать придется.
9: Ой. Я помню, раньше мы в школе проходили, что обезьян легко можно научить языку жестов и мимики. Из этого и заключили, что человек-то от обезьяны произошел, а язык развивался постепенно. Сначала были только звуки, крики и мычание.
8: Глупости. Один ученый-языковец сказал, что он, изучая вопрос, можно ли шимпанзе научить разговаривать, пришел к выводу, что нет.
6: Да,
8: шимпанзе
6: понятно.
8: Не способна произнести даже самые простые слова.
2: А что касается звуков, которые они произносят, то языковеды утверждают, даже и речи не может быть о том, чтобы язык развивался таким способом.
6: Да.
8: Один ученый высказывался, что вообще никакого первоначального языка и никогда не существовало.
2: А другие ученые считают, что способность говорить, выражать свои мысли, оказывает на людей большое влияние. Эта способность и отличает людей от животных.
10: Я вот слушал вас и подумал, что хорошо, конечно, знать и постоянно узнавать интересные вещи. Ведь тогда у нас появляются все новые и новые причины, чтобы благодарить нашего Творца.
7: Ведь весь этот мир создан Словом.
9: Да, но тому, кто в Бога не верит, это ведь совсем непонятно.
10: Помните, как начинается Евангелие от Иоанна?
6: Mm-hmm.
10: Вначале было Слово.
6: Да.
10: И Слово было у Бога. И Слово было Бог.
6: Mm-hmm. В этих стихах глубокая истина.
2: Да.
6: Слово включает в себя мысль, а мысль подразумевает личность.
3: А я знаю эту личность.
5: Кто же это?
3: Это Иисус Христос.
6: Совершенно правильно.
9: Молодец.
6: Это наш дорогой Спаситель, единородный Сын Божий.
3: А что такое единородный?
6: Это значит, что Иисус – исключение во всем мире. Другого такого никогда не было
2: никогда.
6: И не будет.
2: Да.
6: Он один, единственный у своего Отца.
5: И Бог этого Сына предназначил для спасения человечества еще до создания мира.
6: Да. Ой, это даже как-то не вмещается в моей голове.
7: Да, это трудно понять.
2: И здесь, на земле, мы никогда не поймем до конца всю глубину Божьего плана спасения.
7: Это так. Знаете, вот мне, когда что-то непонятно, то я не ломаю себе голову, а просто принимаю все так, как оно есть.
2: Да, это вернее всего.
7: Мне очень понятно, что Иисус – Сын Божий. Есть еще личность Дух Святой.
6: Да.
7: Все они едины между собой. И они сделали все, чтобы мы не погибли, а имели жизнь вечную.
2: Правильно.
7: Это понятно, Господу. И это просто доступно для каждого человека.
2: Верой все
5: на правильно. Жизнь. А Бог по мере нашего духовного возрастания открывает нам постепенно свои тайны. И это будет продолжаться до самой вечности. Да и там мы тоже будем познавать все новое и новое без конца.
3: Это правда? Как интересно будет там.
9: Как здорово все же, что Бог так чудесно все запланировал для нас.
6: Да. Мы тут размечтались, а уже скоро 6 часов.
7: Ой, неужели? Тогда нам надо собираться уже.
2: Да.
7: Я совсем забыла, что мы идем на день рождения. Верочка, какие цветы мы купим?
3: Розы.

Чейким был сиротой. Ему было 6 лет, он жил на улицах города Гонконга. Он не принадлежал никому. Но однажды один добрый человек столкнулся с Чейкимом и отвез его в христианский детдом, где жили многие другие мальчики и девочки. В детдоме Кима приняли с любовью. Его накормили, одели, его стали учить писать и читать. Ему рассказали об Иисусе Христе. Спустя несколько месяцев Кима усыновила одна хорошая китайская семья. Радости Кима не было границ. У него теперь была своя семья, которая любила его и заботилась о нем. Одна из основных человеческих нужд — это чувство принадлежности к кому-нибудь. Да, принадлежать к семье, быть ее членом. Уже одно знание того, что я член семьи, порождает чувство безопасности и дает утешение. Семья Каратаевых — хороший пример этого. Дети знают, что в мире есть одно место, где они в безопасности, где их защитят, где их искренне любят, куда можно бежать во время опасности и найти убежище. Дети Каратаевых в семье, как птенцы в гнезде. Здесь их кормят, одевают, учат, воспитывают, пока они выросшими, уравновешенными, усвоившими здравые жизненные ценности, будут способны выйти из гнезда, чтобы начать самостоятельную жизнь. Когда человек становится христианином, то происходит что-то подобное этому. Уверовавший становится членом большой Божьей семьи. Эта Божья семья называется церковью. Так что церковь — это в первую очередь не здание. Это единство верующих, объединенных для совершения труда своего Господа. Когда мы пришли ко Христу, мы стали членом Его всемирной семьи или Христовой церкви. В книге «Деяния апостолов» мы читаем о первой христианской церкви, о ее деятельности, о том, как эти первые последователи Христа переходили с места на место повсюду, помогая основывать новые группы верующих. Эти первые христиане имели сильное желание встречаться друг с другом для совместного поклонения Господу. Поклонение Богу значит проявление нашей преданности Ему. Поклоняясь, мы воздаем Ему хвалу и славу. Мы чтим Его более всего и всех других в этом мире. Верующий получает духовное удовлетворение через свое личное поклонение Богу, но кроме этого он также высоко ценит совместное с другими верующими поклонение Богу. Как-то пресвитер одной церкви заметил, что один из членов церкви несколько раз подряд отсутствовал на собраниях. Пресвитер посетил этого члена, чтобы передать ему, что он и другие члены церкви переживают за него. Чтобы яснее объяснить этому человеку, насколько ему необходимо общение с другими верующими, пресвитер подошел к камину, вытащил прочь из огня пылающий горящий уголь. Уголь сверкал красным еще некоторое время, потом погас. Член церкви понял урок. Если мы будем оставаться в огне, будет больше надежды, что мы будем ярко сверкать для Христа, и совместное поклонение будет давать нам духовные силы. Ребенок растет, учится, набирается опыта и со временем становится взрослым. Дети 30-х и 40-х годов сегодня правят странами, занимают ответственные посты в обществе. Таким же образом, христианин в начале своего христианского пути, только ребенок, не понимающий всех сложностей духовной жизни. Но под правильным учением и уходом он также растет. Верный признак духовного созревания христианина тот, что у него появляется желание участвовать в труде. Его мир становится шире, он становится чувствительным к нуждам других. Когда он видит боль и страдания других, он сам чувствует боль.
Он страдает вместе со страдающими. Есть, к сожалению, духовно незрелые христиане. У них есть много возможностей помочь, но их совсем не трогает нужда других. Христос сказал: «От всякого, кому дано много, много и потребуется, и кому много верено, с того больше взыщут». Другими словами, настанет день, когда мы дадим отчет Богу, как мы использовали дары, возможности, которые имели для оказания помощи другим. Зрелое дитя Божие осознает свою ответственность и действует согласно ей. Давайте зададим себе следующие вопросы. Когда мы слышим о бедствиях и страданиях, которые люди переживают за тысячи километров от нас, волнует ли это нас? Озабочен ли я положением своего соседа? Безразлично ли мне то, что люди вокруг меня толпами идут в вечную погибель? Хочется ли мне принимать участие в евангелизации своей страны, своей местности? Готов ли я своими способностями, которые я имею, помочь своей церкви осуществлять поручение Христа? Мои ответы укажут, каков уровень моей христианской зрелости. Последующие минуты я хочу посвятить отцам и матерям христианских семей. Моя молитва, чтобы сказанное сейчас смогло хотя бы в малейшей мере оказаться благословением вашей семье. Наблюдение за жизнью христианских семей в нашем поколении уже доказывает одну неоспоримую истину. Предположение, что дети верующих родителей станут искренними, убежденными верующими только потому, что родители были христианами, или что они уверуют каким-нибудь иным путем, помимо прилежного, утомительного, молитвенного труда, наставления и примера родителей. Фантазия. Есть достаточно примеров в наших церквах, которые опровергают это предположение. Почему? Мы можем справедливо утверждать, что сегодня труднее учить детей правильным жизненным ценностям, чем в прошлые годы. Труднее потому, что наблюдается пренебрежение христианскими принципами. Сегодня все громче и громче звучат голоса тех, кто болезненно противится всему тому, что христианство включает в себя. Христианская молодежь сегодня растет в наиболее безбожном обществе, чем когда-либо раньше, как на Востоке, так и на Западе. Современное общество топчет под ногами моральные библейские стандарты, которые еще недавно сознательно или бессознательно уважались людьми. В таком мире растет новое поколение. Это факт. Верующие матери, отцы, нам нужно осознать то, что возможно одновременно любить и почитать Бога и все-таки терять своих детей. Мы можем быть глубоко религиозными, мы можем ходить в церковь 3 раза в неделю, давать десятины, петь хору и так далее, и все-таки терпеть поражение в передаче истинных христианских убеждений и принципов следующему за нами поколению. В своих беседах с верующими родителями я подметил, что многие из них сегодня поражены тем, что их дети в самые критические годы отказались от своей веры. Если вы сомневаетесь в том, что невозможно быть служителем Божьим и потерять своих собственных детей, прочитайте историю о священнике Илии. Илий был священником, который пренебрег своей ролью воспитателя в семье. Видимо, Илий был слишком занят делами церкви, чтобы быть наставником в своем доме. Оба его сына выросли лукавыми и попали потом под Божие осуждение. Служение Илии Господу не могло компенсировать его пренебрежение семьей. Если одного примера недостаточно, то прочитайте еще историю Самуила. Самуил вырос в семье Илии и был свидетелем того,
как Илий потерял своих детей. И несмотря на это, Самуил впоследствии поступил точно так же по отношению к своей собственной семье. Теперь, если Бог не учел преданности Самуила, чтобы спасти его детей, то сделает ли Он это с нами и с нашими детьми? На твоих плечах лежит ответственность исполнить свои семейные обязанности по отношению к детям. За сердца и умы детей, как христианских, так и нехристианских семей, происходит усиленная борьба. Происходит как бы перетягивание каната. Сатана, враг души человека, пытается уничтожить их жизнь, как только ему предоставится возможность. Дети, живущие еще дома сегодня, скоро должны будут избирать путь, по которому они пойдут в этом мире. Их выбор будет во многом зависеть от тебя, отец и мать, от того, дал ли ты своему ребенку то внимание, наставление, дисциплинированность, в которых он будет нуждаться. Нашу обязанность относительно семьи можно сравнить с эстафетным бегом. Отцы многих из нас исполнили свою часть, пробежали трассу, неся с собой эстафету Евангелия. Эстафета передана нам, и теперь мы, в свою очередь, бежим. И скоро настанет то время, когда твой бег кончится, и тебе придется передать эстафету в руки твоего ребенка, твоего сына, твоей дочери. Но, как тренера утверждают, эстафетные соревнования выигрываются или проигрываются при передаче эстафеты. Есть тот критический момент, когда можно потерять победу, уронив эстафету или неправильно рассчитав ее передачу. Эстафета редко роняется, когда спортсмен бежит крепко, держа ее в руке. Если она роняется, то она роняется в момент передачи другому. Дорогой мой верующий слушатель, самая главная цель нашей жизни — это передать эстафету Евангелия в руки наших детей и после этого в руки как можно большего числа наших современников. Наше служение в церкви, безусловно, важно. Но нашей первой и главной ответственностью остается евангелизация своей семьи. Если наши родные, дочь или сын, не поймают эстафету живой веры и не возьмут ее с собой, выйдя на трассу, то как бы быстро они ни бежали, это не будет иметь никакого значения. Прибежать первым к финишу без эстафеты — одно и то же, что самое большое поражение. Важность миссии, данной нам Богом, да поставить нас на колени пред Господом. Будем молиться и поститься о духовном благополучии своих детей. Мы нуждаемся в Божьей помощи при исполнении этого величайшего задания — воспитания наших детей. Да благословит вас Господь!

Заканчивая наш сегодняшний выпуск, напоминаем вам адрес, по которому вы можете написать нам. Финляндия, 137-20. Парола. Ивану Степановичу Хауке. Всего вам доброго.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.

0: Вы слышали, как и о чем проповедовал знаменитый проповедник Чарльз Спёрджин?
1: Слушайте его проповеди в нашей передаче «Меч и мастерок».
0: Цель этих передач – пробудить ревность к возрастанию в благодати и познании Господа. Старайтесь делать твердым ваше призвание и избрание.
2: Приветствую всех наших радиослушателей в передаче «Меч и мастерок». У микрофона Людмила Грасмик. В этой передаче мы знакомим наших радиослушателей с проповедями Чарльза Спёрджина. Сегодня вы услышите первую часть проповеди на тему «Смягчение сердец» из его книги «12 проповедей о сердце». На текст из книги пророка Захарии, 12 главы, 10 и 11 стихи. «А на дом Давида и на жителей Иерусалима изолью дух благодати и умиления, и они воззрят на него, которого пронзили, и будут рыдать о нем, как рыдают об единородном сыне, и скорбят, как скорбят о первенце. В тот день поднимется большой плач в Иерусалиме, как плач Гададримона в долине Мегидонской». Текст проповеди читает Виталий Кливер.
3: Жестокосердие – величайшее бедствие и отвратительнейшее зло. Оно существует не только во внешнем мире, но и во многих людях, часто бывающих во дворах Дома Божьего. Под религиозными ризами у многих скрывается каменное сердце. Бывает так, причем нередко, что люди принимают водное крещение и принимают участие в вечере Господней, не пропускают проповеди слова и даже пусть формально, но все же исполняют свой религиозный долг, однако при этом их сердце остается каменным. В таком сердце нет биения духовной жизни, нет никакого духовного чувства. Ничто доброе не выходит из него, оно бесплодно, как может быть бесплоден камень. Молитва без желания, хвала без чувства, проповедь без ревности по Боге. Представьте вырубленное из мрамора сердце. Оно холодно и безжизненно. Подобно ему холодные и безжизненны каменные сердца людей. Безразличие, равнодушие, апатия — суть симптомы смерти. Жестокосердие фараона предвещало ужасную его кончину. Когда каменеет сердце, падает молот мести. Многочисленны и велики преимущества, связанные с кротостью духа. Великодушие есть характерная черта доброго человека. Духовная отзывчивость привносит жизнь и чувство во всякое христианское дело. Кто молится прочувственно, тот молится воистину. Кто славит и благодарит Бога с почтением, тот славит и благодарит благоугодно. Некоторые из вас, размягченные благодатью свыше, склонны обвинять себя в жестокосердии. Но человек в отношении себя не является лучшим из судей. Вот почему судящие себя часто ошибаются в своих суждениях. Заметьте, человек, сокрушающийся от того, что не сокрушается, сокрушается больше всех. Кто чувствует себя бесчувственным, тот, наверное, самый чувствительный. Где оплакивают свое жестокосердие, там, думаю, жестокосердия почти нет. Кто видит свое бездушие, тот не бездушен. Кто опечален тем, что сердце его из камня, разобравшись спокойно, постигнет, что оно вовсе не каменное, иначе где бы поместилась его печаль о собственном жестокосердии? Но как бы там ни было, сейчас я обращаюсь к тем из вас, кто молится о том, чтобы скорбеть о грехе. Так записано в заповеди благодати: «И дам им сердце единое, и дух новый вложу в них, и возьму из плоти их сердце каменное, и дам им сердце плотяное». Молю Бога, чтобы это произошло с вами сегодня. Цель этой проповеди — показать, как можно получить кротость духа, и как производится и поддерживается в сердце евангельская скорбь о грехе. Мне хотелось бы изложить суть простого способа, с помощью которого можно оживить внутреннего человека, сделать его чувствительным и умиленным. Во время проповеди я прошу вас молиться следующим образом. сердце умиленное сотвори во мне, Боже, и дух сокрушенный обнови внутри меня». Итак, вернемся к рассматриваемым нами стихами. Их изучение сегодня особенно уместно, ибо оно добавляет силы учению, которые мы преподаем ныне. Заметим, во-первых, что святое умиление есть результат воздействия свыше. «А на дом Давида и на жителей Иерусалима изолью дух благодати и умиления».

Падший человек не способен обновить свое собственное сердце. Разве может камень самостоятельно превратиться в воск, а гранит размягчиться и стать глиною? Только Господь, сотворивший небо и землю, способен обновить дух человека. Силы, способные заставить скалу нашего естества изливаться потоками покаяния, в самой скале нет и в помине. Эта сила пребывает во всемогущем Духе Божьем, и то, что ему угодно проявить эту силу, служит добрым предзнаменованием. Не бездействует Дух Божий, подающий жизнь и умиление. Вначале он носился над водою и силою своей произвел устройство из неустройства. Этот же Дух в начале время предается размышлениям о наших душах и приводит неустройство нашего естественного состояния к свету, жизни и послушанию. Вот в чем упование нашего погибшего естества. Яхве, сотворивший нас, способен и обновить нас. Разве наши обстоятельства не подвластны Ему? Есть ли что трудное для Господа? Разве умолился Дух Господень? Он может заставить жернов умилиться от избытка чувств, растопить железо и медь и заставить их плакать потоками слез. «Бог расслабил сердце мое», — говорит Иов, — «и в хорошем смысле этого слова так оно и есть. Святой Дух делает наше сердце подобным воску и накладывает на него свою священную печать. Помните, вы, сердца твердокаменные, что именно здесь пребывает ваше упование. Сам Бог, перед которым тают ледяные горы северных морей, обяжет вашу душу пред лицом Его любви уступить в упорстве и неверии. Ничто, кроме труда Божьего внутри вас, не способно на такое. Должно вам родиться свыше, то есть вам надлежит возродиться и обновиться в духе. Чтобы вам возродиться, в вас должен потрудиться Дух Божий. Он может из каменных сил воздвигнуть детей Аврааму. Однако, если он не потрудится над нами, мы останемся мертвыми и бесчувственными. И теперь я чувствую действие его силы. Он подвигает вас возжаждать его божественного труда, и при этом благом пожелании его работа уже началась». Далее обратим ваше внимание на следующее обстоятельство. Поскольку это святое умиление происходит от Духа Божьего, то оно полностью производится в сотрудничестве с Отцом и Сыном. В рассматриваемых стихах мы видим три ипостасии Божьей. Бог Отец говорит: «А на дом Давида и на жителей Иерусалима изолью дух благодати и умиления». Святой Дух, Дух благодати изливается на людей и побуждает их обратиться к тому, которого они пронзили, то есть к Сыну Божьему во плоти. Таким образом, Святой Дух, проистекающий от Отца и Сына, исполняет цель Отца, указывая на Сына и достигая тем самым человеческих сердец. Небесный Отец посылает Святого Духа, и Он свидетельствует о Сыне Божьем, так что люди начинают скорбеть о грехе. Мы веруем в Святую Троицу благословенного Бога и в то, что Бог един. Мы видим различные действия этих божественных ипостасей и вместе с тем понимаем, что все они — суть одно и трудятся ради одного, а именно ради того, чтобы в нас безраздельно царила благодать, избавляя от естественной неспособности к раскаянию и заставляя скорбеть от того, что мы согрешаем. Святой Дух действует самостоятельно, но в полном согласии с Отцом и Сыном. Он изменяет душу человека в совершенном союзе с Ним. Стало быть, наблюдая, как Святой Дух смягчает и трогает ваше сердце, не думайте, что Отец отвернулся от вас. Ведь это именно Он послал Святого Духа, чтобы умилить вас. И мысли не допускайте, что вы придете с покаянием в грехе и поклонитесь в скорбях в подножии Спасителя, а Христос Иисус отвергнет вас. Нет, нет и еще раз нет, поскольку именно Он послал Дух благодати,
чтобы привести вас к покаянию и побудить испытать.

0: терпеть скорбь по тому злу, которое вы наделали. Славный единый Бог, сотворивший небо и землю, трудится в ваших сердцах именно тогда, когда Святой Дух действует в вас, изливаясь духом благодати и умиления. Святой Дух действует невидимо, тайно. Воспринять его дела плотскими чувствами невозможно, поскольку о его действиях надо судить духовно. Когда Дух Божий излился в день Пятидесятницы, тотчас явились разные знамения. Например, внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и разделяющиеся языки, как бы огненные. Однако это были только внешние знамения. Сам же Дух действовал загадочно и таинственно. Дух, как ветер, невидим, однако видимы его дела. Святой Дух нисходит, как роса, которая в мягкой тишине освежает нежные растения. Дух творит свое благое дело не при звуке трубы и неприметным для людей образом. Его труд есть одна из загадок и тайн, которые никому из человеков не дано истолковать. Кто чувствует побуждение Святого Духа, знает, что внутри начинает твориться нечто необыкновенное, но то, что в действительности происходит в нем, или кто действует в нем, ему неведомо. Вот почему не ждите признаков того, что Дух говорит с вами. Не удивляйтесь, это может происходить с вами теперь, а вы о том и не подозреваете. Бог говорит однажды, и если того не заметят, в другой раз. Плоды Святого Духа воспринимаются человеческим сердцем через сознание, хотя и не всегда приписываются их подлинному Творцу. Человеку неведомо, как обновляется его дух, как его сердце становится умиленным. Просто ему хочется слушать и постигать Евангелие. Он чувствует, что благая весть касается его, как никогда прежде, но не ощущает тех невидимых уз любви, которые тянут его к Спасителю. Вскоре такой человек, еще не поняв действия свыше, восклицает: «Это перст Божий!» Замечательнейшим образом описал господин Буньян в «Притче об огне» действие Святого Духа. Враг пытался погасить огонь веры, но кто-то все время подливал в огонь масло. Подливающего масла видно не было, он, находясь в другой комнате, все же давал достаточно пищи огню. Огонь виден, но возжигающего огонь никто не видит. Дорогие мои, во время проповеди Дух Божий может трудиться в вас. Но этот труд не будет сопровождаться ни чудесными знамениями, ни голосами, ни видениями. Он посетит вас не громом и землетрясением, не сильным гласом, бурею и вихрем, и пламенем всепожирающего огня, но веяньем тихого ветра. Хотя он может трудиться во всех и каждом из присутствующих здесь, ни один из вас не увидит этого в собрате. Я надеюсь, что ныне он будет действовать во многих, ибо много молитв вознеслось к нему. И все же невидимое действие Духа можно увидеть по его плодам, поскольку плоды Духа по-настоящему обильны. В наших стихах говорится о духе благодати и умиления, под которым следует понимать сострадание и умиление, которые он производит в душе. Человек отныне жаждет обретать милость, благодать Божью. Он перестает быть гордым, становится умиленным. Святой Дух приводит человека в такое расположение духа, в котором благодать Божья может действовать в нем. Самоправедность человека препятствует действию духа. Бог никогда не подаст вам, если вы станете притязать на что-то по якобы заслуженному вами праву. Только тому, кто осознает свой грех, даруется прощение. Когда, отложив самоправедность в сторону, вы воскликнете: «Боже, будь милостив ко мне, грешнику», тогда идите во свояси оправданными. Благословен час, когда Дух Божий находит на нас как Дух благодати и производит в нас умиление, побуждающее в дальнейшем ценить и искать благодать Божью в большей мере. Сама благодать освобождает себе место в сердце, чтобы войти в него и продолжить там свой труд. В стихах, прочитанных перед проповедью, говорится также о том, что Бог изливает дух умиления. Под этим надо понимать порождение желаний и устремлений, которые находят свое выражение в молитве. Когда Святой Дух совершает работу спасения в сердце человека, то человек как бы приступает к крышке ковчега откровения с частыми и пылкими молитвами. Слова его молитвы могут быть несвязанными и путанными. Человек может запинаться, но при чем здесь изысканный стиль? Вздохи, слезы, учащенное дыхание и очи, возведенные к небу — вот истинные молитвы. И они для Бога важнее красноречивых слов. Братья, мы немощные проповедники. Нам не дано заставить людей молиться. Можно составить молитвенник и читать молитвы по книге. Можно заставить людей читать определенные молитвы в определенное время. Но заставить их воздыхать, плакать, волноваться и устремлять очи к небесам невозможно. Здесь нужен Дух Божий. Ребенок учится формальной молитве на коленях своей матери. Он может повторять ее всякий день, пока не состарится. И может случиться так, что, молясь всю жизнь, такой человек не помолился ни разу в жизни. Только Дух Божий способен исторгнуть из нас мольбу и вздох. Я уверяю вас, что с земли без вмешательства Духа Божия не вознеслось ни одной молитвы, угодной Богу. Но вот вопрос, изливается ли дух умиления сейчас на вас? Слышны ли стоны, крики, воздыхание «Господи, спаси меня, иначе я погибну! Даруй мне Христа, иначе я умру!» Если так оно и есть, то вы вошли под покров священного излияния, которое обещал Господь. На дом Давида и на жителей Иерусалима изолью дух благодати и умиления. Но все вышеперечисленное — только начало умиления, порождающего скорбь о грехе. Осмелюсь утверждать, что именно отсюда грешнику надлежит ожидать помощь. Тот, кто в день творения создал человека из праха земного, вдунул в лице его дыхание жизни, способен обновить душу и даровать чувства, естественные для новой жизни. Больше помышляйте о Святом Духе, поскольку Он может побудить вас жить истинным чувством. Только Бог, а не вы сами, может сотворить в вас чуткое сердце. И даже не пытайтесь сначала обновить свое сердце, а в дальнейшем прийти ко Христу ради спасения, ибо обновление сердца, творимое Святым Духом, и есть спасение. Обратитесь ко Христу, как есть, исповедуя все свое жестокосердие, признавая свой грех и упрямство. Признайте все это, а затем передайтесь в руки Духа, который может справиться с вашим жестокосердием, одновременно прощая грехи. Святой Дух соделает ваше сердце чувствительным, как чувствительна зеница ока. Бог милует нас возможностью обращаться к Нему, а не к себе за всем этим. Надеяться извлечь духовное чувство из плотских помышлений все равно, что выжать сок из камней побережья. Тот, кто может оживить сухие кости, может побудить ожесточенного сердцем скорбеть о грехе. Теперь позвольте мне приступить к сути учения. Святое умиление и скорбь о грехе возникают у того, кто с верой взирает на пронзенного Сына Божьего. Подлинная скорбь о грехе приходит не без воздействия Духа Божьего, но даже Дух самого Бога, чтобы произвести в нас подлинную скорбь о грехе, должен прежде побудить нас воззреть на распятого Иисуса. Подлинной скорби о грехе быть не может, пока не подъемлешь взор на Христа. Прекрасно сказал об этом один из древних. Глаза сотворены, по крайней мере, для двух действий. Во-первых, чтобы смотреть, и во-вторых, чтобы плакать. Глаза, взирающие на пронзенного, суть глаза, оплакивающие его. О, душа! Когда ты приходишь взглянуть на того, на которого должны взирать все, на того, которого пронзили, тогда ты скорбишь о том, о чем должны скорбеть все, то есть о грехе, распявшем нашего Спасителя. Не бывает покаяния без покаяния у подножья креста. Покаяние в грехе, пренебрегающее Христом, есть покаяние, в котором нужно каяться. Только евангельское покаяние есть приемлемое покаяние. Его сущность состоит в том, что оно заставляет взглянуть на того, кого пронзил твой грех. Скорбь о грехе без веры во Христа есть кость без мозга. Такая скорбь мертва, она никогда не даст благословения к жизни. Это буря в душе с громом и молнией, но без дождя. Боже, спаси нас от простых угрызений совести. Эти угрызения производят смерть. Отметьте, везде, куда бы ни сходил Святой Дух, Его присутствие всегда побуждает душу взирать на Христа. Человек никогда не обретал Духа Божьего ко спасению, кроме как для того, чтобы обратиться ко Христу в скорби о грехе. Вера и раскаяние вместе рождаются, вместе живут и вместе расцветают. Что Бог сочетал, того человек да не разлучает. Никому не дано каяться в грехах без веры в Иисуса и веровать в Иисуса без покаяния. Итак, взгляните с любовью на истекающего кровью на кресте вместо вас, и вы найдете в его очах прощение, и сердце ваше растает. Как замечательно, что все наши злодеяния можно исправить послушанием единственному предписанию. «Ко мне обратитесь, и будете спасены все концы земли». И все же ни один человек не взглянет на Христа распятого до тех пор, пока Дух Божий не побудит его поступить так. Также и он ни в коем не станет трудиться к спасению, если тот не уступит его действиям и не взглянет на Иисуса. Я хочу обратить ваше внимание на то, что взгляд на того, которого пронзили, удивительно дорог Богу. Рассмотрим замену личного местоимения в середине стиха. «И залью дух благодати и умиления, и они воззрят на меня, которого пронзили, и будут рыдать о нем». Глагол «изолью», стоящий в первом лице и местоимение «меня», и «нем» в третьем лице, касаются одной личности. Я не придаю этому никакого особенного значения и не пытаюсь вывести из этого какое-либо учение. Вместе с тем прошу заметить следующее. Читая этот стих, с определенными представлениями о единстве Сына и Отца, о союзе Бога с человеком в ипостасии Господа Иисуса, мы находим употребление выше описанных грамматических категорий абсолютно верным. И понимаем, почему, говоря об одной и той же личности, в одном случае был употреблен глагол первого лица, а в другом – местоимение третьего лица. С точки зрения чуждых учений, это место из Писания может показаться словесной ошибкой. Поучительно заметить, что Господь не употребляет фразу «они воззрят на Него, которого пронзили». Хотя в некоторых переводах странным образом это именно так и передано. Ибо Бог не может говорить о себе в третьем лице и появляется на сцене как отдельная личность. Либо Отец говорит здесь о себе, как о пронзенном в Своем Сыне, либо Господь Иисус Христос Сам говорит пророческим духом о Себе, указывая на взоры веры и покаяния, которые направлены на Его святую личность. Эти взоры скорбящей веры столь угодны Христу, что Он упоминает о них так, словно Сам взирает на Себя. «Они воззрят на Меня, которого пронзили». Ничто так не угодно Иисусу, как взоры верующих в Него людей. Никому не дано увидеть наши взоры веры, кроме Христа и Иисуса, и не требуется, чтобы кто-то еще видел их. Разве это не касается отношений только нашей души и нашего Господа? Предвидя подобные взоры, Он в этом стихе пророчествует о них. На эти взоры Он смотрит с довольством, почитая их неким воздаянием за подвиг Своей души. Взоры веры и слезы покаяния перед нашим Господом Иисусом — суть драгоценности. Он радуется и об одном кающемся грешнике, и ангелы взирают на его радость. Дорогие сердца, если сегодняшним утром, сидя на этих скамьях, вы обратитесь с верой ко Христу, принимая Его как спасение от Бога, то исполнится обетование пред очами молвившего. «Они воззрят на Меня, которого пронзили, и будут рыдать о Нем». Он будет доволен вашей верой, ибо Он призывает уверовать. Он принимает веру, Он вознаграждает за веру. Взирая на Иисуса, мы обретаем радость и радуем Его. Будучи любящим и милостивым, Он благоволит ко всякому, кто обращается к Нему и принимает Его благодать. Его подняли на древо, чтобы всякий взирал на Него. Его пригвоздили ко древу, чтобы он стал вечным зрелищем. Его сердце пронзили, чтобы все увидели кровь и воду. Два целебных средства. Благословенны взоры, порождающие в нас умиление сердца. Суть взоры на пронзенного Иисуса.
1: Дорогие радиослушатели, вы прослушали первую часть проповеди на тему «Смягчение сердец» из книги Сперджина «12 проповедей о сердце». Вторую часть этой проповеди вы услышите в нашей следующей передаче. До свидания, до следующей встречи!

0: волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.
1: Ваша жизнь может измениться. Послушайте передачу
2: «Освобожденные».

Здравствуйте! Даже самое длинное путешествие начинается не с первого шага, а с решения сделать этот шаг. Для героя нашего рассказа бегство от житейских забот и проблем стало нормой, делая его путешествие по жизненному пути долгим и трудным. Вместо того, чтобы встречать трудности лицом, он избегал их до тех пор, пока его сердце, разум и жизнь не стали освобожденными.

0: Кто там?
1: Это я, Терри.
0: Минутку, Терри, подожди. Джек, лежать. Лежать. Сейчас, секунду, я открою, Терри.
1: Давай, заходи, заходи быстренько.
0: Джек, место!
2: Да убери пушку, это же я.
0: Да мало ли что.
2: Эта собака не кинется?
0: Без команды не кинется, не переживай. Джек, сидеть! Сидеть!
2: Ну, ты чего так забаррикадировался?
0: Ну, ты же знаешь, Куртис во что бы то ни стало хочет избавиться от меня.
2: А что он сделал на этот раз?
0: Он пытался подставить меня с какой-то шлюхой, чтобы меня упекли за изнасилование.
2: Слушай, неужели он мог пойти на такое?
0: Ну, еще бы. Он готов на все, лишь бы разделаться со мной.
2: Да, а кто была эта девчонка?
0: Да кто ее знает? Подсела ко мне в машину. Но какое-то шестое чувство подсказывало мне, что здесь что-то неладно. И я высадил ее. Это все Куртис. Он спит и видит меня или в тюрьме, или в гробу в белых тапочках.
2: Да подожди, ты что, считаешь, что он действительно способен на такое?
0: На все 100%. Вот поэтому я и завел эту собаку. На войне, как на войне, Терри.

Несомненно, герой нашего рассказа находился в состоянии постоянной войны. Он и не представлял себе, кто был его главным врагом и каков будет результат этой войны. Оказалось, что борьба, в которой он участвовал, была намного серьезнее, чем он предполагал. Он по-прежнему в ней участвует, но с оружием, которое может вас удивить. Сейчас в цикле передач «Освобожденные» вы услышите правдивую историю о человеке, который научился смотреть в лицо жизни, историю о Джерри Картере.

0: Мой папа был водителем-дальнобойщиком, и поэтому его часто неделями не бывало дома. Я был самым старшим из детей. У меня были еще 5 младших сестренок. Пока папа находился в отъезде, я верховодил в доме, колотил сестер и постоянно шел во всем наперекор матери. И хотя я и посещал воскресную школу, это никак не улучшало моего поведения.
1: Джерри, почему ты сознательно делаешь всякие пакости и не слушаешь маму? Она говорила тебе не срезать розы, а ты их срезал.
2: Я терпеть не мог тот куст. Он действовал мне на нервы.
1: Ты уничтожил самые любимые мамины цветы. Как это могло случиться?
2: Да они были такими противными, росли прямо на дороге, я все время о них царапался.
1: Это не оправдание.
2: Да меня попросили убрать во дворе, вот я и убрал.
1: Ты сделал ей это назло, и при том преднамеренно.
2: А мне кажется, что сейчас во дворе без этого куста гораздо лучше.
1: Меня не волнует, что тебе там кажется, но ты должен научиться слушаться старших, Джерри. А за то, что ты сделал, будешь наказан. Месяц никаких гуляний с друзьями.
0: Хоть я искал всякого случая выразить свой протест из-за ущемления моей свободы взрослыми, но до серьезного употребления спиртного и наркотиков дело не доходило. По крайней мере, в то время. Несмотря на свой буйный нрав, до 9 класса я учился совсем неплохо. Но начиная с 9 класса, вместе с одним приятелем я стал то и дело прогуливать уроки. Мы гоняли на его машине по окрестностям города, а иногда уезжали к морю.
3: Ты знаешь, Джерри, мне кажется, мы с тобой единственные во всей школе, кто обходится без спиртного и наркотиков.
2: Пьяная голова плохо соображает.
3: Это точно.
2: А ты знаешь, мама постоянно обвиняет меня в том, что я принимаю наркотики, хоть я об этом даже и не думаю.
3: А почему она так считает?
2: Да знаешь, тут вот прошлой зимой я однажды катался на велосипеде, и когда зашел в дом, у меня от холода слезились глаза. А мама подумала, что я накурился марихуаны, представляешь? Она где-то вычитала, что глаза слезятся из-за употребления наркотиков.
3: Да, страдаешь почем зря.
2: А отец? Отец пообещал до 21 года держать меня в ежовых рукавицах.
3: До 21?
2: Да, да, но я не собираюсь с этим мириться. Я убегу из дома.
3: Куда же?
2: В Нью-Йорк. Я давно мечтал там жить.
3: Поедешь автостопом?
2: Придется. У меня нет денег на автобус.
3: Я займу тебя, Джерри. Отдашь, когда найдешь работу, окей?
0: И в тот вечер, когда все легли спать, я собрал вещи и через окно своей спальни выбрался из дома. Затем я пошел на автостанцию, сел в автобус и благополучно добрался до Нью-Йорка. По моему растерянному виду и огромному чемодану, который я нес в руках, нетрудно было догадаться, что я не здешний. И меня забрали в участок. Оттуда я позвонил домой.
1: Да, алло.
4: Алло, папа?
1: Да.
4: Папа, это я. Я в Нью-Йорке.
1: Что? В Нью-Йорке?
4: Да.
1: Что ты там делаешь?
4: Да я приехал сюда на автобусе.
1: Зачем?
4: Ну, я просто хотел посмотреть этот город.
1: Да ты же видел ее, я же брал тебя в Нью-Йорк. И ты знаешь, какое это опасное место.
4: Но я хотел еще раз все увидеть своими глазами.
1: Ну хорошо, хорошо. Где ты сейчас находишься?
4: В полиции. Вот мне предложили позвонить тебе.
1: Очень хорошо. Я вышлю тебе денег на дорогу и приезжай немедленно.
4: Ладно.
0: Когда я приехал, папа не стал распекать меня, а просто предложил после уроков приходить и работать вместе с ним. У меня не было особого выбора, поэтому я согласился. На время. Но вскоре я устал каждый день после школы таскаться еще и на работу. И вообще я терпеть не мог кому-либо подчиняться, и поэтому я сбежал. Я сбежал к тете, папиной сестре. Она заставила меня связаться с отцом.
1: Да, да.
4: Папа, это я.
1: Джерри? Ты где? Мама с ума сходит, так волнуется. Куда ты пропал?
4: Да я у тети Пэт.
1: Что ты там делаешь?
4: Да ничего не делаю. Она разрешила остаться у нее и ходить в школу здесь.
1: Ты что, принял наркотики?
4: Ну, пап, ну ты прям как мама. Я же вам тысячу раз уже говорил, я не наркоман. Я даже не курю сигарет.
1: Тогда в чем же дело, Джерри? Объясни мне, что с тобой происходит.
4: Ой, папа, да ты не поймешь.
1: Ты прав. У меня не укладывается в голове ничего из того, что ты делаешь. Ну-ка, передай, пожалуйста, тете трубку.
4: Ладно.
2: Тетя думала, что ей удастся меня исправить, но у нее ничего не вышло. Я жил у нее почти год. За это время, общаясь со своим двоюродным братом и бывая с ним на вечеринках, я выучился пить и курить. Но я держался особняком и не позволял никому лезть себе в душу. Однажды вечером, когда тетя со своим мужем ушли в город, я решил взять их машину и уехать. Но не успел я отъехать и нескольких миль, как меня остановил дорожный патруль.
5: Добрый вечер. Права, пожалуйста.
2: А, хорошо. Ой, вы знаете, я, кажется, забыл дома бумажник.
5: Тогда назовите свою фамилию, я все проверю по компьютеру.
2: А, фамилию? Фамилию? А, Джерри Уэйн Картер.
5: Джерри, выйдите из машины.
2: Послушайте, сэр, я...
5: Выйдите из машины, Джерри.
2: Ладно, ладно. Ну, сэр, я... Я, в общем, я все наврал, у меня нет никаких прав, нет и никогда не было.
5: Я понял. Позвоните, чтобы кто-нибудь приехал за вами и за машиной. Я должен выписать вам штраф за вождение автомашины без водительского удостоверения.
2: Но, сэр...
5: Закройте машину на замок и следуйте за мной.
2: Я позвонил одному приятелю и попросил его вернуть машину хозяевам. С тех пор я больше никогда не приезжал к тете и даже не разговаривал с ней в течение 4 лет. Чтобы хоть как-то содержать себя, я перебивался случайными заработками или воровал. Один друг нашей семьи предложил мне работу у себя в гараже. Позже он разрешил мне в течение нескольких лет пользоваться его грузовиком. Именно тогда, чтобы не заснуть за рулем, я начал принимать амфетамины. Иногда я не смыкал глаз по 6-7 дней кряду. И после того, как я расстался с баранкой, главным для меня остались наркотики. Дела мои шли все хуже и хуже. Неодолимая тяга к наркотикам связала меня по рукам и ногам. Все мысли у меня были заняты лишь одним – где достать очередную порцию счастья. За эти месяцы я страшно исхудал, едва держался на ногах. Заросший, неделями не мывшийся, больной, я в 26 лет стоял на краю могилы. Однако именно в этот момент нашелся человек, который помог мне выбраться с того света. Я с первого взгляда почувствовал, что Куртис был какой-то особенный, не такой, как все. Мы с ним были ровесниками. Парень жил за городом, занимался фермерским хозяйством. Он часто приглашал меня к себе в гости. Мы с ним сидели до поздней ночи, курили марихуану и толковали о всякой всячине. Но каждый раз, когда речь заходила о Боге и о Библии, Куртис буквально поражал меня своими откровениями. Это было совсем не похоже на то, чему нас учили в детстве в воскресной школе.
6: Главное... Не дурить людей. Если делать свое дело честно, пусть даже это будут наркотики, но продавать их без обмана, то Бог нас за это не осудит.
2: Неужели можно продавать наркотики честно?
6: Конечно, конечно можно. Только нужно не обвешивать. Вот и все, что требует Господь.
2: Ну послушай, Куртис, ведь наркотики запрещены законом. Ты никак не сможешь остаться чистым, занимаясь их продажей.
6: Правильно, Джерри. Но сам-то ты куришь травку, верно?
2: Да, но это ничего не меняет. Я знаю, что поступаю дурно, Просто я не хочу с этим завязывать, вот и все.
6: Дед, если ты этого не бросаешь, то значит я прав.
2: Да что за ерунда?
3: Да ладно, Джерри, не сердись. Что тебя так возмущает?
2: Да он передергивает Библию.
6: Ты ничего не понимаешь, Джерри. Позволь мне зажечь свечу и рассеять мрак.
2: Так, все, пошли отсюда. В конце концов, мне до лампочки, что он тут плетет.
3: Ну зачем ты обижаешь парня? Он же хочет спасти наши души.
6: Вот, сейчас лучше. Даже небольшого света достаточно, чтобы скрасить тьму. Цель оправдывает средства. Бог мудр и всезнающий. Он поймет и простит нас, что бы мы ни делали. Вот почему Библия призывает никого не осуждать.
2: О, остановись на секундочку, это неправда.
3: Джерри.
2: Да он же выворачивает все шиворот на выворот.
6: Как ты смеешь усомниться в моих благих намерениях? У тебя что, совсем мозги не варят? Веришь той мадой каши, которая для сосунков? Которые вас пичкали в воскресной школе?
2: Так ну все, хватит. Я ухожу, с меня довольно.
3: Чего ты так на него взъелся, Джерри? Разве Курт не имеет права думать так, как ему хочется?
2: Да он же занимается колдовством, приятель. Все, что он говорит, это сплошное извращение. А свеча? А как он постукивал по стакану? Да он же пытался нас загипнотизировать. Я наслышан об этих штучках. Поверь мне, этот парень с головой ушел в оккультизм и нас пытается втянуть в это грязное дело.
3: Да ты с ума сошел.
2: Неужели? А вот с чего у него такая кровать? Ты видел? Спинка высоченная, как алтарь. Да ни у одного нормального человека не может быть такой постели. Только у оккультистов. А что он проделывает с девушками, которых приводит к себе домой?
3: Он всего лишь старается им помочь.
2: Да, и при этом просит, чтобы ничего не говорили своим родителям. Послушай, он же им промывает мозги. Ты что, этого не видишь? Он и тебя уже оболванил.
3: Ты просто ничего не понимаешь.
2: Я тебе головой ручаюсь, приятель. Он занимается оккультизмом. Ты как хочешь. А мне это 100 лет не нужно.
0: Я заметил, что люди боялись Курта, и все до единого предупреждали, чтобы я держался от него подальше. Он заморочил головы нескольким молоденьким девчонкам в округе, а одна просто стала его тенью. Однажды я взял ружье и решил наведаться к нему. Впоследствии я рассказал одному из моих приятелей, Терри, что при этом случилось.
7: Так... И она все еще находилась там?
2: Ну да. И мне она не очень-то обрадовалась. Ты понимаешь, она на все смотрит его глазами.
7: Ну и что было дальше?
2: Дальше было вот что. Я попросил девушку сесть со мной в кабину грузовика и поговорить.
7: Так.
2: Она согласилась. Ага. Но оставила дверцу открытой. Просто села рядом, пока я пытался ей хоть что-то объяснить. Ты понимаешь, она стала словно зомби.
7: Ну... Навряд ли ты сможешь ей помочь чем-либо, Джерри.
2: Да он держит ее там против ее собственной воли. Я в этом совершенно уверен. Когда мы разговаривали, зазвонил колокольчик или что-то наподобие этого. Бедняжка вылезла из машины и вошла в дом. Даже не попрощалась, как под гипнозом.
7: Знаешь, Джерри, мой тебе совет. Ты полегче на поворотах. С Куртом шутки плохи.
2: Я остановлю его. Я должен его остановить. Он губит каждую девушку, которая прикоснется.
7: Послушай, Джерри. А почему бы нам с тобой вместе иногда не сходить в церковь? За последнее время я удалился от Господа, да и ты. Нужно прийти и покаяться.
2: Да, конечно, ты прав. Я не против.
7: А хочешь, я дам тебе почитать мою Библию?
2: С удовольствием.
0: Я сходил с Терри несколько раз в церковь и даже начал изучать Библию, надеясь, что знание Божьего Слова поможет мне в борьбе с оккультизмом Курта. К тому времени моя сестра вышла замуж за пастора, и они вместе молились за меня. И мой друг примирился с Господом. Он даже никогда не отказывался от стремления спасти меня. Однажды вечером он взял меня с собой к пастору своей церкви.
8: Ты прав, Джерри. Твой знакомый исповедует ложное учение. Но в этом нет ничего необычного. Такое бывало всегда, с тех пор, как змей в Эдемском саду, обманул Еву.
2: Ну, пастор, но ведь мы должны заставить его прекратить эти безобразия.
8: Вовсе нет. Все, что нам требуется, это говорить правду. Господь указал нам идти проповедовать благую весть, искать учеников. Ты играешь с огнем, Джерри. Ты втягиваешься в борьбу, которая еще не готов.
2: Ну, почему не готов? Я читаю Библию.
8: Но ты не следуешь за Христом. Сперва ты сам должен стать христианином.
2: Ну, пастор, ведь я же верю в то, что Бог есть. Но мне нужен знак.
8: Не нужно тебе это, Джерри. Ты должен верить тому, что Господь сказал о себе и об Иисусе. И этим ты обретешь веру. Позволь мне кое-что прочитать тебе. Вот что сказал Господь Иисус Павлу, когда послал его идти и проповедовать благую весть. Деяния, глава 26, стих 18. «Открыть глаза им, чтобы они обратились от тьмы к свету и от власти сатаны к Богу, и верою в меня получили прощение грехов и жребий с освященными». Джерри, вера в Иисуса Христа – источник всех благодатей. Я бы хотел помолиться за тебя, Джерри. Ты присоединишься ко мне?
2: Он опустился на колени и молился, пока мне не показалось, что врата небесные открылись для меня. Еще ни разу в жизни я не слышал, чтобы кто-то молился так, как сейчас молился пастор. Он от всей души просил Господа о моем спасении. Я снова занялся брокерскими услугами, но после работы до поздней ночи курил наркотики и кололся. От этого я чуть не тронулся умом. Я все время носил с собой ружье и никому не доверял, даже самым близким друзьям.
7: Разве ты еще не понял, Джерри, что совсем запутался? Чтобы защитить себя, тебе не требуется ружья и собаки.
2: Еще как требуется. Он хочет отомстить мне. Вот на прошлой неделе мы с одним приятелем взяли ружья и пошли к Куртису, чтобы забрать Ребекку и вернуть ее родителям. Но случилось что-то невероятное. Недалеко от его дома куча каких-то машин заблокировала нам дорогу. В общем, у нас ничего не вышло. Господи, он поддерживает связь с темными силами. Я боюсь его, Терри.
7: Вот и я тебе говорю, то, что ты делаешь, совершенно бесполезно. Нет смысла бороться со злом так, как это делаешь ты. Все, что тебе необходимо, это Иисус Христос. Обратись к Нему, и Он обо всем позаботится.
2: Однажды вечером мной вдруг овладела такая смертная тоска. Грех так сдавил мою душу, что я не выдержал, опустился на колени и возопил Господу. О Иисусе, я больше не могу так. Прости, что я не слушал тебя и пастора. Я знаю, что я не прав. Благодарю тебя, Господи, за твою жертву, которая является единственным знаком, в котором я только и нуждаюсь. Господи, прости мне мое самовольство. Если ты спасешь меня, я приложу все силы, чтобы жить ради тебя весь остаток своей жизни. Бог внемлет даже самым простым молитвам, если они идут от сердца. В той молитве я был искренен, и Христос вошел в мою жизнь, и в ней начались перемены к лучшему. Я смог освободиться от пагубного пристрастия к наркотикам. Тогда мне предложили работу в брокерской конторе в Южной Каролине. Я принял предложение и позвонил своему другу Терри.
7: Алло?
4: Алло! Терри, привет! Это я, Джерри!
7: Джерри, здравствуй! А я все думал, куда ты вдруг так пропал?
4: Да, у меня есть такая отвратительная привычка сбегать от трудностей, и не говоря при этом никому ни слова.
7: Со мной тоже подобное иногда случалось. Послушай, Джерри,
4: да?
7: Ты читаешь Библию?
4: Да, конечно! Более того, Ты обрел спасение, Терри!
7: Слава богу! Я очень рад за тебя, Джерри!
4: Да, слава богу! Я просто счастлив!
7: Это благодаря Святому Духу!
4: Ты знаешь, Терри, я когда жил на ферме у друга семьи, я все же несколько раз срывался и снова принимал наркотики, но старому места уже не было. Я попросил Бога простить меня и помочь мне навсегда забыть об этой заразе. И это так здорово получить спасение.
7: Ты прав, Джерри, ты прав. Ты стал новым человеком во Христе.
4: Да, да, это правда. Я теперь все вижу в новом свете. Терри, я должен тебе признаться, что вы с пастором были тогда абсолютно правы, говоря, что я не должен был преследовать Куртиса. Мы должны молиться за тех, кто причиняет нам зло. Я понял, Терри. Пути Господни неисповедимы.
2: Я решил поговорить с пастором, с тем самым, который советовал мне не ожесточаться против Куртиса. К тому времени я посещал его церковь.
8: Что с тобой происходит, Джерри?
2: Я не знаю, пастор, но вы знаете, случается, что когда я иногда сижу на работе и смотрю в окно, я вдруг представляю, как будто бы я проповедую огромной толпе людей.
8: Быть может, Господь призывает тебя нести благую весть.
2: Меня? Проповедовать?
8: Бог призывает каждого, кто получил дар спасения, каким-то образом служить Ему. И во всем, что Он от тебя потребует, Он будет тебе всячески способствовать.
2: Ну, пастор, как я могу проповедовать после всего того, что было в моей жизни?
8: Бог избирает малых мира сего, чтобы победить великих, глупых, чтобы опровергнуть мудрых.
2: Вы имеете в виду тех, которые думают, что они мудры?
8: Да, именно так. Мирская мудрость – ничто для Господа. Продолжай изучать Библию и исполняй заповеди Христовы. Найди достойных учителей, и Бог даст тебе знать, если ты будешь нужен для проповедования Его Евангелия.
2: И немного времени спустя Бог призвал меня нести людям благую весть. Я начал вести занятия в нашей воскресной школе и петь в церковном хоре. В той церкви я познакомился со своей будущей женой, и в январе мы поженились. Бог подарил нам прекрасного сына. Сейчас мы живем в Ричмонде, штат Вирджиния. Милостью Божией я служу там пастором в местной церкви. Я больше не боюсь житейских невзгод, не бегу от них в малодушном страхе, потому что твердо знаю, все в руках Божьих. И нам остается только верить в Его спасение.

Друзья, если вы попросите об этом Господа, вы получите от Него дар спасения. Это обещано в Деяниях, глава 2, стих 21. «И всякий, кто призовет имя Господне, спасется». Бог нелицеприятен. Он создал вас и желает личных отношений с вами, которые возможны только через Иисуса Христа. В Евангелии от Иоанна, глава 14, стих 6, Иисус сказал: «Я есть путь и истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня».

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Добрый день, дорогие друзья! В эфире передача «Путь, истина и жизнь», подготовленная в радиостудии «Волна надежды». У микрофона Руди Гузе. Мы продолжаем цикл передач по книге Поля Вошера «Сила и смысл Евангелия». Всякий раз, когда мы говорим и пишем о личности Иисуса Христа, мы должны быть особенно осторожны. Мы не можем в полноте постигнуть тайну воплотившегося Бога и то, какую именно роль Его божественная и человеческая природы сыграли в нашем искуплении. Павел пишет, «И беспрекословно, великое благочестие тайна, Бог явился во плоти, оправдал Себя в духе, показал Себя ангелом, проповедан в народах, принят верою в мире, вознесся во славе». 1 Тимофею 3:16. На протяжении истории Церкви существовало много ересей относительно того, как божественная и человеческая природы соотносятся в личности Иисуса Христа. Некоторые из этих лжеучений пришли от еретиков, которые хотели отвергнуть либо божественность, либо человечность Христа. Но ошибочные учения приходили и от искренних христиан, которые просто брались за то, что нам неведомо, желая все объяснить и не оставить места для тайны. Поэтому мы должны стараться говорить и писать с особой осторожностью. В этом вопросе лучше сказать слишком мало, чем слишком много. Больше отнести категории тайны, чем попытаться устранить всю тайну, добавляя к Писанию свои измышления. Моисей предупреждает нас: сокрытое принадлежит Господу Богу нашему, а открытое нам и сынам нашим до века, чтобы мы исполняли все слова закона сего. Второзаконие 29:29.

Тема нашей прошлой передачи – «Искупление только во Христе». Есть некоторые слова, которые должны произноситься тихо, с почтением и трепетом. Слово «искупление» – одно из таких слов. Им переведено греческое «апулютросис», описывающее освобождение, которое стало возможным благодаря выкупу. Это слово – часто используется в древней литературе при описании освобождения раба или пленного. В Новом Завете искупление описывает освобождение людей от осуждения и рабства греха посредством жертвы и крови Иисуса Христа. Люди часто задают вопрос: кому был заплачен выкуп и от чего мы были искуплены? Хотя были предложены многие сколь искусные, столь и ошибочные ответы, Новый Завет ясно говорит, что наш грех нарушал Божью справедливость и воспламенял его ярость. Мы были заключены для суда и наказания без малейшей возможности получить свободу. Справедливость Бога требовала удовлетворения посредством смерти преступника, потому что возмездие за грех – смерть. И душа согрешающая должна умереть, Римлянам 6:23. Но Бог, богатый милостью, по своей великой любви, которую возлюбил нас, вмешался и заплатил за нас, послав своего единородного Сына умереть нашей смертью и уплатить наш долг, Ефесянам 2:4. Все духовные благословения верующий имеет благодаря Христу. Мы не можем переусердствовать, говоря об этой истине. Эту истину невозможно переоценить. Мы часто говорим, что Иисус – это все, что нам нужно. Но правильнее будет сказать, что Он есть все, что у нас есть. Без Него у нас нет Бога. Писание свидетельствует, что все было сотворено в Нем, через Него и для Него. И то же самое можно сказать и о нашем спасении. Наше освобождение из плена и наша праведность только во Христе, им и для Него. Каждый человек на этой планете либо находится в Адаме и осужден, либо во Христе и оправдан. Ребенок может воспитываться в христианской семье, взрослый может ходить в библейскую церковь, но до тех пор, пока они не во Христе, у них нет никакой надежды, и они в этом мире без Бога. Только Христос является путь, истина и жизнь, и ни один человек не приходит к Отцу, как только через Него. Ни в ком другом нет спасения, потому что нет другого имени под небом, данного людям, которым надлежало бы нам спастись.

Христос, должно вызывать у нас отторжение. Мы заявляем вместе с псалмопевцем: «Не нам, Господи, не нам, но имени Твоему дай славу, ради милости Твоей, ради истины Твоей». Псалом 113:9.

Тема нашей передачи сегодня – оправдание и умилостивление. В книге притчи есть изречение, которое, как кажется, отрицает любую возможность прощения и оправдания грешных людей Богом. Оно гласит: «Оправдывающий нечестивого и обвиняющий праведного, оба мерзость пред Господом». Притчи 17:15. Согласно этому тексту, всякий, кто оправдывает нечестивых людей, это мерзость пред Господом. Словом «мерзость» переведено еврейское «тоэба», которое указывает на что-то мерзкое, противное, отвратительное. Это одно из самых сильных слов в еврейских писаниях. Нам сообщается истина о том, что Бог испытывает отвращение, ненавидит всякого человека, особенно судью или человека, обладающего властью, который оправдывает и освобождает виновного человека. И вместе с тем евангельская весть говорит именно об этом. На протяжении всей истории Бог поступал именно таким образом. Он оправдывал нечестивых людей, прощал беззакония и покрывал их грехи. Как же тогда он может оставаться справедливым? Следующая иллюстрация может помочь лучше рассмотреть данную проблему. Представьте, что некий человек возвращается вечером домой и находит, что вся его семья убита, а убийца все еще стоит над ними со следами крови на руках. Человек хватает убийцу и продает его властям вместе со всеми доказательствами его вины. Затем представьте, что в день вынесения приговора судья делает следующее заявление: «Я судья, исполненный любви, сострадания и милосердия, поэтому я провозглашаю этого человека невиновным перед судом и свободным от всякого наказания закона». Как отреагирует на такой вердикт человек, ставший жертвой этой трагедии? Согласится ли он с тем, что справедливость была соблюдена? Ни в коей мере. Он будет потрясен тем, что судья оправдал нечестивого человека, и будет требовать его немедленного отстранения. Он напишет своему представителю в Конгресс, опубликует в газете статью и станет рассказывать всем, кто только будет его слушать, что на судейском месте находится судья, еще более безнравственный и мерзкий, чем преступник, которого он отпустил на свободу. Вероятно, мы все согласимся с его оценкой. И тут мы сталкиваемся с проблемой. Если мы требуем такой справедливости от наших земных судей, не должны ли мы ожидать того же от судьи всей земли? Как выразился Елиуй: «Истина, Бог не делает неправды, и Вседержитель не извращает суда». Иов 34:12. И все же кто-то может спросить, почему Бог не может просто простить грех человека и покончить с этим? Писание заповедует нам щедро прощать. Почему и Бог не может поступать так же? На этот вопрос есть несколько ответов. Во-первых, Бог не такой, как мы, а обладает бесконечно большей ценностью, чем все его творения вместе взятые. Поэтому для него искать своей славы и защищать ее – это не только правильно, но и необходимо. Принимая во внимание то, кем он является, даже самое незначительное проявление своей воли со стороны творения – это оскорбление его личности, величайшая измена, преступление, заслуживающее самого строгого осуждения.

оставить любое подобное оскорбление против своей личности безнаказанным было бы для него двойной несправедливостью. Отказываясь от своей славы, которая принадлежит ему по праву, он бы поступил несправедливо по отношению к своей божественной природе и по отношению к своему творению. В таком случае он бы позволил творению отвергнуть саму причину своего существования, то есть славу Бога, и безудержно устремляться в пустоту. Если современному человеку это сложно принять, то только потому, что он совсем не понимает, кто есть Бог. Во-вторых, Бог не может просто простить человеческий грех и закрыть этот вопрос, потому что Он не может поступать вопреки самому себе. Он не может отвергнуть свою справедливость ради того, чтобы явить свою любовь и даровать прощение нечестивым. Он должен быть одновременно справедливым и любящим. И он не может проявлять одно качество в ущерб другому. Многие благовестники, действуя из лучших побуждений, ошибочно объявляли своим слушателям, что Бог решил быть любящим, вместо того, чтобы быть справедливым. Отсюда следует, что Божья любовь несправедлива, или что Он может во имя любви отказаться от своей справедливости. Но подобное утверждение может делать лишь тот, кто не знает Евангелия и качеств Бога. Чудо Евангелия не в том, что Бог предпочел справедливость и любовь, а в том, что Он способен оставаться справедливым и в то же время даровать прощение в любви. В-третьих, Бог есть судья всей земли. Это Его дело – восстанавливать справедливость, наказывать злых и оправдывать правых. Небесному судье не более свойственно оправдывать нечестивого человека, чем земному судье оправдывать преступника, который стоит перед ним в законном суде. Мы часто жалуемся на коррумпированность нашей системы правосудия и испытываем досаду, когда осужденные преступники освобождаются от наказания. Следует ли нам ожидать от Бога меньшей справедливости, чем мы ожидаем от наших земных судей? Хорошо известно, что без принудительного применения справедливости все страны, народы и сообщества безудержно устремятся к анархии и саморазрушению. Если бы Бог пренебрег своей справедливостью, даровал прощение без удовлетворения справедливости и не устроил никакого окончательного суда над злом, творение просто не смогло бы этого выдержать. После того, как мы показали абсолютную необходимость Божьего суда над грешниками и сохранения справедливости, остается вопрос, как может Бог быть справедливым и в то же время оправдывать нечестивых людей? Вы слушаете передачу «Путь, истина и жизнь», подготовленная в радиостудии «Волна надежды». Тема передачи «Оправдание и умилостивление» по книге Поля Вошера «Сила и смысл Евангелия». Ответ мы находим в одном из самых великих слов Писания – это «умилостивление». В Новом Завете оно переводит греческое слово «гилостерион», которое описывает то, что умилостивляет, умиротворяет или успокаивает. Единственное место, где слово «гилостерион» встречается в Новом Завете еще раз, это послание к евреям, где оно означает «место милости», то есть сделанную из золота крышку ковчега Завета. На крышке ковчега стояли херувимы, закрывая ее распростертыми крыльями. Над ним херувимы славы, осеняющие место милости, очистилище. Евреям 9:5. В период Ветхого Завета Бог являлся в облаке над крышкой ковчега, который стоял в святом святых. И именно там Бог обещал встречаться со своим народом и давать ему свои заповеди. Наиболее важным было то, что один раз в год, в день искупления, первосвященник кропил кровью тельца, место милости, 7 раз.
именно с этого места милости Бог провозглашал прощение своему народу и объявлял о примирении с ним посредством пролития крови жертвенного животного. Именно по этой причине крышка ковчега была названа местом милости. Именно там происходило искупление греха, делавшее проявление милости возможным. В нашем тексте слово «умилостивление» означает жертву Иисуса Христа на кресте Голгофы. Оно объясняет, что смерть Иисуса покрыла наши грехи, удовлетворила справедливость Бога и успокоила Его гнев. Благодаря тому, что Иисус Христос раз и навсегда заплатил за грехи своего народа, Бог может законно миловать виновных и быть одновременно праведным и оправдывающим всякого, кто имеет веру в Его Сына. Писание говорит, что человек согрешил, и что возмездие за грех – смерть. Бог справедлив, поэтому виновный не может быть прощен до тех пор, пока не удовлетворены требования Божьего закона. Когда пришла полнота времени, Сын Божий стал человеком и ходил по этой земле в полном послушании Божьему закону. В конце своей жизни, в согласии с волей Отца, Он был распят руками нечестивых людей. На кресте Он занял место своего виновного народа, и грех этого народа был вменен Ему. Взяв на Себя грех, Он стал проклятым, был оставлен Богом и поражен тяжестью Божьего гнева. Его смертью был заплачен долг за грех. Удовлетворены требования Божьей справедливости и успокоен гнев Бога. Таким образом, Бог разрешил великую дилемму. Грех Его народа был по справедливости наказан посредством смерти Его единственного Сына, и поэтому Бог может даром оправдывать всех, кто возлагает свою надежду на Христа. Перед тем, как мы подробно поговорим о Христе, как о нашем умилостивлении, посмотрим, что требуется от того, кто совершает умилостивление. Если говорить прямо, то смерть жертвы абсолютно бессмысленна, если тот, кто приносит свою жизнь как умилостивление, на самом деле не пригоден для этого. Другими словами, ценность совершаемого действия зависит от личности того, кто его совершает. Большинство евангельских верующих рассматривают крест Христа с точки зрения совершенного действия, и это правильно. Но мы недостаточно говорим о том, кем Он является. Иисус одновременно Бог и человек, безгрешный и бесконечно ценный. Если бы Он не соответствовал этим требованиям, Его жертва за нас ничего бы не изменила. Но мы знаем, что Его жертва была совершенной. Иисус уникальным образом подходил для того, чтобы отдать свою жизнь как искупительную жертву и стать спасителем мира. Писание неизменно свидетельствует о том, что только Бог является спасителем, и этой божественной славой Он не делится ни с кем. Через пророка Исаию Бог провозглашает: «Я Господь, и нет спасителя, кроме Меня». Исаия 43:11. Даже в наш секулярный век нет недостатка в богах и спасителях. Однако этому множеству богов и избавителей Писание противостоит, объявляя спасение исключительным делом единого и истинного Бога, который сотворил небо и землю. Как заявил пророк Иона из чрева большой рыбы, «У Господа спасение» Иона 2:9. Поэтому приписывать дело спасения или наделять титулом «Спаситель» кого-либо, кроме Бога, это богохульство. Эта библейская истина представляет проблему для всех, кто рассматривает новозаветные свидетельства о личности Иисуса Христа и о том, что Он совершил. Если, с одной стороны, спасение – это исключительно дело Бога, а с другой стороны, все указывает на Иисуса, как на Спасителя, то следует вывод:
Если Иисус Спаситель, то Он и Бог. В самом строгом смысле этого слова. Тот, кто отрицает божественность Христа и в то же время говорит, что Его смерть принесла нам благо, противоречит сам себе. Но если Иисус – истинный Бог, тогда нет никакого противоречия в словах пророка Исаии о том, что нет другого Спасителя, кроме Яхве, и в провозглашении апостола Петра, что ни в ком, кроме Иисуса, нет спасения. Также Исаия обоснованно призывает концы земли обратиться за спасением к одному Богу, а апостол Павел объявляет во всеуслышание, что «всякий, кто призовет имя Господне, спасется» Римлянам 10:13. Для того, чтобы быть спасителем мира, Христу нужно было быть Богом, но также справедливость Божья требовала, чтобы грех был наказан в той же природе, в которой он был совершен. Поэтому тот, кто умер, должен быть человеком. Именно человек нарушил Божий закон, и именно человек должен был умереть. Бог сказал через пророка: «Душа согрешающая, та умрет» Иезекииль 18:4. Для того, чтобы такая душа освободилась от праведного Божьего наказания, было необходимо другой душе, такой же природы, умереть вместо нее. Автор послания к евреям поддерживает эту истину, утверждая, что невозможно, чтобы кровь тельцов и козлов уничтожала грехи людей, которые находятся на более высоком уровне. Только человек, который действительно был представителем Адамовой расы, мог занять место виновных и совершить искупление грехов. Писание учит, что Иисус из Назарета был таким человеком. Несколько следующих передач мы посвятим рассмотрению этой великой истины.

Вы прослушали передачу «Путь, истина и жизнь», подготовленную в радиостудии «Волна надежды». Сегодня я прощаюсь с вами и буду рад вновь встретиться с вами в нашей следующей передаче. У микрофона Руди Гузе, звукооператор Петр Гам. Программу подготовила Ольга Эрленбуш. До свидания, до следующей встречи в эфире.

Волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.

0: Здравствуйте, дорогие друзья!
1: Вас приветствуют сотрудники радиопрограммы «Земля и небо».
2: Лучшие умы человечества изучают человеческий мозг и поражаются его сложности.
3: Мы поговорим о новейших открытиях в этой области и затронем связанную с этой темой проблему. Что такое человек? Просто думающее животное или личность?

В эфире еженедельный радиожурнал «Поиски и открытия». На страницах нашего журнала мы рассказываем о самом новом в мире науки и техники, о самом интересном и самом важном.

0: Вы только что слышали запись птичьих голосов. Однако сегодня мы будем говорить не о птицах. Мы поставим несколько вопросов о роли вашего мозга в реакции на этот неожиданный звук. Давайте сначала проанализируем, как вы отреагировали на этот звук. Чтобы вы услышали что-то, нужно, чтобы включился слуховой центр вашего мозга. Процесс отождествления звука, вероятно, потребовал взаимодействия между участками мозга, ведающими анализом и памятью. Сегодня мы хотим найти ответ на такой вопрос. Сможет ли ученый-невролог указать, какие конкретно участки мозга работали на каждом этапе вашей реакции на эту запись? Сможет ли специалист показать на схеме мозга контрольные центры, ведающие такими сложными человеческими реакциями, как любопытство, удивление или же размышление о будущем?
1: Я читал сочинения некоторых ученых, которые считают, что в конечном итоге мы сможем разобраться в функциях всех без исключения участков мозга и описать их графически, точно так же, как это делается с другими органами человеческого тела. Ученые надеются, что в конечном счете все аспекты человеческого поведения можно будет объяснить за счет электрохимических реакций мозга на сигналы из окружающей среды.
2: С другой стороны, есть ученые, которые высказывают серьезные возражения против точки зрения, по которой всю совокупность индивидуальных и умственных качеств человека можно объяснить, разобравшись в структуре и физиологии мозга. Давайте ознакомимся с потенциальными возможностями и ограничениями неврологии в ее стремлении исследовать функции мозга. Для начала давайте сделаем краткий обзор истории этого раздела анатомии и физиологии мозга, чтобы оценить достижения этой науки. Затем мы рассмотрим спорную проблему о роли мозга как фактора, предопределяющего свойства личности. И в заключение послушаем отрывки из книги «Нейроанатома», в которой он формулирует свои взгляды на различия между личностью человека и его мозгом.
3: Я всегда думала, что в ходе исследования мозга возникают проблемы совсем другого характера, чем при изучении любых других органов.
0: Конечно, вы правы. Прежде всего, неврология мозга – это процесс, в котором мозг пытается разобраться в самом себе. Результаты исследований мозга неизбежно влияют на представление ученого о самом себе, а поэтому в таких исследованиях сравнительно нелегко добиться объективности. Кроме того, изучение мозга отличается от изучения любых других органов уже просто невероятной сложностью объекта исследования. Масштабы этой сложности описаны в книге доктора Ричарда Рестока «Мозг. Последняя граница». По сведениям доктора Рестока, средний человеческий мозг состоит примерно из 15 миллиардов нейронов или нервных клеток. Это число можно сравнить только с количеством звезд в нашей галактике. Каждая нервная клетка мозга обладает способностью передавать информацию любой из примерно 5000 других нейронов мозга. Слово «сложность» в очень слабой степени передает трудности, возникающие при попытке проследить нервные цепи, возникающие внутри этого множества нейронов.
1: Если я не ошибаюсь, древние цивилизации приписывали психические процессы другим органам тела.
2: Совершенно верно. Сведения, касающиеся истории и современных достижений науки по изучению мозга, мы возьмем из книги доктора Дэвида Гарретта Джонса «Наш хрупкий мозг». Доктор Джонс пишет, что в разные периоды человеческой истории контрольными центрами психических и эмоциональных реакций считались печень, почки и кишечник. Остатки этих представлений сохранились у нас в языке в выражениях со словом «сердце». Даже самые квалифицированные врачи-кардиологи употребляют выражения такого типа.
1: Сердце подсказывает мне, что он не прав. Или же...
3: Конечно, он грустит. Она ему разбила сердце.
2: Разумеется, лингвистически это абсолютно правильная форма выражения мысли. Мы прекрасно понимаем, что в такого рода контексте слово «сердце» обозначает просто самый глубокий уровень психических, эмоциональных и моральных реакций. Ядро личности, определяющее ее качество. Однако в прошлом люди действительно считали, что физический орган, который называется сердце, не просто отзывается на эмоции, но порождает их и определяет решения, принимаемые человеком.
0: На этом этапе в исследовании мозга возникает еще одна сложность. Когда вы пишете, вы знаете, что это действие осуществляется при активном участии вашей руки и кисти. Когда вы бегаете, вы ощущаете, что двигаются у вас ноги и ступни. Однако, когда вы думаете, обычно вы не ощущаете, что мысль есть результат деятельности органа, расположенного у вас в голове. Именно поэтому древние культуры ошибочно приписывали функции мозга другим внутренним органам. Исследование структуры мозга, то есть процесс выяснения, какой именно участок мозга ведает тем или иным видом психической и умственной деятельности, вещь далеко не самоочевидная.
2: В книге доктора Гаррета Джонса прослежены теории о структуре и функциях мозга с древних времен, вплоть до эпохи Возрождения. На одном рисунке начала XVI века внутренняя часть головы разделена на 4 участка, которые обозначены так: здравый смысл, воображение, рациональное мышление и память.
0: В XVI веке наука стала придавать большее значение объективным наблюдениям. Так возникла наука анатомия.
2: Леонардо да Винчи и другие первые ученые-анатомы уделяли особое внимание полостям, расположенным в центре мозга, которые называются желудочками. Они считали, что именно желудочки являются центрами мыслительной деятельности. Однако впоследствии выяснилось, что желудочки, напротив, вырабатывают и распространяют спинномозговую жидкость, жидкое вещество, необходимое для нормальной работы мозга. Два выдающихся ученых 17 века, Сильвиус и Томас Виллис, со всей определенностью установили, что умственная деятельность протекает в мозговом веществе. Затем перед исследователями стала проблема отождествления различных участков мозга с определенными аспектами человеческого поведения.
0: В 18 и 19 веке достигла расцвета и пришла в упадок ныне забытая наука, получившая название френология. Основой френологии было представление, что вся умственная деятельность протекает на поверхности мозга, и что умственные и нравственные возможности человека можно определить по особым свойствам черепа, соответствующим разным участкам поверхности мозга. Основатели френологии выделили 27 таких участков поверхности мозга, приписав им соответствующие качества. Они утверждали, что такие свойства, как преданность, скромность, агрессивность и умственные способности, можно определить по форме черепа. Их последователи вскоре объявили, что умеют оценивать более сотни разных человеческих качеств. Крупнейшим противником френологии был Пьер Флоранс. Он утверждал, что интеллектуальные и восприятельные функции осуществляются в самых разных участках мозга, вовсе не обязательно сосредоточенных на его поверхности.
3: А как ученым удается проверить такого рода проблемы экспериментально? Ведь большинство исследователей выступают против экспериментов на людях.
2: Совершенно верно. Поэтому значительная часть наших знаний о функциях разных участков мозга получена в результате изучения повреждений мозга, возникших по случайности. Особой известностью пользуется случай младшего лейтенанта Засецкого, раненого в бою под Смоленском в марте 1943 года. Пуля разрушила значительную часть левой стороны его мозга. Он только чудом выжил после такого ранения. Совершая героические усилия, он записал для потомства историю своей борьбы за жизнь. Ученые тщательно исследовали такого рода мозговые травмы. Эти исследования позволяют связать потерю той или иной мозговой функции с разрушенным участком мозга.
0: Кроме этого, ученые собирают данные о функциях человеческого мозга, пользуясь результатами экспериментов на животных. Однако в этом случае необходимо действовать чрезвычайно осторожно. В классической древности анатом Гален составил описание сети тончайших кровеносных сосудов головного мозга, которые он назвал «рета мирабеле», что означает «чудесная сеть». Гален был убежден, что эта сеть сосудов играет главную роль в умственной деятельности. Свои выводы Галин основывал на вскрытии мозга быка и свиньи. Он был уверен, что так же устроен и человеческий мозг. Сейчас мы знаем, что у быков и свиней действительно есть сложная рета мирабеле. Однако у людей такого органа нет. Применяя результаты экспериментов на животных к людям, ученые должны всегда помнить об ошибке Галина. Определенные аспекты человеческого мозга и человеческого поведения не имеют никаких аналогий у животных.
3: Интересно, что думают современные нейроанатомы о структуре мозга на основе имеющихся данных? Смогут ли ученые в будущем связать все без исключения аспекты поведения человека с определенными контрольными центрами в мозгу?
0: На настоящем этапе изучения мозга область неизведанного значительно превосходит область объясненного. Значительная часть форм человеческого поведения и большая часть человеческого мозга пока что остаются для ученых загадкой. Что касается вашего второго вопроса, то мнение о потенциальных возможностях нейрофизиологии в объяснении человеческого поведения зависит от основополагающих взглядов на соотношение мозга и человеческой личности в целом. Чуть позже мы подойдем к этому вопросу. Возвращаясь же к изучению мозга, нужно сказать, что ученые уже поняли, что имеют дело с труднейшей задачей. Этот процесс оказался намного сложнее, чем думали френологи, приписывая четко отграниченному участку мозга определенные категории человеческого опыта. Судя по всему, есть участки мозга, которые контролируют не один, а несколько видов поведения, и поэтому приписать им четко отграниченные функции не удается. С другой стороны, некоторые виды поведения, по-видимому, подчиняются не одному, а нескольким контрольным центрам мозга. Эта гипотеза вдохновляет ученых на поиск контрольной нервной цепи мозга, а не конкретного контрольного центра.
2: Реальные достижения изучения мозга заключаются в отождествлении участков мозга, ведающих формами чувственного восприятия, и сознательными движениями отдельных частей тела. Эти контрольные центры легче выявить, потому что контролируемые ими действия легче поддаются наблюдению. Например, электрическая стимуляция участка мозга, который контролирует движение ног, вызывает видимые движения ноги. Повреждение этого участка вызывает паралич ноги. Таким образом, ученые могут уверенно отождествить контрольные центры сознательных движений тела на отрезке мозгового вещества, который называется восходящая лобовая извилина.
0: Центры, контролирующие разные части тела, занимают различные по размерам пространства внутри восходящей лобовой извилины. Органам, которые обладают способностью к сложным движениям, соответствует больше контрольного пространства, чем органам, совершающим менее сложные движения. Например, контрольные участки, отвечающие за руки и пальцы, значительно больше, чем участки, ведающие локтями и плечами. Органы речи – губы, язык, зев – представлены сравнительно обширными контрольными участками, поскольку речь является сложной функцией, требующей высокой точности. Исследования показывают, что правая и левая половины мозга, по-видимому, контролируют органы противоположных частей организма. Например, участок, контролирующий движение левой руки, расположен в правой половине мозга.
3: Значит, ученые считают, что левая и правая половины мозга являются как бы зеркальным отражением друг друга?
0: Нет, такая центральная симметрия, судя по всему, отличается только в моторных и чувственных функциях мозга. В том же, что касается мыслительного процесса и восприятия, по данным новейших исследований, левое полушарие головного мозга по функциям значительно отличается от правого полушария. Левое полушарие, судя по всему, ведает умственной деятельностью, связанной с речью, языком и рациональным мышлением. Правое же, напротив, скорее управляет узнаванием структур и глубины, а также восприятием музыки и поэзии. Ученые совсем недавно начали описывать распределение мозговых функций между полушариями, однако теория такого разделения функций вызывает большой интерес.
2: Мы только что упоминали случай младшего лейтенанта Засецкого. У него было повреждено в основном левое мозговое полушарие. После ранения Засецкий не мог сориентироваться даже в родном городке. Однако он сохранил острый музыкальный слух и мелодическую память до конца жизни. Может быть, объяснение этой загадки кроется именно в том, что ориентировка на местности оказывается главным образом функцией левого полушария, которое было повреждено у Засецкого, тогда как восприятие музыки главным образом сосредоточено в правом полушарии. В то же время были отмечены загадочные исключения из теории, связанной с разделением функций между полушариями мозга. Например, у небольшого процента людей языковые контрольные центры, по-видимому, расположены не в левом, а в правом полушарии.
1: Что же, это все очень интересно, но давайте вернемся к нашему главному вопросу. Считают ли ученые, что в конечном итоге все аспекты человеческой личности можно будет описать за счет мозговых функций и отождествить участки мозга, которые эти функции осуществляют?
0: Ученые, которые рассматривают человека с материалистической точки зрения, готовы приписать всю совокупность индивидуальных черт личности мозгу и его физическому окружению. Однако неврологи до сих пор ведут ожесточенные споры о том, какую часть человеческого опыта можно полностью объяснить за счет физических факторов. Еще в 17 веке Рене Декарт настаивал на коренном отличии физического тела человека, в том числе и человеческого мозга, от нематериального разума. Декарт пытался даже определить участок мозга, который получает сигналы от нематериального разума. Отвергая некоторые детали декартовой модели, многие современные ученые, тем не менее, считают, что человека нельзя понять, просто дав исчерпывающее описание мозга и его окружения.
2: Одно из логических следствий материалистического взгляда заключается в том, что он отрицает за человеком возможность выбора. Если любые действия – это лишь результат строения мозга и физической среды, то у человека есть лишь иллюзия независимого выбора. Если это действительно так, то все его выборы были сделаны за него факторами, на которые он не имеет возможности воздействовать. Например, представьте себе, что человек, стоящий в конце длинной очереди, решает пройти вперед, оттолкнуть стоящего там человека и встать на его место. С сугубо материалистической точки зрения, у этого нетерпеливого грубияна нет выбора. Его происхождение, воспитание и строение мозга вынуждают его поступать именно таким образом. Следовательно, было бы нелепо призывать его к ответу за такой поступок, ведь его поведение определяется факторами, на которые он не может воздействовать.
3: Ну, а человек с другим мировоззрением разве не согласится, что строение мозга и среда являются важными факторами, определяющими поведение человека? Разве не ограничивают они свободу действий человека?
0: Большинство неврологов, не придерживающихся философии детерминизма, вероятно, согласились бы, что анатомия и среда играют большую роль в формировании поведения. Однако, скорее всего, они добавили бы, что поведение не целиком обусловлено этими физическими факторами. В случае, который мы выбрали как пример, они бы посчитали, что этого человека можно считать ответственным за его поступок, ибо выбор все-таки принадлежал именно ему. Давайте послушаем, что об этом думает ученый.
2: Автор книги, из которой мы взяли материалы для сегодняшней передачи, Дэвид Гаррет Джонс, преподает анатомию и физиологию человека в Университете Западной Австралии. В своей книге «Наш хрупкий мозг» он утверждает, что человеческую личность невозможно понять, оставаясь в рамках строгого материализма. Вот его слова. «Свойства людей определяются их возможностями сознательных действий. В этом смысле важнейшая роль принадлежит мозгу, однако представление о мозге как о машине из нервов не может привести к исчерпывающему пониманию человека как личности. Этот уровень описания окажется недостаточным. Люди – это не просто машины из нервов, прикрытые телами, но живые существа, у которых есть цели, надежды, страхи и самосознание, и которые были созданы, чтобы отзываться на Слово Божие и черпать вдохновение в Боге, в Его целях и заветных планах.
1: он пришел к этому заключению в результате научного исследования.
0: Нет-нет, вывод доктора Гаррета Джонса – это, несомненно, интерпретация научных данных. Однако противоположный взгляд, что человек – это всего лишь машина, возник точно таким же способом. Помните, в одной из наших прошлых передач доктор Ричард Бьюб сказал: «Человек – это машина». Это научное утверждение. Человек – это всего лишь машина. Это уже философское суждение, не имеющее научных оснований. Наука не знает слов «всего лишь», а стало быть, научные исследования не могут ни опровергнуть выводы, к которым пришел доктор Гаррет Джонс, ни доказать противоположный взгляд, по которому человек – это всего лишь машина. Несомненно, на взгляды доктора Гаррета Джонса повлиял библейский рассказ о сотворении человека. В библейской книге «Бытие» написано: «И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лицо его дыхание жизни, и стал человек душою живою». Стало быть, по Библии наиболее полно человека можно понять, рассматривая его и как материальное существо, прах земной, и как нематериальное, дыхание жизни. Причем оба эти начала были сотворены Богом. Функции человека как существа одновременно духовного и материального заключается во взаимодействии со своим Творцом. Вот что пишет Гаррет Джонс: «Может быть, высочайшим свойством человека, лежащим за пределами узкобиологическими, является наша способность отзываться на зов Бога. Эта способность говорит о том, что мы возникли из начинаний Божиих и можем обрести смысл и свободу лишь в рамках Божиих предначертаний».
2: «Может быть, у Бога есть план для вашей жизни? Может быть, вы никогда не сможете жить полной жизнью, если не откроете его замыслов? Как неполноценен человек, у которого работает лишь половина мозга? Когда у младшего лейтенанта Засецкого было повреждено одно мозговое полушарие, он по-прежнему наслаждался музыкой, но часто не мог найти дорогу домой в родном городке. Каждое полушарие мозга воспринимает различные аспекты действительности. Вы можете себе представить человека, который бы по доброй воле отказался пользоваться одним из полушариев мозга? Вы можете себе представить, чтобы кто-нибудь сказал: «Нет, спасибо, я предпочитаю видеть только половину жизни. Я хочу думать, но не чувствовать, слышать музыку, но не испытывать удовольствия. Я предпочитаю быть разумной машиной, а не личностью». А может быть, даже оба полушария нашего мозга не могут воспринять всей действительности? Может быть, существует еще одно измерение, о котором мы не знаем, пока о нем не расскажет нам кто-то другой, намного более восприимчивый, чем мы? Если, с вашей точки зрения, все эти предположения не лишены смысла, давайте представим себе такое. Может быть, всеведущий Бог создал наш мозг, самый сложный и разумный думающий прибор на Земле? Может быть, наделив наш мозг разумом и эмоциями, Бог одновременно с этим вложил в него ощущение собственной неполноценности, потребности в других знаниях, которые можно получить лишь непосредственно из божественного источника? А затем, может быть, Бог дал нам сведения и трактовку этих сведений, потребность в которых Он заложил в наш мозг, в книге, которая называется Библией. Дорогие слушатели, мы хотели бы, чтобы вы задумались. Может быть, Бог создал наш сложнейший мозг и наделил нас желанием пользоваться этим мозгом, чтобы каждый человек мог открыть для себя Бога.
4: Вы слушали научно-популярный и религиозный радиожурнал «Поиски и открытия».

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

Уважаемые слушатели, представляем вашему вниманию часовую передачу христианской поэзии. В этой передаче вы услышите стихи и песни христианских авторов.

близок день. Не удивляемся неверью, постигшим и ныне край родной. Нас вместо Божьей чистой веры питали выдумкой людской. Увы, церковное предание не помогло стране моей постичь глубокий смысл страдания Христовой смерти за людей. Да, были люди, несомненно, Кронштадтский, Сергей, Серафим, но в то же время так же верно, что брат-баптист был там гоним. Власть беспощадную синода народ в испуге избегал. Синод был страшен для народа, он в ссылку верных загонял. Но вот 20-е столетие, а правды нет, свободы нет, но близок день, и лихолетие осветит вечный Божий свет.

Пойте дружно Богу песни за любовь, за чудеса. Смерть познавший вновь воскреснет, чтобы видеть небеса. Бог явил свое спасение пред очами всех людей. Дивный праздник воскресения для земли и для морей. Восклицайте вместе Богу, торжествуя, пойте все. Бог вас вывел на дорогу, вы на верной полосе. При звучании труб и рога торжествуйте перед царем. Прославляйте сердцем Бога за его нетленный дом.

Белой ночью иду по дороге, белое небо сквозь ветки глядится. Сердце усталое думает о Ницце, вечной думой о Боге. Он ли незримый меня призывает, я ли к нему возношусь очами? Бледная даль голубыми лучами душу мою вдохновляет. Сердце трепещет в священной тревоге, весь я охвачен духовной жаждой. Лес, очарованный веткою каждой, шепчет мне, шепчет о Боге.

Мы сегодня еще с тобою, но разлука уже у ворот. Перед дальней суровой тропою молодежь песни веры поет. Может, жизни свирепые волны захлестнут вдруг тебя, держись. И одно хорошо запомни: хочешь выжить, всегда молись. Ты сын света, и пусть стихия все вокруг повергает в прах, через все ураганы земные ты пройдешь, побеждая мрак. Мы сегодня с тобой расстанемся, от души всей желаю я, пусть на все эти годы останутся в твоем сердце Христос и друзья.

День Завета. Веры путь для тебя предназначен. День Завета, пути начала. Я желаю тебе удачи и в великом деле, и в малом. И чтоб светом небес лучистых озарилась твоя дорога, сердцем жаждущим, сердцем чистым, ты ищи тесной близости с Богом. На дороге демонов тени не однажды душа твоя встретит, но почаще склоняй колени, и на зов твой Господь ответит. Если ветер поднимет волны, силен он успокоить море, доверяй ему, будь спокойным, он с тобою в скорбях и горе. Я желаю тебе удачи в добром слове и в нужном деле. Если с Господом путь твой начат, значит, к верной идешь ты цели.

Розоватий восход. Дні твої, словно каплі дождя, пролітають то в смехе, то в плаче. Время серною быстрою скачет, и я вижу тебя год спустя. Ты живешь пока в мире добра, нежных взглядов, любви материнской, и улыбка твоя — это искры, поднимающиеся из костра. Мою радость дополни, умножь, с нетерпением желаю услышать речь простую о чудном Всевышнем, изливающем милость, как дождь. Ты, сынишка, не скоро поймешь, что пред правдой закрыты калитки, что есть сила в горячей молитве и что мир переполнила ложь. Жизнь твоя — розовый восход, все впервые, как в азбуке Альфа, и вещает небесная арфа позади самый первый год.

Слышишь, звучит повеление Иисуса о благовестии через многие поколения до наших времен дошедшее. Если людей до боли любишь, границ не зная, значит, расскажешь о Боге, запретом пренебрегая. Значит, пойдешь на проповедь с верою без сомнения, нехоженными тропами под ветрами гонения. Не будешь считать за несчастье свое пребывание в узах и личным своим участием поможешь найти Иисуса.

Любишь ли вымытый морем берег, воздух прозрачно свежий, группа друзей по вере, вместе с Христом воскресшим? Что он теперь им скажет после креста и гроба? Третьего дня ведь каждый оставил Иисуса робко. Дрогнули, как неприятно, спали, в скорбях обессилев, и вот вопрос троекратный: «Ты меня любишь, Симон?» Пылкой душой пламенея, любишь ли в дни напастей? Узкий путь, не аллея, но полоса препятствий. Петр отвечал несмело, знал самохвальство сети. «Знаешь, люблю, и делом любовь он являл до смерти». «Любишь?» — несется эхом. «Церковь Христова, слушай! Верность Божьим заветам — это ответ наилучший».

Эскиз. Когда предстанут перед Богом двое, жених, а рядом хрупкая невеста, я вижу в этом что-то неземное, как бы эскиз к событиям небесным. И нежно, красочно в моем сознании рисуется огромная картина, пространство в радужном сиянье, и вечный Бог благословляет сына. А рядом с ним в весоне белоснежном от счастья даже глаз поднять не в силах. Склонилась церковь пред любовью нежной, чей образ сердце пламенем носило. И голос Божий радугой в пространстве: благословена ты, Христа невеста, окончен путь твоих скорбей и странствий, настала эра радости небесной.

Долгожданный Мессия. При свете коптящей лампады, под сводами храма дворца, законник читал: «Солнце правды взойдет, исцеляя сердца». И очень хотелось Мессию увидеть со властью царя, владычество римской силой Израилю свергнуть пора. Мечтал он, но в самое время зажглась для погибших заря, и шли пастухи к Вифлеему, любовью к младенцу горя. А звезды, как яркие свечи, на люстрах небесных светя, к рожденному звали, ведь вечный послал для спасения дитя. Ликующих ангелов пенье неслось в растворившейся мгле, но жаль, не заметил священник рождения Христа на земле.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.

Легко обижать нам любящих. Слово редактора. Это было давно. Я была маленькой пятилетней девочкой. Мы гостили летом в глухой алтайской деревне, где прошло детство моей мамы, и жила мамина мама, моя бабушка Наталья. Мама рассказывала об этом случае и всегда немного печалилась. Бабушка Наталья жила очень бедно, ведь не прошло тогда и 10 лет, как закончилась война. И в таких вот далеких от райцентра селах особенно чувствовалась нужда в одежде, обуви. Мама знала это и всегда везла щедрые подарки. Бабушка Наталья и наши родные были очень благодарны за заботу и внимание, но в тот раз баба Наталья на второй или на третий день после нашего приезда подошла к кроватке, на которой я спала, и с немного таинственным видом положила мне под подушку небольшой кусочек ситцевой ткани в красный цветочек. Это на сарафанчик, внученьки.

венами руки. Я так остро понимаю ее боль от этого, казалось бы, незначительного случая, потому что и я уже сама давно мама, а теперь и бабушка. Как же часто я сама была недоброй и бесчувственной по отношению к своим близким. Не зная Христа, я по-своему, по-земному любила своих родных, но себя все же любила больше. Вот и выходило, что вольно или невольно я заносила им раны, душевные раны. Забывала написать письмо, сказать ласковое слово, купить лекарства, а они прощали и ждали меня в маленьком степном казахском поселке, когда я приеду на воскресенье после занятий в университете. Но и тогда, по приезду, я торопилась к подругам на танцевальные площадки, на теплые дружеские посиделки, а они — мои больные родители, моя бабушка Прасковья, теперь уже папина мама, оставались снова одни, едва успев обнять свою долгожданную доченьку и внучку. Я жила своей мирской жизнью, торопилась успеть в горы, в интересные поездки, на чужие дни рождения и маленькие юбилеи, а они снова не выключали свет в одном из окон, чтобы, когда я подойду к калитке поздним вечером, было мне посветлее, и ждали, ждали, любя и прощая, а потом настал мой черед ждать. Выросла наша доченька, и теперь уже для нее горел свет в нашем окне, а я стояла на коленях перед Господом и в сотый, тысячный раз шептала: «Спаси, сохрани, защити!» «Да что со мной может случиться?» — сердилась моя ласточка, когда, бывало, за полночь уже здесь, в Германии, переступала родительский порог. И Господь хранил моих дорогих, Его всемогущественные крылья простирались над их суетливыми дорогами, на которых не всегда было место молитве и преклонению перед Богом. Переживая такие ситуации, я и написала это стихотворение. «Легко обижать нам любящих, простят, зажимая рану, и примут в щелках ли в рубище, и меньше любить не станут. Легко покидать нам преданных, поймут, и слезинки пряча, пойдут в одиночку бедами, пока за спиной судачат. Легко обмануть нам верящих, доверие взять добычей, и будет не плюс, а вычет, потеря дороже денежной. Легко нам терять забытое, не в тягость душе пропажа-то, та юность, весной омытая, не вспомнит осенней тяжести. Легко отойти от Бога нам, беспамятством изувеченным. Как много же нами отдано, чтоб муку купить нам вечную!» Галина Вольф.

тихие беседы, доверие и уверенность. Иисус стремился показать, что вера – это единственное основание для отношений с Богом. Это единственное условие для высвобождения Божьей силы в нашей жизни. Поэтому Иисус много учил о вере. Он говорил о ней снова и снова. «По вере вашей будет вам». Матфея 9:29. «Вера твоя спасла тебя. Веруйте в Бога и в Меня веруйте. Не бойся, только веруй. Если вы будете иметь веру с горчичное зерно». И вдруг он же вопрошает: «Сын человеческий пришед, найдет ли веру на земле?» Луки 18:8. В этом вопросе горечь пророка, предвидящего будущее. Он предвидит, что многие будут чтить его только устами, сердце же их далеко будет отстоять от Господа. Другими словами, они будут только говорить о вере, но не иметь ее в сердце. Созвучным этому вопросу Иисуса выглядит призыв апостола Павла: «Испытывайте самих себя, верили вы?» 2 Коринфянам 13:5. Этот призыв больше похож на вызов. Это вызов нам и нашей вере. Его можно перефразировать так: «Ты верующий христианин или неверующий христианин?» Второе звучит парадоксально, но, к сожалению, есть немало христиан в церквах, которым хочется переадресовать вопрос Павла во второй части того же 5 стиха: «Или вы не знаете, что Иисус Христос в вас живет? Или вы забыли, кем Он является на самом деле? Действительно ли вы верите, что Он воскрес из мертвых, и что вы тоже воскреснете из мертвых, и что для Бога нет ничего невозможного?» Другие переводы этого стиха помогают углубиться в суть апостольского призыва. Вот перевод Всемирного центра перевода Библии, 1993 год. «Испытайте себя, живете ли вы с верою, проверьте себя. Иначе говоря, живете ли вы верою по вере, или вы живете с формальной верой, так же, как живут с охладевшей любовью супруги. Вроде в браке, а обед и постель врозь, без единства, близости и радости. Живешь ли ты с мужем или просто зарегистрирована с ним, только считаешься замужней? Живете ли вы с верой или просто зарегистрированной церкви, только считаетесь христианами?» Перевод под редакцией В. Кузнецовой звучит так: «Задайте себе вопрос, тверды ли вы в вере? Испытайте сами себя». Этот акцент сделан на качестве веры, то есть ее твердости в испытаниях. Не поколеблетесь ли вы в вере после разговора с атеистом-медиком из вашего двора, или после научно-популярной передачи о миллионах лет эволюции живого мира, или после смерти неисцелившегося родственника, или после угрозы начальника на ваши разговоры о Христе и тому подобное. Английский вариант под названием «Новый живой перевод» звучит просто: «Проверьте, настоящая ли у вас вера. Испытайте себя». Слово «настоящее» в этом переводе такое же, какое используют для обозначения вида кожи, то есть натуральная кожа, а не кожезаменитель. Во всех этих переводах присутствует двойное повторение призыва к самопроверке: «Вера у вас» или «верозаменитель». Верите ли вы в Божие обеспечение необходимой одеждой, пищей, мебелью и другим? Или занимаете долги и говорите, что тоже имеете веру в то, что сможете рассчитаться с ними? Но вера ли это или ее заменитель? Так что такое настоящая вера? Сначала вспомним ее определение из Евреев 11:1. Осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. В этом определении можно увидеть два главных проявления веры. Первое – доверие, и второе – уверенность.
Осуществление ожидаемого означает, что пашущие или молотящие должны иметь надежду получить ожидаемое, то есть иметь доверие возможности вырастить урожай. Они должны иметь доверие Богу в том, что Он обеспечит условия для этого урожая. Итак, одним из проявлений настоящей веры является доверие Богу. Мы можем доверять Его всемогуществу, невозможное человеком, возможно, Богу. В отличие от сильных людей, которые могут употреблять свою силу нам во зло, Божья сила всегда действует нам во благо. На практике доверие Божьему всемогуществу означает, во-первых, доверие к Его защите, а во-вторых, к Его обеспечению. Даниил доверял Божьей защите, потому что во рву со львами он спал. Поэтому доверял Божьей защите, поэтому в бушующем море он спал. Знаменитый 90-й псалом говорит о нашей безопасности под Божьей защитой. «Перьями своими осенит тебя, и под крыльями его будешь безопасен». Мария доверяла Божьему обеспечению, когда на свадьбе в Кане Галилейской возникла нужда. Поэтому она, не колебаясь, указала слугам на Иисуса, что скажет Он вам, то сделайте. И другим важным проявлением настоящей веры является уверенность. Уверенность в чем? Во-первых, в Божьем присутствии «не оставлю тебя и не покину тебя» Евреям 13:5. Во-вторых, в Божьей любви «никто не может отлучить нас от любви Божьей» Римлянам 8:39. В-третьих, в Божьем спасении «пишу вам, чтобы вы знали, что, имея Сына, имеете жизнь вечную». Это «знали» означает не догадки или предположения, а уверенное знание. Бог свершил наше спасение, и если мы искренне уверовали, то ничто, ни добрые дела, ни служение, ни щедрое пожертвование не может сделать нас еще спасеннее. И вот такая вера, доверяющая и уверенная, видна окружающим людям. Например, история из Евангелия от Матфея. Иисус, видя веру их, Матфея 9:2, друзья этого расслабленного были, во-первых, уверены в том, кому они несли больного, уверены в том, что любви и понимания Иисуса хватит и на их друга. Во-вторых, они доверяли Его способности расправиться с болезнью, а также доверяли Его защите от возможного недовольства хозяев дома, у которого разобрали крышу. А видна ли ваша вера соседям и коллегам? Как же возрастать в вере? Есть два способа. Во-первых, надо идти к ее источнику. Если надо наполнить чайник, мы идем к крану с водой. Он источник воды. Если мы хотим укрепить ослабевшие мышцы, мы идем в спортзал. Там источник укрепления. А что является источником веры? На этот источник указывает Деяние 3:16. И вера, которая от Него. Значит, если ослабела вера, надо вернуться к ее деятелю, самому Богу, и попросить также, как апостолы, «умножь в нас веру» Луки 17:5, или также, как отец от рока, «помоги моему неверию». Нельзя самому произвести в себе веру, выдавить ее из себя. Это будет что-то свое, а не Божие. А Иисус призывает, имейте веру Божию. Во-первых, для возрастания веры надо наблюдать за Иисусом в своей жизни, дабы вы уверовали, говорит Он, своим ученикам, приглашая их к умершему Лазарю. Но разве они не были уже верующими? Да, были. Но Иисус ведет их не просто к гробнице друга, но ведет их к новому богопознанию через наблюдение за Его действиями. Дескать, смотрите, что я сделаю сейчас для Лазаря, и запоминайте, когда вы окажетесь в беде, вспомните эту историю и верьте, что я для вас смогу сделать то же самое. Итак, смотри на Иисуса,
в Евангелиях и в своей жизни, и это будет укреплять твою веру. В заключение может напомнить, что сам Иисус молится о возрастании нашей веры. «Чтобы не оскудела вера твоя» — Луки 22:32. Какое ободрение и утешение знать, что имеем великого ходатая ради возрастания нашей веры. Сергей Потапов, Россия.

чтобы цвет заговорил. С большим удовольствием читаем вашу интересную, я бы сказал, где-то трогательную газету «Забытый алтарь». В ней каждый читатель найдет что-то для себя. Лично мне очень нравится поэтический раздел. Сам я художник, педагог, руковожу христианской художественной школы. В последнее время часто пишут о влиянии изобразительного искусства на формирование мировосприятия человека. И это так. Свет и цвет восприятия человека не существуют сами по себе. Они несут в себе информацию, которая часто воспринимается на уровне подсознания, оставляя в душе человека определенный след. Многие люди, разговаривая по телефону или за столом, где есть карандаш и бумага, рисуют какие-то кружочки, палочки, зигзаги, квадраты, треугольники. Все это происходит бессознательно. Таким образом, изобразительное искусство становится источником информации для человека, информации, которую он воспринимает, даже если сам этого не осознает. Поэтому так важно дать человеку правильное понимание изобразительного искусства, его эстетическое и духовного значения. В связи с этим хочу сказать несколько слов о нашей художественной школе, которую Бог дал мне руководить. Итак, христианская эстетическая художественная школа «Скептр» возникла в 2001 году. Работа над созданием школы проходила достаточно трудно. Где было брать учащихся, деньги на создание школы, где взять предметы для постановочного материала, а помещение, наконец, все эти юридические вопросы. Это тоже было все ново, незнакомо и неимоверно сложно. Скажу, что очень важно иметь Божие благословение для начатого дела, поскольку если Бог не благословит строительство, то напрасно трудится строящие. В Библии есть интересное место. Один человек по имени Иавис молится: «О, если бы ты благословил меня твоим благословением, распространил пределы мои, у рука твоя была бы со мной, охраняя меня от зла, чтобы я не горевал». И Бог не спослал ему, чего он просил. «Я просил у Бога благословения на школу, и Бог благословил. Слава Ему и благодарность!» В настоящее время наша школа насчитывает около 180 учащихся. В ней работают 7 преподавателей. Филиалы школы находятся в 4 городах – Билефельд, Херфорд, Порта-Вестфалика, Эспелькам. И если Богу будет угодно, то наша школа будет и дальше развиваться. Отличие нашей художественной школы от других школ в том, что программа разработана для каждой возрастной группы, а у нас занимаются и дети, и подростки, и у взрослых имеется своя отдельная программа, рассчитанная на 4-5 лет. Ведь ученику трудно чему-либо научиться, если отсутствует системность и поэтапность занятия. Особое значение изобразительное искусство имеет для детей, ведь каждый ребенок – художник. Грустно и страшно, когда ребенка воспитывают картинки вроде «Симпсонов», где главные герои совершают хулиганские поступки, или «Черепашки-ниндзя», где только и делают, что рубят головы, льются кровь, или «Баффи» с ее вампирами. Всего просто не перечислить. Грустно, когда ребенок засыпает, как грохот телевизор, и, вставая, видит дрянные плакаты, развешанные в детской комнате. Но нельзя у человека и особенного у ребенка что-то забрать и не дать взамен. Природа не терпит пустоты. Задача нашей художественной школы – заменить вечернее сидение перед телевизором на работу в студии, привив здоровое воспитание, искусство в ракурсе христианской этики, но и дать практические навыки в области рисунка, живописи, декоративно-прикладного искусства. Участие в различных выставках, иллюстрации к библейским сюжетам, индивидуальные проекты – все это с основные части работы с учениками.
Для многих наших учащихся искусство становится служением Господу. Мы надеемся, что художественное образование и художественное воспитание, полученное у нас, останется с ними навсегда. В заключение хочется сказать, что независимо от рода занятия ребенка, да и взрослого тоже, это может быть изобразительное искусство, музыка, моделирование, что угодно. Занятия должны быть только со знаком «плюс» и развиваться на правильной основе. Апостол Павел как-то сказал: «Не обманывайтесь, Бог поругаем, не бывает. Что посеет человек, то и пожнет». Иван Митюков, руководитель школы.

Резонанс. Таковых великое множество. Ответ на статью в «Сестре» за номером 1 за 2007 год. Раньше и теперь. Хочется сказать, что не надо бы писать во множественном числе. Каждый будет отвечать перед Богом за себя. Я переписываюсь и перезваниваюсь со многими верующими из-за рубежа, да и на примере моей церкви и других в городе, которые я знаю, нет деления на раньше и теперь. Также читают и разбирают Слово Божие, постигая его глубины. Существуют молитвенные кружки по разбору Библии для тех, кто далеко живет. Ни один настоящий христианин не может дня прожить без Слова Божьего. Это стало потребностью. А кто читает лишь иногда, нужно задать себе вопрос, почему, а не обобщать. Наша церковь поющая. Мы поем на печатных сборниках и рукописных. Мы поем и дома. Создаются целые ансамбли из детей и взрослых одной семьи. Например, в семье Николая и Лены Ше поют все и всегда. В семье Володи и Ани В тоже все поющие. И это не единственные случаи. Прославление Господа через пение – это неотъемлемая часть нашего служения Ему. Это тоже потребность сердца. Так что, дорогая Элеонора, если вы не поете или поете мало, не означает, что другие тоже не поют. И со следующим пунктом я не согласна, получая письма, где очень красочно описывается подготовка и проведение христианских праздников. Да и в нашей церкви готовится к праздникам очень активно. Насчет того, что мы все критикуем, то вы имеете полное право не принимать дух критиканства. Ну а о помощи в нашей церкви, как она была, так и действует. Всех больных, старых посещают, купить ли продукты, помочь с уборкой, с ремонтом, установкой бытовой техники, принять и предотвратить ночлег нуждающимся. И еще масса других дел. Всегда найдутся желающие это сделать. Не поняла эту фразу. Раньше мы могли посещать друг друга свободно, а теперь по договоренности. По договоренности с кем? Если вы звоните больному человеку и спросите, можно ли его посетить, это по договоренности или как? Я думаю, что позвонив, вы поступите вежливо и благоразумно. Стала читать дальше. А может, это теперь к неверующим относится? Или к церкви в Германии, или к кому? Потому что у всех, кого я знаю, нет этого теперь. Миссионерство, как было в почете, так и остается. И помощь оказывается, о гонимых молятся и ходатайствуют, соседей и друзей на собрание приглашают, мамы воспитывают детей, наши сыновья в армии оружие в руки не берут. Мы благодарим Бога за все, что имеем, даже за малость». Дорогая Элеонора, да благословит вас Господь увидеть и познакомиться с теми, для которых Слово Божие живо и действенно, кто живет по Слову независимо от обстоятельств времени. Уверяю вас, таковых великое множество. С любовью, Татьяна Жембровская, Россия.

В группе нас 12. Мы выражаем свою благодарность за одно из благословений, дарованных нам Господом, возможность получать и читать газету «Забытый алтарь» и журнал «Сестра» в Доме молитвы. Наша церковь существует 17 лет. Господь привлек из мира погибающие души. Мы читаем Слово Божие, а также изучаем его в группах. Темы уроков: «Добродетель», «Исполни тревожное сердце покоем», «Духовное материнство», «Вот Бог твой», «Благочестивые привычки», «Занятия по книге Руфь». Занимаются 3 группы сестер и 1 группа братьев. В нашей группе за 4 года было от 10 до 12 пожилых сестер-пенсионеров. Учительница наша жена пастора по местной церкви, сестра Любовь Павловна Б. По милости Божией она получает газету и журнал. В конце занятия читает нам статьи, в которых содержатся интересные жизненные примеры по теме наших уроков. «Бог мой, да восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе Христовом Иисусом». Сестры группы пожилых. Город Тирасполь.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

Свобода небес. Письмо в тюрьму. Ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее. Когда тебя выбросят, скажут не нужен, и дом твой родной тебе нары заменит. Пусть вальс сытой жизни кого-то там кружит, а ты поднимись и встань на колени, привыкший командовать в лагерных драках, как мало ты знаешь, насколько ты дорог не здесь, на земле, не в тюремных бараках, а там, где тебя ждет заоблачный город. Как мало ты знаешь о Боге Всевышнем, о том, что Он рядом, незримою тенью, Он помнит и видит, Он знает и слышит. Пред Божьей любовью склонись на коленях. Когда тебе больно, когда тебе страшно, когда одинока душа и смятенна, попробуй прощения за путь твой вчерашний просить у того, кто владеет вселенной. Как тяжек твой путь, как ты скор на падение, он знает. Он тот, кто к кресту пригвожден был. Он принял твой грех, став твоим искуплением. Свободу небес он приносит прощенным. Галина Вольф.

как я попала в тюрьму. Он ушел, чтобы не вернуться. Счастливое, безмятежное детство. Хоть и без папы, он умер незадолго до того, как она появилась на свет. Мама и бабушка заменили ей отца, и она никогда не осознавала его

домой, и мать уже закрыла дверь изнутри. В ответ на стук мать ей ответила, чтобы она шла ночевать туда, где играла. Она вернулась к подруге и легла у нее спать, но уснуть не смогла и через час пошла домой со слезами. Мать, конечно, пустила ее домой, но урок запомнился. После все вместе смеялись над этим происшествием, но в тот момент девочке было не до смеха. Второй запомнившийся момент — это когда она вступила в пионеры. Она помнит, как за кем-то повторяла торжественное обещание, которое почему-то так и не смогла выучить наизусть, и то, как по дороге домой сняла галстук и спрятала его в портфель. Знала, что сегодня очень сильно огорчила маму, которая не хотела, чтобы она вступила в пионеры. Юность тоже не принесла особых огорчений или бед, но почему-то просторный двор и широкая улица стали казаться тесными. Из книг, газет и радио она уже знала, что есть другой мир. Бывая в райцентре и прогуливаясь там, цокая каблучками по асфальтированным тротуарам, она воображала, что это и есть предел блаженства. Сейчас, спустя много-много лет, это ее желание исполнилось. Она живет за асфальтированной Германией, но болят ноги, и асфальт не в радость. Оказывается, ходить босиком по деревенской улице намного полезнее, чем по этому вожделенному асфальтобетонному покрытию. Трудности начались, когда девочка выросла, влюбилась и из этой своей детской идиллии вышла замуж. Не зная практической семейной жизни, она перенесла в свою семью опыт жизни с мамой и бабушкой. Она любила мужа, он был для нее чем-то совершенно особенным. Привыкшая много и тяжело работать, она и тут впряглась в работу, стараясь угодить мужу и не ударить в грязь лицом перед односельчанами. Да и как иначе в деревне? Тут действовало одно правило — надо, и вот на этом «надо» споткнулось семейное счастье. Муж вырос единственным ребенком в семье, и этого «надо» не знал, вернее, знал, но не был научен этому. Он пытался, он очень хотел быть хорошим семьянином, но как трудно это давалось практически. Вставать рано утром, когда, ох, как не хочется, но надо, ведь работа ждет, или заставить себя оторваться от книги и идти копать картошку, или закидывать солому сейчас немедленно, ведь пойдут дожди, а солома никак не должна намокнуть. И сотни таких надо. А она шла, зная, что надо, шла с маленькими детьми, которые ей помогали, как могли. И ему было трудно, невыносимо трудно. Постоянная борьба с собой, постоянные проигрыши в этой борьбе ломали его. Мысли о своей неполноценности давили его. Воспитанный родителями честным и порядочным, он очень трудно мирился с действительностью, где надо было ловчить и хитрить. Ведь большинство вещей, нужных в хозяйстве, невозможно было приобрести без блата и магарыча. Непонятно, но уже в юности он не хотел жить. Он надеялся, что семейная жизнь изменит его мышление. Ведь семья — это ответственность. Но нет, именно ответственность оказалась ему не под силу. Алкоголь особенно усугублял положение. Безнадежность и безысходность, трагедия и заколдованный круг. А она, та девочка, теперь жена и мать, работала до изнеможения, до конца своих физических и душевных сил. Днем работа, дети, хозяйство, а ночью допоздна разговоры с нежелающим и не умеющим жить мужем. Ножи, веревки, электричество. Она оберегала его, чтобы он не покупал.

покончил с собой. Оберегала от самого себя, но не уберегла. Он сделал это, когда ее не было рядом. Он сделал это далеко от дома, в поле, на одиноком дереве. Он прожил на этом свете 35 лет. Ей тогда было 34. Детям 6, 8 и 10 лет. Она проиграла эту битву. Он ушел в мир иной. В какой? Об этом они тогда не думали и на эту тему разговоры не вели. Хотя разговоры о смерти, о его смерти, были обычной темой их ночных разговоров. Выросшая девочка рожала детей, а по ночам уговаривала мужа не умирать. Она знала о Боге только то, что его нет, наивно, воспринимая верой все то, чему ее учили в школе. Она просто не могла думать иначе. От обезьяны так от обезьяны. Встреча с этим несуществующим Богом произошла, когда ей исполнилось 52 года. На часах жизни этой девочки сейчас без 5:12. Может, чуть больше, может, чуть меньше. Бог знает. А вопросы остались и остаются. Почему человек в расцвете сил не хочет жить? Что она сделала не так, чтобы помочь ему? Что было бы, если бы не атеистическое воспитание? Как было бы, если бы она знала тогда Бога? Если бы вопила к нему, а не выла бы, как волчица от бессилия на луну и звезды, которые не могли ей помочь? Ответов нет и сейчас, но есть возможность молить Бога о других, о тех, кто сегодня запутался в своей жизни, о тех, кому трудно, о тех, кому невыносимо. Молиться о тех, кто еще сам не умеет молиться. Молиться о том, чтобы и они научились этому, научились уповать на Бога и знать, что Он совершит. Он поможет, Он даст сил вынести то, что сам определил нам. Поэтому и для этого она и ходит в тюрьму, идет со Словом Божиим и с упованием на Бога. Без этого ей там делать нечего. Без Бога она и там проиграет любую битву, как проиграла когда-то свою. Первая молитва. Когда-то, после очередной попытки самоубийства мужа, им было очень трудно снова показаться на людях. На этот раз получилось так, что об этой попытке узнало все село. Понадобились скорая помощь и больница. Выручил их один человек, ее бывший одноклассник, верующий. Он запросто пришел к ним, протянул мужу, как ни в чем не бывало, свою руку, посидел с ними. Она даже не помнит, о чем они тогда говорили. Это был самый простой, обыкновенный разговор. Но они воспряли духом, они поняли, что не отвержены, что им нечего стыдиться, что с ними разговаривают, как и прежде. Этот же человек по ее приезду в Германию навестил ее с детьми. Время было обеденное, и когда они сели за накрытый стол, он попросил всех встать и поблагодарил Бога за пищу. Это была первая молитва в ее семье. И еще один случай. Муж умер в июле, когда его хоронили, стояла очень жаркая погода. Когда гроб опускали в могилу, ее силы подошли к концу. Еще немного, и она бы упала, но вдруг ей в лицо повеяло легким ветерком. Стоящая рядом родственница махала перед ее лицом платочком. Этого было достаточно, чтобы опять вдохнуть полной грудью и выстоять. И сейчас, идя к людям в нужде, она хочет быть этим платочком, хочет быть той, протянутой навстречу рукой, этой произнесенной молитвой. За решетку добровольно. Ну а теперь ответ на вопрос о том, как она, то есть я, попала в тюрьму. Началось все, как в старой доброй сказке. Однажды в моей квартире раздался телефонный звонок.
звонила редактор газеты «Забытый алтарь» Галина Вольф. Без обиняков она предложила мне вести в газете раздел «Ключ к капкану». Я опешила, я и тюремщики, я, выросшая в деревне, где появление милиционера было сверхъестественным явлением, где наибольшим преступлением было, когда корова забредала на чужой огород, и где вызов в сельский совет считался позором, я отказалась. Я недоумевала, как она вышла на меня. Не знаю я этого и по сей день. Через некоторое время Галина Вольф позвонила снова. Она попросила меня набрать несколько писем из тюрем. Больше ничего. Я согласилась. Первые письма из раздела «Ключ к капкану», которые я набирала, печатала, были письма-отклики на письмо Григория Иоффе «Не лезьте в самое нутро». Отклики меня потрясли. Так пишут христиане. Очень метко мои тогдашние чувства выразил впоследствии Сергей Горьков. Сергей, прочитав эти отклики, написал: «Я чуть не растворился под этой кислотой. Что-то подобное испытывала и я. Накинулись на человека, который понятия не имел о российских немцах, да еще в то время он был неверующим. А может, просто мы с Сергеем не так отреагировали? Ведь Григорий, уже когда покаялся, ответил: «Я вас всех люблю. Бог нам всем судья». Набирая на компьютере эти письма, я увидела жизнь пульсирующую. Считаю, что весь алтарь — очень живая газета и держит руку на пульсе жизни. Я сама покаялась над забытым алтарем и знаю, какая в нем сила для неверующего и счастливо принимать участие в его издании. Ну а ключ к капкану — это вообще сама жизнь, без прикрас. И если бы не цензура, мы бы еще больше знали об этой жизни, о жизни отверженных обществом людей. Тот, кто читает Библию, знает, что Моисей же был человек, кратчайший из всех людей на земле. Числа 1:2-3. А ведь Моисей — убийца, да еще сбежавший с места преступления. Тот Моисей, который вел народ израильский в обетованную землю. Это то, что Бог сделал из него. Каждый преступник имеет шанс на такую будущность. После Григория Иоффе в мою судьбу стали входить друг за другом другие имена. Некоторые уже знакомые по прежним публикациям, многие пишут нам и сегодня. Мы знаем о них. Саша Ишимов, Галя Исупова, Альбина Александрова, Андрей Кунц, Эдуард Ханьков, Максим Меркулов и многие, многие другие. Ваши письма проходят через мои руки и через мое сердце. Где вы? Как вы? Наберитесь терпения. В своем повествовании я уже приближаюсь к воротам тюрьмы. Для меня самой до сих пор остается непонятным, как я там оказалась. Человек, через которого Бог нашел меня, с первых же слов указал мне на связь между евреями, Израилем и Библией. Чтобы лучше понимать Библию, я стала вникать в историю еврейского народа и Израиля. В поиске молитвенного кружка за Израиль я попала в группу, где познакомилась с молодым человеком, ведущим тюремную работу. И мне дали номер телефона еще одного человека, бывшего заключенного, а ныне добровольно идущего в тюрьму. Буквально через неделю мне рассказали еще об одном человеке из этой группы и дали его номер телефона. Так я узнала Библь Гешпрех Крайс. В тюрьме города Мюнстера я не искала, но нашла. Я познакомилась с этими людьми, чтобы узнать, как ведется в Германии христианская работа в тюрьмах. Они рассказали и объяснили, как попасть в тюрьму добровольно. Для меня это оказалось совсем просто. Написала заявление, и все.
я оказалась там, как по приготовленной Богом дорожке. Сейчас я чувствую себя в тюрьме как дома. Каждую неделю библейский кружок и еще плюс личные посещения. Со звонка Галины Вольф прошло чуть больше 2 лет. Немного, но я узнала очень много интересного и полезного. Подготовила презентацию о развитии христианского тюремного душепопечительства, начиная от Христа и до сего времени. Хотелось бы поделиться узнанным, но работа объемная, и на страницах алтаря все не вместить. Я выковыряла изюминки, вот они. Моей тюрьме 150 лет. То, что мы называем тюрьмой на официальном немецком языке, официально называется JFA – Justizvollzugsanstalt. Это не прокуратура и не суд. Это здание и люди, которые в нем работают, служат для того, чтобы привести в исполнение приговор нарушившего закон. Они – исполнители. Эти две функции – вынесение приговора и его исполнение – разделили лишь в 12 столетии. До этого это был один орган, и случалось, что сам судья приводил вынесенный им смертный приговор в исполнение. Несколько слов о тюрьме, предшествующей той, о которой я хочу рассказать. Это была каторжная тюрьма, цвинга или цухтхаус. В ней наравне с криминальными мошенниками и разбойниками содержались и бродяги, игроки, бродячие фокусники и все те, которые считались ненужными обществу. Их клеймили, наказывали телесно, а при повторном нарушении казнили. Нищие, бродяги, проститутки и трудные дети заключались туда и приговаривались к тяжелому труду. Они ткали, пряли, копали землю и насыпали валы для городского ограждения. Целью тюрьмы было дисциплинировать тех людей, которые оказались вне общества. Через 50 лет со дня основания Мюнстерской тюрьмы власти потребовали от судей, чтобы они делали различия между действительными уголовными преступниками и остальными осужденными. В 1826 году вместо 80 человек в этой тюрьме находились 196 мужчин, 51 женщина и 2 детей. Через 20 лет осужденных стало вдвое больше. Тюрьма стала местом ужаса. Передвигаться можно было только ползком с помощью рук. В 1844 году по планам Карла Фердинанда Буссе началось строительство новой тюрьмы. Она должна была быть темным, угрюмым местом для виноватых. Считалось, что заключенному нужно ровно столько света, сколько требуется для чтения Нового Завета. В полном безмолвии он должен был прийти к осознанию своей вины и покаянию. Тюрьма должна была восстановить отношения заключенного с Богом. Разговаривать с заключенным было запрещено. Во время ежедневной получасовой прогулки они должны были двигаться в быстром темпе и на расстоянии 5 шагов друг от друга. Любые контакты были запрещены. Непослушание наказывалось 30 ударами плетью. Камеры были без воды, отапливались через трубы водяного отопления. Спали заключенные на соломенных подушках и матрацах. В каждой камере была керосиновая лампа. В огромных чанах и баках в камеры приносилась вода и еда. Баки, которые использовались как туалет, опорожнялись 2 раза в день. Все было построено по военному образцу. Военная дисциплина, военная муштровка. При разговоре с начальником руки держались по швам. Такова была действительность новой тюрьмы на Гартенштрассе. Катарина Никель, ведущая раздела «Ключ к капкану».
продолжение следует.

Последний гром, последняя гроза. Желание. У меня одно желание на земном посту, до последнего дыхания послужить Христу, послужить душе голодной, верой ободрить, не терять стези Господней золотую нить. Ложного нет обещания на устах души, и одно влечет желание правде послужить. Чувствуем ли боль Христову, сросшейся с крестом? Это Он, наш грех, готовый в сердце сжечь огнем, тем огнем, что жизнь дарует именем Христа, и живое сердце чует, как любовь чиста. И Он ждет, Господь предвечный, по Своей любви на холме Голгофском встречи с каждым, чтоб спасти. Ждет он всех обремененных грязью лживых слов, грузом дней отягощенных ободрить готов. И служить ему желание мне не заглушить, он всей жизни сущий зданье, для него мне жить, для него и жить, и славить все его дела, не грешить и не лукавить, чтоб любовь цвела. У креста склонить колени, сердце страх унять, обретя души нетленье Божью благодать, и появится желание на земном посту до последнего дыхания послужить Христу. Альфред Анзельм.

Сердце жалось, глядя на тебя. Где твой образ светлый потерялся? Кто же так, безжалостно губя, из души твоей похитил счастье? Словно дом без окон и дверей, разгороженный шалаш в пустыне. Чем помочь больной душе твоей, если ты не веришь в Божья Сына? Знаю, что под маской вражды прячешь ты израненную душу. Божье слов, обильные дожди, ты напрасно не желаешь слушать. Он стоит в безмолвной тишине, для него твои закрыты двери. Долго ли он будет в стороне? Виноват ли он в твоем неверии? Посмотри сегодня на себя. Некогда прекрасен, словно роза, как же покалечил грех тебя. Ты лежишь, а я роняю слезы. Поднимись из омута греха. Время Бог дает для примирения. И в его протянутых руках, верю, есть тебе благословение. Возвратись на светлый узкий путь, чтоб твою ладью в житейском море не бросало бури как-нибудь, но вело уверенно к покою. Только шаг, и ты в его руках. Промедление, увы, опасно. Мудрым будь, преодолей свой страх. Так легко не откажись от счастья. А. Касимова, Казахстан. Приготовиться. Приготовь себя к переселению, чтоб, когда услышишь трубный зов и, внимая Божьему веленью, смог подняться выше облаков. Ныне же освободись от груза своих дел и мелочных грехов, чтобы не было тебе обузой воспринять душой тот чудный зов. Ты омойся кровью Христовой, и одежды белые одень, и душою чистою и новой воспоешь победу в славный день. Пусть богатство здесь тебя не манит, без обиды брось его за борт, одолеешь бурь житейских тяжесть, бросишь якорь в тот небесный порт. Не стремитесь, братья, за наживой, за кордон богаче, чтобы жить. Думать нужно, чтобы только выжить и награду в небе получить. Слышен шум шагов Христа сегодня, здесь и там, во всех концах земли, но еще звучат слова Господни: «Дверь открыта, грешник, опреди». Он твои все раны уврачует, даст одежды белые, как снег, и прощенье, и венец дарует, и блаженство вечных своих лет. Так немедли, поспеши скорее, и склонись к подножию креста. Ты получишь визу в край спасенья и прощенье Господа Христа. Раиса Бабко, Беларусь.

Когда из дома выхожу, себе всегда одно твержу: ты как себя людей люби, от Бога взгляд не отводи. А в транспорте полно народу, смотрю на лица у людей. О, если б знали, кто свободу несет им в милости своей! Какое напряжение в лицах, усталость, зло, тревога, грусть! От Слова Божьего питаясь, вхожу я в транспорт, улыбаясь тоскливым, равнодушным лицам, и если место есть, сажусь и слышу: на земле так много людей несчастных и больных, тех, кто живет, не зная Бога, так помолись же ты о них. И с состраданием Его я тихо Господу молюсь за тех, кто так далек от Бога. Ольга Богданова.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: В течение следующего часа вы услышите различные передачи. Этот цикл передач мы транслируем два раза в день без определенной последовательности.

Вы слушаете программу русского радио WMNB города Сакраменто «Нормальная жизнь христианина». Ведущий программы Ярослав Дмитриевич Диардиенко –

уважаемые радиослушатели, мы весьма рады каждой встрече с вами и сегодня сердечно приветствуем вас. Сегодняшнее рассуждение мы хотим направить на такое явление, как лицемерие. Эта тема является логическим продолжением наших рассуждений о распятии плоти. Кроме того, она как-то подстегнута и той дискуссией, вот, которая развернулась в газете «Афиша Плюс». Для начала я прочту краткую мысль из книги Иова. Это 8 глава, 13 стих. «Надежда лицемера погибнет». И прочту почти всю главу, 23 глава Евангелия от Матфея. Вы, наверное, догадываетесь, чему она посвящена. Но я прочту ее для того, чтобы сконцентрировать наши мысли на этой теме. Итак, 23 глава с 1 стиха. «Тогда Иисус начал говорить народу и ученикам Своим и сказал, «На Моисеевом седалище сели книжники и фарисеи. Итак, все, что они велят вам соблюдать, соблюдайте и делайте. По делам же их не поступайте, ибо они говорят и не делают. Связывают бремена тяжелые, неудобоносимые, возлагают на плеча людям, а сами не хотят и перстом двинуть их. Все же дела свои делают с тем, чтобы видели их люди. Расширяют хранилища свои и увеличивают воскрылие одежд своих. Также любят предвозлежания на пиршествах и председания в синагогах и приветствия в народных собраниях, и чтобы люди звали их учитель, учитель. А вы не называйтесь учителями, ибо один у вас учитель, Христос. Все же вы, братья. И отцом себе не называйте никого на земле, ибо один у вас Отец, который на небесах. И не называйтесь наставниками, ибо один у вас наставник Христос. Больше из вас, да будет вам слуга. Ибо кто возвышает себя, тот унижен будет, а кто унижает себя, тот возвысится. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что затворяете Царство Небесное человеком, ибо сами не входите и хотящих войти не допускаете. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что поедаете домы вдов и лицемерно долго молитесь, зато примите тем большие осуждения. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что обходите море и сушу, дабы обратить хотя одного, и когда это случится, делаете его сыном гиены, вдвое худшим вас. Горе вам, вожди слепые, которые говорите, если кто поклянется храмом, то ничего, а если кто поклянется золотом храма, то повинен, безумные и слепые. Что больше, золото или храм, освящающий золото? Также, если кто поклянется жертвенником, что ничего, то ничего. Если же кто поклянется даром, который на нем, то повинен, безумные и слепые. Что больше, дар или жертвенник, освящающий дар? Итак, клянущийся жертвенником клянется им и всем, что на нем. И клянущийся храмом клянется и им, и живущим в нем. И клянущийся небом клянется престолом Божиим и сидящим на нем. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что даете десятину смяты, аниса и тмина, и оставили важнейшие в законе – суд, милость и веру. Сие надлежало делать, и того не оставлять. Вожди слепые, оцеживающие комара, а верблюда поглощающие. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что очищаете внешность чаши и блюда, между тем, как внутри они полны хищения и неправды. Фарисей слепой, очисти прежде внутренность чаши и блюда, чтобы чиста была и внешность их. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что уподобляетесь окрашенным гробам, которые снаружи кажутся красивыми, а внутри полны костей мертвых и всякой нечистоты. Так и вы по наружности кажетесь людям праведными, а внутри исполнены лицемерие и беззаконие. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры,
что строите гробницы пророкам и украшаете памятники праведников, и говорите, если бы мы были во дни отцов наших, то не были бы сообщниками их в пролитии крови пророков. Таким образом, вы сами против себя свидетельствуете, что вы сыновья тех, которые избили пророков. Дополняйте же меру отцов ваших. Змии, порождение ехиднины, как убежите вы от осуждения в гиену? Ну, из прочитанного мы понимаем пагубность такой линии поведения, как лицемерие. Причем прочитанное говорит об этом явлении не вообще в человеческом обществе, а в обществе служащих Богу. Мы хотим это подчеркнуть. Мы сегодня говорим о лицемерии людей, исповедующих Бога, о лицемерии людей верующих. То есть этот вопрос имеет самое прямое, самое непосредственное отношение к нашему обществу, к нам. И цель сегодняшней беседы состоит в том, чтобы привлечь наше внимание к этому явлению, к этой проблеме, да-да, проблеме, и выработать для себя линию поведения, чтобы не попасться самому в эту ловушку дьявола. И если вы серьезно вдумаетесь в суть этого явления, в его сатанинскую изощренность, тонкость, вы поймете, сколько раз вы уже попадались на эту приманку. Итак, прежде всего, давайте четко сформулируем для себя суть этого явления – лицемерия. Ну, мы не станем прибегать к толковым словарям, а вот постараемся выразить суть лицемерия, исходя из того смысла, который вкладывает в него Священное Писание. Следуя этому правилу, мы определили бы суть явления лицемерия следующим образом. Слушайте. Лицемерие – это неискренность, непрямота, нечестность, выражающаяся в словах, действиях, взглядах, направленная на создание в нашем окружении впечатления о нас, нашего образа, отличного от действительного, фактического и, как правило, в сторону желаемого, более привлекательного, более правильного, более веского, более праведного и святого. Давайте еще раз я повторю вот эту формулировку, а вы внимательно вдумывайтесь и сопоставляйте со своим поведением. Так я еще раз хочу повторить. Лицемерие – это неискренность, непрямота, нечестность, выражающаяся в словах, действиях, во взглядах, и направлена она на создание, ну, в нашем окружении, впечатления о нас, нашего образа, отличного от действительного, от фактического, ну и, как правило, конечно, в сторону желаемого, более привлекательного, более правильного, более веского, более праведного и даже святого.

внимание на этой уловке сатаны, чтобы не попадаться на нее в своей жизни. Не попадаться, потому что надежда лицемера погибнет. Лицемер не пойдет пред лицо Господа. Говоря проще, лицемер Царствия Божия не наследует. Учесть вот эти детали и осознать их, это очень важно. Это очень важно, потому что нужно понять, что участь лицемеров в озере огненном месте и во главе с, ну так сказать, с генеральным лицемером, обманщиком, дьяволом, который никогда не является, не предстает в своем истинном обличии, а всегда рядится в образ Христа. И те, кто ему в этом подражают, именуются лжецами. И, в общем-то, это и правда. Лицемерие – это изощренная, благородная, ну, в кавычках, конечно, благородная форма лжи. Ибо, и вот есть такое место, ибо таковые лжеапостолы, лукавые делатели, принимают вид апостолов Христовых. И неудивительно, потому что сам сатана принимает вид ангела света, а потому невеликое дело, если и служители его принимают вид служителей правды. Но конец их будет по делам их. Это записано во втором послании к Коринфянам, в 11 главе 13-15 стихи. И сказанного выше, прежде всего, нужно сделать для себя хоть и страшный, но верный вывод. Лицемеры спасения не получат, они обречены на вечную гибель. А мы, вернее, Писание говорит о верующих лицемерах. Именно о верующих лицемерах. Мы уже говорили об этом. Это такая скрытая форма греха, за которую никто никогда не брал на замечание, не отлучал. С этим грехом можно спокойно жить до самой погибели. Провожающие последний путь будут торжественно провозглашать добродетели, праведность, святость, говорить о вечном успокоении, а человек – лицемер, прямая жертва ада. Это страшная истина. Здесь можно испугаться, но и возмутиться. Но как же так? Ведь мнение людей, окружающих о человеке, складывается по совершенно конкретным фактам, поступкам, словам. А вся суть в том, что учитываются мотивы поступков не в их внешнем проявлении, а в побудительных причинах этих поступков. Здесь речь идет о понятии честности. Христианин должен быть честным, внутренне, в духе. Истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине, ибо таких поклонников Отец ищет себе. Это слова Христа, вы помните, из Евангелия от Иоанна, 4 глава, 23 стих, который по своей божественной сущности, зная, что в человеке, так строго, но так точно оценил поклонение высших религиозных чинов Израиля, книжников и фарисеев. Мы просто должны понимать объективную закономерность. Бог видит, знает подлинную нашу духовную сущность. И Он не терпит никакого притворства, никакой фальши, никакой игры, как бы она красиво ни выглядела, никаких масок, никакой искусственности. Ему нужна подлинная наша духовная сущность, ее истинность, прямота и честность. Вот почему христианин должен быть всегда естественным. Он должен быть самим собою, таким, каким он есть на самом деле. И быть святым и праведным на самом деле, а не на виду людей, во мнении людей. Нельзя играть на публику. Нужно быть таким, каким надлежит быть нормальному христианину. Вы чувствуете, я не хочу переходить на разбор частностей, на разбор конкретных проявлений лицемерия, потому что в этом таится подвох. Всех его проявлений я не сумею перечислить, да и не в них дело. Они производные, они следствие фактического состояния моего духа. Мой разум, моя совесть должны тончайше улавливать соблазн лицемерия во мне самом и рубить его на корню, или под корень, как будет вернее выразиться. Это та постоянная область внутренней работы человеческого естества, которая свой

естественно, нормальному христианину, которая является нормой его бытия в своей духовно-материальной раздвоенности. Сегодня все трезвое и возрожденное христианство отчетливо осознает вот эту объективную закономерность этой внутренней раздвоенности, внутренней борьбы, постоянного контроля освященной совести над мыслями, желаниями, чтобы уберечь христианина от всего беззаконного, противного установлениям, заповедям Божьим, а говоря попросту, принципам элементарной порядочности человека. Речь идет о распятии плоти со страстями и похотями ее, о чем мы уже говорили раньше, и вначале я уже сказал, что эти мысли, которые сегодня вам предлагаются, они являются логическим продолжением той беседы. Лицемерие является одним из утонченнейших проявлений нашей греховной, недоброй сущности, и надо действительно обладать высочайшей степенью трезвости, чтобы распознавать его и распинать в себе. Нам представляется, что эта проблема находится в тесной связи, а вернее является главной составной частью понятия простоты христианина. Христианин по своему характеру, по своей духовной сути должен быть прост, естественен, бесхитростен, честен, потому что хитрость – это качество сатанинское. Нашему прагматическому разуму такое поведение кажется опасным, кажется невыгодным, но Христос говорил: «Вот я посылаю вас, как овец среди волков. Итак, будьте мудры, как змии, и просты, как голуби». Простота – это антипод лицемерию. Проблема лицемерия связана также с вопросом самоисследования, самооценки. Нормальный христианин должен хорошо знать себе цену, но не в общепринятом в мире смысле этого слова, а в евангельском. Не думайте о себе более, нежели должно думать, но думайте о себе скромно, по мере веры, какую каждому Богу делил. Если вы возьмете симфонию и выберете все места, где Священное Писание говорит о лицемерии, вы увидите, как оно многолико, как оно пронизывает все стороны духовной жизни человека. Поэтому действительно нужна высочайшая мудрость от Бога и бдительность, чтобы не попадаться на эту наживку дьявола. Для примера я прочту об одном случае из жизни апостолов. Это в послании апостола Павла к Галатам во 2 главе 11-14 стихи. «Когда же Петр пришел в Антиохию, то я лично противостал ему, потому что он подвергался нареканию, ибо до прибытия некоторых от Иакова ел вместе с язычниками. А когда те пришли, стал таиться и устраняться, опасаясь обрезанных. Вместе с ним лицемерили и прочие иудеи, так что даже Варнава был увлечен их лицемерием. Но когда я увидел, что они не прямо поступают по истине евангельской, то сказал Петру при всех: если ты, будучи иудеем, живешь по-язычески, а не по-иудейски, то для чего язычников принуждаешь жить по-иудейски?» Зная эту утонченную, благородную опасность нашему служению в духе и истине, постараемся проверить себя и сегодня, и впредь быть бдительными и внимательными к своему духовному состоянию и к своему поведению в любом обществе. Нам хотелось бы подчеркнуть: в любом обществе. Мы говорим о лицемерии верующих людей, но оно может проявляться как в среде верующих, так и в среде неверующих. То есть оно может проявляться в любом месте, потому что мы от себя уйти не можем. Значит, иногда лицемерие принимает такую искаженную форму, будем говорить, свой отрицательный вид, когда верующий человек
верующий, он знает, как он должен вести себя, каким он должен быть среди неверующих, но он не хочет себя обнаружить. И он вынужден где-то подыгрывать, будем так говорить, подыгрывать миру. Это уже не так, потому что он действует против своей совести. Но когда он попадает в верующую среду и чувствует, что он не такой, что он не такой, каким должно быть, и для того, чтобы казаться лучшим, казаться таким, как должно быть, опять начинает, как говорится, играть, опять начинает представлять себя не таким, каким он есть на самом деле. Какой же выход? Вы чувствуете, выход один. Нужно быть нормальным христианином, рожденным свыше, способным быть служителем Нового Завета. То есть, как это ни страшно иногда кажется слышать, думать, христианин должен быть святым и праведным человеком. Его внутренний мир должен быть освященным. Его внутренний мир должен быть чистым. Его внутренний мир должен быть неоскверненным. Его поведение внешнее... Помните, мы говорили, что праведность – это реализованная святость. Его внешнее поведение, его слова, его действия, его поступки, все, что он делает, все, чем он внешне себя проявляет, должно быть в полнейшем согласии с внутренним состоянием, святым и чистым, святым. Вот. Тогда это будет подлинная праведность. Это будет та праведность, которая от Бога, которая по вере, которая не является самоправедностью, которая является подлинной праведностью, потому что праведным быть нужно. Лицемерие – это скрытая форма игры в праведность. Это утонченная форма. Поэтому так Писание строго и предупреждает. Вы помните, есть же выражение, Христос сказал, что если ваша праведность не превзойдет праведность книжников и фарисеев, то вы не увидите Царствие Божие. Потому что внешне фарисеи, книжники действительно были праведными. Они действительно делали так, как казалось бы нужно. Причем усиливали это действие, долго молились, постились, вот перед людьми казались. Вот. Но это все было не выражением их внутренней сущности, а внутри они были беззаконники и лицемеры. Вот. Вот где опасность. Нужно быть самим собой. Это правильно, но когда стыдно быть самим собой, нужно, чтобы наша сущность была достойной, достойной звания христианина. И вот тогда не стыдно будет проявлять эту сущность. Тогда не будет необходимости лицемерить, не будет повода, не будет причины, дьявол будет обезоружен. Он не сможет к нам подойти с этим тонким грехом, тонким, как мы выразились, благородным, красивым на первый взгляд, и, казалось бы, не таким уж страшным. А вот Богу как раз это очень не нравится, потому что Бог видит нашу сущность и хочет, чтобы она была естественной, доброй, святой и чистой, такой, какой Он хочет видеть в каждом христианине.

Друзья, вы слушали программу русского радио WMNB города Сакраменто «Нормальная жизнь христианина». Программа подготовлена и записана в студии миссии «Слово к России» Ярославом Дерденко и Владимиром Таряником.

0: Дорогие радиослушатели, вы прослушали передачу из архива нашей студии.
1: Волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.
2: Христиана и ее дети. Благодать ушла выполнить просьбу отца. Его друзья вскоре пришли и сели за стол. «Любезные соседи», — обратился к ним Насон, — «я хочу познакомить вас с пилигримами, которые пришли издалека и отправляются на гору Сион. Как вы думаете, кто она?» — указал он на Христиану. «Это жена того знаменитого пилигрима-христианина, который со своим собратом верным пережили столько тяжелого в нашем городе». Соседи удивились. «Мы никак не думали, получив твое приглашение, что увидим здесь христиану. Это для нас приятная неожиданность». Затем они спросили ее, как она себя чувствует после длинного пути, и кто сии юноши, не сыновья ли? Получив утвердительный ответ, они обратились к пилигримам со словами: «Царь, которого вы возлюбили и которому служите, да поможет вам жить, как жил отец ваш, и да приведет вас туда, где он ныне в мире». Честный стал расспрашивать, готов покаяться о том, что творится в городе. «Должен сказать, — ответил тот, — что наш город, благодаря ярмарке, находится в постоянном волнении. Нелегко уберечь сердце свое и ум свой от всех соблазнов. Кто живет в таком городе, как наш, и имеет дело с такими людьми, как обитатели нашего города, чувствует острую необходимость в силе, удерживающей его и постоянно предохраняющей от сетей лукавых. Но ваши соседи стали спокойнее». «Да, в настоящее время они стали гораздо тише. Вы знаете, как жестоко они поступили с христианином и верным. Но с тех пор они приутихли. Кровь верного тяжелым камнем лежит на их совести, и они с той поры никого более не сжигали на кресте. В то время нам опасно было проходить по улице. Теперь же мы можем везде показываться. Тогда имя Христа вызывало ярость. Ныне, в особенности в некоторых частях города, а вы знаете, как он велик, вера даже в большом почете. Но расскажите про свое путешествие». «Мы – пилигримы. Иногда путешествие наше проходит спокойно, иногда оно полно тревог и опасностей. Мы никогда не знаем, что нас завтра ожидает. Не всегда попутный ветер дует нам в спину, и отнюдь не всякий встречный нам друг. Уже немалую долю трудностей мы вынесли, и не ведаем, что нас ждет впереди. Мы пришли к выводу, о котором давно твердят люди: хороший человек всегда встречает горе на своем пути». «А много вам встретилось трудностей на пути?» – спросил, готов покаяться. «Раза три или четыре нам пришлось отразить нападение врагов», — ответил дух мужества. И он подробно рассказал о всех их приключениях и о том, как им удалось убить великана Бей-Добро. «Отправляющиеся в странствие, — сказал безупречный, — должны запастись верой и неустрашимостью. Если они трусливы, им будет трудно в пути, а если они не остерегаются зла, то пятнают само имя пилигрима. Я уверен, что к вам это не относится, но на свете есть немало людей, которые, желая идти по истинному пути, порочат это святое имя», — заметил Люби братьев. «Конечно, такие люди ничем не похожи на истинных пилигримов», — сказал не смей лгать. «Они идут скользким путем, походка их неуверена, словно на них дурная обувь, Один сапог жмет, а другой прохудился. Одеяние также беспорядочно. Тут прореха, там лохмотье, и все это бесчестит их учителя. Следовало бы им, по крайней мере, раскаяться, ибо нельзя добиться успеха в духовном развитии, если не выпрямить того, что скривлено, и не устранить то, что служит преградой, заметил кающийся. Так проговорили они до самого ужина. Потом поели, чтобы укрепиться телесно, и отправились на покой. Пилигримы довольно долго прожили в доме Мнасона. Впоследствии Мнасон выдал свою дочь благодать за Иосифа, а вторую – Марфу, за Иакова, младших сыновей христианы. Действительно, со времен христианина многие жители города Суеты изменились к лучшему, и пилигримы со многими познакомились и старались быть им полезными. Любовь продолжала шить одежду для неимущих и была всегда готова помочь им в нужде, а те благодарили ее за это. Остальные три невестки-христианы не уступали первой в добродетели, и каждая исполняла свою обязанность с примерной добросовестностью. Они все ждали потомства. Мать со всеми друзьями радовалась, что род их будет продолжен. В это время в ближайшем лесу появилось чудовище, которое наводило ужас на жителей города. Оно уносило в свою пещеру детей и вскармливало их своим молоком. Никто в городе не осмеливался напасть на чудовище, но все с ужасом убегали от него, завидев его издали. Никакой земной зверь не мог сравниться с этим драконом с 7 головами и 10 рогами. Это чудовище диктовало свои законы людям, и тот, кто свою жизнь предпочитал спасению души, покорялся ему беспрекословно. Дух мужества и несколько добрых знакомых Мнасона набрались храбрости и решили напасть на чудовище, чтобы спасти от него жителей города. Они отправились к его жилищу, прихватив с собой оружие, подошли к нему и потребовали сдаться. В ответ чудовище презрительно поглядело на них. Тогда они с разных сторон ринулись на него и принудили его к бегству. После этого они вернулись в дом Мнасона. Однако чудовище не прекратило своих нападений. Оно лишь более тщательно выбирало время, чтобы уносить детей из города. Но храбрецы, как правило, отражали и эти его нападения. В конце концов, чудовище получило столько тяжелых ран, что начало терять силы и было обречено на смерть.

0: Все это способствовало славе христиан во всей округе. Жители стали уважать их, хотя и следует заметить, что в этом городе число жителей, умеющих ценить истинное достоинство, было еще невелико. Пилигримов стали принимать с большим почетом. Однако все еще находились люди, которые вместо того, чтобы ценить их неустрашимость и самоотверженность, продолжали насмехаться над ними и презирать их. Пришло время расставания с гостеприимным хозяином. Пилигримы стали готовиться к отъезду и, желая посоветоваться с друзьями, послали за ними. Они провели несколько часов в дружеской беседе и совместной молитве. Горожане снабдили пилигримов на дорогу съестными припасами и всем необходимым. Наконец, пилигримы пустились в путь, а друзья вышли их проводить. Расстались они, поручая себя милости своего владыки. Итак, пилигримы продолжали свое странствие, имея верного проводника. Каждый шел в меру своих сил. Слабодушные и хромоногие на своих костылях не отставали от остальных. Дойдя до того места, где был сожжен верный, они остановились, чтобы воздать хвалу тому, кто дал своему служителю силу принять мученическую смерть ради истины. За разговором о христианине и верном они незаметно прошли очень большое расстояние и дошли до холма Выгода. Тут они вспомнили, что там находится серебряная руда, из-за которой Димас вообще отказался от дальнейшего странствования. Впоследствии из Выгод тоже остановился посмотреть на руду и, как полагают, погиб. Эти воспоминания заставили их прибавить шагу, и вскоре они увидели соляной столб, в который превратилась жена Лота. И они, как и прежние пилигримы, удивлялись, что люди, одаренные умом и вооруженные знанием Слова Божия, могут дойти до такого нравственного падения, что в этом месте сворачивают с истинного пути. Однако при дальнейшем размышлении они пришли к выводу, что беда и горе других не делают человека умнее, особенно если соблазн так велик. Глава 10. Отрадные горы. И вот увидел я их, идущими по дороге к реке, протекающей у подножия отрадных гор. По берегам реки росли чудные деревья, листья которых обладали целебными свойствами. Позади простирались вечно зеленые луга, где пилигримы могли в безопасности отдохнуть. Вдалеке виднелись овчарни. Жил здесь и тот, кто пас овец. Кто любил ягнят, собирал их, когда они разбредались, прижимал их к груди, когда им нужно было тепло. Неподалеку от овчарин стояли домики, где жили дети пилигримов. Он также нежно любил и лелеял эти маленькие создания. Христиана посоветовала своим снохам вручить ему своих младенцев, чтобы ни один из деток не погиб, но имел жизнь вечную. «Здесь, — говорила она, — дети получат отличный уход, их будут холить и лелеять, и они никогда не пропадут. А если случится, что один ягненок или дитя заблудится, он сразу же отправится его искать, и если заметит рану, то сам сделает перевязку. Здесь пастбища всегда сочные, родники неиссякаемые, и нет недостатка в одежде. Он предпочтет положить жизнь свою, лишь бы не потерять ни одного веренного ему ягненка. Ягнят здесь приучают ходить по прямым стезям. В этой стране воды чисты, пища отличная, здесь благоухают цветы, плодоносят деревья. Здешние плоды сочны и живительны, они укрепляют здоровье и исцеляют немощи. Все молодые женщины согласились вручить ему своих младенцев. Они в душе возрадовались, найдя на своем пути такой чудный приют для детей. Они пошли дальше и дошли до луга возле изгороди. Когда-то христианин и уповающий перелезли через эту изгородь и были взяты в плен великаном отчаяния и заперты в замок сомнения. Пилигримы решили сесть, передохнуть и обсудить дальнейший план. Так как их было много, и они имели бесстрашного проводника, не лучше ли было им вместо того, чтобы продолжить путь, направиться прямо в замок, взять его штурмом, разрушить его, напасть на самого великана и, победив его, выпустить на свободу пленных, томящихся в заточении? Мнения пилигримов разделились. Одни находили, что не следует ступать на неосвященную землю, другие утверждали, что можно, ибо цель якобы оправдывает средства. Хотя это последнее суждение далеко не всегда верно, однако я получил приказ бороться со злом и побеждать его. Против кого же мне сражаться, если не против великана отчаяния? Поэтому я намерен убить его и разрушить замок сомнения. «Кто из вас хочет идти со мной?» — спросил проводник.
1: «Я охотно с тобой пойду», — ответил честный.
0: «И мы тоже!» — воскликнули в один голос все четыре сына христианы, сильные и здоровые молодые люди. Они решили оставить женщин, слабодушного и хромоногого, будучи уверены в том, что им не угрожает никакая опасность. Только бы не сходили они с пути, тогда и малое дитя сможет их повести вперед. Наши храбрые бойцы двинулись по направлению к замку сомнения. Дойдя до ворот, они громко постучали. Великан отчаяния с женой недоверия явились на стук.
2: «Кто это дерзнул побеспокоить великана отчаяния?» — крикнул хозяин замка.
0: «Это я, дух мужества!» — ответил проводник. «Я один из проводников, которых Царь Небесной страны посылает сопровождать пилигримов во время их путешествия. Приказываю тебе отворить ворота и готовиться к бою. Я пришел сюда с тем, чтобы снести твою голову с плеч и разрушить замок сомнения». Великан воображал, что победить его невозможно, потому что он, великан, когда-то одержал победу над ангелами. Поэтому он счел проводника пилигримов за безумного наглеца. Вооружившись, он вышел на бой. На голове его был шлем, на груди огненные латы, обувь железная, а в руках огромная дубина. Его разом окружили со всех сторон шесть наших бойцов. Тогда жена великана недоверия, заметив опасное положение мужа, поспешила к нему на помощь. Но честный одним ударом меча повалил ее на землю. Тут бой начался не на жизнь, а на смерть. И после упорной борьбы великан отчаяния свалился с ног. Дух мужества нанес ему в этот момент смертельный удар. Великан еще долго боролся со смертью. Трудно ему было умирать. В нем словно тлело несколько источников жизни, которые гасли один за другим. Наконец, дух мужества отсек ему голову. После этого наши бойцы ринулись в замок сомнения и в течение 7 дней разрушили его. Среди развалин они нашли двух едва живых пилигримов – Уныние и дочь его, Пугливую, и освободили их. Но, увы, какую груду человеческих костей увидели они во дворе замка и в высокой тюрьме! То были останки бедных пилигримов, которые не смогли освободиться из плена, потому что не запаслись ключом обетования, и не было у них такого проводника, как дух мужества. Убедившись, что больше живых узников нет, взяв Уныние и дочь его с собой, они предали тела погибших пилигримов земле. Голову великана они торжественно понесли своим друзьям. Узнав подробности этого подвига, все обрадовались. Христиана заиграла на гуслях, любовь на цитре, а пугливая пустилась в пляс. Что же касается ее отца, уныния, то ему было не до пляски. Он еле держался на ногах от голода, которым морил его великан во время заточения. Христиана дала ему глотнуть вина и предложила немного легкой пищи, чтобы у него не разболелся желудок. Вскоре старик почувствовал себя лучше и повеселел. Проводник же насадил отрубленную голову великана отчаяния на длинный шест, который он вбил в землю на самой обочине дороги. Рядом стоял столб, установленный христианином в предостережение пилигримам не избирать искушающей боковой тропинки, ведущей в замок сомнения. На мраморном камне, лежавшем неподалеку, дух мужества начертал следующее. Это голова того, чье имя приводило в трепет пилигримов. Замок его разрушен, и жена его недоверие убита. Дух мужества освободил от оков уныние и дочь его пугливую. После очередного бесстрашного подвига духа мужества пилигримы снова отправились в путь и дошли до отрадных гор, где христианин и уповающий когда-то отдохнули душевно. Радушно встретили пилигримов пастыри этой страны. Когда пастыри увидели проводника, которого хорошо знали, они спросили его: «Любезный друг, что это за люди с тобой?» Первой идет Христиана, а при ней ее 4 сына с женами. Одна цель и одна мысль заставила всех их стать пилигримами. Мир царит в их душах, от греха перешли они к благодати. Бог их не покидает. За ними идут старик честный и хромоногий на костылях, люди твердые и искренние. Таков и слабодушный, не захотевший отстать от прочих. Вот и старец уныния плетется за ним. При нем дочь его пугливая. Все кроткие, смиренные люди. Можем ли мы надеяться на ваше гостеприимство? «Милости просим, друзья!» — ответили пастыри. «Милости просим к нам! Чем богаты, тем и рады. У нас найдется все необходимое, как для сильного, так и для слабого. Наш царь заботится обо всем, в чем нуждается каждый из малых его. Поэтому немощь не может быть помехой». С этими словами они указали на распахнутые двери своего дома. «Входите, входите все! И ты слабодушный, и ты хромоногий, и ты уныние с дочерью пугливой, и ты христиана, и твое большое семейство». Наиболее слабых они назвали по имени для ободрения. «Вижу, — ответил проводник, — милость на ваших лицах, вы истинные пастыри моего господина, ибо вы слабых не отталкиваете, а принимаете их наравне с сильными». Все вошли в дом в сопровождении духа мужества. Когда пилигримы расселись по местам, пастыри в первую очередь принялись угощать тех, кто был слабее. Они расспрашивали их о наклонностях, чтобы вернее узнать, что им всего полезнее. Ибо говорили они: «Здесь слабые должны найти поддержку, чересчур смелые – предостережение». Поэтому им была приготовлена легкая и приятная на вкус пища, которая их укрепила. После ужина все отправились на отдых, каждый на приготовленное ему место. На другое утро, после завтрака, они отправились осматривать окрестности. Горы были очень высоки и день ясный, а пастыри, по традиции, вызвались показать им все достопримечательности их мест. Первое, что они увидели, была гора чудес. Вглядываясь в нее внимательно, они вдали заметили человека, одно слово которого приводило в движение горы. За разъяснением они обратились к пастырям. «Этот человек – сын великой милости», – ответили они. «Он упоминается в первой части путешествия пилигрима. Он – символ того, что верою можно преодолеть любые встречающиеся на пути преграды. «Я его знаю», — добавил проводник. «Он из числа немногих избранных». Потом пастыри повели их на другую гору, гору Невинность. Здесь увидели они человека в белом одеянии, а подле него двух человек по имени Предубеждение и Недоброжелательность, которые кидали в первого грязью. Но эта грязь, которой они старались его запачкать, к нему не прилипала, так что одеяние человека оставалось белоснежным. «Что это значит?» — спросили пилигримы. «Этот человек в белом праведный, и белое его одеяние символизирует чистоту жизни. Кидающие в него грязью ненавидят добрые дела. Но, как вы сами можете убедиться, грязь их к праведному не пристает. И всякий, избравший в мире безупречный образ жизни, может смело рассчитывать на это. Те же, которые будут его осмеивать, могут быть уверены, что стараются не напрасно, ибо Бог в скором времени даст невинности и праведности заблистать под лучами солнца». Следующая гора называлась Благотворительность. Здесь пастыри указали на человека с рулоном сукна в руках. Этот человек каждый раз отрезал достаточно сукна, чтобы одеть бедных людей, со всех сторон окруживших его, а сукно, между тем, не убывало. Пастыри объяснили это так. Тот, кто помогает бедным, никогда сам ни в чем не будет нуждаться. После этого пастыри показали пилигримам безумного и бессмысленного, которые пытались отмыть эфиопа. Но чем больше они старались, тем чернее он становился. Пастыри объяснили и это. Сколько бы ни оправдывался и не обелял себя человек порочный, попытки эти бесподлинного раскаяния лишь усугубляют его вину. Доказательством тому может служить история фарисеев. Так будет всегда со всеми лицемерами. В эту минуту Любовь попросила осмотреть подземное обиталище, или, как его называли, преддверие ада. Пастыри повели Любовь к двери в склоне горы –

0: Здесь они велели ей слушаться в слова, долетавшие из глубины. Она прислушалась.
1: «Да будет проклят мой отец!»
0: — слышен был голос.
1: «Что удерживал меня от пути мира и жизни?»
0: Другой взывал.
1: «О, если б я мог ныне вернуться назад! Как остерегался бы я грядущих мучений!»
0: Третий вопил.
1: «Увы! Лучше дать растерзать себя на куски, чем потерять душу!»
0: Молодой женщине показалось, что земля стонет и дрожит под нею. Она побледнела и дрожащим голосом сказала:
2: «Блажены те, которым удастся избегнуть этого ужасного места вечного страдания».
0: Потом пастыри с пилигримами вернулись в дом. Тут Любви захотелось получить в подарок один предмет, но она стеснялась спросить об этом самих пастырей. Свекровь, заметив ее смущение, подумала, что ей не здоровится, и спросила, что с ней.
2: «Проходя через столовую, — ответила она, — мне приглянулось зеркало. Мне кажется, я заболею, если не получу его в подарок.
0: Я спрошу пастырей, и я почти уверена, что нам не откажут. Если не подарить, то, может быть, они могли бы продать нам это зеркало?»

Студия «Волна надежды» составляет передачи из имеющихся в наличии радиопрограмм. Звукооператор Петр Гам. Ваши отзывы, комментарии и предложения вы можете сообщить нам по телефону 052 31 65 0 715. Повторяю номер телефона 052 31 65 0 715. В рабочее время с 10 до 12 часов.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Уважаемые радиослушатели, представляем вашему вниманию часовую библейскую школу. В первой половине передачи вы услышите чтение Библии, а во второй – лекцию по страницам Библии. Изучая данное местописание, взятый текст будет повторяться в каждой передаче.
2: Третья книга Моисея, Левит, глава 11. «И сказал Господь Моисею и Аарону, говоря, «Скажите сынам Израилевым, вот животные, которые можно вам есть из всего скота на земле. Всякий скот, у которого раздвоены копыта, и на копытах глубокий разрез, и который жует жвачку, ешьте. Только сих не ешьте из жующих жвачку и имеющих раздвоенные копыта. Верблюда, потому что он жует жвачку, но копыта у него не раздвоены, нечист он для вас. И тушканщика, потому что он жует жвачку, но копыта у него не раздвоены, нечист он для вас. И зайца, потому что он жует жвачку, но копыта у него не раздвоены, нечист он для вас. И свиньи, потому что копыта у ней раздвоены, и на копытах разрез глубокий, но она не жует жвачки, нечиста она для вас. Мясо их не ешьте, и к трупам их не прикасайтесь, нечисты они для вас. Из всех животных, которые в воде, ешьте сих, у которых есть перья и чешуя в воде, в морях ли или реках, тех ешьте. А все те, у которых нет перьев и чешуи, в морях ли или реках, из всех плавающих в водах и из всего живущего в водах, скверны для вас. Они должны быть скверны для вас, мясо их не ешьте, и трупов их гнушайтесь. Все животные, у которых нет перьев и чешуи в воде, скверны для вас. Из птиц же гнушайтесь сих, орла, грифа и морского орла, коршуна и сокола с породою его, всякого ворона с породою его, страуса, совы, чайки и ястреба с породою его, филина, рыболова и ибиса, лебедя, пеликана и сипа, цапли, зуя с породою его, удода и нетопыря. Все животные, пресмыкающиеся, крылатые, ходящие на четырех ногах, скверны для вас. Из всех пресмыкающихся, крылатых, ходящих на четырех ногах, тех только ешьте, у которых есть голени выше ног, чтобы скакать ими по земле. Сих ешьте из них, саранчу с ее породою, салам с ее породою, харгол с ее породою и хагаб с ее породою. Всякое другое пресмыкающееся крылатое, у которого четыре ноги, скверно для вас. От них вы будете нечисты. Всякий, кто прикоснется к трупу их, нечист будет до вечера. И всякий, кто возьмет труп их, должен омыть одежду свою, и нечист будет до вечера. Всякий скот, у которого копыта раздвоены, но нет глубокого разреза, и который не жует жвачки, нечист для вас. Всякий, кто прикоснется к нему, будет нечист. Из всех зверей четвероногих те, которые ходят на лапах, нечисты для вас. Всякий, кто прикоснется к трупу их, нечист будет до вечера. Кто возьмет труп их, тот должен омыть одежды свои, и нечист будет до вечера. Нечисты они для вас. Вот что нечисто для вас из животных, пресмыкающихся по земле. Крот, мышь, ящерица с ее породою, анака, хамелеон, лета, хамет и Киншемет. Сии нечисты для вас из всех пресмыкающихся. Всякий, кто прикоснется к ним мертвым, нечист будет до вечера. И все, на что упадет которое-нибудь из них мертвое, всякий деревянный сосуд, или одежда, или кожа, или мешок, и всякая вещь, которая употребляется на дело, будут нечисты. В воду должно положить их, и нечисты будут до вечера, потом будут чисты. Если же который-нибудь из них упадет в какой-нибудь глиняный сосуд, то находящийся в нем будет нечисто, и самый сосуд разбейте. Всякая пища, которую едят, на которой была вода из такого сосуда, нечисто будет. И всякое питье, которое пьют, во всяком таком сосуде, нечисто будет. Все, на что упадет что-нибудь от трупа их, нечисто будет. Печь и очаг должно разломать, они нечисты, и они должны быть нечисты для вас. Только источник и колодец, вмещающий воду, остаются чистыми. А кто прикоснется к трупу их, тот нечист. Если что-нибудь от трупа их упадет на какое-либо семя, которое сеют, то оно чисто. Если же тогда, когда вода налита на семя, упадет на него что-нибудь от трупа их, то оно нечисто для вас. И когда умрет какой-либо скот, который употребляется вами в пищу, то прикоснувшийся к трупу его нечист будет до вечера. И тот, кто будет есть мертвечину его, должен омыть одежды свои, и нечист будет до вечера. И тот, кто понесет труп его, должен омыть одежды свои, и нечист будет до вечера. Всякое животное, пресмыкающееся по земле, скверно для вас, не должно есть его. Всего ползающего на чреве и всего ходящего на четырех ногах и многоножных из животных, пресмыкающихся по земле, не ешьте, ибо они скверны. Не оскверняйте душ ваших каким-либо животным, пресмыкающимся, и не делайте себя через них нечистыми, чтоб быть через них нечистыми. Ибо я Господь Бог ваш. Освящайтесь и будьте святы, ибо я свят. И не оскверняйте душ ваших каким-либо животным, ползающим по земле. Ибо я Господь, выведший вас из земли египетской, чтоб быть вашим Богом. Итак, будьте святы, потому что я свят. Вот закон о скоте, о птицах, о всех животных, живущих в водах, и о всех животных, пресмыкающихся по земле, чтобы отличать нечистое от чистого, и животных, которые можно есть, от животных, которых есть не должно. Третья книга Моисея, Левит, глава 12. «И сказал Господь Моисею, говоря: «Скажи сынам Израилевым, если женщина зачнет и родит младенца мужского пола, то она нечиста будет 7 дней, как во дни страдания ее очищением она будет нечиста. В 8-й же день обрежется у него крайняя плоть его, и 33 дня должна она сидеть, очищаясь от кровей своих, ни к чему священному не должна прикасаться». И к святилищу не должна приходить, пока не исполнятся дни очищения ее. Если же она родит младенца женского пола, то во время очищения своего она будет нечиста 2 недели, и 66 дней должна сидеть, очищаясь от кровей своих. По окончании дней очищения своего за сына или за дочь она должна принести однолетнего агнца во всесожжение и молодого голубя или горлицу в жертву за грех ко входу скинии собрания к священнику. Он принесет это пред Господа и очистит ее, и она будет чиста от течения кровей ее. Вот закон, родивший младенца мужского или женского пола. Если же она не в состоянии принести агнца, то пусть возьмет двух горлиц или двух молодых голубей, одного во всесожжение, а другого в жертву за грех, и очистит ее священник, и она будет чиста. Третья книга Моисея, Левит, глава 13. «И сказал Господь Моисею и Аарону, говоря: когда у кого появится на коже тела его опухоль или лишаи или пятно, и на коже тела его сделается как бы язва,

седьмой день священник осмотрит его. Если язва остается в своем виде и не распространяется язва по коже, то священник должен заключить его на другие семь дней. В седьмой день опять священник осмотрит его, и если язва менее приметна и не распространилась язва по коже, то священник должен объявить его чистым. Это лишаи, и пусть он омоет одежды свои и будет чист. Если же лишаи станут распространяться по коже после того, как он являлся к священнику для очищения, то он вторично должен явиться к священнику. Священник, увидев, что лишаи распространяются по коже, объявит его нечистым. Это проказа. Если будет на ком язва проказы, то должно привести его к священнику. Священник осмотрит, и если опухоль на коже бела, и волос изменился в белый, и на опухоли живое мясо, то это застарелая проказа на коже тела его. И священник объявит его нечистым и заключит его, ибо он нечист. Если же проказа расцветет на коже и покроет проказа всю кожу больного от головы его до ног, сколько могут видеть глаза священника, и увидит священник, что проказа покрыла все тело его, то он объявит больного чистым, потому что все превратилось в белое, он чист. Когда же окажется на нем живое мясо, то он нечист. Священник, увидев живое мясо, объявит его нечистым. Живое мясо нечисто. Это проказа. Если же живое мясо изменится и обратится в белое, пусть он придет к священнику. Священник осмотрит его, и если язва обратилась в белое, священник объявит больного чистым. Он чист. Если у кого на коже тела был нарыв и зажил, и на месте нарыва появилась белая опухоль, или пятно белое, или красноватое, то он должен явиться к священнику. Священник осмотрит его, и если оно окажется ниже кожи, и волос его изменился в белый, то священник объявит его нечистым. Это язва проказы. Она расцвела на нарыве. Если же священник увидит, что волос на ней не бел, и она не ниже кожи, и притом малоприметна, то священник заключит его на семь дней. Если она станет очень распространяться по коже, то священник объявит его нечистым. Это язва. Если же пятно остается на своем месте и не распространяется, то это воспаление нарыва, и священник объявит его чистым. Или если у кого на коже тело будет обжог, и на зажившем обжоге окажется красноватое или белое пятно, и священник увидит, что волос на пятне изменился в белый, и оно окажется углубленным в коже, то это проказа. Она расцвела на обжоге. И священник объявит его нечистым. Это язва проказы. Если же священник увидит, что волос на пятне не бел, и оно не ниже кожи, и притом малоприметно, то священник заключит его на семь дней. В седьмой день священник осмотрит его, и если оно очень распространяется по коже, то священник объявит его нечистым. Это язва проказы. Если же пятно остается на своем месте и не распространяется по коже, и притом малоприметно, то это опухоль от обжога. Священник объявит его чистым, ибо это воспаление от обжога. Если у мужчины или у женщины будет язва на голове или на бороде, и осмотрит священник язву, и оно окажется углубленную в коже, и волос на ней желтоватый, тонкий, то священник объявит их нечистыми. Это паршивость, это проказа на голове или на бороде. Если же священник осмотрит язву паршивости, и она не окажется углубленной в коже, и волос на ней не черный,

то священник, имеющего язву паршивости, заключит на 7 дней. В 7-й день священник осмотрит язву, и если паршивость не распространяется и нет на ней желтоватого волоса, и паршивость не окажется углубленной в коже, то больного должно остричь, но паршивого места не остригать, и священник должен паршивого вторично заключить на 7 дней. В 7-й день священник осмотрит паршивость, если паршивость не распространяется по коже и не окажется углубленной в коже, то священник объявит его чистым, пусть он омоет одежды свои и будет чист. Если же после очищения его будет очень распространяться паршивость по коже, и священник увидит, что паршивость распространяется по коже, то священник пусть не ищет желтоватого волоса, он нечист. Если же паршивость остается в своем виде и показывается на ней волос черным, то паршивость прошла, он чист. Священник объявит его чистым. Если у мужчин или у женщины на коже тела их будут пятна белые, и священник увидит, что на коже тела их пятна бледно-белые, то это лишай, расцветший на коже. Он чист. Если у кого на голове вылезли волосы, то это плешивый. Он чист. А если на передней стороне головы вылезли волосы, то это лысый. Он чист. Если же на плеше или на лысине будет белое или красноватое пятно, то на плеше его или на лысине его расцвела проказа. Священник осмотрит его, и если увидит, что опухоль язвы бела или красновата на плеше его или на лысине его, видом похожей на проказу кожи тела, то он прокаженный, нечист он. Священник должен объявить его нечистым, у него на голове язва. У прокаженного, на котором эта язва, должна быть разодрана одежда, и голова его должна быть не покрыта, и до уст он должен быть закрыт и кричать «нечист, нечист». Во все дни, доколе на нем язва, он должен быть нечист, нечист он. Он должен жить отдельно, вне стана жилища его. Если язва проказы будет на одежде шерстяной или на одежде льняной, или на основе, или на утоке из льна или шерсти, или на коже, или на каком-нибудь изделии кожаном, и пятно будет зеленоватое или красноватое на одежде, или на коже, или на основе, или на утоке, или на какой-нибудь кожаной вещи, то это язва проказы. Должно показать ее священнику. Священник осмотрит язву и заключит зараженное язвой на 7 дней. В 7-й день осмотрит священник зараженное, и если язва распространилась по одежде, или по основе, или по утоку, или по коже, или по какому-либо изделию, сделанному из кожи, то это проказа едкая, язва нечистая. Он должен сжечь одежду или основу, или уток шерстяной или льняной, или какую бы то ни было кожаную вещь, на которой будет язва, ибо это проказа едкая, должно сжечь на огне. Если же священник увидит, что язва не распространилась по одежде, или по основе, или по утоку, или по какой бы то ни было кожаной вещи, то священник прикажет омыть то, на чем язва, и вторично заключит на 7 дней. Если по омытии зараженной вещи священник увидит, что язва не изменила вида своего и не распространилась язва, то она нечиста, сожги ее на огне. Это выеденная ямина на лицевой стороне или на изнанке. Если же священник увидит, что язва по омытии ее сделалась менее приметна, то священник пусть оторвет ее от одежды или от кожи, или от основы, или от утока.
Если же она опять покажется на одежде, или на основе, или на утоке, или на какой-нибудь кожной вещи, то это расцветающая язва. Сожги на огне то, на чем язва. Если же одежду, или основу, или уток, или какую-нибудь кожную вещь вымоешь, и сойдет с них язва, то должно вымыть их вторично, и они будут чисты. Вот закон о язве проказы на одежде шерстяной или льняной, или на основе и на утоке, или на какой-нибудь кожной вещи, как объявлять ее чистою или нечистою. Третья книга Моисея, Левит, глава 14. «И сказал Господь Моисею, говоря: вот закон о прокаженном, когда надобно его очистить. Приведут его к священнику. Священник выйдет вон из стана, и если священник увидит, что прокаженный исцелился от болезни прокажения, то священник прикажет взять для очищаемого двух птиц живых чистых, кедрового дерева, червленую нить и иссопа. И прикажет священник заколоть одну птицу над глиняным сосудом, над живой водою. А сам он возьмет живую птицу, кедровое дерево, червленую нить и иссоп, и омочит их и живую птицу в крови птицы, заколотой над живой водою. И покропит на очищаемого от проказы 7 раз и объявит его чистым, и пустит живую птицу в поле. Очищаемый омоет одежды свои, острижет все волосы свои, омоется водою и будет чист. Потом войдет в стан и пробудет 7 дней вне шатра своего. В 7-й день обреет все волосы свои, голову свою, бороду свою, брови, глаз своих, все волосы свои обреет, и омоет одежды свои, и омоет тело свое водою, и будет чист. В 8-й день возьмет он 2 овнов без порока и 1 овцу однолетнюю без порока и 0,3 частей ефы пшеничной муки, смешанной с елеем в приношение хлебное, и 1 лог елея. Священник, очищающий, поставить очищаемого человека с ними пред Господом у входа скинии собрания. И возьмет священник 1 овна и представит его в жертву повинности и лог елея, и принесет это, потрясая пред Господом. И заколет овна на том месте, где заколает жертву за грех и всесожжение, на месте святом, ибо сия жертва повинности, подобно жертве за грех, принадлежит священнику. Это великая святыня. И возьмет священник крови жертву повинности, и возложит священник на край правого уха очищаемого, и на большой палец правой руки его, и на большой палец правой ноги его. И возьмет священник из лога елея, и польет на левую свою ладонь, и омочит священник правый перс свой в елей, в который на левой ладони его, и покропит елеем с перста своего 7 раз пред лицом Господа. Оставшийся же елей, который на ладони его, возложит священник на край правого уха очищаемого, на большой палец правой руки его и на большой палец правой ноги его, на места, где кровь жертвы повинности. А остальной елей, который на ладони священника, возложит он на голову очищаемого, и очистит его священник пред лицом Господа. И совершит священник жертву за грех, и очистит очищаемого от нечистоты его, после того заколет жертву всесожжения, и возложит священник всесожжение и приношение хлебное на жертвенник, и очистит его священник, и он будет чист. Если же он беден и не имеет достатка, то пусть возьмет 1 овна в жертву повинности для потрясения,
Если же он беден и не имеет достатка, то пусть возьмет одного овна в жертву повинности для потрясения, чтобы очистить себя, и одну десятую часть ефы пшеничной муки, смешанной с елеем в приношение хлебное и лог елея, и двух горлиц или двух молодых голубей, что достанет рука его, одну из птиц в жертву за грех, а другую во всесожжение, и принесет их в восьмой день очищения свое к священнику ко входу скинии собрания пред лицо Господа. Священник возьмет овна жертву повинности и лог елея и принесет это священник, потрясая пред Господом, и заколет овна в жертву повинности, и возьмет священник крови жертву повинности и возложит на край правого уха очищаемого, и на большой палец правой руки его, и на большой палец правой ноги его, и нальет священник елея на левую свою ладонь, и елеем, который на левой ладони его, покропит священник с правого перста своего семь раз пред лицом Господним.

Мы продолжаем вещание на русском языке. В эфире программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте!

0: Мы продолжаем изучение книги Левит, в частности, 11 главы этой книги, в которой речь идет о чистых и нечистых животных. По свидетельству римского историка Тацита, иудейские законы о чистой и нечистой пище воздвигли великое средостение между иудеями и другими народами древности. Для чего же Бог дал своему народу эти законы? Выделив израильский народ в качестве предмета своей особой заботы, Бог хотел, чтобы эти люди, в отличие от окружающих народов, жили по данному им закону. Однако прежде чем начать жизнь по новому закону, народ израильский должен был избавиться от всякого рода нечистоты. К числу последней относилось употребление определенных животных в пищу, нечистота, связанная с продолжением рода, и нечистота, вызванная различными заболеваниями, в частности проказой. Законы обо всем этом были даны Моисею, а также Аарону, так как именно священники были обязаны заботиться о том, чтобы научить сынов Израилевых отличать чистое от нечистого, священное от несвященного. Что касается разделения животных на чистых и нечистых, то сообщение об этом мы встречаем в Библии задолго до Синайского закона. Бог повелел Ною взять с собой в ковчег чистых животных и нечистых. А после окончания потопа Ной принес жертву всесожжения, взяв от чистых животных. Нечистота физическая служила прообразом нравственной нечистоты. Требуя от своего народа святости, Бог запрещал не только употребление в пищу, но даже и прикосновение к нечистому. Эти постановления должны были выделять народ Божий из среды других народов. Кроме того, это должно было воспитывать в них особую бдительность и чуткую осторожность ко всевозможным осквернениям. Итак, давайте вместе с доктором МакГи продолжим изучение 11 главы книги «Левит». Текст лекции читает Владимир Сорокин.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем чтение 11 главы книги «Левит», где рассказывается о чистом и нечистом. Речь пойдет о том, как трупы нечистых животных могут осквернить предметы, с которыми соприкасаются. Я читаю 37 и 38 стихи. «И если что-нибудь от трупа их упадет на какое-либо семя, которое сеют, то оно чисто. Если же тогда, как вода налита на семя, упадет на него что-нибудь от трупа их, то оно нечисто для вас». Сейчас мы, образно говоря, выходим из кухни и отправляемся в поле. Сухое семя, готовое к посеву, не осквернялось соприкосновением с трупом нечистого животного. Если, однако, зерно было мокрое, то в него могла проникнуть скверна, и в этом случае оно становилось нечистым. Вот почему детям Божиим необходимы доспехи и щит. В 11 стихе 6 главы послания к Ефесянам говорится: «Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козни дьявольских». Теперь прочтем 39 и 40 стихи. «И если умрет какой-либо скот, который употребляется вами в пищу, то, прикоснувшийся к трупу его, нечист будет до вечера, и тот, кто будет есть мертвечину его, должен омыть одежды свои, и нечист будет до вечера. И тот, кто понесет труп его, должен омыть одежды свои, и нечист будет до вечера». Любое чистое животное, умершее естественной смертью или от болезни, становилось нечистым. В 8 стихе 1 главы книги пророка Малахии говорится о том, что Бог запретил приносить в жертву хромых и больных животных. Бог не принимает ничего второсортного. Далее читаем стихи с 41 по 43. «Всякое животное, пресмыкающееся по земле, скверно для вас, не должно есть его. Всего ползающего на чреве и всего ходящего на четырех ногах из многоножных, из животных, пресмыкающихся по земле, не ешьте, ибо они скверны. Не оскверняйте душ ваших каким-либо животным пресмыкающимся, и не делайте себя через них нечистыми, чтобы быть через них нечистыми. Все, что пресмыкается или ползает на брюхе, нечисто. Бог далее объясняет, почему нельзя быть нечистым. Прочтем 44 и 45 стихи. «Ибо я Господь Бог ваш, освящайтесь и будьте святы, ибо я свят. И не оскверняйте душ ваших каким-либо животным, ползающим по земле, ибо я Господь, выведший вас из земли египетской, чтобы быть вашим Богом. Итак, будьте святы, потому что я свят». Все пресмыкающиеся были нечисты, потому что они связаны с грехопадением человека. Именно тогда змей был проклят и в наказание стал ползать на брюхе. В заключение давайте прочитаем последнюю часть главы, в которой приводится составленная самим Богом классификация чистых и нечистых животных. Стихи 46 и 47. «Вот закон о скоте, о птицах, о всех животных, живущих в водах, и о всех животных, пресмыкающихся по земле, чтобы отличать нечистое от чистого, и животных, которых можно есть, от животных, которых есть не должно». Именно Бог проводит резкую границу между чистым и нечистым. Чистота и святость крайне важны даже в мелочах. Это является серьезным испытанием для всех без исключения людей Божьих. Бог говорит: «Я ваш Господь, я свят, будьте и вы святы». Друзья мои, вы должны сами принять решение, хотите ли вы жить с Богом и для Бога в этом оскверненном мире. Таков урок этой главы о чистом и нечистом. А сейчас мы с вами начинаем изучение 12 главы книги Левит. Речь в этой главе пойдет о законах, касающихся материнства, передачи греха по наследству, а также о природе греха. В предыдущей главе, где мы видели, как можно оскверниться даже при простом прикосновении, особое внимание уделялось внешней природе греха, который переполняет мир, в котором мы живем. Данная же глава подробно рассматривает внутреннюю природу греха. Мы не только можем стать грешниками, соприкоснувшись со грехом, мы, собственно говоря, родились грешниками. И вот глава эта содержит законы о материнстве и о передаче греха при рождении. Дело в том, что мы при рождении наследуем падшую греховную природу Адама. В 7 стихе 50-го псалма Давид говорит: «Вот я в беззаконии зачат, и во грехе родила меня мать моя». Таким образом, глава эта в основном посвящена, выражаясь научным языком, акушерству, тогда как предыдущая рассматривала диетологию и педиатрию. Наш Господь – великий врачеватель, и лучше Него никто не разбирается во всех этих областях. Языческие народы были суеверными, со множеством предрассудков, в соответствии с которыми женщина во время рождения ребенка считалась грязной и оскверненной. Мало того, язычники считали женщину низшим существом по сравнению с мужчиной. Моисеев же закон весьма далек от всех этих представлений, потому что его заповеди возвышали женщину и облагораживали материнство в противоположность примитивному язычеству, которым был окружен народ Израиля. В Моисеевом законе нет даже тени языческих суеверий, и вы в этом сейчас убедитесь. Ясно, что соблюдение божественных законов было весьма полезно с точки зрения гигиены, как мы уже убедились на примере с диетой. Бог заботился о физическом здоровье своего народа, но в то же время Он учил их и учит нас великой духовной истине о том, что все мы родились во грехе. Сегодня учение Библии, которое утверждает, что человек полностью греховен и порочен, почти повсеместно отвергается. Но ведь люди его всячески подтверждают и постоянно демонстрируют. Достаточно посмотреть хотя бы выпуски теленовостей. Какие еще вам нужны доказательства порочности человека? В 12 стихе 5 главы послания к римлянам говорится: «Посему, как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем все согрешили». Для всего мира символом невинности, добродетели и благости является изображение молодой матери с нежным младенцем на руках. Однако в этой главе книги Левит Бог рисует другую картину, прямо противоположную этой. Молодая мать также держит своего драгоценного малыша, но этот младенец совсем не является воплощением невинности и безгрешности. Он здесь средоточие скверны греха. А что же произошло? Мать родила грешника. И это неудивительно, ничего другого она и не могла родить. Ведь она сама грешница, как, впрочем, и отец ребенка. Доктор Келлок так говорит об этом: «В рождении ребенка первозданное проклятие женщины достигает в глазах закона своего апогея и полного и окончательного завершения. Ибо греховное состояние, в которое первая женщина повергла своим первоначальным грехом всю женскую половину человечества, выражается более всего в том, что сейчас женщина теми силами, которые ей даны для добра и благословения, может принести в мир только дитя греха». Вспомните, что сказал Бог первой женщине в 16 стихе 3 главы книги «Бытие». «Умножая, умножу скорбь твою в беременности твоей. В болезни будешь рождать детей, и к мужу твоему влечение твое, и он будет господствовать над тобою». Теперь женщина не только будет рожать в муках, теперь ребенок станет ее болью, поскольку он грешник. Именно это, как мне кажется, имел в виду Павел, когда установил определенные правила для поклонения женщин Богу. В 12 стихе 2 главы 1 послания к Тимофею он говорит: «А учить жене не позволяю, не властвовать над мужем, но быть в безмолвии». Павел говорит о месте, которое должны занимать мужчины в семье и в церкви. И, как мне кажется, причина этого требования двояка. Во-первых, Адам был сотворен первым. И, во-вторых, именно женщина была введена в заблуждение, когда был совершен первородный грех. Следующие два стиха той же главы, 13 и 14, гласят: «Ибо прежде создан Адам, а затем Ева, и не Адам прельщен, но жена, прельстившись, впала в преступление». Это совсем не означает, что мужчина выше женщины. Это скорее вопрос порядка и субординации. Женщина, кроме того, как мы уже увидели, первая впала в грех и была тогда, если можно так сказать, лидером. Тот факт, что женщины, принимающие спасение Христа, тоже рожают детей в муках, свидетельствует о наказании Божьем. Но это, однако, ни в коем случае не означает, что они лишаются своего спасения, когда приносят грешников в этот мир. 15 стих той же главы гласит: «Впрочем, спасется через чадородие, если пребудет в вере и любви и в святости с целомудрием». Заметьте, женщина спасается не чадородием, но через чадородие. Другими словами, она не становится нечистой и не лишается спасения от того, что приносит грешника в мир. Свидетельство ее спасения в ее вере, любви и святости. Нечистота, обозначенная в законе, напоминала ей, что она рождает грешника. Муки чадородия напоминают пребывающей в благодати матери, что она родила грешника, хотя она сама и верующая. Когда апостол Павел сказал темничному стражу в 31 стихе 16 главы книги Деяний святых апостолов: «Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой», то он, конечно же, не имел в виду, что вся семья стража спасется только потому, что он сам уверует в Господа. Не значит это также, что все наши дети автоматически спасутся только потому, что мы сами верующие. Во многих семьях в Америке сегодня дисциплина из рук вон плохая как раз потому, что многие родители уверены, будто они растят драгоценный благоухающий цветок, тогда как на самом деле они растят зловонный сорняк. Да, друзья мои, мы именно таковы, и таких детей мы рождаем в этот мир. Я постоянно спрашиваю свою дочь: «Ты действительно доверяешь Христу? Ты действительно спасена?» И вот однажды она меня спросила: «Зачем ты все время спрашиваешь меня одно и то же?» Я ей ответил: «Я хочу быть полностью уверенным, ведь у нее моя природа. А уж мне-то хорошо известно, что эта природа заблудшая, греховная. И то, что я сам христианин, да еще и проповедую Евангелие, вовсе не означает, что моя дочь спасена». Тут возникает другой вопрос. Если мой ребенок, родившись грешником, умирает в младенчестве, значит ли это, что ему не удалось спастись, и он потерян навсегда? Нет, все умерли в Адаме, и как раз поэтому умер ваш младенец. Но Господь Иисус сказал в 10 стихе 18 главы Евангелия от Матфея: «Смотрите, не презирайте ни одного из малых сих, ибо говорю вам, что ангелы их на небесах всегда видят лицо Отца Моего». Слово «ангелы» здесь следует перевести как «духи». Их духи всегда видят лицо Отца. Другими словами, когда умирает младенец, дух его идет к Отцу. Почему? Потому что Христос пришел и умер за грешников. А младенец ведь еще не достиг того возраста, когда может отвечать за свои поступки. Как только он достигает этого возраста, тогда он сам должен принимать решение, быть ли ему со Христом или нет. Итак, если люди умирают из-за греха, то они все грешники. И если дорога в рай пролегает через святые дела, то нам туда не попасть. Но на страницах Святой Библии мы находим выход. Люди должны умереть и умирают за грех Адама. Но благодаря тому, что за них умер и воскрес Христос, они могут снова получить жизнь. Теперь давайте рассмотрим основные пункты 12 главы, в которой говорится о детях, рождающихся в народе Божьем. Стихи с 1 по 4 говорят об очищении матери при рождении младенца мужского пола. 5 стих говорит об очищении матери при рождении младенца женского пола. А стихи с 6 по 8 говорят об очищении матери принесением жертвы. Я читаю об очищении матери при рождении младенца мужского пола. Вот 1 и 2 стихи. «И сказал Господь Моисею, говоря: скажи сынам Израилевым: если женщина зачнет и родит младенца мужеского пола, то она нечиста будет 7 дней. Как в одни страдания ее, очищением она будет нечиста. Мать нечиста, потому что она принесла в этот мир грешника. Ева в свое время считала, что принесла в мир Спасителя, когда родила Каина. На самом же деле она принесла грешника, первого убийцу. И сейчас этот левитский обряд должен напомнить женщинам, что они приносят в мир таких же младенцев, каких некогда приносила Ева. Эти младенцы ничего хорошего сделать не могут, они могут только грешить. Нечистота женщины разделена на 2 периода. Первый период длится 7 дней. В следующем стихе мы увидим, что младенца мужского пола обрезали на восьмой день. А обрезание – это, как нам известно, знамение завета с Богом, данное в свое время Аврааму. Я прекрасно понимаю, что этот постулат о нечистоте женщины противоречит популярному представлению о материнстве и младенчестве. Но мы должны понимать, что все, без исключения младенцы, которые рождаются в этот мир, – грешники. Они будут плохо себя вести, они станут революционерами, они все увлекутся новой моралью, которая есть не что иное, как старый грех. Вся наша философия жизни оказалась совершенно неправильной и ложной. Мы должны начать воспитывать детей по Писанию, а не по доктору Споку. Во время своего пасторского служения я видел тысячи родителей, которые воспитывают своих детей не по Божьему закону, а в духе современных веяний. И уж поверьте мне на слово, насмотрелся я проблем и бед в таких семьях. Теперь давайте прочтем 3 и 4 стихи. «В восьмой же день обрежется у него крайняя плоть его, и 33 дня должна она сидеть, очищаясь от кровей своих, ни к чему священному не должна прикасаться, и к святилищу не должна приходить, пока не исполнятся дни очищения ее». Мы уже сказали, что нечистота женщины делится на 2 периода. Первый период длится 7 дней, а затем на 8-й день у младенцев мужского пола обрезали крайнюю плоть. На еврейского младенца не распространяется завет до тех пор, пока его не подвергли обрезанию. Каждый израильтянин был прежде всего сыном Адама и потому рождался вне завета. Именно об этом говорит апостол Павел в 6 и 7 стихах 9 главы послания к римлянам. «Ибо не все те израильтяне, которые от Израиля, и не все дети Авраама, которые от семени его». Естественное рождение само по себе не приводит человека в нужное отношение с Богом. Естественное рождение только отделяет человека от Бога. Бог ведь ничего нам не должен. Он послал своего сына по своей благодати. Второй период нечистоты матери длился 33 дня, а всего нечистота, как мы видим, сохранялась 40 дней. Этим подтверждается, что обряд обрезания имел очищающее значение. Заповедав обрезание, Бог говорил этим в Ветхом Завете: «Пустите детей приходить ко мне и не препятствуйте им». Обрезание младенца мужского пола снимало часть греха с матери. Принятие младенца Богом означало также и принятие ее. Но ей напоминают, что она все еще грешна, и что для очищения ей нужны еще 33 дня. Интересно отметить, что Христа тоже обрезали на 8-й день. А затем, когда исполнились дни очищения Марии по закону Моисееву, его принесли в храм. Так говорится в стихах с 21 по 23 3 главы Евангелия от Луки. Мария принадлежала к грешному человеческому роду, несмотря на то, что она принесла в мир безгрешного Спасителя. Его рождение ее не спасало. Спасти ее могло только ее новое рождение через принятие Христа как Спасителя. Иисус был обрезан, чтобы исполнить закон Моисеев. Как видим, Он пришел, чтобы исполнить, а не нарушить закон. Он был рожден под законом и жил по закону. Таким образом, Он полностью причислял Себя к Своему народу. Прочтем теперь про очищение матери по рождении младенца женского пола. Вот 5 стих. «Если же родит она младенца женского пола, то во время очищения своего она будет нечиста 2 недели, и 66 дней должна сидеть, очищаясь от кровей своих». Как видим, при рождении девочки время очищения удлиняется в 2 раза. Я точно не знаю, почему это было именно так, но, по-видимому, обрезание младенца мужского пола каким-то образом сокращало время очищения и облегчало бремя проклятия. Итак, закончилась очередная беседа по материалам книги Левит. В следующий раз мы продолжим изучение 12 главы книги Левит.
0: Вы прослушали лекцию серии передач «По страницам Библии», подготовленную по материалам доктора МакГи Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин. Слушайте нас ежедневно с понедельника по пятницу в это же время. Сегодня мы говорили о законах, которые Бог дал народу израильскому в отношении чистых и нечистых животных. Мы говорили, что именно Бог провел эту границу между чистым и нечистым, и о том, что святость важна даже в мелочах. Бог говорит: «Будьте святы, потому что Я свят». В противоположность этому человеческая природа крайне испорчена со времен грехопадения человека, и поэтому каждому из нас необходимо очищение от греха и прощение. Человек рождается в мир, и хотя он еще ничего не успел сотворить плохого, но по природе своей он склонен ко греху. И поэтому скольких усилий стоит воспитать ребенка в благочестии и почитании Бога? Причем простое образование или воспитание не сможет улучшить греховную человеческую природу. Здесь нужно как бы новое рождение. Библия называет это рождением свыше. Известно изречение президента Соединенных Штатов Эйзенхауэра: «Без духовного возрождения человечество не сможет обойтись без Голгофы и Третьей мировой войны. И причина этого – испорченная грехом человеческая природа». В 3 главе Евангелия от Иоанна записаны слова Иисуса, которые Он сказал образованному и влиятельному человеку своего времени – Никодиму, начальнику иудейскому: «Если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие». Родиться свыше означает уверовать в Иисуса Христа как личного Спасителя, обратиться к Нему с молитвой покаяния и получить силу Святого Духа для праведной жизни. Уверены ли вы в спасении? Рождены ли вы свыше? Если нет, еще есть время задуматься над этим.

Дорогие друзья, если у вас возникли вопросы или вы хотите узнать, как объяснить трудные места из Библии, пишите нам. Наш адрес 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Я повторю, 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39. В адресе обязательно указывайте «Трансмировое радио». Напоминаем, что программы Трансмирового радио транслируются также российскими радиовещательными станциями «Юность» и «Маяк». Поэтому лекции доктора МакГи по страницам Библии вы можете слушать также на волнах радиостанции «Юность». Они звучат для вас ежедневно с понедельника по пятницу в 13 часов 4 минуты по московскому времени. Кроме того, на «Юности» в 18 часов 5 минут вас ждут авторские программы для взрослых и детей. А в 5 часов 47 минут с повтором в 22 часа 20 минут слушайте радио «Маяк». Расписание наших передач мы вышлем всем желающим. Бог через Библию обращается к каждому человеку. Не упустите возможность услышать благую весть.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

Здравствуйте, дорогие друзья радиослушатели! Вас приветствует коллектив радиостанции «Волна надежды». В эфире очередной выпуск рубрики «Музыкальные приветы».

0: 3 сентября у сестры Ольги Зарядюк из церкви Хоенло интересная дата. Ей исполнилось 66 лет. Братья и сестры из Хайден-Ольдендорфа от всей души поздравляют ее с днем рождения и хотят пожелать душевного покоя, духовного и физического здоровья. Пусть Господь наполнит любовью и благополучием все дни и годы жизни, данные тебе Богом. Все больше дней рождений на счету, все дальше то, что в прошлом пережили. Когда под ним проводим мы черту, то кажется, как будто и не жили. И все же не напрасно ты жила, ты сердце доброту дарила людям, ты делала все то, что ты могла, а по делам таким о людях судим. Крупицы это были там и здесь, улыбка, просто добрый жест участия, но в этом жизни лучшее и есть, и это и зовется словом счастье.
1: Я есмь лоза, а вы ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода. Ибо без меня не можете делать ничего.
0: Евангелие от Иоанна, 15 глава, стих 5. А сейчас для Ольги Зарядюк прозвучит песня под названием «Изобильная виноградная лоза».

0: Сегодня, 4 сентября, день рождения у сестры из церкви Хоенло Хелены Шиц. И для нее сегодня звучат слова поздравления с ее новой жизненной датой и пожелания. Пусть истинная Божья любовь дарует тебе силы и вдохновение для свершения благих деяний. Благослови тебя Господь во все дни твоей жизни. Дай Бог тебе благословенный путь, чтоб ты на нем была кому-то светом, смогла поддержкой стать кому-нибудь или помочь смогла благим советом. Дай Бог тебе в дорогу много сил, чтобы тебе их и тогда хватало, когда размах ослабнет твоих крыл, чтоб благодать тебя тогда держала.
1: И мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали в нее. Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем.
0: Первое послание Иоанна, 4 глава, стих 16. Песня «Там, где молится душа» сегодня тоже звучит для сестры во Христе Хелены Шиц.

0: любезной в Божьем деле. Пусть воздаст тебе во сто крат за твои благодеяния. Храни тебя его рука на всех твоих путях. Мы желаем тебе, чтобы сбылись желания твои, чтобы радость несли тебе будни и не было боли. Пусть спокойно пройдешь через все предстоящие дни по благой, совершенной и угодной Всевышнему воле.
1: Пошлет Господь тебе благословение в житницах твоих и во всяком деле рук твоих, и благословит тебя на земле, которую Господь, Бог твой, дает тебе.
0: Второзаконие, 28 глава, стих 8. Мы также включили в нашу сегодняшнюю программу для Лизы Бобер песню. Она называется «Семена любви».

0: Одежды. Мы продолжаем рубрику «Музыкальные приветы». Время бежит быстро. Вот и пришла пора попрощаться с жарким летом.
1: Впредь во все дни земли сеяние и жатва, холод и зной, лето и зима, день и ночь не прекратятся.
0: Бытие, 8 глава, стих 22. Светлана Шатохина, ты уходишь, не простившись. Ты уходишь, не простившись, растворяешься в закатах, виновато улыбаясь, сердцу шепчешь, верь, так надо. Незаметно ускользаешь, пряча летний зной в карманах, место жительства меняешь, отдохнешь на океанах. Бескорыстно ты дарила звездопады в темном небе, теплый ветер, птичье пение, цвет ромашек, хлебный стебель. Поутру росинок капли, землянику в чистом поле, шепот речки, шелест листьев, волны на бескрайнем море. Подарила также вишню, абрикос и яблок короб, сливы, сочные арбузы. Каждый твой подарок дорог. Отдохни за океаном, соберись ты с новой силой и весной к нам возвращайся со своей улыбкой милой. Вновь исполнишь Божью волю, радуя людей плодами. До свидания, наше лето, провожу тебя цветами.

0: А сейчас для вас прозвучат 4 стих из 15 главы Откровения и новая песня на стихи Кати Панчак под названием «Ты один, святой и безупречный».
1: Кто не убоится Тебя, Господи, и не прославит имени Твоего, ибо Ты един свят. Все народы придут и поклонятся пред Тобою, ибо открылись суды Твои.

Дорогие радиослушатели, вы слушали рубрику «Музыкальные приветы». На сегодня она подошла к концу. Ваши заказы вы можете присылать на наш адрес в интернете info@hoffnungswelle.org, а по номеру телефона 052-31-701-7275 вы можете прислать ваш заказ через WhatsApp. Набрав похожий номер телефона 052-31-701-7509, можно оставить заказ с музыкальным приветом и в наше отсутствие в студии. Он запишется на автоответчик, и мы прослушаем его при первой же возможности. Также у вас есть возможность слушать рубрику с исполнением ваших заявок и ее повторение по следующему номеру телефона 03-45-483-412-587 с каждой новой пятницы по четверг последующей недели. И на нашей странице в интернете без ограничения времени суток. В подготовке и проведении сегодняшней программы принимали участие Галина и Павел Кнауц. Техническую обработку произвел оператор Петр Гам. До свидания. До следующей встречи на волне надежды.

Говорят, что надежда умирает последней. Но знаете ли вы живую надежду, которая никогда не умирает? Слушайте радио «Волна надежды».

0: А теперь, дорогие ребята, подошло время послушать детские рассказы. Желаем вам приятного времени и Божьих благословений.
1: Здравствуйте, мои дорогие слушатели! Я рада вас приветствовать и провести это время вместе с вами. Сегодня я расскажу вам историю, которая называется «Первый миссионер Индии». Однажды три женщины были сожжены вместе с трупами своих мужей на одном погребальном костре недалеко от дома миссии. Каре больше не мог этого вынести. Он собрал команду заслуживающих доверия индийцев и послал их собирать факты. Они сообщили, что около 400 вдов были сожжены в течение года по соседству с Калькуттой, и что по приблизительным данным во всей Бенгалии около 10 тысяч погибли за один год, следуя этому бесчеловечному обычаю сати. Каре передал эти данные на рассмотрение мистеру Адни, чтобы представить их генерал-губернатору. Он также еще раз просмотрел священные книги индусов и обнаружил, что этот обычай не является обязательным предписанием индусской религии. Лорд Уэлсли передал эти сведения на рассмотрение судьям, но они постановили, что британское правительство не должно вмешиваться в религиозные ритуалы народов колониальных стран. Срок полномочий лорда Уэлсли окончился, и он вернулся в Англию. Его преемники придерживались постановления судей. Однако Каре не мог смириться и продолжал привлекать к бессмысленным самоубийствам внимание правительства. Он учил индийских христиан, что жизнь их свята перед Богом, и что христианские вдовы должны продолжать вести добропорядочную жизнь и после смерти их мужей, вместо того, чтобы умирать с ними на погребальном костре. Но христиан-индусов было очень мало, и сердце Карея болело, когда он думал о сотнях женщин, умиравших каждый год мучительной смертью. 20 лет спустя, ранним воскресным утром, Каре сидел в своем кабинете в Зирампуре, просматривая материалы, приготовленные к дневному богослужению. К его удивлению, прибыл курьер от генерал-губернатора. Он принес официальное донесение с пометкой «Срочно». Он вручил депешу Карею. «Привет от губернатора!» – начал он. «Он просит, чтобы вы немедленно перевели этот приказ совета на бенгальский». «Переводить правительственные указы в воскресенье?» Каре нахмурился. Он хотел было отказаться. Но это оказался указ, запрещающий самоубийство индийских женщин во всех британских владениях Индии. Каре ждал этого дня 20 лет. Он вскочил на ноги, сбросил с себя черное воскресное пальто и схватил ручку, почувствовав, что не смеет задерживаться с переводом ни минуты. «В церковь я сегодня не пойду», – решил он, отправил посыльного к одному из своих миссионеров, попросив его провести службу вместо него, и сел переводить. «Если я промедлю хоть на час с переводом и опубликованием его», – беспокоился он, – «жизнь многих вдов может быть принесена в жертву». Он работал над ним весь день и закончил его к вечеру. Сначала новый закон встретил сопротивление, но постепенно индусы смирились. Практика самосожжения вдов в Индии, обычая сати, прекратилась. Глава 11. Пожар. Каре решил перевести Библию на многие языки с тем, чтобы народы Востока могли читать Священное Писание на своих родных языках и таким путем прийти к Христу. Миссионер обладал блестящими способностями к изучению языков. Он выучил латинский, будучи еще школьником. Затем самостоятельно освоил греческий и древнееврейский. После этого он овладел французским, датским и итальянским. Работая сапожником, он каждое утро прочитывал главу Библии. «А как переводится эта глава на другие языки?» Бывало, интересовался он и прочитывал главу на уже известных ему языках. Он советовал своим коллегам и ученикам работать тем же методом, сравнивая различные языковые варианты и уточняя свои переводы на восточные языки так, чтобы они были как можно ближе к оригиналу. Без этих людей Корей не смог бы осуществить свою программу переводов. Некоторые из них работают над текстом Библии на своем родном языке так много, что уже знают полный текст почти наизусть, — говорил он. Много времени Корей теперь уделял и Калькуттскому колледжу, так что, когда он бывал дома в Зерампуре, ему приходилось работать с раннего утра и до поздней ночи. И случалось, что в полночь он все еще прорабатывал очередную главу Библии на каком-нибудь из индийских языков. В то время как он, Маршман и ученые-индусы готовили рукописи, уточняя тексты, Уорд обеспечивал выпуск изданий. Феликс уже больше не работал с Уордом в типографии. Он уехал в Бирму миссионером и прислал домой в Зерампур рукописи бирманской грамматики, которую он составил, чтобы помочь в переводе Библии на бирманский язык. Корей радовался тому, что благодаря кропотливой работе, которую выполнил его сын, Евангелие узнают и в Бирме. У Уорда в типографии было теперь гораздо больше рабочих, чем в те дни, когда они с Феликсом впервые установили печатный станок. Большинство индийских служащих жили рядом с миссией в маленьких домиках. Однажды вечером в марте 1812 года Уорд закрыл типографию, отпустив большинство индийских рабочих. Несколько слуг остались, чтобы подмести и привести все в порядок к следующему дню. Корей находился в колледже. Уорд не пошел домой, а остался проверять счета в конторе. Немного погодя, он почувствовал, как его горло сдавило, и он сухо кашлянул. В воздухе появился зловещий запах. Дым! Он вскочил и побежал в наборный цех. Все было так, как оставили рабочие. Наборы, сделанные наполовину, рукописи на многих языках, отпечатанные листы, ждущие переплета. Ничего подозрительного. Но запах становился все сильнее и сильнее, и он все чаще кашлял. Он поспешил в кладовую, где хранились запасы бумаги. 12 000 пачек были уложены одна на другую на полках. Этот груз прибыл недавно. Он открыл дверь, и к его ужасу облако белого дыма вырвалось наружу. Весь запас бумаги тлел, готовый вспыхнуть пламенем в любую минуту. Уорд закричал: «Пожар! Пожар!» Люди бежали со всех сторон. Они хватали все, что могли найти пригодное для воды. Недалеко была река, и все устремились туда. Уорд закрыл все окна и двери, чтобы прекратить тягу воздуха. Он взобрался на крышу и сделал дыру в ней, прямо над хранилищем, где тлела бумага. В течение 4 часов трудились мужчины, обливаясь потом от жара огня и духоты вечера. Одни бегали то вниз к реке, то вверх к типографии. Другие передавали ведра на крышу. Там опорожняли их и отдавали обратно. Наконец огонь затих. Бумага была повреждена, но Уорд вздохнул с облегчением. Типография, как ему казалось, была спасена. Однако радовался он слишком рано. В возбуждении один из индийцев открыл окно в типографии, чтобы удостовериться, что огонь не распространился. Тотчас сквозняк раздул тлеющую бумагу, и через несколько секунд огонь вырвался из-под контроля. В наборном цехе стояли деревянные ящики для шрифтов и деревянные столы, которые подпитали пламя. Драгоценные рукописи сгорели за секунду. Обезумевшие спасатели в спешке открыли еще окна, чтобы вылить воду на пламя, и сильный сквозняк раздул пламя еще больше. Одна хорошая бочка воды со шлангом могла бы спасти здание вначале, но в Зирампуре не ввели в практику шланги. Пламя рвалось сквозь все окна. В полночь крыша обрушилась с ужасным грохотом. В ту ночь никто не думал о сне. Утром миссионеры и индийцы с болью смотрели на почерневший остов здания. «Я поеду в Калькутту и сообщу горькую новость брату Корею», — сказал маршман. «Для него это будет печальное возвращение домой. Многие годы работы перечеркнуты, манускрипты невозможно возместить. Как я скажу ему об этом?» Пока маршман спускался в лодке по реке, Уорд с работниками копались в тлеющих руинах, надеясь еще что-то спасти. Обнаружили полусгоревшую книгу. Один из индийцев нес ее очень осторожно, чтобы не упустить, и положил в безопасное место. Другой спас массу промокшей бумаги. Они вынуждены были пробираться через груды металла, разбросанные всюду на земляном полу. Это были остатки 3,5 тонн металла для отливки шрифта, который расплавился в огне и превратился в горячую массу. «А где мои наборы?» – с надеждой спросил Уорд. «Ищите, пока не найдете», – попросил он. В течение 4 часов они расчищали дорогу на пожарище, пока не пробрались к печатному цеху. Уорд, пересилив себя, решился, наконец, взглянуть внутрь. «Слава Богу!» – закричал он, когда добрался к стеллажам со шрифтом и обнаружил, что его драгоценные наборы матрицы и пуансон из книг, которые печатались на многих языках, оказались почти неповрежденными, хотя деревянные полки, на которых были шрифты, сгорели. Индийским мастерам понадобились годы, чтобы вырезать эти шрифты. Некоторых из умельцев уже не было в живых. Корей, узнав о пожаре, немедленно вернулся. Он стоял с болью, глядя на руины своего титанического труда. Он думал о своем великом полиглоте, словаре всех языков, основанных на санскрите, который пропал. Его перевод индийской книги «Рамахна» на английский, сделанный впервые, тоже был уничтожен. Та же судьба постигла переводы священного писания на маратхи, ория, телугу, панджаби, асами и другие индийские языки. Как много теперь нужно было сделать, чтобы хоть отчасти восстановить утраченное? В тот же день Корей, Маршман и Уорд строили планы, как дальше работать и жить. «Мы будем пользоваться свободным зданием на территории миссии, пока восстановим типографию», — решил Корей. «Я найду людей, чтобы перенести туда металл», — продолжал Уорд. «Мы сможем немедленно начать отливку и, работая днем и ночью, добьемся того, что типография будет готова через несколько недель». Корей написал своему другу Фуллеру, секретарю миссионерского общества, в Англию. «Потери тяжелые, но путешествующие по дороге второй раз обычно совершают это с большей легкостью и уверенностью, чем когда путешествовали первый раз. И я верю, что наша первоначальная работа не потеряла своей реальной ценности. Мы не расхолодились, подготовка рукописи уже возобновилась на каждом языке. Мы удручены, но не отчаиваемся». Церкви в Англии собрали 10 тысяч фунтов стерлингов для компенсации убытков, причиненных пожаром в Зирампуре. Христиане из Калькутты также помогли. Одна из здешних газет написала, что типография, подобно фениксу древности, восстанет из пепла и поднимется еще выше. Итак, работа над печатанием Евангелия началась снова. И спустя год Корей мог сказать: «Типография сейчас более действенна, чем когда-либо прежде.
2: и мы сделали лучшие переводы вместо некоторых из тех, которые уничтожил огонь. К 1832 году миссионерская типография издала в полном объеме Библию, а также Новый Завет и другие отдельные книги Священного Писания на 44 восточных языках и наречиях. Корей не взял никакого вознаграждения за свою титаническую работу редактора, переводчика и языковеда. Удовлетворение он получал от другого. «Я могу корпеть! Я могу проявлять упорство в любом необходимом занятии. Этому я обязан всем». Глава 12. В саду. Состарившись, Вильям Корей стал быстро уставать, но по-прежнему упорно трудился над своими переводами Библии, пересматривая, проверяя и исправляя рукописи. Затем он, бывало, оставлял работу и выходил в сад, где сидел среди своих цветов. Он создал в Зирампуре удивительный сад. Куратор ботанического сада подарил ему прекрасные образцы тропических растений и кустарников. Феликс прислал семена из Бирмы, друзья передавали ему растения из дальних стран. Вильям с любовью высаживал их в своем саду, заботился о них, и они цвели волшебным цветом. Признанием его мастерства садовника и глубоких познаний в области местной флоры стало избрание Вильяма Корея президентом сельскохозяйственного общества Индии. Но он никогда не забывал дикорастущих цветов, норгемптонских лугов и больше всего в своем индийском саду любил растения, присланные ему из Англии, особенно английскую маргаритку с родного поля. Он попросил своих друзей в Англии, чтобы те прислали луковицы и корни крокусов, подснежников, даже крапивы и чертополоха, напоминающие ему английские тропинки, которые он никогда не увидит больше. Сидя среди своих цветов в конце своей жизни, он вспоминал и благодарил Бога за все то прекрасное, что он посылал в его жизни. «Мои мальчики, — думал он, — Феликс и Вильям теперь миссионеры. Они стали хорошими тружениками для Бога. А мои коллеги Маршман и Уорд, как хорошо мы работали вместе втроем, никогда не ссорились за эти годы!» Он улыбнулся. «В Калькутте нас прозвали Зирампурская триада». Он с чувством удовлетворения думал о простых, на величавых и прекрасно спланированных зданиях Зирампургского колледжа, который он и Маршман основали для обучения индийцев с тем, чтобы христианская церковь в Индии могла иметь мудрых руководителей среди своего народа. Живы были также его воспоминания о битвах, в которых он сражался и побеждал. Длительная борьба спасла детей, которых бросали речной богине, вдов, которых клали на костры. То был радостный день для вдов, когда был принят закон, запрещающий их сожжение вместе с мертвыми телами мужей. Он вспомнил и трагический день пожара в типографии. Теперь на ее месте поднялись новые здания. Мужчины и женщины во многих частях этой великой страны читают на родных языках Священное Писание, напечатанное в основанной им типографии. Он представлял себе группы индийских христиан в деревнях, как они встречаются на богослужениях каждое воскресенье, остаются верными Иисусу Христу, несмотря на преследования, посылают своих детей в миссионерские школы, читают Евангелие, напечатанные в Зирампуре. «Я принял участие во многих судьбах», — думал он. «Мои бывшие студенты из правительственного колледжа разъехались по всей Индии. Как я нервничал в тот первый день, когда меня назначили профессором! Но мои братья молились за меня, и Бог был со мной». 8 июня 1834 года, за несколько недель до того, как Вильям Корей тихо умер в Зирампуре, Энергичный молодой шотландский миссионер Александр Дафф навестил его. Он был полон планов работы в Индии и радовался тому, что старый ветеран поддержал его. «Доктор Карей, что вы думаете об этом? Доктор Карей, вы согласны? Доктор Карей, что бы вы посоветовали?» Нетерпеливо сыпал Дафф свои вопросы. Когда он уже собрался уезжать, то услышал спокойный голос, зовущий его назад. «Да, доктор Карей!» – отозвался он. «Вы зовете меня?» Старец улыбнулся. «Мистер Дафф», – сказал он, – «вы тут все говорили о докторе Карее. Прошу вас, когда я уйду, ничего не говорите о докторе Карее. Говорите о спасителе доктора Карея». В Иисусе Христе был источник его жизненной силы. Вот и закончилась замечательная повесть о Вильяме Карее, основателе миссионерского общества в Англии, посвятившем свою жизнь обращению индийского народа в евангельскую веру. А сегодня будет новый золотой стих. «Господи, Ты слышишь желания смиренных». Псалом 9, 38 стих.

0: Привет, ребята! Давайте послушаем увлекательные истории. Царю Навуходоносору не спалось. Он беспокойно вертелся в постели. Наконец, он решил позвать к себе одного из слуг.
1: О, царь, вовеки живи! Чем могу я послужить тебе?
2: Немедленно вызови сюда всех моих советников и гадателей. Мне приснился сон, который очень меня беспокоит. Расскажите мне его смысл.
3: Ваше Величество, вы расскажите нам сон, и мы вам объясним его смысл.
2: Нет. Вы должны мне рассказать этот сон. Я повелеваю вам. Если вы расскажете мне этот сон и его смысл, то я вас награжу. Если же нет, то я велю казнить вас.
3: Пусть Ваше Величество расскажет рабам своим сон свой, и мы объясним его смысл.
2: Это все пустые слова. Вы просто хотите выиграть время.
3: Мы умеем толковать сны, но нет на всей земле человека, который бы мог рассказать вашему высочеству, что вам снилось. Это невозможно.
0: Царь разгневался.
2: Я велю казнить вас всех.
0: Этот случай потряс и Даниила с его друзьями. Но Даниил не боялся. Узнав причину столь ужасного приговора, он пошел к друзьям.
4: Нам нужно молиться. Наш Бог знает все. Он может рассказать нам сон царя.
0: Только Бог мог помочь им. И он помог. Он показал Даниилу во сне сон царя.
4: Ты прекрасный Бог! Ты все знаешь! Благодарим тебя! Ты знаешь и отвечаешь на наши молитвы!
0: Даниил попросил, чтобы его отвели к царю.
2: Ты и вправду можешь рассказать мне мой сон?
4: Это веление царя не под силу никому из людей. Но живой Бог может открыть все тайны. Он возвестил тебе во сне, что произойдет в будущем. Царю приснился большой и страшный истукан. Голова его была из чистого золота. Она означает «твое царство», самое великое и могущественное. А после тебя придут другие царства, все меньше и меньше. В конце царство разделится. И тогда Бог воздвигнет свое царство, которое будет стоять вечно. Этот сон вещий.
2: Твой Бог, царь царей.
0: Царь был впечатлен этим толкованием его сна. Он дал Даниилу много даров и сделал его богатым. А в следующей передаче мы с вами узнаем, что он сделал дальше. Пока! До новых встреч, ребята! Пусть Господь вас благословит! Меня зовут Виктория.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.

Дорогие наши друзья, радиослушатели, вы слушаете ежедневную евангельскую христианскую радиопрограмму «Новые Нивы».

Помолимся, друзья. Иисус Христос, слава Тебе за Твою любовь и милость к нам. Ты спас нас, Ты оправдал нас, Ты омыл нас Твоей святой кровью от греха и зла. Ты дал нам вечную жизнь, Ты создал церковь Твою и обещал, что и врата ада не одолеют ее, и Ты сделал нас членами этой чудной церкви. Благослови, пожалуйста, каждого нашего слушателя хранить единство в Тебе и в церкви Твоей. Слава Тебе за то, что Ты сделаешь это. Аминь.

прочитаем из первого послания к Коринфянам, глава 1, стих 10. «Умоляю вас, братья, именем Господа нашего Иисуса Христа, чтобы все вы говорили одно, и не было между вами разделений, но чтобы вы соединены были в одном духе и в одних мыслях». Бог призвал нас к единству. Единство верующих – это отличительная черта Церкви Христовой. Бог един. Един и Спаситель наш Господь Иисус. Един Дух Святой, живущий и действующий в Церкви Христовой. Одна вера, действующая любовью, спасительная и животворящая. Вера в Бога Отца, Сына Его Иисуса Христа и Духа Святого. Одна Библия, живое Слово Бога нашего. Один ум Христов, одна общая цель служения Богу, святой жизни и почести вышнего звания во Христе Иисусе. Одна побудительная причина – любовь Христова, Духом Святым излившаяся в сердца наши. Вот что связывает и скрепляет нас воедино. Все эти качества присущи только Церкви Христовой, состоящей из членов возрожденных, освященных, призванных Богом. Поэтому мы и говорим, что единство – это отличительная черта Церкви Господа нашего Иисуса Христа. И поэтому, как написано, «не устоят нечестивые на суде и грешники в собрании праведных». Ну, а что, если находятся в некоторых поместных церквях люди, сеющие разлад и вносящие разделения? По-видимому, эти люди чужды Духа Христова, чужды всего того, что делает церковь церковью, и потому чужды единства верующих. Для верующих жизненно важно соблюдать и хранить единство, ибо в единстве жизнь, а Церковь Христова – это церковь живая. Различные члены нашего организма только до тех пор сотрудничают друг с другом, пока они живы. И они живут только до тех пор, пока сотрудничают друг с другом. Единство верующих свидетельствует о наличии у них жизни вечной. Бог есть жизнь, и еще больше Он – источник всякой жизни. Следовательно, единство, как свойство жизни, от Бога. Присутствие Божье в жизни верующих всегда выражается в единстве духа и мысли. Единство верующих свидетельствует о господстве Духа Святого в Церкви. Ну, а если какой-то человек чувствует себя неуютно в церкви, где царит единство и любовь, тогда нужно посмотреть, спасен ли вообще этот человек. Знает ли он Иисуса Христа, как своего личного Спасителя? Омыт ли он святой и пречистой кровью Господа нашего Иисуса Христа? Как единство – жизнь, так разделение – это смерть. Сатана, этот старый враг Бога и душ человеческих, не может оставаться спокойным, видя любовь и единство детей Божьих. О, в таком случае он становится весьма активным. Он находит человека, через которого можно нарушить единство. Ну, а раз такой человек выполняет задания сатаны, его и назвать можно служителем сатаны. От производящих разделения нужно уклоняться, как от сеющих смерть и разорение. Смерть приходит по-разному, но следствие смерти всегда одно – разложение. Какими бы подвигами ни отличался человек в прошлом, если он сегодня сеет разделение, он сеет смерть. А это не от Бога. В таком человеке действует другая сила, не сила Духа Святого. Он не от Бога пришел и не к Богу направляется. Апостол Павел в свое время остерегал против таких людей. Читаю его слова из послания к римлянам, 16 глава, 17 и 18 стихи. «Умоляю вас, братья, остерегайтесь производящих разделения и соблазны, вопреки учению, которому вы научились, и уклоняйтесь от них». Ибо такие люди служат не Господу нашему Иисусу Христу, а своему чреву, и ласкательством, и красноречием обольщают сердца простодушных. Такие люди сами отчуждены жизни Божьей, и других заражают и отравляют смертоносным учением.
Дорогие мои слушатели, кто из вас сторожит спасением души своей и делом Божьим, уклоняйтесь

членам церкви. И если верующие не бодрствуют, врагу душ удается посеять недоверие, которое со временем способно перерасти во вражду и принести христианам много горя и слез. Бросается в глаза, что такие люди всегда лучше всех других, по крайней мере, в своих собственных глазах. Они думают о себе очень высоко, хотя другие их так не видят. Они самые мудрые люди в своих собственных понятиях. А считают они себя мудрейшими потому, что когда они увидят человека больше себя, они его не узнают. Их ум так узок и мелок, что ни одна великая мысль не может туда вместиться, хотя бы масса их мозгов была больше, чем у лошади. Характер у них как музыкальный инструмент. Струны этого инструмента называются — гордость, самомнение, тщеславие, пустословие, самохвальство, надменность, самоуверенность и упрямство, достойное осла. Чудный музыкальный инструмент, и сатана прекрасно на нем играет. Но благодарение Богу, что таких людей мало в церквах. Дал бы Бог милость, чтобы церкви могли полностью освободиться от них. Без таких людей и небо синей, и солнце ярче, цветы красивее, и птицы поют звонче. Воздух чище, и аппетит лучше. Такие люди думают о себе, что они самые верные и правильные христиане. Они говорят, что служат Богу живому. Но вы только коснитесь их золотого тельца, и они, эти благочестивые нечестивцы, закричат так, что хоть уши затыкай. Они кричат, потому что им действительно больно, когда вы трогаете золотого тельца. Касаясь золотого тельца, вы касаетесь их сердца, и они кричат от боли. Между тем, они говорят, что отдали свои сердца Богу.

Церковь Христова принадлежит Христу. Христос царствует в Церкви Своей. Христос чужд греху, но Он свой Церкви. И это сатане ой как не нравится. Христос пришел разрушить дела дьявола. Дьявол же старается где только может разрушать дело Христова. Поэтому он и ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. А то в другой раз говорит, как хитрый змей, а иногда появляется, как ангел света. Дьявол ходит, как рыкающий лев, там, где церковь можно взять страхом.

где страх не действует, там он пускает в ход змеиный яд хитрости или яд змеиной хитрости. Ну а где и это не действует, туда он приходит в виде ангела света. Эти три способа весьма отличаются друг от друга. Когда дьявол ходит, как рыкающий лев, все видят, что он враг, и притом опасный, внешний. В таком виде можно было увидеть действия сатаны во время гонений на так называемых крещенцев в 15 и 16 веках, да и в более поздние времена в Голландии, Германии и других европейских странах. Многие из моих слушателей испытали буйство дьявола на своей спине в 20 веке в Советском Союзе. Да и сегодня еще, например, в Китае, живая вера в Бога несет в себе состав преступления. Но действуя таким путем, сатана может принести только лишь ограниченный вред, так как его действия видны очень ясно. Во время упомянутых гонений миллионы христиан погибли от рук гонителей, которыми управлял сатана. В одном стихотворении русские христиане говорят: «Но, посеяв в страданиях зерно, убеждается Божий народ. Если кровью полито оно, обязательно плод принесет». Сатана стараниями своими может причинить телу церкви много вреда, но не духу ее. Когда же он пускает в действие яд змеиной хитрости, тогда он может, если члены церкви не бодрствуют, заразить или отравить внутреннюю духовную жизнь церкви. Любимое оружие сатаны, змеи, — это тайный грех. Сперва он шепчет: «Да нет в этом ничего худого, ты только попробуй раз». А если человек не устоит и сделает по наущению сатаны, тогда этот старый обманщик начинает стращать: «Да что ты сделал? Да если твои христиане об этом узнают, тебе будет несдобровать». А от тайного греха одного члена страдает зачастую вся поместная церковь. Вспомним, как было у Ахана. Один Ахан потихоньку украл небольшое количество, аккуратно закопал. Казалось бы, никто не видел, никто не узнает, но Бог видел, и пострадал весь народ. О, эти хитросплетенные басни дьявола! Скольким людям они послужили к падению! Да, назначение змеиной хитрости в том, чтобы разлагать и разделять церковь изнутри. Ну а там, где не помогает ни то, ни другое, сатана приходит в виде ангела света. Светлый ангел, брат, какие речи, сколько мудрости и знания! И он привлекает неопытные души. Только привлекает их не к Богу, а к себе. Змеиная хитрость действует тайно, чтобы красть людей из церкви, а ангел света действует явно, открыто, рассчитывая на то, что своим величием он увлечет верующих. Есть лжехристы и есть лжехристиане. Когда сатана принимает вид ангела света, он только кажется светлым, природа же его от этого не меняется. Точно так же и лжехристиане, хотя и прикрываются именем Христа, но в самой сущности своей являются носителями тьмы. Такие люди приносят с собой разногласия и разрушения. Когда чуждые Богу элементы уходят из церкви, это можно только приветствовать. Плохо только, если возрожденные дети Божьи уходят вслед за ними. Дети Божьи, где бы они ни были, как бы их ни называли, призваны в общение Сына Божьего Иисуса Христа, Господа нашего. Быть в общении со Христом влечет за собой и потребность быть в общении с Церковью Его, а это значит жить в любви, в мире, в единстве с другими христианами. Живущие в мире с Богом живут в мире и единстве и с Церковью Его. Противящийся и не повинующийся Церкви Божьей противится и не повинуется установлению Божью, противится и не повинуется Богу, ибо Церковь — это установление Божье. Есть люди, которые противятся Богу, сами не сознавая этого.
Мои дорогие слушатели, следите за собой, чтобы никто из вас не оказался богопротивником. Храните единство и мир. Бог есть любовь, а любовь создает единство. Без любви единство невозможно. Где царит любовь, там будет и единство. Любящие друг друга ищут общения и стремятся к нему. Любовь не разгоняет людей, она их соединяет. Где Бог, там любовь, а где любовь, там единство. Ну, а там, где нет Бога, нет и любви. А где нет любви, там три человека, собравшись вместе, организуют шесть групп. Кто из вас видел человека, который говорил, что любит Бога, но враждует с Церковью Божьей? Могу сказать вам, что вы видели лицемера и лжеца. Апостол Иоанн написал так: «Мы знаем, что мы перешли из смерти в жизнь, потому что любим братьев. Не любящий брата пребывает в смерти». Любящие Бога любят любящих Бога, любят Церковь Христову и дело Божье. Пребывать в Боге – это значит пребывать в любви, а пребывать в любви – это значит пребывать в единстве. Для верующих, возрожденных от Духа Святого, спасенных, естественно, хранить единство Духа в союзе мира. Кто этого не имеет, тот вносит разногласия и разделения в церкви. Тот свидетельствует о себе, что он мертв. А наилучшее место для мертвых – на кладбище, а не в церкви. Кто же решается идти за мертвецом, тот раньше или позже придет к могиле, ибо путь мертвеца ведет к могиле. По этой причине вновь и вновь хочу призвать каждого слушателя следовать за Иисусом Христом, Господом единства мира, а не идти по следам ходящих мертвецов. В гробах находятся мертвые, а живым место в Церкви Христовой. Поэтому живые, воскресшие со Христом, оставайтесь в Церкви, в общении с Церковью и с Господом нашим Иисусом Христом. Иисус умер, чтобы Церковь Его жила. Перед Своей смертью за грехи каждого человека в отдельности и всего человечества Иисус в так называемой первосвященнической молитве о верующих в Него сказал следующие слова: «Отче Святый, сохрани их во имя Твое, тех, которых Ты мне дал, чтобы они были едино, как и мы. Не о них же только молю, но и о верующих в Меня по слову их, да будут все едино, как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, так и они, да будут в нас едино, да уверует мир, что Ты послал Меня». Как-то мне пришлось услышать, как среди верующих пало выражение: «Нас разделяет кровь Христа». Какая великая ложь! Кровь Иисуса Христа, омыв меня от всех моих грехов, возродила меня Духом Святым к жизни вечной и сделала меня Детем Божьим. И это же самое она сделала с миллионами моих братьев и сестер по всему лицу земли. Эта святая кровь, пролитая для нашего спасения, объединяет нас, а не разделяет. Так будем же послушны Господу нашему Иисусу Христу, будем служить Ему в любви и единстве. Будем любить друг друга, потому что Он любит каждого из нас. Будем любить Его, потому что Он прежде возлюбил нас».

Дорогие наши друзья, радиослушатели, прощаясь с вами, мы желаем вам обильных благословений от Бога. Слушать наши программы вы можете ежедневно, в это же время и на этой же волне. Ваши письма, пожелания, заявки, замечания вы можете направлять по адресу Новые Нивы, почтовый ящик 210-246, почтовый индекс 5-16-28, город Гуммерсбах, Федеративная Республика Германия. До новых встреч в эфире вашего Христе сотрудники на Ниве Господней.

0: волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, волна вашей надежды.
1: Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Виктория Фаст. В эфире передача «Беседы по душам», подготовленная в радиостудии «Волна надежды». Мы продолжаем цикл передач по книге Нэнси Демос «Ложь, в которую верят женщины». Тема передачи «Убеждения определяют образ жизни».

Нэнси Деймос, женщина сострадающая и проницательная, осмелилась исследовать глубины женских иллюзий, заблуждений, их надежд, страхов, неудач и печалей. Многих из них не существовало бы вообще, если бы не лавина ложных убеждений, которая обрушилась на женщин. «Все в твоих руках. Не попадись на удочку жалости. Мы можем все, что могут мужчины, и даже лучше». Ну, конечно, это ложь, и только истина может преодолеть такую ложь. В наших предыдущих передачах, размышляя над историей Евы, мы определили, что в несчастье этой женщины не были виноваты ни муж, ни дети. В противовес к современному феминизму, который утверждает, что в женских проблемах повинны мужчины, жизнь Евы разрушил не мужчина. Ева также не могла винить в этом свою среду. Напротив, в тех условиях легко было достичь успеха и быть счастливой. У Евы и ее мужа не было ни финансовых проблем, ни проблем на работе, ни неприятных соседей, ни сорняков в саду. У них не было даже проблем с тещей или свекровью. Ева никого не могла обвинить в случившейся беде. Проблема началась с нее самой. Ева сделала свой выбор. В этом некого винить. Это решение лишило ее свободы и навлекло ужасную беду на нее, ее семью и все следующие поколения.

Наше общество старательно проповедует эту ложь девушкам и женщинам еще с младенческого возраста. Эта ложь звучит везде – на телевидении, в фильмах, песнях, журналах, книгах и рекламе. Нас уверяют, что внешняя красота важнее всего в жизни. Женщины верят их словам. Да, главное – красота, физическая красота. Даже родители, братишки и сестренки, учителя и друзья иногда неосознанно подпевают этому хору. Хорошенькие детки получают свой адрес охи и ахи и привлекают всеобщее внимание, в то время как менее симпатичные дети могут стать объектами неприятных замечаний, равнодушия и даже открытого отвержения. Рассмотрим 11-ю ложь. Внешняя красота важнее внутренней. Я верю, что увлеченность внешностью появилась еще у первой женщины. Помните, что привлекло Еву в запретном плоде? И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз и вожделенно, потому что дает знания, и взяла плодов его и ела. Бытие 3:6. Плоды дерева были полезны. Дерево было хорошо для пищи. Они также обещали Еве желанную мудрость. Но не менее важен был тот факт, что они были приятны для глаз. Они были физически привлекательны. Враг заставил женщину ценить физическую привлекательность больше, чем менее очевидные качества, такие как доверие и послушание. Проблема была не в красоте дерева, таким создал его Бог. Ева могла наслаждаться красотой Божьего творения, но она слишком увлеклась внешним. Она поверила лжи и действовала на ее основании. Даже самые блистательные, прекрасные женщины признают, что они не чувствуют себя красивыми. Одна из фавориток Голливуда, Мэг Райан, говорит: «Я думаю, что выгляжу несколько странно. Если бы я могла изменить свою внешность, то хотела бы иметь длинные ноги, маленькие ступни и маленький нос». Каждая из этих женщин, которые будут о себе говорить, поверили в определенную ложь о красоте. Это изменило их взгляд на самих себя, соответственно, изменилось их поведение, и в конечном итоге они оказались в рабстве. Я поверила, что женщина должна быть прежде всего красивой внешне, а потому никогда не считала себя красивой. Я стыдилась шрамов на спине и ногах. У меня огромные шрамы через всю спину и на ногах после операции из-за сколиоза. У меня очень прямая спина, но мне всегда казалось, что это лишает меня какой-то особой красоты. Я считала себя некрасивой и стеснялась. Я верила, что внешняя красота, мое тело, самая главная часть меня, особенно в глазах мужчин. Я решила воспользоваться этим, чтобы привлечь к себе внимание, в котором так нуждалась. Я стала сексуально озабоченной. У меня красивая сестра, которую я обожаю, но я сама некрасива. Я всегда верила, что я хуже, чем другие, и должна из кожи вон лезть, чтобы меня принимали. Я вижу, что красивым людям всегда везет. Я прекрасно понимаю, что у меня такого никогда не будет, и живу в рабстве собственного представления о своей внешности. Всю жизнь я верила, что моя ценность измеряется моей внешностью. И, конечно, я никогда не выглядела так, как требует мир. И поэтому у меня всегда была низкая самооценка. Я стала неправильно питаться, у меня появилась склонность к обжорству и проблемы в браке, потому что я считала себя непривлекательной, и мне казалось, что мой муж всегда смотрит на женщин, которые красивее меня. Сравнение себя с другими, зависть, соперничество, безнравственное поведение, нездоровый интерес к сексу, неправильное питание, нескромная одежда, кокетство и заигрывание с мужчинами,
далеко не полный список последствий неправильного представления о красоте. Что может освободить женщин из этого рабства? Только истина может преодолеть ложь, в которую мы поверили. Божье Слово открывает нам истину о приходящей природе физической красоты и о важности красоты неприходящей, внутренней. Миловидность обманчива, и красота суетна, но жена, боящаяся Господа, достойна хвалы. Книга Притчи, 31 глава, 30 стих. Да будет украшением вашим не внешнее плетение волос, не золотые уборы или нарядность в одежде, но сокровенный сердце человек в нетленной красоте кроткого и молчаливого духа, что драгоценно перед Богом. Так некогда и святые жены, уповавшие на Бога, украшали себя. Первое послание Петра, 3 глава, с 3 по 5 стих. Эти стихи не утверждают, что физическая красота греховна сама по себе, или что вообще нельзя уделять внимание своему внешнему виду. Такое представление так же ошибочно, как и утверждение о том, что внешняя красота главная в жизни. Нигде Писание не осуждает внешнюю красоту и не говорит, что внешность не имеет никакого значения. Оно порицает человека, который слишком гордится Богом данной красотой, придает физической красоте чрезмерное значение или заботится о физических нуждах в ущерб потребностям сердца. Мы, женщины, в чьем сердце живет Христос, должны стремиться отражать красоту, порядок, великолепие и благодать Бога в нашем внутреннем и внешнем человеке. Жена-христианка имеет еще больше причин искать в этом вопросе необходимый баланс. Добродетельная жена из книги Притчей была в хорошей физической форме и хорошо одета. Она приносила славу своему мужу. Если жена одевается неряшливо и неопрятно, если она совсем не заботится о своей внешности, то она позорит своего мужа и своего небесного жениха. Более того, если она не предпринимает никаких попыток быть привлекательной для своего мужа, то можете быть уверены, что его внимание попытается завоевать другая женщина. Когда апостол Павел писал Тимофею о том, как все должно быть устроено в церкви, то написал также и о том, как следует одеваться женщинам. Его указания помогают нам найти равновесие между внутренним миром женщины, ее сердцем и ее внешним видом и поведением. Павел побуждает женщин, чтобы они в приличном одеянии, со стыдливостью и целомудрием, украшали себя не плетением волос, не золотом, не жемчугом, не многоценную одеждою, но добрыми делами, как прилично женам, посвящающим себя благочестию. Первое послание Тимофею, 2 глава, с 9 по 10 стих. Слова, переведенные в этом тексте как «украшать» и «приличный», означают «аккуратный», «хорошо продуманный», «достойный». Имеется в виду гармоничное устроение. Внешний вид христианки должен отражать простое, чистое сердце. Ее одежда и прически не должны отвлекать или привлекать к себе внимание своей экстравагантностью, быть экстремальными или неприличными. Тогда она будет отражать состояние своего сердца и отношения с Господом. Дорогие друзья, в конце передачи мы обобщим нашу беседу и назовем несколько мест из Писания. Если вы хотите их записать, то можете во время музыкальной паузы приготовить тетрадь и ручку. Вы слушаете передачу «Беседы по душам», подготовленную в радиостудии «Волна надежды». Тема нашей передачи – «Убеждения определяют образ жизни». Как только
только мне исполнилось 40 лет, мне стали высылать каталоги для тех, кому за 40, в которых рекламируются различные средства против старения. Они обещают, что моя кожа будет выглядеть моложе и чище. Морщин будет меньше, под глазами исчезнут синяки, будет больше сил, ногти и волосы станут красивее, а зрение и слух улучшатся. Подразумевается, что с возрастом самой главной цели женщины становится выглядеть и чувствовать себя моложе. Но я все-таки старею, а значит, мое тело постепенно разрушается. Я смотрю в зеркало и вижу морщины, которых не было 10 лет назад. Я уже посидела, мне пришлось купить Библию с крупным шрифтом. И несмотря на регулярные физические упражнения и диету, я все равно не в такой хорошей физической форме, как 20 лет назад. Но я отказываюсь верить лжи, что это трагедия, и что стрелки на моих биологических часах можно повернуть назад. Я не пытаюсь ускорить свое физическое старение, но и не собираюсь с головой уходить в битву с неизбежным. По мере старения я хочу больше думать о том, что важнее всего по мнению Бога. Например, позволяю ли я Святому Духу взращивать во мне доброе, мудрое и благодарное сердце? Независимо от того, какие напитки или таблетки я покупаю, чьими услугами пользуюсь, я знаю, что в моем теле происходит процесс, который не обратить вспять. Верить в обратное значит обманывать себя. Но я также знаю, что стезя праведных, как светило лучезарное, которое более и более светлеет до полного дня. Притча, 4 глава, 18 стих. Это означает, что в жизни есть особое измерение, в котором мы можем становиться богаче и краше, несмотря на то, что наши тела слабеют. Истина в том, что если мы тратим свои усилия и время на то, чтобы оставаться стройными, красивыми, молодыми и сохранять хорошую форму, то можем достичь этой цели на короткое время. Но придет день, когда мы пожалеем, что не развивали в себе ту внутреннюю красоту, характер и сияние, которые угодны Богу и остаются с нами навечно. Ложь 12. Все мои желания обязательно должны исполняться. Это еще одна ложь, ошибочное восприятие жизни. В нашем обществе царствует философия, согласно которой каждое желание должно исполняться. По возможности, быстро и легко. Эта философия призывает нас определяться в своих желаниях и как можно быстрее делать все необходимое, чтобы восполнить эти нужды. Таким образом, если вы голодны, поешьте. Если вы хотите то, что не можете себе позволить, возьмите в долг. Если вы жаждете романтики, одевайтесь и ведите себя так, чтобы мужчины заметили вас. Если вы одиноки, излейте душу женатому мужчине на работе. В следующий раз, когда вы будете в магазине, обратите внимание на женские журналы и книги, которые обычно продаются у входа. Их обложки кишат обещаниями удовлетворить все ваши желания. 99 способов выглядеть лучше и наслаждаться жизнью. Как сбросить лишний вес, не отказывая себе в еде? Как выглядеть на все 100, когда на улице плюс 30? Побалуйте себя. Длинные волосы в мгновение ока. Красивый загар в домашних условиях. Привычка, которая сохранит вашу фигуру, улучшит цвет лица и даст вам много сил. Легкая жизнь, интересная работа, сногсшибательные платья, безумные мечты и разумные решения. Любовный роман, поход по магазинам, поездка, новая прическа, одежда, дом, духи, работа или муж, огромная пицца, щедро сдобренная расплавившимся сыром. В лучшем случае, подобное мышление не оправдывает ожиданий женщин и не исполняет их желаний.
Они продолжают блуждать в поисках того, что заполнит их внутреннюю пустоту. В худшем случае эта ложь причиняет невероятную боль и крадет свободу. Именно она становится причиной беспокойства, обиды и депрессии. Эта ложь заставила многих девушек отдать свою девственность взамен на тепло в постели и обещание дружбы. Она привела многих замужних женщин в объятия коллеги, который якобы понимает, что чувствует женщина. Эта ложь заставила многие молодые пары обвенчаться по совершенно неправильным мотивам. А затем большая часть этих пар развелась. И все из-за желания удовлетворить глубокие внутренние потребности. Вот куда завела эта ложь женщину, которую мы назовем Кармен. Я верила, что не должна жить с неисполненными желаниями. Я добивалась того, чего мне хотелось и когда мне этого хотелось. Одежда, путешествия в Европу, выходные дни за границей – все это я приобретала в кредит или брала деньги в долг. В результате, к тому времени, когда мне исполнилось 22 года, у меня накопилось 10 тысяч долларов долга. Еще я думала, что мне обязательно нужен мужчина, а потому встречалась с теми, кто мне даже не очень нравился. С теми, кто хотел просто переспать со мной. Иногда я сама вступала в интимные отношения только для того, чтобы почувствовать себя желанной. История другой женщины. Эйлин показывает, какое мощное эмоциональное и душевное разрушение несет в себе эта ложь. Я не получала сексуального удовлетворения в браке и верила, что в этом виноват мой муж. Я обвиняла его и искала другого мужчину, который удовлетворил бы меня в интимном плане. Я называла это любовью, зная, что это всего лишь похоть. Но я верила, что имею на это право, и что мой муж обязан удовлетворять меня. Поначалу это было здорово, но потом, когда все раскрылось, на меня обрушились стыд, чувство вины и ощущение непоправимой беды. Я ощутила боль, которой не стоило никакое мимолетное удовольствие. Бог сотворил сексуальное желание. Хорошо удовлетворять эту потребность, но только в браке. Помните, что брак далеко не всегда избавляет от одиночества. Я знаю множество замужних женщин, которые живут с глубоким чувством одиночества и своей изолированности. Дело в том, что ни один мужчина на земле не в состоянии удовлетворить глубочайшие желания женского сердца. Я разговаривала со многими незамужними женщинами, замечательными христианками, которые преданы Богу. Они рассказывали, как трудно справляться с одиночеством. Замужем вы или нет, необходимо понимать, что желания – это неплохо и нехорошо. Они не определяют степень нашей духовности. Нужно научиться принимать такие желания, отдавать их Богу, и ожидать от Него их исполнения. Бог создал нас так, что никто и ничто никогда не удовлетворит нас, кроме Него самого. Мы увидели, что неверное представление о Боге провоцирует неверное представление о себе. И ложь в любой из этих ключевых областей влияет на нашу жизнь. Вера в ложь о Боге или самой себе неизбежно приведет ко греху. Практическое применение. Противопоставьте ложь истине. Ложь. Внешняя красота важнее внутренней. Истина. Внешняя красота временна, рано или поздно она исчезнет. Для Бога важнее всего моя духовная красота и характер.
ложь. Все мои желания обязательно должны исполняться. Истина. И на земле большинство моих желаний будут оставаться неисполненными. Глубочайшие нужды моего сердца не может удовлетворить ни одно творение. Если я признаю свои нужды, то буду больше нуждаться в Боге и стремиться к небесам. Первый шаг. Согласитесь с Богом. В какую ложь о себе поверили вы? Второй шаг. Возьмите ответственность на себя. Как вера в эту ложь повлияла на образ вашей жизни? Третий шаг. Провозгласите истину. Прочитайте вслух каждую истину из приведенных выше. Какая из них сейчас особенно актуальна для вас? Обновите свой разум Словом Божьим. Прочитайте вслух следующие отрывки. Что эти стихи говорят о том, как Бог воспринимает вас? Псалом 138, с 13 по 18 стих. Послание Ефесянам, 1 глава, стихи 3 по 8. Послание к Римлянам, 5 глава, с 6 по 8 стих. И послание к Римлянам, 8 глава, стихи 1, 2, 13 и 15 по 17. Четвертый шаг. Действуйте на основании истины. Какие шаги вам нужно предпринять, чтобы ваша жизнь соответствовала истине? Пятый шаг. Попросите Бога помочь вам ходить в истине и помолитесь. Отец, спасибо, что ты искал отношений со мной, когда я была далека от тебя и отвергала тебя. Я знаю, что во мне самой нет ничего доброго. Спасибо, что не отказываешься от меня. Спасибо, что любишь меня безгранично и безусловно. Спасибо, что отдал за меня своего сына, что он взял на себя наказание за мои грехи и умер вместо меня. Спасибо, что ты избрал меня своей дочерью и считаешь меня сокровищем. Спасибо, что Святой Дух обитает в моем теле. Спасибо, что преображаешь меня в образ Иисуса. Помоги мне сотрудничать с тобой. Пожалуйста, преображай меня в образ Христа. Подари мне его сердце, характер и жизнь. Я молю тебя во имя Его. Аминь.

Сегодня я прощаюсь с вами. Буду рада вновь встретиться в нашей следующей передаче. У микрофона Виктория Фаст, звукооператор Петр Гам. Программу подготовила Ольга Эрленбуш. До свидания. До следующей встречи в эфире.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

Мир вам, дорогие друзья, братья и сестры во Христе, все наши уважаемые радиослушатели. Вы слушаете радиопрограмму «Луч надежды». Меня зовут Виктор Серпевский, я веду передачи из города Ванкувера, штата Вашингтон. Сегодня вашему вниманию предлагаю послушать две песни в исполнении Марины Громовой и Бориса Бережного. Песни на пасхальную тему. Вы сегодня также будете слушать проповедь на тему «Я есмь воскресение и жизнь. Слова Господа нашего Иисуса Христа». Итак, друзья мои, усаживайтесь поудобнее у ваших приемников и слушайте радиопрограмму «Луч надежды». Нашу программу начинает Борис Бережной пением «Повсюду благовест звучит».

Дорогие друзья, дорогие во Христе братья и сестры, читаем место Священного Писания из 24 главы Евангелия Луки. Позже буду читать из 11 главы Евангелия Иоанна. С 1 стиха 24 главы Луки мы читаем: «В первый же день недели очень рано, неся приготовленные ароматы, пришли они ко гробу, и вместе с ними некоторые другие, но нашли камень отваленным от гроба, и вошедшие не нашли тела Господа Иисуса. Когда же недоумевали они об этом, вдруг предстали пред ними два мужа в одеждах блистающих. И когда они были в страхе и наклонили лица свои к земле, сказали им: «Что вы ищете живого между мертвыми? Его нет здесь, он воскрес. Вспомните, как он говорил вам, когда был еще в Галилее, сказывая, что Сыну Человеческому надлежит быть предану в руки людей грешников и быть распяту, и в третий день воскреснуть». И вспомнили они слова его, и, возвратившись от гроба, возвестили все это 11 и всем прочим. Читаю второе место Священного Писания. Евангелие от Иоанна, 11 глава, начинаю читать с 21 стиха. Тогда Марфа сказала Иисусу: «Господи, если бы ты был здесь, не умер бы брат мой. Но и теперь знаю, что чего ты попросишь у Бога, даст тебе Бог». Иисус говорит ей: «Воскреснет брат твой». Марфа сказала ему: «Знаю, что воскреснет в воскресенье, в последний день». Иисус сказал ей: «Я есмь воскресение и жизнь. Верующий в меня, если и умрет, оживет. И всякий живущий и верующий в меня не умрет вовек. Веришь ли этому?» Она говорит ему: «Так, Господи, я верую, что Ты, Христос, Сын Божий, грядущий в мир». 11 глава Евангелия от Иоанна повествует нам о воскрешении Лазаря, когда Господь Иисус Христос пришел к гробу своего друга и сказал: «Лазарь, выйди вон». И мертвый человек, уже 4 дня находившийся во гробе, воскрес из мертвых и вышел самостоятельно. Мы прочли с вами, что Марфа, родная сестра Лазаря, как и Мария, сказала Господу: «Господи, если бы ты был здесь, не умер бы брат мой. Но вот тебя здесь не было, а то бы ты его исцелил, и он бы не умер». Господь говорит ей: «Я есмь воскресение и жизнь. Верующий в меня, если и умрет, оживет». Итак, друзья мои, тема нашего рассуждения сегодня – воскресение и жизнь. Воскресение, которое дарует Господь теперь нам, всем верующим в Него. Прошло уже много-много лет, когда произошли эти великие события там, у гроба Иисуса. Истинные свидетели воскресения Господа нашего Иисуса Христа описали об этом в своих Евангелиях, в своих повествованиях. Дорогие друзья, тема сегодняшнего нашего рассуждения – воскресение. Воскресение и жизнь. Обращаю ваше внимание на некоторые моменты, которые мне хотелось бы раскрыть в нашей сегодняшней беседе. Есть истины, мимо которых пройти нельзя никому. Есть факты, которых невозможно отвергнуть никакому человеку. Бог, Творец, создал мир прекрасным. Он создал и человека безгрешным. Он определил ему вечную жизнь, полную счастья и радости на земле. Это первая и главная истина. Вторая истина есть та, что человек согрешил, и смерть через согрешение человека вошла в жизнь его. И человек получил осуждение от самого Создателя. Третья мысль или третья истина заключается в том, что Бог, возлюбив человека, пожертвовал для его спасения своим собственным единородным Сыном. Итак, пред нами творение, грех, смерть, осуждение и спасение человека через веру в искупительную жертву Иисуса Христа Спасителя. Есть места, которые сами собой свидетельствуют о величайших событиях. Перед нами Едемский сад.
там, где Господь беседовал с человеком. Едемский сад является колыбелью всего человечества. Но там же произошло и несчастье человека. Там он вступил в полосу смерти для себя и для всех своих потомков. Перед нами гора Синай, где Господь дал закон для всех верующих в Него. Перед нами чудесное место, называемое Вифлеем. Вифлеем – место рождения Господа нашего Иисуса Христа Спасителя. Перед нами знакомый Назарет, где Иисус Христос провел 30 своих лет. Перед нами Иерусалим. Тот Иерусалим, который считался центром вероисповедания, центром всех евреев. Иерусалим, который побивал пророков, который делал очень неугодное перед лицом Господу руками книжников и фарисеев. Перед нами Гефсиманский сад, где Иисус Христос молился Отцу Своему и лучшие минуты жизни в молитве проводил вместе с учениками там, на этом месте. Перед нами Голгофа, где Господь Иисус Христос был распят, принял мученическую смерть, чтобы освободить всех людей от такого наказания. Перед нами пещера, могила, куда был положен Иисус. Перед нами гора, гора Елеонская, ожидающая ноги Иисуса Христа, когда Он придет в великой славе Своей. Итак, есть места, которые сами собою свидетельствуют о величайших событиях древности. И эти события радуют сердце всякого верующего человека. Рождение Иисуса, Его святая жизнь, полная чудес, Его голгофская смерть, а главное Его воскресение и вознесение, вот что вызывает благоговение и чувство благодарности всех верующих людей. Мы прочли с вами, друзья мои, «Я есть воскресение и жизнь», говорит Христос. «Верующий в Меня, если и умрет, оживет. И всякий живущий и верующий в Меня не умрет вовек». «Веришь ли этому?» – спрашивает Господь Марфу. И сегодня этот вопрос стоит перед нами. Верим ли мы этому? Да, поистине. Многие-многие люди верят этому и за эту веру отдали свою жизнь. Сила воскресения или оживления умерших – одно из величайших свойств самого Господа Бога. Об этом мы читаем во многих-многих местах Священного Писания. Давайте мы прочтем из 2 послания к Коринфянам, из 1 главы, 9 стих. Апостол Павел, утешая своих близких, говорит: «Сами в себе мы имели приговор к смерти, для того, чтобы надеяться не на самих себя, но на Бога, воскрешающего мертвых». Эту же самую мысль подтверждает апостол Павел в послании Римлянам в 4 главе. Как написано: «Я поставил тебя отцом многих народов перед Богом, которому он поверил, животворящим мертвых и называющим несуществующее, как существующее». Речь идет о великом человеке Божьем Аврааме, который поверил, и Господь эту веру вменил ему в праведность. Он рассматривал Бога тоже как животворящего мертвых. Значит, он надеялся получить жизнь в будущем веке. Такова была вера Авраама. И Господь Иисус сам подтверждает эти слова: «И всякий живущий и верующий в Меня не умрет вовек». Так говорит Господь для каждого верующего в Него. Если апостолы, писавшие свои Евангелия, являются свидетелями воскресения Господа нашего Иисуса Христа и рассказывают о воскресении Господа так, как они видели, как слышали, как понимали, то апостол Павел не был свидетелем воскресения Господа, и однако же Господь Духом Святым открыл ему, и он записал в своем повествовании в разных посланиях и стал апологетом воскресения, стал защитником.

самых лучших учеников Иисуса Христа. Как рад был Петр видеть воскресшего Иисуса Христа! В этот же день Господь явился еще и другим ученикам, эммаусским ученикам, когда они шли в свое селение. После того, как Господь открылся им, они вернулись в Иерусалим и засвидетельствовали о воскресении нашего Господа. Пятый раз явился Господь всем ученикам, слушающим эммаусских учеников, когда они рассказывали о явлении Господа. И тогда многие из них были поражены. В шестой раз Господь явился всем ученикам и Фоме. Это уже было через неделю. Несколько позже ученики на Тивериадском озере увидели Иисуса Христа, когда Он предложил им пищу. Это было седьмое явление Господа Своим близким. Восьмой раз Господь явился послушным поклонникам там, в Галилее. В девятый раз Господь явился огромному количеству людей. Более 500 братьев в одно время увидели Иисуса Христа воскресшего. Далее слово нам говорит, что Иакову Он явился и другим ученикам. В одиннадцатый раз мы читаем, Господь явился избранным свидетелем Его воскресения. И далее самому апостолу Павлу, апологету воскресения Иисуса Христа, явился Господь лично. Об этом апостол Павел многократно говорил в своих посланиях. 513 свидетелей, причем 12 из них видели Иисуса несколько раз. А сколько было женщин, сколько было детей, сколько было тех простых людей, которые были свидетелями воскресения и проповедовали об этом воскресении. Слово Божие говорит нам, что и Стефан увидел Господа стоящего в день Его смерти. Апостол Павел, будучи Савлом, видел Его уже прославленного. Воскресение Иисуса Христа доказывает всему миру, что сила смерти сломлена, и нам дарована победа над смертью, о чем мы читаем в первом послании Коринфянам 15 главе. Евангелист Ветхого Завета Исаия, пророк, 53 главе, пишет о Господе нашем, принявшем мученическую смерть за нас. Он взял на себя наши немощи и понес наши болезни, а мы думали, что Он был поражаем и наказуем и уничижен Богом, но Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наши. Наказание мира нашего было на Нем, и ранами Его мы исцелились. Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на Него грехи всех нас. Если Бог воскресил из мертвых того, кто понес грехи всех нас, то, конечно же, Он имеет силу воскресить любое количество уверовавших в Него людей. И Господь Иисус со страниц Священного Писания говорит нам: «Я есть воскресение и жизнь. Верующий в Меня, если и умрет, оживет, и всякий живущий и верующий в Меня не умрет вовек». Так говорит Сам воскресший Иисус Христос. Христос воскрес славою Отца, и как Он был предан смерти за грехи наши, так Он и воскрешен был силою и славою Отца для оправдания нашего. Мне хотелось бы рассказать вам небольшой пример из жизни моей в Лос-Анджелесе. Я там прожил более 2 лет. Мне приходилось посещать многих людей. Я пришел в дом одной нашей молодой верующей сестры, которой объявили, что она скоро умрет. Да, действительно, она была больна неизлечимой болезнью, и она знала это. И горе, и печаль были в ее глазах. Когда она приходила на собрание, вид у нее был подобно тени. Но вот настало время, когда уже она не могла выйти из своего дома. Дьявол настолько сильно разрушал ее веру, что жизнь ее казалась сплошным мучением. Но в этот момент сам Господь помог ей Духом Святым. И она пришла к сознанию, что она имеет жизнь вечную, она имеет радость, она имеет будущее, она имеет все необходимое для того, чтобы сказать сатане: «Отойди от меня». И когда последний раз уже перед смертью ее я посещал этот дом, я говорил ей: «Сестра дорогая, знаешь ли ты, что ты пойдешь в вечность? Знаешь ли ты, что Господь сам ожидает встретить тебя? Знаешь ли ты, что тебе предстоит великое будущее с церковью в Боге?» Она плакала, и глаза ее светились

великой радости. Она говорила: «Теперь я хочу умереть. Хочу умереть, потому что я знаю, что смертью не заканчивается моя жизнь. Я буду жить вечно, потому что Бог силою Своею воскресит меня в нужный и Его славный день». И так с глубокой верой она отошла к Господу. И теперь я думаю, как сильны слова Иисуса Христа, говорящего: «Я есть воскресение и жизнь. Верующий в Меня, если и умрет, оживет». Слава Господу за это. И хотя мы недостойны по своим преступлениям и грехам подойти к лику Божьему, все-таки мы знаем, что нетленным серебром или золотом мы искуплены от суетной жизни, но драгоценной кровью Христа, как непорочного и чистого Агнца. Он умер за грехи наши, но и воскрес для оправдания нашего. Итак, чем же является Христово воскресение для нас, да и для всех людей? Каждому понятно, что воскресение Христа является центром мировых событий. Оно является гранью, границей старого и нового времени. Воскресение Христово является залогом добытой победы, праведности над грехом, жизни над смертью, света над тьмою, Иисуса Христа над дьяволом. Итак, Иисус Христос есть воскресение и жизнь. Господь говорит: «Верующий Меня, если и умрет, оживет. Всякий верующий в Него не умрет вовек». Вот три главных истины, которые Господь нам дал вместе с обетованием. Воскресение во Христе – само собой разумеющееся явление для всякого, кто является членом Его тела, ибо Он – глава этого тела, а мы порознь, как читаем в Писании, члены. Это наша надежда, это наше чаяние. Когда-нибудь настанет день, когда все мертвые воскреснут. Все люди, всех племен, всех поколений воскреснут и предстанут пред Господом. Но всем ли людям воскресение тела и будущая жизнь вечности принесет великое счастье? Нет, нет, далеко не всем. Поэтому те, кто не желают этого признавать, говорят: «Нет воскресения мертвых». Поэтому они не принимают проповеди нашей о воскресении мертвых. А что говорит нам апостол Павел? Давайте обратим свое внимание на 15 главу 1 послания к Коринфянам. «Если же о Христе проповедуется, что Он воскрес из мертвых, то как некоторые из вас говорят, что нет воскресения мертвых? Если нет воскресения мертвых, то и Христос не воскрес. А если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна, тщетна и вера ваша. Притом мы оказались бы и лжесвидетелями о Боге, потому что свидетельствовали бы о Боге, что Он воскресил Христа, которого Он не воскрешал, если, то есть, мертвые не воскресают. Ибо если мертвые не воскресают, то и Христос не воскрес. А если Христос не воскрес, то вера ваша тщетна, вы еще во грехах ваших. Поэтому и умершие во Христе погибли. И если мы в этой только жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех человеков. Но Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших. Ибо как смерть через человека, так через человека и воскресение мертвых. Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут. Каждый в своем порядке. Первенец Христос, потом Христовы в пришествии Его». Неверующие в воскресение могут сказать: «Ну, нас это не касается. Мы не хотим воскресать. Нам не нужно ваше небо. Нам не нужна ваша вечная жизнь. Мы хотим умереть, и все». Но апостол Павел говорит в послании евреям: «Человекам положено однажды умереть, а потом суд». Да, человекам положено однажды умереть, и люди все умирают, а суд ожидает в будущем. Он действительно будет. И как страшно будет столкнуться неверующему человеку с этим страшным фактом. И это не сказка, это не выдумка, это великая истина, которую отвергнуть никак нельзя. Слово Божие нам говорит: у Бога не останется бессильным никакое слово. Господь бодрствует над Словом Своим, чтобы оно исполнилось, мы читаем. С 31 стиха 25 главы Матфея мы читаем: «Когда же придет Сын Человеческий во славе Своей, и все святые ангелы с Ним, тогда сядет на престоле славы Своей. И соберутся пред Ним все народы, и отделит одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов.
и поставит овец по правую свою сторону, а козлов по левую. Тогда скажет царь тем, которые по правую сторону его: «Придите, благословенные отца моего, наследуйте царство, уготованное вам от создания мира». Тогда скажет и тем, которые по левую сторону: «Идите от меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его». И пойдут они в муку вечную, а праведники в жизнь вечную. Это слова самого Господа Иисуса Христа, который сказал: «Я есмь воскресение и жизнь». Осужденные люди будут говорить: «Горы, падите на нас, и холмы, покройте нас от лица сидящего на престоле и от гнева Агнца». Но это уже не совершится, потому что каждый человек понесет свое за то, что он сделал на земле, доброе или худое. И сегодня, в этот день праздника, в этот день воскресения, мне хочется сказать всем нашим дорогим братьям и сестрам, уверовавшим в Господа: если мы и умрем до пришествия Господа нашего Иисуса Христа, все-таки мы оживем. Таковы обетования самого Иисуса Христа. Апостол Павел говорит: «Не все мы умрем, но все изменимся, вдруг во мгновение ока, при последней трубе, ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся. Ибо тленному сему надлежит облечься в нетление, и смертному сему облечься в бессмертие. Когда же тленное сие облечется в нетление, и смертное облечется в бессмертие, тогда сбудется слово написанное: поглощена смерть победою». Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа? Жало же смерти – грех, а сила греха – закон. Благодарение Богу, даровавшего нам победу, Господом нашим Иисусом Христом. Итак, братья мои возлюбленные, будьте тверды, непоколебимы, всегда преуспевайте в деле Господнем, зная, что труд ваш не тщетен пред Господом. Какая великая радость, какое великое торжество! Что ожидает нас? Это невозможно описать никакими словами. Апостол Павел говорит: не видел того глаз, не слышало ухо, не приходило на сердце даже человеку. Даже в мыслях этого не было ни у кого, что приготовил Господь любящим его. Для всех наших уважаемых радиослушателей, кто еще не принял Иисуса Христа как личного Спасителя, скажу: знайте, Бог сотворил вас. Бог возлюбил вас. Бог пожертвовал Сыном Своим, чтобы спасти вас. Он умер за каждого человека на Голгофском кресте, но Он воскрес для того, чтобы дать оправдание уверовавшим в Него. И если ты не принимаешь Его жертвы, если ты не веришь в Его искупительную смерть, тогда ты очень несчастен. Тогда тебя ожидает мрак и вечный позор. И потому лучший совет для таковых: примите Иисуса Христа, пока еще есть время. Тысячи христиан принимали мученическую смерть с радостью. Почему? Потому что они уверены были в воскресении своем. Воскресение – это рубеж жизни, прошлой и будущей. Вот почему для каждой верующей души дороги слова самого Господа: «Я есмь воскресение и жизнь. Верующий меня, если и умрет, оживет. И всякий живущий и верующий в меня не умрет вовек». Господь спрашивает каждого из нас: веришь ли этому? Если веришь, ты блажен. Если не веришь, ты несчастен. Пусть Бог поможет нам и вразумит нас, чтобы то, что было преподано сегодня, мы сохранили в сердцах своих, чтобы это принесло благословение всем нам, всем слушающим Слово Господне, Слово о воскресении и жизни вечной. Слава за все Господу. Аминь.

Дорогие друзья, закончилось время нашей радиопередачи «Луч надежды». Всего вам доброго. До новых встреч в эфире.

0: Приветствуем вас, друзья! Приглашаем вас послушать очередной выпуск радиопередачи Международного заочного библейского института «Семья Каратаевых». Анти с Наташей вернулись с поездки. Вместе с Адамом Павловичем они пришли навестить Каратаевых.
1: Вера, не дразни Мишку. Вы мешаете нам разговаривать. Такой шум стоит в доме.
2: Ну, Верочка, ты теперь, наверное, самый счастливый человек на свете. Ведь у тебя такая красивая, пушистая собачка.
3: Да. Жалко, что Мишка не умеет разговаривать. Только все лает и лает.
4: Вере страшно хочется научить Мишку говорить «да» и «нет». У нее же кое-что получается.
2: Да. Неужели?
3: Но говорить у Мишки никак не получается. Я, наверное, 100 раз повторила ей эти слова, а она только лает.
2: Наверное, ей надо сначала алфавит выучить. Ты попробуй с буквы «А».
3: Да нет. Но даже Аня может никак сказать.
4: А ты, Вера, когда была маленькая, никому и слова не давала сказать. Очень здорово тараторила.
5: Животные тоже бывают умными.
1: Они не могут говорить, но очень многое понимают и чувствуют.
6: Да.
5: Я встречал у знакомых удивительно умных собак. Хотя, конечно, этот собачий ум нельзя сравнить с разумом человека.
6: Конечно.
7: Его, наверное, можно сравнить с аппаратурой ЭВМ.
2: Что ты имеешь в виду?
7: Ну, я имею в виду конструкционные свойства ЭВМ, которые основаны на микросхемах. Это как бы уровень аппаратуры, в отличие от операции, которые оператор может вести в ЭВМ.
8: Ну, а если говорит об уровне развития людей, то здесь, я думаю, многое зависит от врожденных способностей или врожденных наклонностей. У человека есть способность научиться, но самих знаний и понятий у него нет.
1: Да, это так.
8: Человек приобретает их.
1: Да, это так, правильно.
8: У животных же другая степень развития, и у них ограничена способность учиться. Поэтому Мишка не научится говорить. Хоть учи его 1 000 000 лет.
9: Вот так, и ничего, Верочка, не сделаешь. Так запрограммировано свыше.
1: Да.
10: А мы люди тоже ведь запрограммированы свыше Богом.
1: Да.
8: Мы обладаем нервной системой, с помощью которой мы воспринимаем все, что видим, слышим, чувствуем, а затем фиксируем свой опыт.
7: Такую информацию мы получаем из окружающей нас среды, от общества. И заполняем ей свой головной мозг. Mm-hmm. Если бы не было информации, то есть впечатления, то ни капельки разума и не было бы.
1: Как это понять? Что ты имеешь в виду?
11: Да вот помнишь ребенка, о котором писали? Ну, который вырос вместе с волками. Он ведь ничему человеческому не научился. Был как животное и бегал на четвереньках.
1: Да, да, в газете писали об этом.
10: Да.
1: Интересный случай.
10: Мы тогда, в отличие от животных, имеем свободу, как вы теперь это назвали, программировать свой разум по своему выбору. Да. И эта свобода нас ко многому обязывает.
8: Ты прав, отец. Мы верующие несем большую ответственность за это.
5: Я, конечно, не знаток. Я слышал, что человек получает свою способность обучиться речи по наследству через гены.
9: И у человека, по-моему, широкие возможности.
1: Да, мы ведь способны научиться говорить на любом языке.
9: И знать не только один язык. Одна девочка с самого рождения слышала сразу несколько языков. В 5-летнем возрасте она говорила уже на 8 языках.
3: Надо.
9: Да.
3: Правда?
9: Правда.
3: Вот если бы я тоже знала так много языков.
9: Так что ж, у тебя, Верочка, как раз есть все возможности для этого.
2: Да,
4: я... Хватит и 2, а то нам всем тогда молчать придется.
9: Ой. Я помню, раньше мы в школе проходили, что обезьяну легко можно научить языку жестов и мимики. Из этого и заключили, что человек-то от обезьяны произошел, а язык развивался постепенно. Сначала были только звуки, крики и мычание.
7: Глупости. Один ученый-языковец сказал, что он, изучая вопрос, можно ли шимпанзе научить разговаривать, пришел к выводу, что нет.
11: Конечно.
7: Шимпанзе не способна произнести даже самые простые слова.
8: А что касается звуков, которые они произносят, то языковеды утверждают, даже и речи не может быть о том, чтобы язык развивался таким способом.
11: Да.
7: Один ученый высказывался, что вообще никакого первоначального языка и никогда не существовало.
8: А другие ученые считают, что способность говорить, выражать свои мысли, оказывает на людей большое влияние. Эта способность и отличает людей от животных.
10: Я вот слушал вас и подумал, что хорошо, конечно, знать и постоянно узнавать интересные вещи. Ведь тогда у нас появляются все новые и новые причины, чтобы благодарить нашего Творца.
1: Ведь да. Весь этот мир создан словом.
9: Да, да, но да. Тому, кто в Бога не верит, это ведь совсем непонятно.
10: Помните,
9: это правильно, да.
10: Помните, как начинается Евангелие от Иоанна? Вначале было слово.
9: Да. Да.
10: И слово было у Бога, Бога. И слово было Бог.
11: В этих стихах глубокая истина.
8: Да.
11: Слово включает в себя мысль, а мысль подразумевает личность.
3: А я знаю эту личность.
5: Кто же это?
3: Это Иисус Христос.
11: Совершенно правильно.
9: Молодец.
11: Это наш дорогой Спаситель, единородный Сын Божий.
3: А кто такой единородный?
11: Это значит, что Иисус – исключение во всем мире. Другого такого никогда не было
8: никогда.
11: И не будет.
8: Да.
11: Он один, единственный у своего Отца.
5: И Бог этого Сына предназначил для спасения человечества еще до создания мира.
11: Да.
9: Ой, это даже как-то не вмещается в моей голове.
1: Да, да, это трудно понять.
8: И здесь, на земле, мы никогда не поймем до конца всю глубину Божьего плана спасения.
1: Это так. Знаете, вот мне, когда что-то непонятно, то я не ломаю себе голову, а просто принимаю все так, как оно есть.
8: Да, это понятно, вернее да. всего.
1: Мне очень понятно, что Иисус – Сын Божий. Есть
8: да.
1: еще личность – Дух Святой.
11: Да.
1: Все они едины между собой. И они сделали все, чтобы мы не погибли, а имели жизнь вечную.
8: Правильно.
1: Это Слава понятно, Господу. И это просто доступно да. для каждого человека.
8: Верой все нужно.
5: Правильно. А Бог по мере нашего духовного возрастания открывает нам постепенно свои тайны. И это будет продолжаться до самой вечности. Да и там мы тоже будем познавать все новое и новое без конца.
3: Это правда? Как интересно будет там.
9: Как да. здорово все же, что Бог так чудесно все запланировал для нас.
4: Да. Мы тут размечтались, а уже скоро 6 часов.
1: Ой, неужели? Тогда нам надо собираться уже.
8: Да.
1: Я совсем забыла, что мы идем на день рождения. Верочка, какие цветы мы купим?
3: Розы.

Чейким был сиротой. Ему было 6 лет, он жил на улицах города Гонконга. Он не принадлежал никому. Но однажды один добрый человек столкнулся с Чейкимом и отвез его в христианский детдом, где жили многие другие мальчики и девочки. В детдоме Кима приняли с любовью. Его накормили, одели, его стали учить писать и читать. Ему рассказали об Иисусе Христе. Спустя несколько месяцев Кима усыновила одна хорошая китайская семья. Радости Кима не было границ. У него теперь была своя семья, которая любила его и заботилась о нем. Одна из основных человеческих нужд — это чувство принадлежности к кому-нибудь. Да, принадлежать к семье, быть ее членом. Уже одно знание того, что я член семьи, порождает чувство безопасности и дает утешение. Семья Каратаевых — хороший пример этого. Дети знают, что в мире есть одно место, где они в безопасности, где их защитят, где их искренне любят, куда можно бежать во время опасности и найти убежище. Дети Каратаевых в семье, как птенцы в гнезде. Здесь их кормят, одевают, учат, воспитывают, пока они выросшими, уравновешенными, усвоившими здравые жизненные ценности, будут способны выйти из гнезда, чтобы начать самостоятельную жизнь. Когда человек становится христианином, то происходит что-то подобное этому. Уверовавший становится членом большой Божьей семьи. Эта Божья семья называется церковью. Так что церковь — это в первую очередь не здание. Это единство верующих, объединенных для совершения труда своего Господа. Когда мы пришли ко Христу, мы стали членом Его всемирной семьи или Христовой Церкви. В книге «Деяния апостолов» мы читаем о первой христианской церкви, о ее деятельности, о том, как эти первые последователи Христа переходили с места на место повсюду, помогая основывать новые группы верующих. Эти первые христиане имели сильное желание встречаться друг с другом для совместного поклонения Господу. Поклонение Богу значит проявление нашей преданности Ему. Поклоняясь, мы воздаем Ему хвалу и славу. Мы чтим Его более всего и всех других в этом мире. Верующий получает духовное удовлетворение через свое личное поклонение Богу. Но кроме этого, он также высоко ценит совместное с другими верующими поклонение Богу. Как-то пресвитер одной церкви заметил, что один из членов церкви несколько раз подряд отсутствовал на собраниях. Пресвитер посетил этого члена, чтобы передать ему, что он и другие члены церкви переживают за него. Чтобы яснее объяснить этому человеку, насколько ему необходимо общение с другими верующими, пресвитер подошел к камину, вытащил прочь из огня пылающий горящий уголь. Уголь сверкал красным еще некоторое время, потом погас. Член церкви понял урок. Если мы будем оставаться в огне, будет больше надежды, что мы будем ярко сверкать для Христа, и совместное поклонение будет давать нам духовные силы. Ребенок растет, учится, набирается опыта и со временем становится взрослым. Дети 30-х и 40-х годов сегодня правят странами, занимают ответственные посты в обществе. Таким же образом, христианин в начале своего христианского пути, только ребенок, не понимающий всех сложностей духовной жизни. Но под правильным учением и уходом он также растет. Верный признак духовного созревания христианина тот, что у него появляется желание участвовать в труде. Его мир становится шире, он становится чувствительным к нуждам других. Когда он видит боль и страдания других, он сам чувствует боль.
Он страдает вместе со страдающими. Есть, к сожалению, духовно незрелые христиане. У них есть много возможностей помочь, но их совсем не трогает нужда других. Христос сказал: «От всякого, кому дано много, много и потребуется, и кому много верено, с того больше взыщут». Другими словами, настанет день, когда мы дадим отчет Богу, как мы использовали дары, возможности, которые имели для оказания помощи другим. Зрелое дитя Божие осознает свою ответственность и действует согласно ей. Давайте зададим себе следующие вопросы. Когда мы слышим о бедствиях и страданиях, которые люди переживают за тысячи километров от нас, волнует ли это нас? Озабочен ли я положением своего соседа? Безразлично ли мне то, что люди вокруг меня толпами идут в вечную погибель? Хочется ли мне принимать участие в евангелизации своей страны, своей местности? Готов ли я своими способностями, которые я имею, помочь своей церкви осуществлять поручение Христа? Мои ответы укажут, каков уровень моей христианской зрелости. Последующие минуты я хочу посвятить отцам и матерям христианских семей. Моя молитва, чтобы сказанное сейчас смогло хотя бы в малейшей мере оказаться благословением вашей семье. Наблюдение за жизнью христианских семей в нашем поколении уже доказывает одну неоспоримую истину. Предположение, что дети верующих родителей станут искренними, убежденными верующими только потому, что родители были христианами, или что они уверуют каким-нибудь иным путем, помимо прилежного, утомительного, молитвенного труда, наставления и примера родителей. Фантазия. Есть достаточно примеров в наших церквах, которые опровергают это предположение. Почему? Мы можем справедливо утверждать, что сегодня труднее учить детей правильным жизненным ценностям, чем в прошлые годы. Труднее потому, что наблюдается пренебрежение христианскими принципами. Сегодня все громче и громче звучат голоса тех, кто болезненно противится всему тому, что христианство включает в себя. Христианская молодежь сегодня растет в наиболее безбожном обществе, чем когда-либо раньше, как на Востоке, так и на Западе. Современное общество топчет под ногами моральные библейские стандарты, которые еще недавно сознательно или бессознательно уважались людьми. В таком мире растет новое поколение. Это факт. Верующие матери, отцы, нам нужно осознать то, что возможно одновременно любить и почитать Бога и все-таки терять своих детей. Мы можем быть глубоко религиозными, мы можем ходить в церковь 3 раза в неделю, давать десятины, петь хору и так далее, и все-таки терпеть поражение в передаче истинных христианских убеждений и принципов следующему за нами поколению. В своих беседах с верующими родителями я подметил, что многие из них сегодня поражены тем, что их дети в самые критические годы отказались от своей веры. Если вы сомневаетесь в том, что невозможно быть служителем Божьим и потерять своих собственных детей, прочитайте историю о священнике Илии. Илии был священником, который пренебрег своей ролью воспитателя в семье. Видимо, Илии был слишком занят делами церкви, чтобы быть наставником в своем доме. Оба его сына выросли лукавыми и попали потом под Божие осуждение. Служение Илии Господу не могло компенсировать его пренебрежение семьей. Если одного примера недостаточно, то прочитайте еще историю Самуила. Самуил вырос в семье Илии и был свидетелем того,
как Илий потерял своих детей. И несмотря на это, Самуил впоследствии поступил точно так же по отношению к своей собственной семье. Теперь, если Бог не учел преданности Самуила, чтобы спасти его детей, то сделает ли Он это с нами и с нашими детьми? На твоих плечах лежит ответственность исполнить свои семейные обязанности по отношению к детям. За сердца и умы детей, как христианских, так и нехристианских семей, происходит усиленная борьба. Происходит как бы перетягивание каната. Сатана, враг души человека, пытается уничтожить их жизнь, как только ему предоставится возможность. Дети, живущие еще дома сегодня, скоро должны будут избирать путь, по которому они пойдут в этом мире. Их выбор будет во многом зависеть от тебя, отец и мать, от того, дал ли ты своему ребенку то внимание, наставление, дисциплинированность, в которых он будет нуждаться. Нашу обязанность относительно семьи можно сравнить с эстафетным бегом. Отцы многих из нас исполнили свою часть, пробежали трассу, неся с собой эстафету Евангелия. Эстафета передана нам, и теперь мы, в свою очередь, бежим. И скоро настанет то время, когда твой бег кончится, и тебе придется передать эстафету в руки твоего ребенка, твоего сына, твоей дочери. Но, как тренера утверждают, эстафетные соревнования выигрываются или проигрываются при передаче эстафеты. Есть тот критический момент, когда можно потерять победу, уронив эстафету или неправильно рассчитав ее передачу. Эстафета редко роняется, когда спортсмен бежит крепко, держа ее в руке. Если она роняется, то она роняется в момент передачи другому. Дорогой мой верующий слушатель, самая главная цель нашей жизни — это передать эстафету Евангелия в руки наших детей и после этого в руки как можно большего числа наших современников. Наше служение в церкви, безусловно, важно. Но нашей первой и главной ответственностью остается евангелизация своей семьи. Если наши родные, дочь или сын, не поймают эстафету живой веры и не возьмут ее с собой, выйдя на трассу, то как бы быстро они ни бежали, это не будет иметь никакого значения. Прибежать первым к финишу без эстафеты — одно и то же, что самое большое поражение. Важность миссии, данной нам Богом, да поставить нас на колени пред Господом. Будем молиться и поститься о духовном благополучии своих детей. Мы нуждаемся в Божьей помощи при исполнении этого величайшего задания — воспитания наших детей. Да благословит вас Господь!

Заканчивая наш сегодняшний выпуск, напоминаем вам адрес, по которому вы можете написать нам. Финляндия, 137-20. Парола. Ивану Степановичу Хауке. Всего вам доброго.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

0: вы слышали, как и о чем проповедовал знаменитый проповедник Чарльз Спёрджин?
1: Слушайте его проповеди в нашей передаче «Меч и мастерок».
0: Цель этих передач – пробудить ревность к возрастанию в благодати и познании Господа. Старайтесь делать твердым ваше призвание и избрание.
2: Приветствую всех наших радиослушателей в передаче «Меч и мастерок». У микрофона Людмила Грасмик. В этой передаче мы знакомим наших радиослушателей с проповедями Чарльза Спёрджина. Сегодня вы услышите первую часть проповеди на тему «Смягчение сердец» из его книги «12 проповедей о сердце». На текст из книги пророка Захарии, 12 главы, 10 и 11 стихи. «А на дом Давида и на жителей Иерусалима изолью дух благодати и умиления, и они воззрят на него, которого пронзили, и будут рыдать о нем, как рыдают об единородном сыне, и скорбят, как скорбят о первенце. В тот день поднимется большой плач в Иерусалиме, как плач Гададримона в долине Мегидонской». Текст проповеди читает Виталий Кливер.
3: Жестокосердие – величайшее бедствие и отвратительнейшее зло. Оно существует не только во внешнем мире, но и во многих людях, часто бывающих во дворах Дома Божьего. Под религиозными ризами у многих скрывается каменное сердце. Бывает так, причем нередко, что люди принимают водное крещение и принимают участие в вечере Господней, не пропускают проповеди слова и даже пусть формально, но все же исполняют свой религиозный долг, однако при этом их сердце остается каменным. В таком сердце нет биения духовной жизни, нет никакого духовного чувства. Ничто доброе не выходит из него. Оно бесплодно, как может быть бесплоден камень. Молитва без желания, хвала без чувства, проповедь без ревности по Боге. Представьте вырубленное из мрамора сердце. Оно холодно и безжизненно. Подобно ему холодные и безжизненны каменные сердца людей. Безразличие, равнодушие, апатия — суть симптомы смерти. Жестокосердие фараона предвещало ужасную его кончину. Когда каменеет сердце, падает молот мести. Многочисленны и велики преимущества, связанные с кротостью духа. Великодушие есть характерная черта доброго человека. Духовная отзывчивость привносит жизнь и чувство во всякое христианское дело. Кто молится прочувственно, тот молится воистину. Кто славит и благодарит Бога с почтением, тот славит и благодарит благоугодно. Некоторые из вас, размягченные благодатью свыше, склонны обвинять себя в жестокосердии. Но человек в отношении себя не является лучшим из судей. И вот почему судящие себя часто ошибаются в своих суждениях. Заметьте, человек, сокрушающийся от того, что не сокрушается, сокрушается больше всех. Кто чувствует себя бесчувственным, тот, наверное, самый чувствительный. Где оплакивают свое жестокосердие, там, думаю, жестокосердия почти нет. Кто видит свое бездушие, тот не бездушен. Кто опечален тем, что сердце его из камня, разобравшись спокойно, постигнет, что оно вовсе не каменное, иначе где бы поместилась его печаль о собственном жестокосердии? Но как бы там ни было, сейчас я обращаюсь к тем из вас, кто молится о том, чтобы скорбеть о грехе. Так записано в заповеди благодати: «И дам им сердце единое, и дух новый вложу в них, и возьму из плоти их сердце каменное, и дам им сердце плотяное». Молю Бога, чтобы это произошло с вами сегодня. Цель этой проповеди — показать, как можно получить кротость духа, и как производится и поддерживается в сердце евангельская скорбь о грехе. Мне хотелось бы изложить суть простого способа, с помощью которого можно оживить внутреннего человека, сделать его чувствительным и умиленным. Во время проповеди я прошу вас молиться следующим образом. Сердце умиленное сотвори во мне, Боже, и дух сокрушенный обнови внутри меня». Итак, вернемся к рассматриваемым нами стихами. Их изучение сегодня особенно уместно, ибо оно добавляет силы учению, которые мы преподаем ныне. Заметим, во-первых, что святое умиление есть результат воздействия свыше. «А на дом Давида и на жителей Иерусалима изолью дух благодати и умиления». Во-вторых, святое умиление воистину возвышается воззрением веры. «И они воззрят на меня, которого пронзили, и будут рыдать о нем». И в-третьих, святое умиление, возникшее таким образом, ведет к великой скорби о грехе. «И будут рыдать о нем, как рыдают о единородном сыне, и скорбеть, как скорбят о первенце. В тот день поднимется большой плач в Иерусалиме, как плач Гададримона в долине Мегидонской». Сначала обратим внимание на то, что святое умиление, побуждающее человека скорбеть о грехе, есть результат воздействия свыше. Падший человек не способен обновить свое собственное сердце. Разве может камень самостоятельно превратиться в воск, а гранит размягчиться и стать глиною? Только Господь, сотворивший небо и землю, способен обновить дух человека. Силы, способные заставить скалу нашего естества изливаться потоками покаяния, в самой скале нет и в помине. Эта сила пребывает во всемогущем Духе Божьем, и то, что ему угодно проявить эту силу, служит добрым предзнаменованием. Не бездействует Дух Божий, подающий жизнь и умиление. Вначале он носился над водою и силою своей произвел устройство из неустройства. Этот же дух в начале время предается размышлениям о наших душах и приводит неустройство нашего естественного состояния к свету, жизни и послушанию. Вот в чем упование нашего погибшего естества. Яхве, сотворивший нас, способен и обновить нас. Разве наши обстоятельства не подвластны Ему? Есть ли что трудное для Господа? Разве умолился Дух Господень? Он может заставить жернов умилиться от избытка чувств, растопить железо и медь и заставить их плакать потоками слез. «Бог расслабил сердце мое», — говорит Иов, — «и в хорошем смысле этого слова так оно и есть». Святой Дух делает наше сердце подобным воску и накладывает на него свою священную печать. Помните, вы, сердца твердокаменные, что именно здесь пребывает ваше упование. Сам Бог, перед которым тают ледяные горы северных морей, обяжет вашу душу пред лицом Его любви уступить в упорстве и неверии. Ничто, кроме труда Божьего внутри вас, не способно на такое. Должно вам родиться свыше, то есть вам надлежит возродиться и обновиться в Духе. Чтобы вам возродиться, в вас должен потрудиться Дух Божий. Он может из каменных сил воздвигнуть детей Аврааму, однако если Он не потрудится над нами, мы останемся мертвыми и бесчувственными. И теперь я чувствую действие Его силы. Он подвигает вас возжаждать Его божественного труда, и при этом благом пожелании Его работа уже началась. Далее обратим ваше внимание на следующее обстоятельство. Поскольку это святое умиление происходит от Духа Божьего, то оно полностью производится в сотрудничестве с Отцом и Сыном. В рассматриваемых стихах мы видим три ипостаси Божьей. Бог Отец говорит: «А на дом Давида и на жителей Иерусалима изолью дух благодати и умиления». Святой Дух, дух благодати, изливается на людей и побуждает их обратиться к тому, которого они пронзили, то есть к Сыну Божьему во плоти. Таким образом, Святой Дух, проистекающий от Отца и Сына, исполняет цель Отца, указывая на Сына, и достигая тем самым человеческих сердец. Небесный Отец посылает Святого Духа, и он свидетельствует о Сыне Божьем, так что люди начинают скорбеть о грехе. Мы веруем в Святую Троицу благословенного Бога и в то, что Бог един. Мы видим различные действия этих божественных ипостасей и вместе с тем понимаем, что все они — суть одно и трудятся ради одного, а именно ради того, чтобы в нас безраздельно царила благодать, избавляя от естественной неспособности к раскаянию и заставляя скорбеть от того, что мы согрешаем. Святой Дух действует самостоятельно, но в полном согласии с Отцом и Сыном. Он изменяет душу человека в совершенном союзе с Ним. Стало быть, наблюдая, как Святой Дух смягчает и трогает ваше сердце, не думайте, что Отец отвернулся от вас. Ведь это именно Он послал Святого Духа, чтобы умилить вас. И мысли не допускайте, что вы придете с покаянием в грехе и поклонитесь в скорбях в подножии Спасителя, а Христос Иисус отвергнет вас. Нет, нет и еще раз нет, поскольку именно Он послал Дух благодати, чтобы привести вас к покаянию и побудить испытать скорбь по тому злу, которое вы наделали. Славный единый Бог, сотворивший небо и землю, трудится в ваших сердцах именно тогда, когда Святой Дух действует в вас, изливаясь Духом благодати и умиления. Святой Дух действует невидимо, тайно. Воспринять Его дела плотскими чувствами невозможно, поскольку о Его действиях надо судить духовно. Когда Дух Божий излился в день Пятидесятницы, тотчас явились разные знамения. Например, внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и разделяющиеся языки, как бы огненные. Однако это были только внешние знамения. Сам же Дух действовал загадочно и таинственно. Дух, как ветер, невидим, однако видимы его дела. Святой Дух нисходит, как роса, которая в мягкой тишине освежает нежные растения. Дух творит свое благое дело не при звуке трубы и неприметным для людей образом. Его труд есть одна из загадок и тайн, которые никому из человеков не дано истолковать. Кто чувствует побуждение Святого Духа, знает, что внутри начинает твориться нечто необыкновенное, но то, что в действительности происходит в нем, или кто действует в нем, ему неведомо. Вот почему не ждите признаков того, что Дух говорит с вами. Не удивляйтесь, это может происходить с вами теперь, а вы о том и не подозреваете. Бог говорит однажды, и если того не заметят, в другой раз. Плоды Святого Духа воспринимаются человеческим сердцем через сознание, хотя и не всегда приписываются их подлинному Творцу. Человеку неведомо, как обновляется его дух, как его сердце становится умиленным. Просто ему хочется слушать и постигать Евангелие. Он чувствует, что благая весть касается его.

и с раннего утра прибегали к Богу и вспоминали, что Бог их прибежище, и Бог Всевышний избавитель их, и льстили Ему устами своими, и языком своим лгали пред Ним. Сердце же их было неправо пред Ним, и они не были верны завету Его. Но Он, милостивый, прощал грех и не истреблял их, многократно отвращал гнев свой и не возбуждал всей ярости своей. Он помнил, что они плоть, дыхание, которое уходит и не возвращается. Сколько раз они раздражали его в пустыне и прогневляли его в стране необитаемой, и снова искушали Бога и оскорбляли святого Израилева. Не помнили руки его дня, когда он избавил их от угнетения, когда сотворил в Египте знамения свои и чудеса свои на поле Цоан, и превратил реки их и потоки их в кровь, чтобы они не могли пить, послал на них насекомых, чтобы жалили их, и жаб, чтобы губили их. Земные произрастения их отдал гусенице, и труд их саранче, виноград их побил градом, и сикоморы их льдом, скот их предал граду, и стада их молниям, послал на них пламень гнева своего, и негодование, и ярость, и бедствие, посольство злых ангелов, уравнял стезю гневу своему, не охранял души их от смерти, и скот их предал моровой язве. Поразил всякого первенца в Египте, начатки сил в шатрах хамовых, и повел народ свой, как овец, и вел их, как стадо пустыни, вел их безопасно, и они не страшились, а врагов их покрыло море, и привел их в область святую свою, на гору сию, которую стяжала десница его. Прогнал от лица их народы, и землю их разделил в наследие им, и колено Израилевы поселил в шатрах их. Но они еще искушали и огорчали Бога Всевышнего, и уставов Его не сохраняли. Отступали и изменяли, как отцы их, обращались назад, как неверный луг. Огорчали его высотами своими и истуканами своими возбуждали ревность его. Услышал Бог и воспламенился гневом и сильно вознегодовал на Израиля. Отринул жилище в Силоме, скинию, в которой обитал он между человеками, и отдал в плен крепость свою и славу свою в руки врага, и предал мечу народ свой, и прогневался на наследие свое. Юношей его поедал огонь, и девицам его не пели брачных песен. Священники его падали от меча, и вдовы его не плакали. Но как бы от сна воспрянул Господь, как бы исполин, побежденный вином, и поразил врагов его, в тыл вечному сраму предал их, и отверг шатер Иосифов, и колено Ефремова не избрал, а избрал колено Иудина, гору Сион, которую возлюбил. И устроил, как небо, святилище свое, и как землю утвердил его навек, и избрал Давида, раба своего, и взял его от дворов овчих, и от доящих привел его пасти народ свой Иакова и наследие свое Израиля. И он пас их в чистоте сердца своего, и руками мудрыми водил их.

Боже, язычники пришли в наследие Твое, осквернили святой храм Твой, и Иерусалим превратили в развалины. Трупы рабов Твоих отдали на съедение птицам небесным, тела святых Твоих зверям земным. Пролили кровь их, как воду, вокруг Иерусалима, и некому было похоронить их. Мы сделались посмешищем у соседей наших, поруганием и посрамлением у окружающих нас. Доколе, Господи, будешь гневаться непрестанно, будет пылать ревность Твоя, как огонь. Пролей гнев Твой на народы, которые не знают Тебя, и на царства, которые имени Твоего не призывают, ибо они пожрали Иакова и жилище его опустошили. Не помяни нам грехов наших предков, скоро да предварят нас щедроты Твои, ибо мы весьма истощены. Помоги нам, Боже, Спаситель наш, ради славы имени Твоего, избавь нас и прости нам грехи наши ради имени Твоего. Для чего язычникам говорить, где Бог их? Да сделается известным между язычниками пред глазами нашими отмщение за пролитую кровь рабов Твоих. Да придет пред лицо Твое стенание узника, могуществом мышцы Твоей сохрани обреченных на смерть. Семикратно возврати соседям нашим в недра их поношение, которым они Тебя, Господи, поносили. А мы, народ Твой и Твоей пажити овцы, вечно будем славить Тебя и в род и род возвещать хвалу Тебе. Псалом 79. Начальнику хора на музыкальном орудии Шашаним Эдуф. Псалом Асафа. Пастырь Израиля, внемли! Водящий, как овец Иосифа, восседающий на херувимах, яви себя! Пред Ефремом и Вениамином и Манассию воздвигни силу Твою и приди спасти нас. Боже, восстанови нас, да воссияет лицо Твое, и спасемся. Господи, Боже сил, доколе будешь гневен к молитвам народа Твоего? Ты напитал их хлебом слезным и напоил их слезами в большой мере. Положил нас в пререкание соседям нашим, и враги наши издеваются над нами. Боже сил, восстанови нас, да воссияет лицо Твое, и спасемся. Из Египта перенес Ты виноградную лозу, выгнал народы и посадил ее, очистил для нее место и утвердил корни ее, и она наполнила землю. Горы покрылись тенью ее, и ветви ее, как кедры Божии. Она пустила ветви свои до моря и отрасли свои до реки. Для чего разрушил Ты ограды ее, так что обрывают ее все проходящие по пути? Лесной вепрь подрывает ее, и полевой зверь объедает ее. Боже сил, обратись же, призри с неба, и возри, и посети виноград сей. Охрани то, что насадила десница Твоя, и отрасли, которые Ты укрепил себе. Он пожжен огнем, обсечен, от прищения лица Твоего погибнут. Да будет рука Твоя над мужем десницы Твоей, над сыном человеческим, которого Ты укрепил себе. И мы не отступим от Тебя, оживи нас, и мы будем призывать имя Твое. Господи, Боже сил, восстанови нас, да воссияет лицо Твое, и спасемся.
Псалом 80. Начальнику хора на Гефском орудии псалом Асафа. Радостно пойте Богу, твердыни наши, восклицайте Богу Иакова. Возьмите псалом, дайте тимпан, сладкозвучные гусли с псалтырью. Трубите в новомесячье, трубою в определенное время, в день праздника нашего, ибо это закон для Израиля, устав от Бога Иаковлева. Он установил это во свидетельство для Иосифа, когда он вышел из земли египетской, где услышал звуки языка, которого не знал. Я снял с рамен его тяжести, и руки его освободились от корзин. В бедствии ты призвал меня, и я избавил тебя. Из среды грома я услышал тебя, при водах Меривы испытал тебя. Слушай, народ мой, и я буду свидетельствовать тебе, Израиль. О, если бы ты послушал меня! Да не будет у тебя иного Бога, и не поклоняйся Богу чужеземному. Я Господь Бог твой, изведший тебя из земли египетской. Открой уста твои, и я наполню их. Но народ мой не слушал гласа моего, и Израиль не покорялся мне. Потому я оставил их упорству сердца их, пусть ходят по своим помыслам. О, если бы народ мой слушал меня, и Израиль ходил моими путями! Я скоро смирил бы врагов их и обратил бы руку мою на притеснителей их. Ненавидящие Господа раболепствовали бы им, а их благоденствие продолжалось бы навсегда. Я питал бы их туком пшеницы и насыщал бы их медом из скалы.

Псалом 81. Псалом Асафа. Бог стал в сонме богов, среди богов произнес суд. Доколе будете вы судить неправедно и оказывать лицеприятие нечестивым? Давайте суд бедному и сироте, угнетенному и нищему оказывайте справедливость, избавляйте бедного и нищего, исторгайте его из руки нечестивых. Не знают, не разумеют, во тьме ходят, все основания земли колеблются. Я сказал, вы боги, и сыны Всевышнего все вы. Но вы умрете, как человеки, и падете, как всякий из князей. Восстань, Боже, суди землю, ибо ты наследуешь все народы. Псалом 82. Песнь Псалом Асафа. Боже, не примолчи, не безмолвствуй и не оставайся в покое, Боже. Ибо вот враги твои шумят, и ненавидящие тебя подняли голову. Против народа твоего составили коварный умысел и совещаются против хранимых тобою. Сказали, пойдем и истребим их из народов, чтобы не вспоминалось более имя Израиля. Сговорились единодушно, заключили против тебя союз. Селения Едомовы и Измаильтяне, Маав и Агаряне, Гевал и Аммон и Амалик, филистимляне с жителями Тира, и Ассур пристал к ним, они стали мышцею для сынов Лотовых. Сделай им то же, что Мадиаму, что Сисаре, что Иавиму у потока Кисона, которые истреблены в Аиндоре, сделались навозом для земли. Поступи с ними, как с князьями их, как с Аривом и Зивом, и со всеми вождями их, как с Зивеем и Салманом, которые говорили, возьмем себе во владение селение Божие. Боже мой, да будут они, как пыль в вихре, как солома перед ветром, как огонь сжигает лес и как пламя опаляет горы, так погони их бурею Твоею и вихрем Твоим приведи их в смятение. Исполни лица их бесчестием, чтобы они взыскали имя Твое, Господи, да постыдятся и сметутся навеки, да посрамятся и погибнут, и да познают, что Ты, которого одного имя Господь, Всевышний над всею землею. Псалом 83. Начальнику хора на Гефском орудии Кореевых сынов Псалом. Как вожделенны жилища Твои, Господи сил! Истомилась душа моя, желая во дворы Господни, сердце мое и плоть моя восторгаются к Богу живому. И птичка находит себе жилье, и ласточка гнездо себе, где положить птенцов своих. У алтарей Твоих, Господи, сил, Царь мой и Бог мой. Блаженны живущие в доме Твоем, они непрестанно будут восхвалять Тебя. Блажен человек, которого сила в Тебе и у которого в сердце стези направлены к Тебе. Проходя долиною плача, они открывают в ней источники, и дождь покрывает ее благословением. Приходят от силы в силу, являются пред Богом на Сионе. Господи,
Боже, сил, услышь молитву мою, внемли, Боже Иаковлев, Боже, защитник наш, приникни и презри на лицо помазанника Твоего, ибо один день во дворах Твоих лучше тысячи. Желаю лучше быть у порога в Доме Божием, нежели жить в шатрах нечестия, ибо Господь Бог есть солнце и щит. Господь дает благодать и славу. Ходящих в непорочности Он не лишает благ. Господи сил, блажен человек, уповающий на Тебя. Псалом 84. Начальнику хора Кореевых сынов псалом. Господи, Ты умилосердился к земле Твоей, возвратил плен Иакова, простил беззаконие народа Твоего, покрыл все грехи его, отъял всю ярость Твою, отвратил лютость гнева Твоего. Восстанови нас, Боже, спасение нашего, и прекрати негодование Твое на нас. Неужели вечно будешь гневаться на нас? Прострешь гнев Твой от рода в род? Неужели снова не оживишь нас, чтобы народ Твой возрадовался о Тебе? Яви нам, Господи, милость Твою и спасение Твое даруй нам. Послушаю, что скажет Господь Бог. Он скажет: мир народу своему и избранным своим, но да не впадут они снова в безрассудство. Так близко к боящимся Его спасение Его, чтобы обитала слава в земле нашей. Милость и истина встретятся, правда и мир облобызаются. Истина возникнет из земли, и правда приникнет с небес. И Господь даст благо, и земля наша даст плод свой. Правда пойдет пред Ним и поставит на путь стопы свои.

Псалом 85. Молитва Давида. Преклони, Господи, ухо Твое, и услышь меня, ибо я беден и нищ. Сохрани душу мою, ибо я благоговею пред Тобою. Спаси, Боже мой, раба Твоего, уповающего на Тебя. Помилуй меня, Господи, ибо к Тебе взываю каждый день. Возвесели душу раба Твоего, ибо к Тебе, Господи, возношу душу мою. Ибо Ты, Господи, благ и милосерд, и многомилостив ко всем призывающим Тебя. Услышь, Господи, молитву мою, и внемли гласу моления моего. В день скорби моей взываю к Тебе, потому что Ты услышишь меня. Нет между богами, как Ты, Господи, и нет дел, как Твои. Все народы Тобою сотворенные придут и поклонятся пред Тобою, Господи, и прославят имя Твое, ибо Ты велик и творишь чудеса. Ты, Боже, един Ты. Наставь меня, Господи, на путь Твой, и буду ходить в истине Твоей. Утверди сердце мое в страхе имени Твоего. Буду восхвалять Тебя, Господи, Боже мой, всем сердцем моим, и славить имя Твое вечно, ибо велика милость Твоя ко мне. Ты избавил душу мою от ада преисподнего, Боже. Гордые восстали на меня, и скопище мятежников ищет души моей. Не представляют они Тебя пред собою, но Ты, Господи Боже, щедрый и благосердный, долготерпеливый и многомилостивый и истинный, презри на меня и помилуй меня. Даруй крепость Твою рабу Твоему и спаси сына рабы Твоей. Покажи на мне знамение во благо, да видят ненавидящие меня и устыдятся, потому что Ты, Господи, помог мне и утешил меня. Псалом 86, сынов Кореевых, псалом, песнь. Основание его на горах святых. Господь любит врата Сиона более всех селений Иакова. Славное возвещается о тебе, град Божий. Упомяну знающим меня о Раве и Вавилоне. Вот филистимляне и Тир с Эфиопией скажут: такой-то родился там. О Сионе же будут говорить: такой-то и такой-то муж родился в нем. И сам Всевышний укрепил его. Господь в переписи народов напишет: такой-то родился там. И поющие, и играющие, все источники мои в тебе. Псалом 87. Песнь Псалом сынов Кореевых. Начальнику хора на махалав для пения. Учение Ямана Езрахита. Господи Боже, спасение моего, днем вопию и ночью пред Тобою, да внидет пред лицо Твое молитва моя, преклони ухо Твое к молению моему, ибо душа моя насытилась бедствиями, и жизнь моя приблизилась к преисподней. Я сравнялся с нисходящими в могилу, я стал, как человек без силы, между мертвыми брошенный, как убитые, лежащие в гробе, о которых ты уже не вспоминаешь, и которые от руки твоей
отринутый. Ты положил меня в ров преисподней, во мрак, в бездну. Отяготела на мне ярость твоя, и всеми волнами твоими ты поразил меня. Ты удалил от меня знакомых моих, сделал меня отвратительным для них. Я заключен и не могу выйти. Око мое истомилось от горести, весь день я взывал к тебе, Господи, простирал к тебе руки мои. Разве над мертвыми ты сотворишь чудо? Разве мертвые встанут и будут славить тебя? Или во гробе будет возвещаема милость твоя и истина твоя вместе тления? Разве во мраке познают чудеса твои и в земле забвение правду твою? Но я к тебе, Господи, взываю, и рано утром молитва моя предваряет тебя. Для чего, Господи, отреваешь душу мою, скрываешь лицо твое от меня? Я несчастен и истоеваю с юности, несу ужасы твои и изнемогаю. Надо мною прошла ярость твоя, устрашения твои сокрушили меня. Всякий день окружают меня, как вода, облегают меня все вместе. Ты удалил от меня друга и искреннего, знакомых моих не видно.

0: Здравствуйте! В эфире программа «Вечная истина». Мы рады, что имеем возможность нести в мир Слово Божье. Слушайте пастора Геннадия Строкова.
1: Добро пожаловать на занятия радиопередачи «Вечная истина». Изучая Библию, мы обращаемся к книге пророка Иеремии, которая представляет собой плач из 52 глав. Он называется «Книгой Иеремии». После этого послания Иеремия пишет дополнение к пророчеству, которое мы называем «Плачем Иеремии». Она является продолжением книги пророка Иеремии. На протяжении 52 глав Иеремия сокрушается. Причиной этому было пленение Израиля Вавилоном, а также ужасные последствия этого конфликта. Иеремия видел победу Вавилона и рабство евреев в пророческом откровении. Он находился в Иерусалиме, когда все это произошло. Книга Иеремии заканчивается тем, что Иеремия остается на земле иудейской после того, как большинство евреев, за исключением старых и больных, было уведено в рабство. Ему было разрешено остаться в стране. Потом он, очевидно, эмигрировал в Египет, а потом, в соответствии с традиционным взглядом, кто-то считает, что там его замучили до смерти. А кто-то говорит, что оттуда он отправился в Вавилон проповедовать народу, который он так горячо любил. Другие же говорят, что он провел свои последние дни в Иудее, на руинах того, что от нее осталось. Книга «Плач Иеремии» была написана пророком после того, как народ был уведен в плен. К тому моменту Иерусалим по-настоящему опустел. Так что название книги выбрано как нельзя кстати. И снова плачущий пророк рыдает, на этот раз от того, что земля завоевана, а оставшийся народ, который не был вырезан до конца и который Иеремия так горячо любил, были угнаны в плен и стали рабами в далекой стране. Одним из его глубочайших переживаний, описанных и в книге «Плача Иеремии», а также у пророков Иезекииля и Даниила, были связаны с храмом. Они верили, что там обитало присутствие Божье. На самом деле, Божья слава, Шекина, в прямом смысле этого слова, обитала в святой святых храма Соломона в Иерусалиме. Где же находится Бог народа Божьего, который живет в Вавилоне? Ведь Бог, которого они любят и которому поклоняются, остался в Иерусалиме. Именно поэтому Даниил молился, повернувшись лицом к Иерусалиму. Он верил в то, что его Бог остался там. Одной из проблем для находящихся в этом рабстве было то, что пророки были разделены с Богом. Для них Иерусалим на самом деле был городом Господним. Поэтому они ощущали свою изолированность как от святого города, так и святого Бога. Книгу «Плача» Иеремия писал, сидя на горе. Сегодня это место называется пещерой Иеремии. Интересен тот факт, что эта пещера находится на горе, именуемой «Лобное место». На той самой Голгофе, где Иисус умер за грехи всего мира. Традиционно считается, что именно здесь Иеремия написал эту маленькую книгу под названием «Плач». Для меня это исключительно важный факт, потому что именно здесь Иеремия молился такой молитвой. «Кто восстановит тебя, о Иерусалим?» Бог пришел на эту землю и восстановил не только Иудею, но и весь мир через смерть за наши грехи. Это произошло на том же самом месте, на котором Иеремия молился этой молитвой. Один лишь этот факт делает книгу «Плача» совершенно необыкновенной. Книга «Плача Иеремии», как художественная работа, представляет собой произведение поэтического искусства. Все ее 5 глав являются поэмами или элегиями. Каждая из них представляет собой законченное произведение. 4 из них написаны акростихом. В произведении, написанном акростихом, первый стих начинается с буквы А, второй с буквы Б, третий с В. Так перечисляются все буквы алфавита вплоть до Я. В акростихе Иеремии все основано на еврейском алфавите. В 3 главе вы сталкиваетесь с ним 3 раза. 5 глава акростихом не является. Но все главы вместе взятые представляют собой красивейшую поэму, что делает книгу «Плача Иеремии» настоящим произведением искусства. Но какой бы восхитительной ни была бы художественная форма книги «Плач Иеремии», именно ее богодухновенное послание делает ее достойное место в библиотечке духовной литературы. Вдохновенная, главная мысль этого послания – это сосредоточение на ужасной трагедии, связанной с вавилонским порабощением и пленом. Эта мысль выражена прямым текстом и ярко эмоционально окрашена. «Горько рыдает она», так сказано о любимой стране Иеремии. «Отверг Господь жертвенник свой, отвратил сердце свое от святилища своего, предал в руки врагов стены чертогов его. В доме Господнем они шумели, как в праздничный день. Господь определил разрушить стену чери Сиона, протянул верфь, не отклонил руки своей от разорения. истребил внешние укрепления, и стены вместе разрушены. Ворота ее вдались в землю. Он разрушил и сокрушил запоры их, царь ее и князья ее, среди язычников. Не стало закона, и пророки ее не сподобляются видений от Господа. Сидят на земле безмолвно старцы дщери Сионовой, посыпали пеплом свои головы, припоясались вретищем, опустили к земле головы свои девы Иерусалимские. Истощились от слез глаза мои, волнуется во мне внутренность моя, изливается на землю печень моя от гибели дщери народа моего, когда дети и грудные младенцы умирают от голода среди городских улиц. Матерям своим говорят они, где хлеб и вино? Умирая, подобно раненым, на улицах городских, изливая души свои в лона матерей своих. Что мне сказать тебе? С чем сравнить тебя, дщерь Иерусалима? Чему уподобить тебя, чтобы утешить тебя, дева, дщерь Сиона? Пророки твои провещали тебе пустое и ложное, и не раскрывали твоего беззакония, чтобы отвратить твое пленение, и изрекали тебе откровения ложные и приведшие тебя к изгнанию. Руками всплескивают о тебе все проходящие путем, свищут и качают головою своею от дщери Иерусалима, говоря, «Это ли город, который называли совершенством красоты, радостью всей земли?» Иеремия описывает агонию пленения и рабства еще более детально. «Как потускло золото, изменилось золото наилучшее. Камни святилища раскиданы по всем перекресткам, евшие сладкое истоевают на улицах, воспитанные на багрянице жмутся к навозу. Наказание нечестия дщери народа моего превышают казнь за грехи Содома. Тот низринут мгновенно, и руки человеческие не касались его. Жен бесчестят на Сионе, девиц в городах иудейских, князья повешены руками их, лица старцев не уважены. Юноши берут к жерновам, и отроки падают под ношами дров. Старцы уже не сидят у ворот, юноши не поют. Прекратилась радость сердца нашего, хороводы наши обратились в сетование. Упал венец с головы нашей, горе нам, что мы согрешили. От сего-то изнывает сердце наше, от сего померкли глаза наши. От того, что опустела гора Сион, лисицы ходят по ней. О Господь, Ты вчера, сегодня и вовеки тот же, престол Твой пребывает вовеки, обратись и обрати нас опять. Это наша единственная надежда, верни нам прежнюю радость». Вот таково послание книги «Плач Иеремии». Очень печальное послание. Когда я совершаю обзор книг Библии, я уже привык говорить, это моя любимая книга Библии. За какую бы книгу я ни брался, она является моей любимой. Но этого не скажешь о книге «Плач Иеремии». Я не думаю, что найдется человек, для которого она станет любимой книгой Библии. Но не забывайте, это относится ко всем пророкам типа Иеремии, что в самое печальное, мрачное, судьбоносное время несчастий, бед и трагедий Иеремия удивит вас. В самом темном месте его мрачного приговора внезапно прорезается луч света, и мы находим прекрасное откровение или пророчество, которое обычно говорит о Мессии. Именно так и происходит в третьей главе книги «Плач Иеремии». В третьей главе своего плача Иеремия находится на самой удручающей точке. Он говорит, «Он присытил меня горестью, напоил меня полынью, сокрушил камнями зубы мои, покрыл меня пеплом, и ударился мир от души моей. Я забыл о благоденствии, и сказал я, погибла сила моя и надежда моя на Господа. Помысли о моем страдании и бедствии моем, о полыни и желчи. Твердо помнит это душа моя и падает во мне». Все это похоже на то, как если бы Иеремия попал так глубоко, как это только возможно. Но вот он снова обретает позитивный взгляд на мир. «По милости Господа мы не исчезли, ибо милосердие его не истощилось. Оно обновляется каждое утро. Велика верность твоя. Господь, часть моя, говорит душа моя, и так буду надеяться на него. Благ Господь к надеющимся на него, к душе, ищущей его. Благо тому, кто терпеливо ожидает спасения от Господа. Благо человеку, когда он несет иго в юности своей, сидит уединенно и молчит, ибо он наложил его на него. Полагает уста свои в прах, помышляя, может быть, есть еще надежда. Подставляет ланиту свою бьющему его, пресыщается поношением, ибо не навек оставляет Господь, но послал горе и помилует по великой благости своей, ибо он не по изволению сердца своего наказывает и огорчает сынов человеческих». Видите, что Иеремия делает в середине третьей главы? Вот он сидит в той самой пещере на горе, которую называют Голгофа, в абсолютном отчаянии. Он сокрушается о рабстве и о захвате страны Вавилоном. И прямо здесь, на глубине отчаяния, он получает откровение от Бога. Он говорит, что есть один единственный луч надежды. Что это за луч? Один из переводов этого места звучит так. «Бог никогда не прекращает любить нас. Его сострадание никогда не прекратится. Или это переводится еще и так: «Его любящая доброта обновляется каждый день». Именно это и было открыто Иеремии, сидящему в маленькой пещере. Бог никогда не перестает любить нас. Мы никогда не сможем заглушить любовь Бога к нам своими грехами. Он говорит: «Наша надежда – любовь Бога». И когда пленников вот-вот должны были увести в рабство, Иеремия напутствовал их потрясающей вестью. Он говорил: «Богатый, мудрый, сильный, не превозноси своим богатством и силой, мудростью или образованием. Прославляй Бога. Единственное, настоящее, которое у вас осталось – это Бог. Вы должны познать Его сейчас и найти в Нем всю полноту». Он объясняет им, что делать, такими словами: «Вы можете познать Бога на земле через Его черты. Эти черты на земле являются отражением того, каков Бог на небе». А потом он перечисляет эти черты. Иеремия говорит, что это справедливость, праведность и непрекращающаяся любовь. Именно так вы сможете познать Бога. Именно это и было надеждой израильтян, когда они шагали в Вавилон в качестве рабов. Бог никогда не перестанет любить нас. Сейчас, наверное, не так интересно, в каком месте Иеремия получил откровение о непрекращающейся любви Божьей. Но именно из-за этого откровения о вечной любви Бога мы можем надеяться на то, что однажды, каким-либо образом, в один прекрасный день, Бог освободит нас. И прямо там, на самой глубине, эта истина была открыта Иеремии. Мы можем быть маловерами, мы можем не доверять Богу, но это не означает, что Бог станет неверным. Это не значит, что Он перестанет верить в нас. Бог верен всегда. Он абсолютно надежен. Вы можете на это рассчитывать. Он любит всегда и во всех обстоятельствах. Я знаю одного пастора, у которого есть две декоративные тарелки. На большей из них написано: «Бог любит тебя, несмотря ни на что». У этого пастора 5 детей. Иногда эти дети поздно возвращаются домой в то время, в которое они должны уже быть дома. Иногда они делают что-то, чего им делать не следовало. Первое, на что этот пастор обращает их внимание, когда они открывают входную дверь, это: «Бог любит тебя в любых обстоятельствах». Возможно, к тому времени он уже спит, но он все равно хочет, чтобы они знали наверняка. Что бы они ни натворили, Бог все равно их любит. Как только они включают свет, они видят вторую тарелку. Там в красивом обрамлении красными буквами на белом шелковистом фоне написано: «Я люблю тебя в любых обстоятельствах». Именно об этих двух вещах пастор хотел сказать своим детям, когда они возвращаются домой поздно вечером. «Бог любит тебя, несмотря ни на что. Я люблю тебя, несмотря ни на что». Именно это Бог говорит нам: «Я люблю тебя, несмотря ни на что». Сегодня скажи Его любви «Да». Вот и все, что я хотел сказать вам сегодня. Обязательно присоединяйтесь ко мне на следующем уроке. Мы постараемся взять от этого великого пророка Иеремии великое послание от великого Бога. Дорогой радиослушатель, может, твое сердце сокрушено, ты не имеешь мира в душе своей, ты хотел бы пойти за Христом, но не уверен, что у тебя хватит сил, тогда ты должен услышать слова Господа, сказанные Иеремии: «Любовью вечной я возлюбил тебя». Бог любит тебя, Бог очень сильно любит тебя и будет любить всегда. Склонимся перед Ним. Боже, я благодарю Тебя за Твою великую и вечную любовь. Я благодарю Тебя, что я знаю Тебя и что я верю в такого милосердного Бога. Мое сердце наполнено хвалой, и я хочу вечно славить Тебя, вечного Бога, Отца и Сына и Духа Святого. Аминь.
0: Любви откройся вечной и великой, найди в своей душе ее исток, и время Божьим озарится ликом в тревожной суете земных дорог. Это была программа «Вечная истина». До свидания.

0: hoffnungswelle.org.
1: Поэзия, венец познания, над злом и страстью торжество. В тебе, в ней свет на все создание, в ней божество. Ее сияние святое, раз ощутив навек забыть все мимолетное, земное, лишь ею жить. Одно лишь сознавать блаженство, что в дух твой глубже все идет, и полнота, и совершенство ее красот. Из всех земных творений только один человек обладает способностью к сознательному прославлению Бога. «Пусть те лишь не поют, кто Господа не чтут, но дети Божьи пусть поют, навек забыв, навек печаль и труд». А Давид восклицает: «Радуются уста мои, когда я пою тебе, и душа моя, которую ты избавил». Псалом 70-й. В последующий час вы услышите христианские песни и стихи.

Бог в своем творении. Над нами Бог, наш царь царей, красой и славою своей Он облечен от древних лет, как в ризу Он оделся в свет, как царский голубой шатер свод неба над собой простер, а по земле цветы кругом растут изысканным ковром. Шумит пред ним воды фонтан, из недр земных, из дальних стран, и по равнинам между гор увеселяет Божий взор. Как кони облака под ним, полком несутся золотым, а колесница, ветер он, могучим бегом окрылен. Над нами Бог, наш царь царей, красой одет от древних дней.

0: Я звал вас, лелеял я своей душе мечту вести вас в царство радости и света. Я приходил, но видел пустоту. Я звал к себе, но не было ответа. Не сократилась щедрая рука, и сила есть для вашего спасенья. Но заслонили солнце облака, не жаждет ваша совесть воскресенья. Я мог бы сделать многое для вас. Вы были бы здоровы и богаты, но глухи вы, и неизбежен час раскаянья, возмездия, расплаты. Как тать нагрянет вечная беда за то, что вы отвергли все призывы. Я вам ничем не помогу тогда. Зимой, увы, не колосятся нивы.
1: С небес лазурных к нам сошел Спаситель. Он в яслях был.

волос. Мимо туч и мимо злых дождей я промчусь к высокой синеве. Нет там места горю и беде, царствует вовеки яркий свет. В этом свете поднимаюсь с верой к небесам.

Бог гор и долин, когда просвещенный свой взор, возводим мы к выступам гор, когда видим небо вдали, сливается с гладью долин, в сердцах наших вера растет, есть Бог, Бог долин и высот. В долину ли Он поведет, на гору ли Он позовет, доверимся, как Моисей, пойдем под рукой Твоей, когда будешь с нами в пути, иначе не стоит идти. Нам мимо Голгофы нельзя пройти, дорогие друзья. Там ужас, смятение и гром, и смерть для греха со Христом. Там пить нужно чашу до дна, которая Богом дана.

Где комната? Как человека в Иерусалиме, Христос порою спрашивает нас, где комната? Я с близкими своими хочу к тебе прийти на этот раз. Мы с радостью, должно быть, приглашаем, пожалуйста, всегда общения ждем. А может быть, нам что-либо мешает, и для Иисуса на замке наш дом. Представим же, ученики в тот вечер узнали, комнат для собраний нет. А тот с кувшином человек при встрече, нахмурив брови, произнес в ответ: «Да знаете, учитель-то вопали, мой дом у садукеев на виду. Вы лучше где-нибудь бы подыскали. Ну, с миром, дома ждут меня, пойду». Ах, как бы было посланным обидно, сказали бы мы о человеке том, вот себя люб, и как ему не стыдно пред Иоанном и перед Христом. Но слава Богу, все иначе было, и хоть уют для церкви незнаком, но общество Господне находило всегда дома или своды катакомб.

полночь близится. Покрылся мир туманом жи нелепой, все заразилось язвой греха. Нет здравых рассуждений, верят слепо дьяволу, отцу всех бед и зла. Мир развратился, мир погряз в пороках и отвернулся от Спасителя Христа. Бездушно чувствами все стали люди, полны коварством, злобой сердца. Людей дьявол хитро обольщает пустой надеждой, верою в мираж, богатством, честью, слава их прельщает. Особенный наш просвещенный век. Да, что и говорить, везде одна неправда, один обман, набор красивых слов. Везде лишь говорят на слово оправданье, а в деле лишь обман царит и зло. Христос придет, из притчи видно, в полночь, уже на башне мировых часов, без двух минут 12, скоро полночь, а кто из нас его встречать готов? В огне беспечности, в угаре равнодушья, спят христиане в наш опасный век, коптят светильники, нет масла, малодушье, как низко пал ты, Божий человек. А в небесах Христос на троне славы сидит и плачет, плачет он о тех, кто некогда вошел в его державу, а ныне спит дьяволу на смех. А полночь близится, дьявол торжествует, он побеждает, церковь Божья спит. С ним ад и легионы духов торжествуют, еще бы, ведь пред ним весь мир лежит. Да, полночь близится, мой друг, уже не содрогнешься ты в душе? Довольно спать, вставай, вставай, тревога, час роковой уж близится к тебе. О, христиане мира, пробудитесь, стряхните сон и лень и пелену, Христу отдайте жизнь, лишь для Него живите, Ему отдайте в жертву жизнь свою. Пора вставать, не будем же беспечны, не будем падать духом пред грозой. Уж полночь близится, вставай, вставай, вставай, вставай, друг мой!

из поучения апостола Павла. Молю вас, братья дорогие, и милосердием Творца, отдайте Господу живые и непорочные сердца. И ставши новым человеком, со грешным не идите веком. Ищите духа обновления, стремитесь, чтобы вам познать святые Божьи повеления. Святую Божью благодать и благодать Его живая вас приведет под кущи рая. Я говорю вам, как учитель, не возносите ваших глав, но будьте кротки, как Спаситель, и укрощайте буйный нрав. И будьте скромными по мере от Бога, данной всем вам веры. Имеет ли кто дар реченья, пророком будь, реки всегда. Имеет ли кто дал служенья, не бойся этого труда. Учитель кто, прибудь в ученье, всяк будь в труде, не в развлеченье. Любовь да будет непритворна, не становитесь на путь зла. К добру стремитесь все проворно, лобзайте братские чела. Всегда старайтесь друг другу соделать братскую услугу. В усердии вашем не слабейте, служите Господу всегда. Господним духом пламенейте и не скорбите никогда. Надеждой в Бога утешайтесь, всегда Ему молитесь, кайтесь. В нужде ли кто, помочь спешите, давайте странникам приют. Гонящих вас благословляйте, и плачьте там, где слезы льют. А там, где мир, любовь и сладость, пусть та же льется ваша радость. По мыслям будьте одно тело, и не мечтайте о себе. Оставьте мстить за злое дело и покоритесь судьбе. Ее толчки, как испытанье, вы принимайте без роптанья. И, коль возможно, пусть со всеми царит приятный мир у вас. И если алчит враг в то время, то накорми его тот час, и пусть твое благодеяние ему даст повод покаянью. Так уроженец старца Павел в послании к римлянам писал, и этот чудный сборник правил всех братьев в Риме наставлял. Так пусть же это наставление и нам всем будет в поученье.

Зачем? Мне все друзья давно твердят, зачем ты пишешь лишь о Боге, о Христе, когда есть в мире столько жгучих тем о жизни, достижениях, красоте. Друзья, нет смысла в жизни без Христа, где нет Его и достижений нет, и в жизни многогрешной пустота, хоть ярок блеск запущенных ракет. Обманчиво земных стремлений цель, мечты, мечты, куда они влекут? Слова вождей лишь только канитель, что приведет людей на грозный суд. Везде, всегда и всюду только Он со злою волей и планами вразрез, как свет, надежда для земных племен, как путь, как жизнь, как радостный прогресс.

сыну, спешите, олени, из дальних селений, несите родимым привет, привет новогодний, с любовью Господней и счастья грядущего свет. Из дальних селений летите, олени, несите любимым привет, скажите за слово в скитаньях суровых, узник любовью согрет. Сквозь севера бури к небесной лазури проложен страданиями путь, и подвига веры живые примеры, мой сын, никогда не забудь.

Молитва. Молитва – чон средь жизни волн. Молитва – кормчий корабля. И в ней одной живой волной слились и небо, и земля. Молитве ты пожнешь плоды познаний вечных бытия. И все найдешь, и все поймешь, молясь за ближних и себя. Молись всегда, молись, когда змеёю горе обовьет, или счастье луч из жизни туч случайным отблеском сверкнет.

эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.com.

Детский рассказ. Джерси, домохозяйка. Говорят, цыплят по осени считают, не так ли? И верно, какие только напасти не подстерегают птичий молодняк во дворе. То рано утром с высоты ястреб подсматривает, как выловить цыпленка, то чужой кот в укрытии выжидает, когда маленькие клубочки приблизятся. И он тут как тут выловил и в кусты. В воздухе ястреб, собака Джерси мигом собирает в кучу цыплят и сторожит их, пока ястреб не удалится без цыпленка. Прибежит и хвостиком хвалится, что прогнала хищника. Конечно, она за верность получает кусочек колбасы. Внучка Кристина подобрала беспризорного котенка весной, освободила его от блох, выкупала, а Джерси рядом передними лапами достает край тазика, дает знак «кладите его на подстилку, я согрею и высушу его». Так она и сделала, так и не выпустила, пока не высушила. Как только котенок, Муся, хочет уходить, она носом гребет к себе, так и выходила котенка. Я наблюдал, как они обнимались. Это, конечно, редкость. И до сих пор Муся благодарна Кристине за ее добрые руки и за то, что доверила воспитание собаки Джерси. Из четырех кошек в доме Муся самая любимая, ласковая и умная. На столе иногда лежат мясные припасы, так она ни за что не прыгнет и не схватит кусочек мяса. Хотела бы, но Джерси строго смотрит черными глазами, и Муся с полвзгляда понимает – нельзя. Когда Муся стала матерью, то доверяла двух своих котят только Джерси. Однажды, когда мы гостили в России, к дочери Нелли пришла знакомая женщина. Мусе захотелось погулять, и она, покосившись на гостью, положила одного, затем другого котенка возле Джерси, так как знала, теперь можно погулять, принести мышонка для котят. Словом, полное взаимное доверие. Как-то по весне в их хозяйстве вывелись цыплята. Дочка выпустила их с наседкой во двор, на поляну, на солнышко, и собака тут же с ними была. Каждый раз, когда куда-то уходили, оставляли выводок во дворе и шутили: «Джерси, стереги цыплят!» И что вы думаете? Джерси сидела, уши навострит, зрачки расширит, по сторонам озирается, с цыплят глаз не сводит. Заглядывает чужой кот, с быстротой мгновенно бросалась на него, и тот убегал прочь от цыплят. Как-то на дворе появился большой чужой кот. Джерси кинулась за ним. Хорошо, что рядом было каштановое дерево. Долго пришлось коту сидеть на нем, пока мы не позвали Джерси на обед. Джерси не только цыплят бережет, но и утят полюбила. Хозяйка купила 30 утят шоколадного цвета. Они жили за домом. Там для них были все условия. Десятки раз за день собака собирала их, носом толкает их, собирает в кучу, как будто считает их. А если какой-то утенок ушел, пригонит его назад. Часами сидит возле них. Бывало, приходит посмотреть на Нелю, но ненадолго, потом опять бежит собирать утят. Бывало, что утки приходят к нам во двор, тогда она их собирает и осторожно гонит на место. И еще, не нужно искать хозяйку дома, где Неля, там и Джерси. Только овец не полюбила, так как баран ее боднул. С тех пор, как только овцы окажутся поблизости, прогоняет их вон с глаз. Как-то разбежались маленькие кролики, а корпус-то большой и длинный, 70 метров. Они выпали из клетки, а Неля не смогла их найти. Неля говорит: «Джерси, поищи и принеси крольчат». «Искать!» Она обрадовалась, завиляла хвостом и побежала. Нашла по нюху одного крольчонка, несет, затем еще и еще, пока всех не принесла. Стоит рядом с клеткой и следит, чтобы не выпали крольчата, терпеливо ждет, пока Неля из ее пасти не возьмет следующего. Уже поздно вечером. Это было при нас, а поросилась свинья, и там она присутствовала. А теперь следит, все ли в загончике, все ли на месте. Придет посторонний человек,
Она его ласково принимает, чуть ли не приглашает садиться на стул, хвостом машет, но в дом без хозяйки не впустит. Вот какая у Нелли собака Джерси. Я часто думаю, почему животное приветливое и так сильно привыкает к человеку. Значит, Господь сотворил животных для человека, а люди друг на друга злятся, нет между ними мира. Откуда пришел грех, злое несчастье? Если бы Бог не сотворил все земное, мы, люди, не смогли бы существовать, но Он сотворил все и дал нам жизнь. Следовательно, только Он один достоин поклонения. Якоб

путями веры. Три Евангелия. Стоял теплый летний заполярный день. По накатанной машинами дороге, по над заливом, шел в сторону проходки один солдат. Кругом, куда ни посмотри, зелень, птички поют, красота. Душа ликовала и пела. Дорога, по которой шел солдат, была ему знакома. Не раз уже он ходил по ней на работу, с работы, зимой и летом. Полтора года назад он первый раз шел по ней в эту же сторону с другом Андреем и солдатом-дедом, который вел их к себе в компрессорный цех. Его звали Корнеем, и он был братом по вере. Вдали, слева, показалась компрессорная станция, которая постоянно день и ночь качала воздух для проходки. Через короткое время он стоял перед компрессорной станцией, в которой год назад, несколько месяцев, проводились тайные общения братьев по вере под руководством брата Корнея, который тогда работал компрессорщиком. Корней сам был из города Сарани, из Казахстана, и уже год назад демобилизовался. Рядом с компрессорной стояла маленькая будка, в которой в свободное время можно было поесть и поспать. Глянув на будку, Иван вспомнил, как в начале службы очередной раз сидел в будке и читал Евангелие. На улице была зима, холодно и сыро, а в будке было тепло и уютно. Углубившись в чтение, Иван не заметил, как открылась дверь, и он от неожиданности вздрогнул от знакомого голоса. «Ты что тут делаешь?» За его спиной стоял его командир роты, старший лейтенант Левченко. «Все пропало», — подумал Иван. Он хотел спрятать Евангелие, но было поздно. «А ну-ка, дай сюда», — приказал ему старший лейтенант. Коротко полистав Евангелие, он положил его себе в карман и приказал Ивану,

«Где у вас тут ветошный ящик?» Солдат удивленно взглянул на Ивана, но вопросов задавать не стал, а молча повел его в маленькую мастерскую, которая находилась за стенкой по соседству. Подойдя к одному большому ящику около стенки, солдат остановился. «Вот он!» Иван открыл дверку и залез вовнутрь. В стенке находился тайник, в котором Корней всегда прятал свое Евангелие. Когда он уходил на дембель, он оставил его в тайнике, сказав об этом Ивану. Откинув ветошь от стенки, Иван с большим волнением стал на ощупь искать тайник. Слава Богу, Евангелие было на месте. Положив его во внутренний карман, он вылез из ящика и под недоумевающим взглядом молодого солдата покинул компрессорную. Хотелось петь и ликовать. У него было опять Слово Божие, которое было дорого его сердцу. Шагая назад в часть, Иван подумал, что это уже третье Евангелие, которое он имеет. Первое забрали в начале службы, второе, которое родители прислали на адрес одного гражданского человека, он подарил через год капитану гауптвахты, которому очень хотелось приобрести Новый Завет. Оставалось еще полгода службы, а потом, наконец-то, можно будет вернуться домой. Слева находился залив, который простирался до самой воинской части. Над водой носились чайки, которые время от времени ловили себе рыбешек. Переполненный радостью, Иван произнес: «Господи, слава Тебе, что Ты заботишься о детях Твоих, посылая им Слово Свое на каждый день. Аминь». Йоханнес Дерксен.

Два родных сердца. Моей маме исполнится в мае 70 лет. Хотела бы любимой мамочке сделать через сестру подарок и посвятить ей этот стих. Он не мною написан, но мне его прочитала наизусть одна незрячая сестра на мой день рождения. Он и мои чувства выражает. Я его дарю маме и хочу этим сказать моему Господу сердечную благодарность, что она у меня еще есть. Ведь без нее я бы не могла, так как сама незряча, озвучивать забытый алтарь и сестру для незрячих. Мама освобождает от всех домашних дел, а сколько раз мне нужны ее глаза. То тут, то там что-то посмотреть или прочитать. Я желаю мамочке Божьих благословений, ведь в них заключается все, в чем человек нуждается. Фрида Дерксен. Я маму люблю не просто так, очень. Хочу быть хорошей, ласковой дочерью, внимательной, неравнодушной и в 40 лет дочкой послушной. Мне бы согреть ее старость. Я знаю, как мама устала, как горести давят на плечи. Хочу, чтоб ей было легче, чтоб мама не плакала никогда, чтоб черным крылом не коснулась беда души ее, хрупкой и нежной, чтоб мама забыла несчастья прежние. А я морщинки ее разглажу, а я сединки ее приглажу, прижмусь, как в детстве, и поцелую, и не постыжусь сказать, что люблю я, и буду Господа я молить, чтоб дал он маме еще долго жить, иначе кому на земле мне прийти и горе, и радость свою принести, прийти с улыбкой или со слезами, если не будет мамы. На день рождения с пустыми руками не принято приходить, и я пришла с подарком своим в гости к маме и говорю ей: родная моя, любовь моя в сердце твоем пусть будет, и пусть не знают об этом люди, мы будем знать об этом вдвоем, два сердца родных, твое и мое.

0: Поддержать нужно. Прошу продлить подписку моей любимой подруги Надежде Докучаевой. В январе 2006 года у нее умер муж, и ее сердце потянулось к Богу. Я так благодарна Господу за это, и ей сейчас особо нужна духовная поддержка. Прошу помолиться за эту семью, за Надю и ее двух дочек. Хочется мне крикнуть громко: «Люди, оглянитесь же вокруг себя! Путь безбожный очень многих губит. Разве вы не видите себя? Как живете вы на этом свете? Страшно и подумать о других. Где гуляют в мире ваши дети? Думали ли вы когда о них? Нет, нам думать некогда сегодня. Суетою жизнь вся занята, вся забота о мирской наживе, да у телевизора глаза. Позабыли жен, мужей, деток, нету время с ними проводить, а года проходят безвозвратно. Ну о чем теперь нам говорить? Так теряем мы детей и семьи. Ну а дьявол радостно кричит: «Победил, ведь слушать не хотели, что Иисус вам в сердцу говорит». А Господь стучался очень долго, плакал у двери твоей не раз, а теперь ты Бога обвиняешь за страдания твои сейчас. А Господь не делает ошибок, может, дорогое Он забрать, чтобы через это твое сердце поняло Господню благодать. Ведь упрямятся здесь в жизни люди, и не хочется им Бога принимать, а Он каждого на свете любит. Каждому Он хочет счастье дать. Выбирай дорогу, человек, где ты хочешь лучше жизнь прожить? На земле — короткое мгновение, или в вечности, чтобы вечно жить? Вера Шек.
1: Благодарю.

Стихи наших неписателей. Татьяна Жембровская. Жив, а я знаю, Искупитель мой жив. Иова 19:25. Взлетает птицей дух воскресший, парит свободно в облаках. Я на земле лишь гость нездешний, мой дом с Иисусом в небесах. Жив Искупитель, твердо верю, меня от смерти воскресил, и мира тленного потерю он вечной жизнью заменил.

вечен. Я живу, и вы будете жить. Иоанна 14:19. Я вечен, сказал наш Спаситель Христос. Вы живы, когда совоскресли. Не бойтесь ударов, страданий и слез и всех сил врага поднебесья. Воскресший, я рядом, вы будете жить, и я исцелю ваши раны. Да будет союз наш, как крепкая нить, кольчужная нить, без изъяна.

взбивая волны. И цепи упали с рук его. Деяние 12.76. Лодки цепями прикованы к пирсу. Рядом морские просторы, а от цепей можно освободиться, выйти в открытое море. Волны взбивая, вперед устремиться, воздух свободы вдыхая, за горизонт и быстрее, чем птица, что в поднебесье летает. Были и мы окольцованы сталью, сталью греховной, безбожной, но распрощались с порочной вуалью. Мы спасены Сыном Божьим. Вера, надежда, любовь и спасение — дар несравненный небес. Ныне живые, бывшие пленные, славим Христа, Он воскрес. И понад морем вперед, вдаль, ввысь птицы к жизни, которой конца нет, границы, взоры и дух устремляем.

Христос стучит. Как может кто-либо воскреснуть, если сначала не умрет? Христос в обличии телесном положен мертвым был во гроб, а после солнце воскресения из гроба сорвана печать, живой восстал из мира тления, в сердца, чтоб мертвые стучать, дать новой жизни воскресение, через веру умерщвляя плоть, воздать Иисусу поклонение и благодарность за любовь. Пусть каждый день осанна льется, а жизнь преобразится в песнь. Пусть новых уст хвала вольется в единый хор «Христос воскрес».

первые подснежники, первые ручьи, и весенней свежестью все вокруг звучит. Птицы возвращаются из далеких стран, нехотя прощается зимушка-зима. Птицы машут крыльями, и Иисус воскрес, им ветвями сильными подпевает лес. Ручейки хрустальные прожурчали вслед, со снегами талыми Иисус воскрес. Славим воскресение мы в числе других, Он есть жизнь, спасение, Он — Отец живых.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.